0: процессе гона? Вообще сколько они живут, суслики?
1: Это тоже зависит от вида, потому что есть как раз вот эти семейные, такие общественные виды, у которых длительные...
0: Солидные.
1: Да, вот у них долго растут детеныши, они долго сохраняют связи с мамой, и они вот могут до 10 до 12 лет продолжительной жизни достигать. А есть виды, которые как раз одиночные, они гораздо меньше живут. Например, вот желтые суслики или вот виски, тоже такие виды, это 2-3 года, ну, 2-4 года. Самые сверхдолгожители, это может быть там отдельные особи до 7-8 лет доживают, а так они на самом деле живут мало.
0: Ну, наверное, они плодовиты очень.
1: Нет.
0: Нет?
1: В том-то и дело. Ведь это же звери, которые большую часть года проводят в спячке.
0: Ага.
1: Соответственно, у них не так много времени на то, чтобы быть плодовитыми.
0: Ну, а в помете-то сколько рождается?
1: Это всего лишь один выводок в году, угу. В котором, ну, от 3 до 6, ну, максимум 10-12. Если это 10-12, то мать уже практически не может их выкормить. И это бывает даже видно, что они ее обсасывают не только с... Они когда пытаются детеныши кормиться молоком, они обсасывают ее со всех сторон. То есть для них выводок там больше там 10 детенышей, это уже прям тяжело совсем. Поэтому это совсем немного за всю жизнь детенышей получается.
0: Ну да, если ну даже максимальный такой вот срок взять, она начинает, наверное, после года размножаться, самка.
1: Но вот те, которые одиночные виды, они могут начинать размножаться уже после первой спячки.
0: Но это сколько? Первая спячка – это год.
1: Это значит, им получается, да, год. Вот. А есть те, которые социальные виды, они вообще могут только после третьей спячки начать первых детенышей производить. Поэтому, на самом деле, в этом проблема, когда речь идет о сохранении вида. Их не так-то легко восстановить, они не так много размножаются.
0: За счет чего же они были такие многочисленные? Это я помню в те времена еще, когда их было очень много.
1: Ну, так вот они устойчиво существовали, видимо. Сложно сказать, ведь мы сейчас не можем уже те времена свернуть и деконструировать.
0: К сожалению, да. К сожалению, их совершенно по другому поводу тогда изучали. А, скажите, пожалуйста, да, Нина, вот мы про спячку с вами заговорили.
1: Угу. Да.
0: Суслики ложатся в спячку. Все ли суслики это делают? Зачем ложиться в спячку, скажем, в Западном Казахстане? Ну, хорошо, там холодно бывает. Ну, где-то там, где нет холодных зим.
1: Ой, это прекрасная тема для сусликов. Во-первых, конечно, есть виды, не впадающие в спячку. Например, африканские суслики. Но большая часть действительно впадает.
0: Я видел их там.
1: Да. Вот. И... Дело в том, что вообще спячка, она нужна не только для того, чтобы спастись от холода, но и это борьба с дефицитом корма, когда слишком жарко и высыхает растительность в пустыне, тоже возникают проблемы с тем, чтобы как-то сохранять свою жизнедеятельность. И плюс еще это такая стратегия, может быть, помочь зверьку защититься от хищников, вообще неблагоприятных каких-то рисков извне. И получается, что спячка нужна по многим причинам, и это такое особое состояние, ведь при котором...
0: Причина первая – хочется спать.
1: Вы знаете, есть сейчас мнение, что вообще-то во время спячки животные испытывают депривацию сна, то есть это не совсем сон. Наоборот, потом им нужно отсыпаться.
0: Депривация сна, это я переведу.
1: Дефицит.
0: Это дефицит состояния настоящего сна, вот так скажем.
1: Они не отсыпаются, поэтому во время спячки это такое специальное состояние, при котором снижается интенсивность обмена веществ и всех жизненных процессов, и частота дыхания, сердцебиения, и тормозится нервная деятельность.
0: То есть медитация, что ли, такая, типа?
1: Ну, такая кома, я бы сказала.
0: Кома.
1: Да, снижается температура тела до состояния температуры внешней среды практически.
0: Даже в пустынях, там, в жару, в норе-то прохладно, да,
1: вот,
0: поэтому
1: вот,
0: можно
1: да.
0: спать теоретически. В Северной Америке возьмем.
1: Да, это одна из причин, почему они уходят как раз в пустынных регионах. Это у них называется летняя спячка, которая плавно перетекает в зимнюю. Когда у тебя на улице 50 градусов жары, и проблема с кормом, особенно для зеленоядов, которые нуждаются в сочном зеленом корме, в том числе вот желтый суслик как раз зеленояд, но при этом он пустынный зеленояд. Поэтому у него

0: время, когда ему корм доступен в году, это всего несколько месяцев. И отсюда возникают причины выйти из этого неблагоприятного какого-то окружения, уйти в нору. Поэтому у них спячка может достигать по продолжительности больше 9 месяцев.
1: Понятно. Нет, а вот вы сказали, что это не тот сон, о котором мы подумали.
0: Да.
1: А вот тот сон, о котором я подумал, вообще, вот, ну, нормальный сон, хотя никто не знает до конца, что это такое, ну, там, с медленной фазой, я не знаю, там, с фазы быстрого сна, парадоксально, то есть особое состояние мозга, которое мы называем сном, когда мы спим. Вот это вот у них есть состояние, то есть они спят ночью, скажем.
0: Конечно, они спят ночью, как нормальные существа, они днем активные, ночью спят. Но это совсем не то же самое, что спячка, потому что во время спячки иногда температура мозга может до минус 2 градусов опускаться. И вот этих процессов, которые в нормальном сне происходят, там быть не может. Там что-то совершенно необыкновенное происходит, что мы точно еще не знаем, потому что мозг, он выключается.
1: Но сердце не горячее при этом, при холодной голове?
0: Все холодное. К сожалению, все холодное. И нужно везде антифриз.
1: И чистые лапки.
0: Да.
1: Понятно.
0: Да. Везде нужен антифриз в тканях, чтобы лед не порвал клетки и маленькие сосуды.
1: То есть у них особый антифриз вырабатывается, как у некоторых земноводных?
0: Конечно.
1: Да? Рыб?
0: Да, вот эта физиология спячки, это настолько, пока мы не все знаем о том, что там происходит, но это настолько удивительные перестройки в организме, потому что, если так вот себе представить, животное полностью замерзает до минусовой температуры, включая все жизненно важные органы, и потом восстанавливается. И делают это много раз во время спячки, потому что они же много раз пробуждаются, разогреваются.
1: А они все-таки отходят, да, от этого состояния? Выходят из него?
0: Есть такое.
1: Как-то? Как медведи?
0: Они не как медведи. У медведей это не спячка. У медведи
1: еще более слабо выраженное, да, вот это состояние покоя?
0: Да, у них слабый, да. А вот истинная спячка – это полная отключка всех систем.
1: Ну что, сердце не бьется? Нин, прости.
0: Бьется, и дыхательные движения есть. Но очень редкие.
1: Ага.
0: Раз в несколько минут дыхание.
1: Ух ты.
0: Да. И получается, что во время спячки зверек вынужден многократно раз в несколько дней разогреваться до обычной нормальной температуры. И, видимо, это им нужно для того, чтобы, во-первых, поспать. Есть такая теория.
1: Да, просто по-человечески поспать, да?
0: Да, по-человечески поспать. И отчасти, чтобы избавиться от продуктов обмена веществ. Вот, потому что во время спячки все равно очень медленно, но какие-то процессы все-таки идут, и накапливаются токсичные какие-то продукты распада, и вот надо как-то от них избавиться. Поэтому зверек, когда заснул, он потом раз, например, в 4-5 дней вынужден разогреться, проснуться, а потом резко опять заснуть. И вот такие вот температурные профили, которые напоминают расческу. У всех демоспящих видов это совершенно такая стандартная форма их жизни.
1: Гребенка такая. Интересно, а вот что запускает этот механизм впадения в спячку?
0: Это очень пока плохо понятно. Там вообще явно за этим какие-то сложные гормональные механизмы, которые мы пока не знаем точно, но известна такая вещь, что очень важна температура в норе, температура внешней среды, поэтому глобальное потепление, которое нас всех тут накрывает, можно сказать, оно может очень плохо сказаться на зимоспящих видов, потому что, когда поднимается температура внешней среды, чаще становятся гребенки.
1: Ой, Нин, им не впервой эту климатическую гребенку переживать, я думаю, тут за них не надо бояться.
0: У них становятся чаще вот эти пробуждения, вот которые во время спячки.
1: Ага.
0: А поскольку это очень энергозатратно, они могут из-за этого не доживать до весны.
1: То есть вот, ну, в принципе, известно же, что от этого, в общем, это запустило вымирание последнее плейстоценного, вот это климатическое погодное гребенка. Но, во всяком случае, есть такая теория, и не только у сусликов, но и у мамонтов, но суслики как-то пережили это.
0: Ну,
1: а
0: да.
1: Вот мегафауны нет, вот когда да. Вот все это менялось, скакало, как сейчас, не успевали приспособиться, спать или не спать, есть там, куда идти, что копать, вот, и так далее, да. Но это, так сказать, нормальная ситуация, суслики-то это пережили. эту штуку. Мне кажется, как-то переживут. Люди-то пострашнее будут для них в этом отношении, как фактор какой-то опасности для их вида, да, разрушение среды и всего прочего, о чем мы говорили в нашем предыдущем выпуске, что самый страшный враг суслик – это человек все-таки, а не погода. Но погода, понятно, что влияет. Мы с этим ничего сделать не можем. Это такие явления, это глобально-климатические, куда деваться.
0: Ну да, это правда. Ну, для суслика, конечно, вообще вся эта спячка – это просто вот главное в жизни суслика – это спячка.
1: Это сон. Так и для меня тоже, на самом деле. Сон – это главное.
0: Но там еще надо накопить жир. Да. А эта задача для фитофага, для растительноядного зверя, это сложная задача.
1: Накопить жир, везет ему. Но вообще растительноядные животные в своем суточном бюджете, наверное, на еду тратят, ну, я не знаю, сколько процентов, 80-90 времени, да, или сколько, как считали это вообще. Вот сколько времени уходит у суслика, ну, днем для того, чтобы поесть, там, найти еду какую-то, еще что-то поделать. Есть такие исследования?
0: Одно слово, много.
1: Все время, да?
0: Тут можно сказать, что когда они начинают именно готовиться к спячке, они выходят из норы, и фактически целый день они, конечно же, едят.
1: А вот смотрите, как получается. Вот они выходят из спячки, весна.
0: Да.
1: Они ослаблены, ослаблены.
0: Да.
1: И тем не менее, они как-то пробуют размножаться.
0: Да.
1: За счет какой энергии-то вообще, откуда они ее берут?
0: Вот ресурса должно хватить жирового, в том числе и на сезон размножения. Причем тут надо еще добавить, что растения-то еще весной-то не выросли.
1: Ну вот о том и речь.
0: Поэтому у них очень тяжелая ситуация. Они выходят из спячки, а вокруг кушать нечего. Поэтому жира должно быть
1: столько. А кладовые?
0: Вот кладовые, они очень у немногих видов. Большинство видов обходятся без этого. А если кладовые и есть, то они только у самцов. Потому что самцы запасают корм не для того, чтобы есть во время спячки, а чтобы весной как раз, когда они проснулись, они просыпаются раньше, чем самки. Им нужно время, чтобы подготовиться к гону физиологически.
1: Подкрепиться.
0: Подкрепиться. Они как раз кушают свои запасы. А самки так не делают. И многие виды обходятся только своим жиром. Поэтому как раз им и важно набрать. Они набирают больше, чем собственный вес жира.
1: Ого.
0: И еще у них есть всякие симпатичные очень механизмы, они начинают употреблять как бы в пищу, переваривать собственную мускулатуру. Когда в гон им приходит очень много усилий тратить на вот это вот размножение, на эту всю суматоху, у них идет распад уже белков, мышц, и у них прям меняется обмен веществ очень сильно. Именно поэтому вообще вот суслики, они могут помочь людям с точки зрения знаний о всяких нарушениях обмена веществ, болезни. Вот ожирение, вот такие вещи. Может быть, они могут нам какие-то секреты открыть, чтобы бороться с нашими проблемами человеческими.
1: Да наверняка. Просто их поизучать надо. Но для этого их нужно сохранить хотя бы в таких масштабах, чтобы их можно было изучать.
0: Да?
1: Учитывая очень сложный жизненный цикл, который вы же выписали. То есть на самом деле он сложный. Понятно, что он заточен под определенные условия, потому что если зверек дожил до того момента, когда его начали изучать ученые, значит, он в эволюционной гонке чемпион в своем виде спорта, безусловно. Остальные вымерли, те, которого изучают палеонтологи уже. Вот. Поэтому понятно, что заточен под определенные условия, но настолько плотно все это получается, эта заточка, да, вот сколько факторов, стронув которые, можно разрушить цикл вот жизненный этих самых зверьков и заодно вообще всю систему их адаптации получается, да?
0: Да, у них все время часики тикают, как говорится. То есть дефицит времени, счет идет как бы на минуты.
1: Да.
0: Нужно все успеть, и если ты чуть-чуть сбил этот настройку, например, каким-нибудь снегопадом в мае, уже все может порушиться. Вплоть до того, что прям численность популяции может рухнуть почти до нуля из-за плохой погоды какой-нибудь неудачной. Или снегопада, или дождя. Поэтому это такие уязвимые звери, действительно.
1: Да, норы затапливаются ведь тоже, наверное, да? У них нет каких-то запасных вот таких систем, хотя как, что тут придумаешь? Их же, в общем-то, водой и выливали в свое время, да, когда боролись.
0: Да, выливали. Нет, вот затопление у них не очень много всяких способов.
1: Угу.
0: Тут скорее они, когда плохая погода, они не могут на улице ничего делать.
1: Есть не могут.
0: Они не могут далеко ходить и есть, да. и детеныши сразу гибнут.
1: А самое страшное, что может произойти, да, учитывая, что самцы уже некоторые погибли во время гона, да, соответственно, резко уменьшается численность популяции.
0: Да.
1: Вот, а тут еще бродячие кошки с бродячими собаками, с бездомными. И получается совсем туго. Ну, что ж, заключая картину, которую вы нарисовали, да, рассказ о сусликах, ну, наверняка нужно усиливать как-то природоохранные меры какие-то по отношению к этим животным замечательным, для того, чтобы просто наша природа была более устойчивой, да, нет, как-то.
0: Ну, хотя бы просто сознательность вот обычного человека уже хорошо было бы повысить в том плане, что вот сейчас же браконьерство есть.
1: Да, да.
0: И очень много браконьерит, и люди продолжают их истреблять. Просто если суслик зашел на огород, это буквально считается, как чума накрыла вас. Это сразу повод немедленно убить его. А ведь это на самом деле не так. Это не то же самое, что мышь, которая может вам по-настоящему там испортить все запасы урожая. Суслик не так вреден. Надо спокойнее относиться и как-то мирно сосуществовать. По-моему, надо как-то в этом плане рассказывать больше. Вот спасибо, что у вас есть такая передача, чтобы люди знали, что это не такие уж вредные звери.
1: Нин, я вас обязательно еще приглашу. Вы нам расскажете о своих исследованиях более подробно. Мы сейчас, так сказать, широкими мазками про сусликов с вами беседовали, рассказывали. Поэтому продолжим обязательно с вами беседовать. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я говорил с Ниной Васильевой, старшим научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Академии наук России. Говорили мы с ней о сусликах. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Имя и время.
4: Его песни пели практически все популярные эстрадные певцы 70-х, 80-х, 90-х годов, не говоря уж о звездах, которые перепевали их и в последующие десятилетия. Это были всенародно любимые хиты, которые наизусть знали почти все. А вот имя его очень экзотическое, такое имя ни с одним другим не перепутаешь, что тогда, что сейчас, практически никому не говорит. А ведь только в 1970 году тираж проданных пластинок с его песнями на его стихи составил 16 миллионов копий. Можете себе такое представить? То есть деньги текли рекой, поклонники роскошные, по мере возможности развитого социализма, жизнь. И в 1985 году этот баловень судьбы внезапно исчез, никому не сказав ни слова. Уехал из Москвы. Вылез на глухой белорусской станции, зашел в православную церковь, крестился, взяв при крещении имя Олег, а потом, никем не узнанный, принял послушничество в Оптиной пустыне. Имя. Онегин Юсиф Оглы Гаджикасимов. Время. Родился в Баку 4 июня 1937 года. Умер 30 июня 2002 в возрасте 65 лет в монастыре Веденская Оптина-Пустынь Калужской области. Как вы уже догадались, по дате рождения Онегином его назвали в честь юбилея Пушкина. Стукнуло тогда ровно 100 лет со дня смерти. Кстати, родного младшего брата назвали Незами, потому что он родился в 800-летие другого великого поэта. И отец, и мать принадлежали к древним персидским родам, давшим выдающихся ученых, врачей, литераторов и даже политических деятелей. То есть это была настоящая элита советского Азербайджана. Биография нашего героя была самой обычной, ничем не примечательной. Армия, литинститут, поэзия. Ну, высокой, конечно, ее не назовешь, но он нашел какую-то свою проникновенную лирическую струну, которая отозвалась в сердцах миллионов советских людей всех национальностей и всех сословий. Песни получались очаровательные.

0: Узнали? Ну, конечно, это же восточная песня на музыку Давида Тухманова.
1: А еще, быть может, ты забыла мой номер телефона, Палат Бельбюль Оглы пел. Эти глаза напротив, Алешкина любовь, неотправленное письмо. Можно вспомнить еще десятки песен, но, правда, они уже были не так популярны. Как же так получилось, что имя автора совершенно истерлось из памяти народа? Рассказывает мой коллега по Радио России, наш главный музыковед Михаил Притеченский. Маленькое пояснение для тех, кто не застал эти времена. ВИА – это вокально-инструментальные ансамбли.
2: Помнишь, в советские времена, когда выходили пластинки, все эти синглы или миньоны, как их тогда называли, там же, естественно, указывались авторы песни, но полное имя никогда не указывалось. Всегда было, я не знаю, Д. Тухманов, С. Дьячков, О.Г. Касимов. Я всегда думал, что его зовут Олег. О том, что его зовут Онегин, я узнал при следующих обстоятельствах. В середине 80-х годов я пришел на работу на Всесоюзное радио, в главную редакцию детских и юношеских программ. Располагалась она в Государственном доме радиовещания и звукозаписи на улице Качалова, нынче, по-моему, это Малая Никитская. А поскольку я всегда очень любил музыку, то я сразу же завязал какие-то контакты с людьми из главной редакции музыкальных программ. Стал делать для них какие-то сюжеты, с многими сдружился. И вот как-то раз я сидел у одной дамы, для которой я делал сюжеты. Как сейчас помнят, был 4-й этаж, 415-я комната. И вот сижу я у нее, она знает, что я люблю рок, там, музыку ВИА и прочее, прочее. Говорит: «Миш, ты знаешь, кто сидел за столом напротив меня?» Я говорю: «Нет». «Напротив меня, — сказала она, — сидел человек, написавший Алешкину любовь и восточную песню. Его звали Онегин Гаджикасимов». Вот тогда я и узнал его имя.
1: Онегин был обычным штатным работником радио, но при этом писал стихи для песен. Они звучали так часто, что обильные гонорары с избытком решали все материальные проблемы автора. По-восточному щедрый он не считал деньги. Охотно оплачивал кутежи и гуляния в дорогих ресторанах, всегда был душой компании и, конечно же, нажил лютых врагов среди старшего поколения маститых поэтов-песенников, которые бульдожьей хваткой держались за свои хлебные места и жестко оттирали всех чужаков.
2: Не все было так весело. Дело в том, что осенью 1971 года в газете «Советская культура» была опубликована статья такого маститого поэта, лауреата Сталинской премии, кстати, Льва Ашанина. Он обругал в ней тексты песен ВИА. Тогда движение ВИА только начиналось. И изрядно проехался ей по Гаджикасимову. И Алешкиной любви досталось, и восточные песни. Поскольку я недавно делал программу, где рассказывал об истории песни «Алешкина любовь», у меня сохранилась вот эта вот цитата из статьи Льва Ивановича Ашанина. Вот как это звучало. «Когда в песенной поэзии появляются деятели типа Онегина Гаджикасимова, мы должны честно сказать, причем не только себе, сколько работникам радио, телевидения, музыкальных издательств, фирмы «Мелодия», пропагандирующие эти опусы, этот человек занимается не своим делом». Конец цитаты. Ну, казалось бы, написал и написал, но последствия были самые печальные, поскольку, когда буквально через несколько дней Гаджикасимов пришел на работу, на вахте ему сказали: «А ваш пропуск больше не действителен». Как выяснилось, его после этой статьи уволили, а все песни на стихи Гаджикасимова по приказу председателя гостелерадио Лапина были размагничены. Вот так он остался без работы. Правда, потом, через некоторое время, его обратно, как мне рассказывали работники музыкальной редакции, на работу прозвали обратно, но он уже отказался, поскольку к тому времени, как ты уже сегодня упомянул, он получал совершенно сумасшедшие гонорары. Говорят, они составляли от 10 до 15 тысяч рублей в месяц, при том, что средняя зарплата по Советскому Союзу была около 150 рублей.
1: Ну, что же случилось с Онегиным далее? Что послужило причиной его духовного перерождения и привело его к Богу? Да еще не в шиитский ислам по тропе предков, а в православие. Сейчас на это ответить трудно. В конце концов, пути Господни неисповедимы. Потом уже в Оптиной пустыне он очень страдал от рака. В православной традиции считается, что любая болезнь – это благо, которое дается человеку, чтобы уберечь его от греха. Возможно, он ушел в монастырь уже тогда, когда узнал о своей страшной болезни, ведь тогда рак, как сейчас, еще лечить не могли. В 1989 году Онегин Олег принял постриг в Рисофор с именем Афанасий, а в 1991 стал монахом с именем Силуан. Ну, а затем был пострижен в великую схему с именем Симон. Вот так. Четыре имени за одну жизнь. Схимник – это монах, который целиком уходит из мирской жизни. На скудном питании, в изнурительных постах и в молитвенном подвиге. Это аскеза, которую способны выдержать очень немногие. Бывший поэт стал одним из известнейших проповедников знаменитой Оптиной пустыни. На его проповеди или просто за мудрым советом съезжались тысячи людей. При этом никто из них не знал, что вот этот вот старец, он разительно изменился в ту пору, выглядел намного старше своих лет, и есть автор слов, песен, которые знает и поет вся страна. Он очень мучился, болели и сильно кровоточили ноги, что скрывали монашеские сапоги. Он терпел, молился, наотрез отказывался от лечения. В июне 2002 года Онегин ушел из мирской жизни насовсем. А песни? Песни звучат до сих пор, и никто уже не помнит, кто написал их простые, но очень проникновенные слова.
3: Имя и время. Театр на радио России представляет.
4: Этого еще не хватало.
5: Извините. Согласна.
6: Простите.
3: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
7: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
3: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
8: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
3: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор нарасхват.
9: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
3: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана.
10: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
11: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году мы отмечаем 65-летие первого полета человека в космос Юрия Гагарина. За прошедшие годы космос стал нам еще ближе благодаря исследованиям ученых, которые умеют проникать в невероятные космические глубины, не покидая Землю. О том, какие вопросы космосу задают физики, астрофизики и геофизики, и какие ответы получают, мы сегодня поговорим с нашим гостем, академиком Анатолием Алексеевичем Петруковичем, директором Института космических исследований Российской академии наук. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич.
12: Здравствуйте.
11: Анатолий Алексеевич, когда вы говорите «ближний космос», это какие расстояния?
12: На самом деле разные специалисты по-разному рассуждают. Для астронома ближний космос – это то, что, до чего можно долететь космическим аппаратом, в отличие от телескопа. Это то, что, за чем мы смотрим в телескоп, это дальний космос. Так где космический аппарат – это ближний. Для баллистиков, для инженеров, которые занимаются расчетами орбит космических аппаратов, ближний космос – это там, где околоземная орбита замкнутая. Но это примерно половина расстояния до Луны. Дальше уже начинаются незамкнутые орбиты, неустойчивые орбиты спутников, и надо уже рассчитывать межпланетные траектории. Примерно вот так, где-то между Луной и Сатурном проходит граница ближнего космоса.
11: Ну, давайте подробнее поговорим об отдельных объектах, которые вы исследуете, и, конечно, важнейшее из них — Солнце, потому что оно несет свет, оно несет тепло, то есть жизнь. Поэтому как оно эволюционирует, как оно себя ведет, как мы с ним взаимодействуем, все это очень-очень важно. Готовясь к нашей встрече, я вдруг задумалась о том, что ведь во Вселенной все движется. Но не сказать, что это броуновское движение, но тем не менее движется абсолютно все. Движется наша Земля вокруг своей оси, вокруг Солнца. Но ведь и Солнце, оказывается, движется. Ведь так?
12: да.
6: С какой-то невероятной скоростью 200 там с чем-то километров в секунду. Это представить невозможно. То есть мы несемся во Вселенной со скоростью 200 километров в секунду. А как вы смогли измерить скорость, с которой движется Солнце? Потому что никакими наблюдательными экспериментами это невозможно зафиксировать.
12: Почему невозможно?
6: Возможно. Мы видим... Ну как?
12: Есть разные способы измерить скорость. Есть теоретический способ. Мы смотрим на другие звезды. По скорости движения других звезд знаем массу галактики. Пересчитываем скорость движения Солнца. Солнце движется в той же гравитационном поле галактики. И получаем примерную скорость. И есть способы более тонкие, когда мы смотрим на излучение, которое приходит к Земле из космоса. Поскольку 220 километров в секунду, это уже близко к 330 тысячам километров в секунду. Скорость света уже электромагнитное излучение приходит немножко разной частоты. Если мы смотрим вперед по движению Солнца и назад. И вот очень хорошо видим в космосе вот этот вот...
6: Этот эффект Доплер.
12: Этот Доплер мы отлично видим в разного рода излучениях. Более того, этот Доплер нам заслоняет историю Вселенной. Если мы его не вычтем, мы не будем правильно видеть, например, микроволновый фон, из которого мы определяем возраст Вселенной. Поэтому мы обречены, и раз мы прошли, вычли возраст Вселенной, значит, мы с вопросом движения Земли точно разобрались, потому что иначе бы ничего не получилось просто.
6: Ну, тогда теперь расскажите, какие вопросы вы, как ученые, задаете Солнцу? Что вы хотите о нем узнать? Вот то, чем заняты сегодня исследователи.
12: Ну, на самом деле, Солнцем нам повезло. В смысле, эта звезда достаточно редкая. В космосе это там галактика. Таких звезд порядка 1%.
6: В нашей галактике?
12: Ну, вообще, это вот за таких желтых звезд в космосе порядка 1%. И это не очень много и не очень мало. Это, с одной стороны, хорошо, что красные карлики, они обычно слишком холодные, и надо слишком близко планете к ним располагаться, чтобы тогда радиация звезды уже начинает портить жизнь. Если там звезда голубая, то она живет там десятки миллионов лет и взрывается. Никакая жизнь за это время не успевает развиться, а если успела, то она уничтожается взрывом сверхновой. Поэтому желтый субкарлик, как мы там и Солнце называем, это такой очень правильный выбор. Правильный жизни.
6: И комфортный.
12: Комфортный выбор, да. Значит, на фоне миллиардов лет, вот Солнце живет там миллиарды лет, мы примерно понимаем, как оно, как звезда себя ведет, оно постепенно нагревается. Здесь, кстати, возникают вопросы, что миллиард лет назад Солнце было гораздо холоднее, чем сейчас, ну, там, на 30%. А на Земле была жизнь и было тепло, хотя вот если мы просто убираем атмосферу, температура Земли равновесная, минус 19 градусов. То есть был бы, вот, в классике это снежный комок. До вот парниковый эффект, который создает атмосферу, он нам поднимает эту температуру до комфортных плюс 15, и вот эта температура плюс-минус там на миллиардах лет держится, несмотря на то, что Солнце было раньше холоднее, чем сейчас.
6: А ну, сколько ему еще, кстати, осталось?
12: Осталось там 5 миллиардов, но где-то там через миллиард оно будет уже довольно горячее. Возникают вопросы уже по другой части, что не перегреемся ли мы. Но все равно на фоне жизни человека, там цивилизации, там миллиард лет — это бесконечность. Там за это время ясно, что все успеет многократно.
6: Вы все исследуете, и мы переместимся на другую,
12: да,
6: комфортную планету.
12: Да, что-нибудь такое, да. Или уйдем в электронное пространство, или еще что-нибудь, да. Это вот один набор вопросов. Солнце как звезда и понимание того, как устроены внутренности, как работает в том же термоядерный реактор. Второй вопрос, такой более уже, так сказать, насущный, это солнечная активность. То, что мы видим, ведь солнечные пятна, солнечные вспышки, магнитные бури после этого, это уже сюжеты, вот период солнечной активности это 11 лет примерно, максимум солнечной активности, когда много пятен несколько лет, потом минимум, когда пятен мало, сейчас у нас максимум солнечной активности. Поэтому про вспышки и про магнитные бури у нас, значит, в каждой газете есть. Через несколько лет вот наступит затишье такое. Само по себе природа солнечной активности, ну, примерно понятно, это связано с эволюцией магнитного поля Солнца. Оно периодически меняет полярность из известного, всем известного диполя, который мы в школе проходили, в учебник физики. Диполь как бы сдувается, потом надувается новый диполь другого знака, другого направления. Хотя мы понимаем, что вот это 11 лет, и можем приблизительно формулу написать, но почему именно... Когда мы пытаемся предсказать следующий солнечный цикл, но мы ничего кроме 11 лет не получается. Мы не можем не предсказать ни форму нарастания, ни амплитуду цикла, высоту, количество пятен, условно говоря, в следующем солнечном цикле. Потому что система слишком сложная, мы не можем точно выписать все уравнения. Даже если бы могли, они даже минимальные ошибки, округления, условно говоря, в компьютере, они приводят к бесконечным ошибкам в конце. Это вот известный эффект бабочки, да, который вот Рэй Брэдбери описал, когда где-то там давно в глубине веков мы там что-то там изменили по мелочи, у вас радикально изменилось будущее. Так вот это не фантазия писателя, это на самом деле математический эффект сложных задач. Это относится к и погоде на Земле, и к вот солнечной активности.
6: Тут-то я смотрю, с предсказанием погоды как-то не очень.
12: Нет, но у нас лучше, чем обычно, в том числе благодаря космосу. Но есть некоторые физические пределы предсказуемости. И вот они как раз не позволяют нам вот до конца разобраться с солнечным циклом. Потом солнечные пятна — это всплески, это такие сгустки энергии дополнительные, которые в магнитном поле сконцентрированы. Эта энергия периодически сбрасывается солнечными вспышками. В беспланетное пространство выбрасывается поток, как мы говорим, космических лучей. Это заряженных частиц, которые опасны, как радиация. Он распространяется до Земли, влияет на спутники, на космонавтов. Ну, к Земле он не проходит, уж атмосфера и магнитное поле Земли немножко нам его экранирует. Это хорошо. Но вот на космические аппараты, на космонавтов, летающих на орбите, он влияет. Там надо свои меры принимать, чтобы, ну, условно говоря, не было поломок, не вреда здоровью. Кроме того, во время солнечных вспышек, если повезет, ну, в кавычках, выбрасываются облака плазмы в солнечный ветер. Ну, солнечный ветер — это такой бриз, условно говоря, который дует всегда. Это поток плазмы, летящий от Солнца и магнитного поля. Если мы поедем куда-нибудь в Мурманск, вы, скорее всего, сможете видеть полярную сень, но почти каждую ночь. Это вот обычный солнечный ветер производит, вот эти, как мы говорим, геомагнитную активность умеренной величины. Надо быть в полярных районах, чтобы это видеть. Но если после солнечной вспышки выбрасывается облако плазмы, это как бы бриз перерастает в шторм. Это облако попадает по Земле, появляется магнитная буря на Земле, то есть это такое сильное колебание магнитного поля Земли. И уже полярное сияние мы видим и в Москве, и в Крыму. Иногда, вот во время очень сильных бурь исторически, мы знаем, что чуть ли не на Гавайях, на экваторе видели полярное сияние. Магнитная буря — это тоже такое довольно опасное явление для техники, потому что она влияет на радиосвязь, на, опять же, радиацию, создает излишнюю в околоземном пространстве. Это все надо парировать, ну, какими-то для технических средств это опасно. Соответственно, мы хотим знать, как и какие законы управляют физически вот этим преобразованием энергии от солнечной вспышки до полярного сияния. Ну и практически с точки зрения уметь предсказывать это. Это довольно такая сложная задача. И этим занимаются и наземные, огромное, довольно большое количество наземных геофизических станций, ну и в космосе несколько десятков спутников всех стран мира в том или ином виде следят, кто за Солнцем, кто за ионосферой, ну и все более-менее обмениваются результатами, но одна страна все запустить не может. И это тоже такое поле для международной коллаборации, несмотря ни на что.
6: Молодцы. Вот вы молодцы, пример подаете. Антон Алексеевич, огромное спасибо, потрясающе интересно. Дорогие друзья, у нас в гостях был академик Анатолий Алексеевич Петрукович, директор Института космических исследований Российской академии наук.
10: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Братство кино.
13: Я 4 месяца отслужил, и потом меня пустили на съемки. У матросов нет вопросов. 5 месяцев я снимался бесплатно. Но когда закончился фильм, Пуговки, Хитяева, эти великие артисты свое постановочное вознаграждение отдали мне.
10: Актер Вадим Андреев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
10: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России.
16: Экзамен как игра.
17: Когда мы игровые технологии подключаем, мы подключаем, самое важное, это изменение отношения к ошибке. Ребенок в случае неудачи получает обратную связь не что он неудачник, не смог, а тогда ребенок, охотно совершив ошибку, понимает, что это просто гипотеза, которую он тестировал.
16: Заместитель директора Института педагогики и психологии Мария Батаева в программе «От первого лица» в пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда.
10: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
18: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
10: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
19: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
10: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
18: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
10: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей. На их место назначены новые руководители. Россия дальше будет модернизировать и развивать стратегические ядерные силы. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Далее подробно. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Роусеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Президент обсудил с ней перспективы и текущие вопросы взаимодействия. Во встрече, которая прошла в среду в Кремле, приняли участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, а также вице-президент нового банка развития Роман Серов. Роусеф обратила внимание на значительный объем работы с российской стороной, в которой принимали участие Силуанов и Орешкин. «Я бы хотела сказать, что для меня очень важно находиться здесь сейчас и иметь эту возможность разговаривать с вами лично и с представителями вашей команды», – подчеркнула она. Владимир Путин принял отставку по собственному желанию с поста губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Также губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Егор Ковальчук. Глава государства провел в Кремле встречи с назначенными в Рио губернаторов Белгородской и Брянской областей Шуваевым и Ковальчуком, сообщает пресс-служба Кремля. Александр Шуваев, герой России, генерал-майор и ветеран СВО, с января занимал должность вице-губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук – председатель правительства Луганской Народной Республики. Выборы губернаторов Белгородской и Брянской области пройдут в единый день голосования 20 сентября. Московский институт теплотехники является одним из символов возрождения Советского Союза после потерь в годы Великой Отечественной войны, заявил Владимир Путин в ходе посещения предприятия в честь его 80-летия. Президент отметил, что технологии института перевернули историю 20 века. При том, что разработки начались в тяжелейшие послевоенные годы.
2: Действительно, в мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века. Ковался надежный ядерный щит Родины. Совместно со специалистами других оборонных организаций и предприятий велась непрерывная, напряженная работа, от результатов которой зависело само будущее нашего народа. Благодаря без всякого преувеличения героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины. Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия. До сих пор некоторые образцы на вооружении стоят, как вот Юрий Семенович сообщил. Я сам об этом не знал. Как он сказал, каждый год приходят заявки, просим продлить. Удивительно, но факт.
1: Как подчеркнул Владимир Путин, Россия дальше будет модернизировать и развивать стратегические ядерные силы. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пескуновки, Николаевки, Артема, Юрковки, Рай-Александровки, Химика и Константиновки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 7 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
1: Российские средства ПВО за сутки сбили украинскую ракету «Нептун», 572 беспилотника, 3 управляемые авиабомбы и 2 снаряда «Хаймарс», сообщили в Минобороны. Суточные потери украинской армии в результате боевой работы группировки российских войск составили не менее 1060 военнослужащих. Сегодня в Москве будет теплая погода. Днем плюс 20, плюс 24. Небольшой дождь. А в выходные столбики термометров поднимутся еще выше и приблизятся к летним показателям, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В четверг аэросинаптическая ситуация существенно не изменится. Москва будет находиться в теплом секторе циклона с центром над Белгородом, южные потоки которого будут нести из акватории Черного моря новые порции теплого и влажного морского воздуха. Поэтому снова облачно с прояснениями, преимущественно днем. Небольшой дождь, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, днем плюс 21-24 градуса. Ну и примерно такие же температурные показатели будут держаться до конца недели. А в выходные даже на пару градусов станет еще теплее, а это уже претензии на климатические нормы середины лета.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей «Ак-Барс» на выезде со счетом 5-1 разгромил «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Следующие два матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» будет Скотт Гордон. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин. Ранее, напомню, «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, который возглавлял команду с декабря. «Мы не были зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты», отметили опыт и стиль работы Гордона. «Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды», приводит слова Савина РБ «Спорт». Продолжаются полуфинальные серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В среду «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до трех побед 1-1. А в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА 1-0. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. Россиянин уступил Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В четверг свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, а Медведев с Мартином Ландалусе. Футбол. Суперкомпьютер «Опта» перед последним туром чемпионата РПЛ обновил прогноз на исход борьбы за бронзовые медали. «Локомотив» займет третье место с вероятностью почти 80%. Напомню, в турнирной таблице после 29 туров у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63, у «Локомотива» 53, у «Спартака» 51, у «ЦСКА» 48, у «Балтики» 46. Нападающий «Спартака» Антон Заболотный покинет московский клуб по окончании сезона. По информации «Метарейтингс», красно-белые не будут активировать опцию продления соглашения с 34-летним форвардом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 14 мая, в Магадане плюс 2, плюс 4, облачно с прояснениями, без осадков. В Новосибирске плюс 6, плюс 8, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Екатеринбурге плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, без осадков. В Калининграде плюс 12, плюс 14, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 24, плюс 26, переменная облачность, вечером возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, на настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный, говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутска.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
3: «Слушаем».
2: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
4: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: Прямо сейчас.
2: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
0: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
8: Да, здравствуйте, это мы. И вновь мы делим наше время с вами, уважаемые слушатели. И сегодня о самых важных темах, на наш взгляд, дня, и, может быть, даже некоторые темы выходят за пределы этого дня, мы будем говорить с самыми компетентными экспертами нашей страны и надеемся, что этот разговор вас заинтересует, у вас появится желание нам написать что-то, рассказать, свои комментарии высказать, потому что темы будут болезненные, некоторые из них очень болезненные, очень острые. Наш мессенджер 8-925-222-9992. Пишите, что вас привлечет ваше внимание, об этом пишите. Ну, а самый интересный комментарий мы, как всегда, прочтем в прямом эфире. Сейчас я расскажу о том, чему будет посвящен первый час нашей программы. А в Кузбассе начали срочную вакцинацию скота в личных хозяйствах из-за угрозы узелкового дерматита. Ну, вот еще какая-то напасть непонятная. Интересно, а как жители, готовы они к борьбе с узелковым дерматитом на их крупном рогатом скоте личном, на личном подворье? Или им опять, как в Новосибирской области, не объясняют, что там происходит и зачем надо вакцинировать коров? Об этом поговорим сегодня с экспертом. История Негослава Милевоевича сегодня у нас будет в эфире. Очень показательная иллюстрация того, как система, к сожалению, перемалывает даже самых преданных стране людей. Речь о Сербии, гражданине Боснии и Герцеговины, точнее, Республики Сербской, ну и гражданине России. В то же время 30 лет живет в России, теперь его собираются депортировать. Он говорит, я русский, и супруга у меня русская. Почему его депортируют? Кто этим вопросом будет заниматься? Кто ему поможет? Надеемся, кроме нас, к этому вопросу подключаются и не менее серьезные люди. Вот об этом вы узнаете из нашего эфира. Международная тема у нас сегодня будет состоять из двух тем, скажем, международный блок будет состоять. Первый – это вот в эти минуты, может быть, уже прямо это сейчас происходит или произойдет через какое-то время по ходу нашей программы. Дональд Трамп прибывает в Пекин, и начинается его визит. С ним представительнейшая делегация, состоящая из одних ну, скажем так, по-русски олигархов. Ну, а почему? Они и есть олигархи, приближенные к Трампу бизнесмены, которые, видимо, что-то хотят предложить Китаю. Что они ему хотят предложить? И с чего нам вообще, чего нам волноваться по этому поводу? Или ухмыляться, узнаем через некоторое время. А начнем тоже с международной темы. Ну, вот кому-то может показаться она просто военной, но давайте я прочитаю одну строчку, и вы все поймете. Ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Одно слово «межконтинентальное» говорит о том, что тема эта международная, поэтому будем говорить не столько о тактико-технических характеристиках этой ракеты, сколько о геополитике. Прямо сейчас и начнем.
4: Наше время.
8: Ну что ж, действительно, ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил об этом верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, доложил об успешном пуске ракеты. И вот мы сейчас попробуем эту тему обсудить с экспертом, членом Изборского клуба, военным публицистом, автором телеграм-канала «Рамзай» Владиславом Шурыгиным. Владислав Владиславович, здравствуйте.
3: Добрый день.
8: Ну вот почему, на ваш взгляд, тема «Сармата» привлекает внимание? Ну что, это ведь, по большому счету, да, это серьезно, но это развитие какого-то, ну, традиционного направления в российском ракетостроении и развитие, ну, традиционной, что ли, традиционной составляющей ядерной триады. Это ракеты наземного базирования. Это не какие-то сверхновые технологии, искусственный интеллект, там, не знаю, роботы и так далее. Ну, стало мощнее, ну, стало дальнобойнее. Почему говорят, что тут дело не в тактико-технических характеристиках, а это вообще геополитический вопрос? Вот ваше мнение.
3: Ну, давайте уточним. Во-первых, нельзя сказать, что это какая-то старая ракета. Вы ее так описали, как будто это просто вот собрали из палок и досок и колотили. На самом деле это очень современное изделие, которое как раз обладает очень мощными интеллектуальными системами. Она имеет систему прорыва ПРО, собственно, она, опять же, по своим дальностям способна лететь фактически, ну, вот официальная дальность 18 тысяч, президент сказал, что может лететь до 35. Это значит, что в варианте ее боевого блока, того же самого там «Авангарда», который может остановиться, может просто облететь весь земной шар. Второе, надо понимать, что несмотря на то, что сейчас все очень увлечены искусственными

0: контролируемой эскалации, которую мы никак не перейдем, но мы пока держимся вот в такой традиционной, дипломатично выдержанной стратегии, которая, в общем, пока нам дает больше минусов, чем плюс. Так вот, на макроуровне при стратегии вот такой вот эскалации надо понимать, что Сармат – это очень серьезно. Потому что один Сармат – это фактически уничтоженное западное побережье США. Напомню, что в свое время, когда были розовые времена для американцев, когда был Горбачев, Ельцин, одно из главных требований американцев было сократить именно СС-18, как их называли, Сарматы, но в нашем варианте это были Р-36М2 ракеты, то есть Сарматы, извините, воеводы, Р-36М2. Тогда их было почти 100 штук, и, в общем, они наводили просто на американцев ну, такой кататонический ужас, потому что на всех переговорах они ставили как первое условие это ликвидацию этого класса ракет. И, в общем, мы даже к этому подошли в ельцинские времена. Но, слава богу, хватило ума кому-то остановиться и не подписывать соглашение о демонтаже. На сегодняшний момент их 43 штук на вооружении стоит. До 26 года они были продлены, потому что, опять же, изделия очень совершенно. И факт, что мы их тоже сейчас будем снимать, по крайней мере, до того момента, пока мы развернем достаточное количество сарматов, воевода будет стоять. Повторюсь, на вот весах большой войны, которая, в принципе, так или иначе, мы на ней балансируем, это такой аргумент, который способен эту войну остановить.
1: Владислав Владимирович, да. А можно, да, все-таки вопрос задам, потому что хочется немножко повернуть вашу мысль вот в какую-то немножко другую сторону. Вот мы, вы это все понимаете от и до, а рядовой слушатель, наверное, мучается вот каким вопросом. Вот мы всегда говорим о наших преимуществах, ну или о наших возможностях, потому что у нас мощная ядерная вот эта вот триада мощнейшая. Нам ничего не страшно, мы не боимся никого, мы всегда этим ответным ударом превратим в ядерный пепел любого врага, но при этом мы все-таки пока, к счастью, плохо, что вообще воюем, да, но если и воюем, то, к счастью, не ядерным оружием, а вот воюем каким-то традиционным более оружием, ну, хотя уже появились новые там беспилотники и так далее. И не всегда это выглядит, ну, красиво, скажем так. Не всегда у нас такая прямо удача, что мы, знаете, там за полгода дошли до Берлина или там за пять лет, да, там за 4, ну, неважно. То есть вы понимаете, о чем я говорю. Люди вот слышат иногда, да, люди иногда слышат, вот нас все боятся и уважают, потому что у нас мощное ядерное оружие. Не всегда это доказуемо на практике, да, что вот нас так боятся и уважают, потому что те же эксперты, вроде вас или да, любой эксперт, который говорит об этом, он всегда надежду селит в слушателя, в умах слушателя, что это ядерное оружие не будет все равно применено. Но от чего тогда бояться, если оно не будет применено? Вот эту дилемму помогите разрешить рядовому слушателю, который вот где-нибудь слушает нас там в Иваново, например.
0: Хорошо, давайте специально для слушателей из Иваново я поясню. Если бы наше политическое и военное руководство приняло бы немного другой трек ведения специальной военной операции, то уже после того, как начал поставки в Украине ракет типа Storm Shadow и Scalper, мы вполне спокойно могли предъявить Западу ультиматум и сказать, что как только первая ракета долетает до территории России, то первый тактический ядерный боеприпас прилетает по ядерной, то есть по базе во Франции или по базе в Лондоне. Поскольку у Лондона и у Франции в этом случае ограниченный ядерный запас, и в этом случае выбор очень простой. Пытаться ввязаться с Россией в войну, в которой Россия точно уцелеет, а от них не останется ничего, кроме ядерной пыли, то вот при такой угрозе, я думаю, что никаких поставок дальше бы просто не было. Вот это и называется стратегия контролируемой эскалации. Поскольку сегодня весь наш арсенал, он как бы выключен, находится в столе, потому что мы вроде как ведем войну с Украиной, а все остальные только в ней со стороны участвуют, то возникает вот у людей из Иваново ощущение, что нам этот ядерный запас не нужен. Но я вполне себе допускаю, что мы очень скоро можем уйти как раз на тот уровень, на котором именно ядерная карта, положенная на стол, может наконец завершить, например, вот эту войну. Не обязательно договариваться, а можно ее завершить тем, что просто предъявить ультиматум. Понимаете, желающих умирать на Западе намного меньше. Если сегодня приезжает в Киев там подонок из Палантира.

0: рассказывает с гордостью, что его изделие более 50 тысяч раз отработали по нашим войскам, и, соответственно, убили десятки, а может быть и тысячи наших солдат, а мы в ответ просто как бы даем комментарии, как мы с вами сейчас даем, это говорит только о том, что мы, в общем, не дорабатываем. А если бы в ответ на это, опять же, компания «Палантир» была бы уничтожена, независимо от того, где она находится, это был бы вот тот самый ответ, который, в общем, нужен быть.
1: В общем, поэтому... у нас он может быть дан этот ответ, и это все-таки самых рьяных наших врагов сейчас останавливает. Надеемся, что дело дойдет и до менее рьяных, но не менее злобных. Спасибо большое. Не знаю, как в Иваново, но я Владислава понял. Я думаю, что ответ нас должен удовлетворить. Все понятно. Владислав Шурыгин, член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай» был с нами, а мы переходим к следующей теме.
2: Наше время.
3: Президент США в Китай.
1: Да, или уже прибыл, или прибывает. Он где-то вот в эти минуты вечером должно произойти это по китайскому времени. Оно чуть, так как Китай чуть восточнее Москвы, то вполне возможно это уже случилось. Основные мероприятия визита, осуществляемого по приглашению представителя КНР Си Цзиньпина, запланированы, конечно, на 14-15 мая. Но решили мы поговорить об этом уже сегодня. С нами политолог, американист и публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, день добрый вам и нашим слушателям.
1: Спасибо. Владимир Сергеевич, у нас один, но большой вопрос, до него можно отвечать целых там 4 минуты. Возможно ли в результате вот этого визита создание какого-то альянса между Китаем и Соединенными Штатами? Ведь не зря же американец тащит с собой представительную делегацию из, наверное, из 20 олигархов, явно что-то будет покупать. Готов ли Китай купиться?
3: Звучат намеки, и мы прекрасно понимаем, что и Америке нужен Китай, и Китай, и Америка тоже нужна.
1: Да, по каким вопросам возможны компромиссы, которые невыгодны России? Давайте остальные темы мы как бы оставим этого визита, еще будет два дня, и будет возможность это обсуждать. А вот сегодня именно об этом попробуем
4: поговорить.
1: Да,
4: пожалуйста. Это и есть основная проблема на сегодняшний день. И более того, Трамп пребывает в Китае, отнюдь не имея консолидированной позиции американской там элиты или выступая от имени всей Соединенных Штатов Америки. У нас есть обычно представление, что когда государственные визиты подобного рода совершаются, при том на уровне руководителей великих государств, то в данном случае то есть, лидеры выступают именно как представители всей страны. Вот принятых Трампа в условиях раскола этого нет. Что имеется в виду? Да, Трамп хотел бы, насколько я понимаю, и выполняет в данном случае, если хотите, установки, так сказать, американского бизнеса. Он не случайно взял Маска, которым они еще весной прошлого года разругались, именно потому что Маск сказал, нам сегодня Китай нужен в основном как технико-экономический или технологический экономический партнер. А все ваши там политические закидоны насчет того, что надо бороться с коммунистической партией, пускай там Китай серп и молот убирает, освобождает этих политических заключенных, это, знаете, к делу не относится. Вот. А вот здесь сегодня, понимаете, вдогонку. И, судя по всему, Трамп, как говорится, эту логику воспринял. Ему действительно по многим соображениям, или, по крайней мере, тут по многим, когда я имею в виду, в том числе интересы вот этого бизнеса. Потому что такие люди, как Маск и другие крупные, как вы их выразите, олигархи, они еще и финансовые спонсоры республиканской партии. Поэтому это нужно. Вот вдогонку сегодня Трампу и полетело. Конгресс США принял резолюцию на двухпартийной основе, которая требует от Трампа, чтобы он поднял вопрос об освобождении там вот известных активистов и диссидентов в Китае, которые сейчас находятся под стражей или в тюрьме. Чтобы Трамп поставил этот вопрос. Вот, и, в общем-то, по существу, чуть ли не весь визит свелся к тому, чтобы обсуждали вопрос этого освободить, а того оставить. И это уже как бы политическая вещь, и этому придали резонанс, потому что в Америке, и, по крайней мере, либеральные СМИ зациклены на правах человека. А Китай уже, вы знаете, сделал 4 пункта в китайское посольство в Вашингтоне, что вопрос прав человека – это вообще не красная линия, она не обсуждается. Вот и создается такое впечатление, если либо Трамп что называется, оставит это в стороне, хотя он там чего-то пообещал поговорить, но тогда по возвращении начнется крик, вопль, что, что ради интересов бизнеса, в том числе, может быть, своего собственного, он, мол, пожертвовал главным, как говорится, кредо Соединенных Штатов Америки на мировой арене, всемирную борьбу за права человека. А с другой стороны, не исключено, что, может, Трамп что-то и поднимет, или, по крайней мере, может, у него есть кто-то, ну, может быть, тот же Марко Рубио, который может каким-то образом это поднять, тем более он здесь к этой тематике предрасположен. И тогда, понимаете, вся значительная часть времени, которая ограничена, и сведется к известной идеологической перепалке. Понимаете, надо выпускать, не надо выпускать, а это, в общем-то, шаг возродить вот эту вот ситуацию с Тяньаньмэнь в мае 89 года. Ну и в тот-то период действительно отношения США с Китаем торпедировали.
1: Владимир Сергеевич, на минуту мы прервемся, и вы продолжите. У нас обязательный перерыв на небольшую рекламную паузу, и после этого продолжите, потому что еще хочется на вас услышать, некоторые вопросы разъяснить. Все оставайтесь с нами, вернемся с нами Владимир Васильев.
2: Малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
5: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
2: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
3: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. И мы возвращаемся к нашему разговору о Китае. Напомню, что сегодня начинается визит Дональда Трампа. Он сегодня вечером, наверное, уже прилетел в Пекин. И очень интересует нас вопрос, собственно, что для нас этот визит может означать. Мы так много говорили о российско-китайской дружбе, о нашем добрососедстве. А может ли что-то измениться после этого визита? Тем более, что Трамп щедр на всевозможные намеки.
1: Ну, посылы-то точно, или посылы. А, Владимир Сергеевич, вы хорошо подвели, как бы, вот к тому, чтобы сейчас резюмировать. В итоге-то что получится, что должно получиться или что может получиться у Трампа, и каково от этого России?
4: Ну, российско-китайский визит, вопрос о России или об Украине конфликте будет поднят. Американцы на сегодняшний день пытаются надавить тоже на Китай, чтобы Китай давил на Москву в пользу скорейшего завершения этого конфликта. Здесь, как вы сами понимаете, есть позиция Киева, но нет позиции Киева. Может быть, сегодня она равна позиции Европы, так сказать. Зеленский соскочил с американской, он перестал быть американской марионеткой и стал, значит, соответствующий европейцем. А европейцы хотят войну продолжать. Администрация хотела бы, как говорится, некоторые вопросы завершить, ну, во всяком случае, поставить вопрос, допустим, о выводе российских войск с Донбасса, мы это слышали, и конфликт может, так сказать, уже двигаться к какому-то завершению. Но, с другой стороны, понимаете, если требовать какой-то временной фактор, то это оказать давление на Россию, то есть поставить вопрос сроков более важно, чем вопрос пунктов соглашения. И, может быть, вот здесь Китай, может быть, Трамп и хочет, чтобы Китай, как говорится, дал понять Москве, что быстрее надо заканчивать. Ну, а быстрее, значит, сегодня девальвировать какие-то свои позиции, вот, пойти, может быть, на неоправданные уступки. Вот это, может быть, будет основная вещь.
1: Владимир Сергеевич, но ведь, наверное же, давить через экономику. Вот есть ли какая-то угроза нарушению наших экономических связей, которые сейчас на фоне санкций даже укрепляются? Нефть там и так далее, газ.
4: Нет, вы знаете, никаких, так сказать, угроз я не вижу. Если они есть, то они есть чисто технические, есть экономический механизм. Американцы могут предлагать свои услуги или требовать, или просить, или считать, что, ну вот вы развиваете какие-то отношения с Россией, давайте заместите их американскими отношениями. Может быть, поставка там энергоносителей это, может быть, какие-то другие экономические меры. Ну, в общем, как говорится, обеспечьте больше присутствия американских компаний, американских экономических интересов, нежели российских компаний, российских интересов, ну, по принципу конкурентного замещения.
1: Посмотрим, получится. Можем... Посмотрим, получится ли даже в такой форме Дональду Трампу продавить Си Цзиньпина. Мы это почувствуем буквально через, я думаю, в течение месяца-двух, поэтому не обо всем ведь расскажут. Владимир Васильев, политолог, американист и публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, был с нами, говорили о визите Трампа в Китай. Сейчас к следующей теме переходим.
2: Наше время.
1: Ну, как я и сказал, когда представлял уже программу в начале, у нас будет много острых тем, вот они начинаются. Готовьтесь, готовьтесь. Прямо острее не бывает. Очень неприятная история Негослава Милевоевича стала нам известна. Иллюстрация того, как система может перемалывать даже самых преданных стране людей. Гражданин России и Боснии и Герцеговины, но той ее части, это называется энтитет, которая называется Республикой Сербской. То есть он серб из Республики Сербской. Он на почти 30 лет живет в России, активно помогает СВО, внесен в базу миротворец, а теперь у него там какие-то были найдены при подаче заявления на гражданство в 2021 году, значит, какие-то недостоверные сведения были указаны им. Ну, это плохо, конечно, но тем не менее. Только что сказали же мы про 30 лет жизни.
3: И у него жена, дети.
1: Жена, дети.
3: У него нет нигде больше дома, да, кроме как в России.
1: Да, и с 2025 года его еще Европейская комиссия ввела в отношении него и Международного движения русофилов, к которому он относится, санкции определенные. И вот его вроде бы даже готовы отправить, причем не в Республику Сербскую. Тут тоже вот начинаются нюансы, и этим мы сейчас будем как раз в этом разбираться. А в Сербию, знаете, да, это разные вещи, это страна такая. В 2023 году Сербия, столица Белград, напоминаем, вот, осудили его на 3 года, и пришел сейчас запрос Интерпола из Сербии. И вот хочется нам понять, мы знаем, что... Мы многие страны своих, как говорится, не выдают. И мы тоже своих не выдаем. Свой ли для нас Негослав Милевоевич и такое ли у него преступление там в Сербии, кстати, тоже дружественной нам стране, что его необходимо выдать. Эту тему в медиа, в СМИ нашел для себя депутат Государственной Думы Михаил Матвеев и решил заняться, поддержать этого человека, заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев сейчас с нами на связи. Мы спросим его, как он намерен помогать, почему решил ввязаться в эту историю, не пугает ли его вот то, что какой-то запрос там есть из сербского Интерпола. Михаил Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Да, добрый день, да.
3: А может быть, вот вы сможете нам прояснить какие-то нюансы, которые мы только что озвучили, кажутся нам непонятными.
0: Ага. Посмотрите, там история такая, исходя из той справки, которую мне по нему передали, там было с его стороны обращение. Ну, он не только ко мне обращался и к журналистам, и в СМИ, и так далее. Там ситуация, конечно, такая достаточно неожиданная, прям скажем, для него. Там история такая. Он работал, по-моему, то ли директором, то ли кем-то там в какой-то строительной компании, возможно, сербской, по-моему, сербско-российской или какой-то, которая что-то возводила в России, и они из Сербии каких-то привезли рабочих. Эти рабочие поработали неделю и разбежались. Потом, через какое-то время, возникло уголовное дело о торговле людьми. Я не знаю, какие там были основания, но как бы якобы вот этих людей привезли работать, да, то есть как-то вот...
1: Насильно.
0: Ну, не знаю, я детально не знаю. И есть, соответственно, решение. Дальше происходит история такая. Он действительно 28 лет живет в России, но на гражданство он начал оформляться, по-моему, то ли в 2021, то ли в 2022 году. Вот. И, вот эти все истории с вынесением вот этого решения сербским судом, он там проходил свидетелем, потом его перевели там в обвиняемые, значит, это они относились к 23-му году. То есть на тот момент, когда он заполнял анкету на получение гражданства, в которой надо было указывать графу, не привлекались ли вы к уголовной ответственности там за рубежом, да, не, он добросовестно писал, что нет. А потом было вынесено это решение, и сейчас его обвиняют в том, что он якобы, значит, скрыл вот этот факт. Ну, осужден он был на 3 года, по-моему, то ли условно, то ли как-то. То есть это, ну, видимо, не тяжкое какое-то преступление, раз такие сроки, да. То есть, еще раз, человек не то, что он убил кого-то, да, то есть там торговал наркотиками или украл там миллион рублей там или долларов там где-то, да. То есть какая-то бизнес-история достаточно такая, ну, скажем, однозначная. Он считает, что его просто таким образом как бы подставили там какие-то партнеры там или еще что-то. А деятельность его в России, она куда более масштабна, да. То есть он возглавляет отделение международного движения русофилов. Есть такое движение. Финансирует фестивали, строит православный храм. Значит, действительно, там помогает СВО, за что внесен в списки миротворцев.
1: То есть не рядовой гражданин, а вот еще и, ну, бизнесмен, который...
0: Да, ну он предприниматель, да, жена у него русская, отец у него гражданин России, жена гражданин России, значит, дети граждане России. И вот сейчас возникает вопрос, то есть для того, чтобы его выдать, надо лишить гражданства. И поэтому опасность, угроза заключается в том, что могут прекратить у него гражданство, якобы он недостоверные сведения об отсутствии у него судимости сообщил, да, и тогда его выдать третьей стороне. Он не гражданин Сербии, он гражданин Республики Сербской,
1: а запрос из Республики Сербия.
0: При всем уважении к Сербии, ну мы знаем, что страна, ну как бы, скажем так, народ братский для нас, действительно, один из, может быть, единственный там на Балканах, да, которому можно верить. Но политическое руководство тоже находится под определенными влияниями. И поэтому мало ли, что там хотят этим продемонстрировать.
1: Михаил Николаевич, а давайте мы послушаем специалиста по сербских делах, и, может быть, мы какое-то решение вместе выработаем. Вы не отключайтесь. С нами доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Елена Гучкова. Елена Юрьевна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Добрый вечер.
1: Вот как здесь нам не перессориться с Республикой Сербской и Сербией? Как вот такая странная немножко история, нестандартная. У вас есть свое решение, как у человека, который разбирается в этих нюансах?
8: Да, конечно. Дело в чем? В том, что Некослав Милевоевич живет в России с 98 года. И он показал себя как большой патриот России. И правильно было сказано о том, что он руководит сербским отделением международного движения русофилов. Помогает, я встречалась с ним, знакомилась, как раз именно на конгрессе русофилов. Помогает нашим бойцам на передовой. Занимается строительством православных храмов и детскими домами. И здесь совпало то, что его поставили на сайт миротворцев украинцы за то, что он работал и строил, он возглавляет строительную фирму, что он строил в Крыму и вообще работал в Крыму. Если мы сейчас его выдадим, сейчас я даже не углубляюсь во что-то другое, да, то его обязательно Интерпол выдаст Украине.
1: Вот то есть даже не Сербия, а Украине, вы считаете, да?
8: Да. Его выдадут обязательно Украине. Его могут выдать в Сербии, а Сербия через Интерпол обязательно его выдаст. Потому что он не гражданин Сербии, а гражданин Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. И вся эта история с судом, она какая очень похожа на какую-то подставу там, потому что это какие-то внутренние разборки, и там никакой уголовщины действительно нет. Он не знал вообще об уголовном преследовании на родине. Его никто с сербской стороны-то и не уведомлял. Он был сначала свидетелем, а когда после того, как стало известно, что он работает в Крыму, и что у него русский фактор, его почему-то статус сразу изменили на обвиняемого. И вот эта ситуация, конечно, эту ситуацию нельзя рассматривать с формальной точки зрения. Знаете, как приходит, наверное, бумага, вот по формальному признаку, раз мы его сейчас вот быстренько выдадим, лишим гражданства. Здесь должен быть особый и очень индивидуальный подход к человеку. Вот, потому что ему грозит тюрьма на Украине.
1: Да, это очень страшно, и я думаю, что вот Михаил Николаевич не зря включился в этот вопрос. И он...
3: Потому что важно сейчас понять, в чьи руки нужно передать эту историю, для того, чтобы она действительно не закончилась какой-то ужасной ошибкой.
1: Давайте мы дадим через минуту, просто резюме какое-то сделаем. Оставайтесь на связи, мы вернемся через минуту и закончим эту тему вашими мнениями.
2: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации 0+. Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. Наше время.
3: С Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и мы возвращаемся к нашим уважаемым экспертам. Хотим только извиниться, предупредить, что мы ограничены очень по времени, поэтому хотелось бы подвести вот какую-то историю, черту под этой историей Негослава Милевоевича. И, наверное, Михаил Николаевич, мы попросим вас начать. Вот секунд 40, пожалуйста, если можно. Что дальше делать и как с этой историей бережно обойтись?
7: Я направил депутатский запрос первому заместителю министра внутренних дел, руководителю службы гражданства генералу Кикотю. Собственно, в его, я так понимаю, епархии находится принятие решений по гражданству. Переговорил сегодня с председателем комитета по СНГ и Евразийской интеграции Леонидом Калашниковым. То есть я надеюсь, что все-таки должно быть принято индивидуальное решение, потому что здесь резонанс, ну, как бы здесь ущерб идеологический для самой России куда более крупный, чем вот исполнение каких-то там решений, тем более в отношении гражданина России.
1: Спасибо, Елена Юрьевна, и ваше мнение, вот как человека, который знает сербскую тему, может быть, вы поддержите каким-нибудь письмом тоже на имя Кикоти или каких-то других чиновников вот позицию Михаила Матвеева?
8: Ну, вы знаете что, сейчас очень многие люди этот вопрос поднимают в средствах массовой информации, в разных абсолютно и радио, и телевизионных передачах, и газетах, в индивидуальных СМИ. Об этом сейчас говорят абсолютно все. Миротворцы встали на его защиту. Те, кто защищал в голубых касках, защищал разваливающуюся Югославию. Они тоже заинтересованы, и все пишут письма в разные инстанции. Но мне кажется, что вот правильно было сказано о том, что давить надо на МВД. Но МВД разбирался по этому делу через суд. Ну, Мосгорсуд.
1: Все поэтому... решает суд, да, конечно, здесь... в итоге. Да. Да, но, надеюсь, суд услышит общественность и таких людей, как те, которые были у нас сегодня в эфире. Большое им спасибо. Михаил Матвеев, депутат Госдумы, и Елена Гуськова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук.
3: Вернемся к этой теме на следующей неделе. Ну, предположительно, узнаем, есть ли какие-то движения по этому вопросу, и будем держать вас в курсе. Ну, а сами переходим к следующей теме.
2: Наше время.
3: Встревожила нас эта история. Вспоминаю,
1: следующая история.
3: Что недавно происходило в Новосибирске. В Кузбассе начали срочную вакцинацию скота в личных хозяйствах из-за угрозы узелкового дерматита на этот раз.
1: Ну да, то есть, не знаю, может быть, вообще одна и та же болезнь, только она в разных регионах по-разному называется. Шутка, конечно. Жители села Тарасово заявили, что ветеринары не показали документы о вспышке инфекции, не объяснили, какую вакцину используют. Сельчане опасаются повторения ситуации в Новосибирской области, где после карантинных мер массово уничтожали животных. Местные фермеры жалуются, что вообще содержать скот становится невыгодно. Мы решили поговорить со специалистом в этой сфере, с ветеринаром, ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков с нами на связи.
3: Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
1: Михаил, во-первых, про узелковый дерматит. Что это за болезнь? Это первый вопрос, важный для любого человека, не посвященный. Второй, как от нее лечат?
9: Узелковый дерматит – это заболевание преимущественно крупного рогатого скота. Иногда болеют овцы, козы. Это вирусное контагиозное заболевание, относящееся к карантинным. То есть при возникновении очага вводится карантин. Сразу успокоим, что для людей она безопасна. И известна она в ветеринарии давно. Единственное, что ареал обитания этой болезни все-таки как-то у нас ассоциировался всегда с Африкой. Со странами Африки. Но вот с 2015 года начало регистрироваться и в России.
3: А чем заканчивается этот узелковый дерматит? Падежом скота? Или как-то это лечится? Или они переболевают? Им тяжело? Или как?
9: Специфического лечения не существует, но можно лечить симптоматически. Другое дело, что в больших объемах производственных лечение, как правило, экономически невыгодно, поэтому восприимчивых животных нередко уничтожают.
1: Вот мы слышали от экспертов, со многими обсуждали эту тему, которые говорят, что вот эти вот панические, регулярно возникающие настроения, то по поводу одного заболевания животных, то по поводу другого, вызваны тем, что у нас не очень совершенная сейчас система взаимодействия таких организаций или органов, как Россельхознадзор, ветеринарная служба и так далее, что у нас многие фермеры не подготовлены к тому, чтобы заниматься профессиональным разведением скота, то есть скотом-то они занимаются, а что его надо вакцинировать, там, за ним как-то следить особо.
3: То есть это отношение как к бизнесу, мы платим налоги, да. А все остальное, да. В общем-то, уже ничего делать.
1: Вот что вы по этому поводу думаете? Есть ли у вас какое-то мнение на этот счет, Михаил?
9: Ну, вообще, полный контроль за ветеринарным состоянием в стране лежит, конечно, на Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, это Россельхознадзор. И территориальные органы должны осуществлять вот федеральные государственный контроль ветеринарный. То есть это все в ведении вот этой организации должно находиться.
1: Это да, это мы говорим о контроле, когда вот все случилось. А кто должен заниматься, например, профилактикой, обучением фермеров там, и так далее?
3: Оповещением. Какой-то календарь прививок может
1: быть. Да,
3: может быть,
1: как у людей он существует.
9: Это, конечно, всю профилактическую и разъяснительную работу должны местные ветеринарные органы осуществлять.
1: Просто возникает ощущение, вот когда эти настроения возникают то в одном, то в другом регионе, что они этим не занимаются. Может быть, у вас есть какое-то, вот, ну, не знаю, какие-то примеры, может быть, вы сталкивались с какой-то ситуацией в регионах, но вот откуда вот эти вся информация, что фермеры боятся, им никто ничего не показывает, когда ветеринары приезжают, начинают там вакцинировать коров. Но ведь похоже, что так и есть, но вряд ли все врут, знаете, да, ну, что думаете?
9: Тут дело в том, что, видите, мы говорим о больших таких, вот Новосибирск, там Тюменская область, это очень большие, обширные регионы Российской Федерации, и, ну, допустим, там, к примеру, 1 миллион крупного рогатого скота на этой вот, в этой области у частных предпринимателей и фермеров. А ветеринарных врачей всего, например, 100 человек, такое может быть, да, в каждом крупном населенном пункте по одному там врачу, например, который контролирует ситуацию. И когда при этом врачу, например, который контролирует ситуацию, и когда происходит вспышка, когда несколько сотен, тысяч начинают заболевать ежедневно животных, то просто человеческого ресурса, бывает, не хватает для того, чтобы прийти каждому, посмотреть, осмотреть, поставить диагноз, взять анализы. Поэтому вот и возникают такие ситуации, что зачастую даже информации не дают, что за заболевание, да, такое впечатление, что действительно скрывают даже.
1: Да, они говорят, что скрывают, да, а может быть, их просто боятся пугать. А, Михаил, а у меня мысль возникла, может быть, тоже в своих кругах

0: Кому ты подскажешь, а может, наши слушатели сейчас из чиновников услышат это. Может быть, все-таки как-то учить их на входе. Вот человек решил заниматься разведением скота. Слушайте, человек садится за руль автомобиля, он должен получить права. А вот разведением скота заниматься никаких прав не надо. Любой умеет. Но это ведь неправда. Это же не так. Это же сложное дело. Согласны с этим?
1: Естественно, нужны базовые знания иметь для того, чтобы, собственно, наши коровки, не знаю, кто угодно, кого бы ни разводили, нужно иметь базовые знания для того, чтобы они были здоровы, и весь календарь санитарных, ветеринарных, профилактических мероприятий, конечно же, соблюдать.
0: А он все-таки существует, получается, этот календарь. Вот Ольга сказала, календарь прививок, то есть какой-то календарь ветеринарных мероприятий, да?
1: Он от каждого региона, собственно, меняется, то есть где-то у нас одни, опасность одних заболеваний, где-то опасность других заболеваний. Вообще скажу, конечно, что ведь наши даже собаки, кошки, любой другой крупнородатый скот, это же имущество, чисто юридически. То
2: есть, имущество
1: можно застраховывать. Вот, и тогда уже, когда внезапный падеж произошел, там, или при соблюдении хозяином, то есть хозяин говорит, я выполнял все ветеринарно-санитарные мероприятия профилактические, вот, пожалуйста, у меня листочки, если ко мне приходил врач, раз там в 3 месяца, например, как это положено, у меня произошел падеж, или хуже того, у меня тот же врач пришел и забрал мое животное, сказал, что оно больное, да, просьба возместить. Вот это было бы дело,
0: если все так серьезно подходили к делу. Похоже, все-таки есть недопонимание у тех, кто этими вопросами занимается.
2: Вообще, конечно, очень много таких деталей, о которых нам, жителям городов и мегаполисов, трудно даже себе представить. Например, что ветеринар может прийти и забрать с собой животное. Вообще, как это происходит? Ну, я думаю, что этот разговор стоит того, чтобы
0: придется
2: его однажды продолжить. А мы благодарим нашего эксперта Шеляков Михаила. Ветеринарный врач высшей квалификационной категории. Покинем вас ненадолго, но вернемся уже после новостей и будем говорить вот о чем. Если у вас есть собственный домик в деревне, и вы уверены в том, что приобрели его на законных основаниях, то не все так просто. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Знание, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова 20 мегабайт.
6: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
3: 20 мегабайт. По понедельникам в 18.35 по Москве и в 19.35 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
10: Второй мост через Волгу – железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Радио России. Молекулярно-генетические данные в построении эволюционных деревьев.
11: Сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это могут быть кусочек какого-нибудь гена. Мы можем прочитать полностью весь геном.
3: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда. Разбираем сложные темы простым языком. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
12: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
3: Примените научный подход к своему пониманию мира. По средам и пятницам в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
14: Словарь русских говоров Забайкалья.
13: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Роусеф, президентом нового банка развития, утвержденного странами БРИКС. Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей. На их место назначены новые руководители. Правительство России утвердило новые правила расчета выслуги лет для добровольцев. Далее подробно. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Роусеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Президент обсудил с ней перспективы и текущие вопросы взаимодействия. На встрече, которая прошла в среду в Кремле, приняли участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, а также вице-президент нового банка развития Роман Серов.
2: Уважаемая госпожа Роусеф, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Знаю, что у вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах.
1: В свою очередь Роусеф обратила внимание на значительный объем работы с российской стороной, в которой принимали участие Силуанов и Орешкин. «Я бы хотела сказать, что для меня очень важно находиться здесь сейчас и иметь эту возможность разговаривать с вами лично и с представителями вашей команды», – подчеркнула Дилма Роусеф. В завершении вступительных слов она отметила: «От имени Бразилии президент Лула да Силва передает вам горячий привет, а также большое уважение». Губернаторы приграничных с Украиной Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию. Президент отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомазова принял и назначил временно исполняющих обязанности губернаторов. В Рио главы Белгородской области назначен Александр Шуваев, уроженец Белгородского Нового Оскола, ветеран СВО, генерал-майор, Герой России, участник кадровой программы «Время героев». С января он занимал пост заместителя губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук, председатель правительства Луганской Народной Республики, назначен в Рио губернатора Брянщины. Выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил Владимир Путин. Президент посетил Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Предприятию исполнилось 80 лет. Глава государства поздравил коллектив института с этой датой.
3: Действительно, в мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века. Ковался надежный ядерный щит Родины. Совместно со специалистами других оборонных организаций и предприятий велась непрерывная, напряженная работа, от результатов которой зависело само будущее нашего народа.
1: Владимир Путин наградил коллектив института орденом «За доблестный труд», а также вручил орден Героя России академик Уран генеральному конструктору института Юрию Соломонову. А ранее Владимир Путин дал очень высокую оценку испытательному пуску новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». «Это важное событие для всей страны и ее безопасности на годы вперед», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции. Разумеется, все Подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющимися международной практикой. Но в целом, и, собственно, и сам президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед.
1: Накануне командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске «Сармата». Глава государства сообщил, что первый ракетный полк с такими ракетами заступит на боевое дежурство до конца года. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, бригады охраны Генерального штаба ВСУ и бригады теробороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
5: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Новоандреевка и Запорожец. Уничтожено 50 военнослужащих, 18 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Российские средства ПВО за сутки сбили украинскую ракету «Нептун», 572 беспилотника, 3 управляемые авиабомбы и 2 снаряда «Хаймарс», сообщили в Минобороны. Правительство России утвердило новые правила расчета выслуги лет для добровольцев. Теперь время службы в боевых действиях или контртеррористических операциях будет засчитываться с повышенным коэффициентом. Если доброволец непосредственно участвовал в боях, один день службы идет за 3. Столько же начислят за период лечения после ранения или контузии. При выполнении задач в зоне контртеррористической операции один день считается за 2. Эти льготы распространяются на военных, сотрудников МВД, Росгвардии, пожарных и работников уголовно-исполнительной системы. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Зенит» летом намерен купить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Петербуржцы готовы предложить москвичам 2 варианта сделки, сообщает «Спортэкспресс». Либо покупка нападающего за 20 миллионов евро. Второй вариант – 10 миллионов евро плюс полузащитник Андрей Мостовой. Однако, как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Динамо» не рассматривает возможность перехода Тюкавина в другую российскую команду этим летом. Контракт нападающего рассчитан до 30-го года. В нем нет фиксированных отступных для команд из России, а сумма для европейских клубов 20 миллионов евро. ЦСКА провел переговоры с 54-летним хорватским тренером Ненадом Бьелицей. По информации LegalBet, Бьелица основательно подошел к переговорам. В ходе беседы с руководством армейцев он изложил свое видение оптимального состава команды и рассказал о подходах к подготовке и интеграции молодых футболистов. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА выбирает между Сандро Шварцем и Марселом Личкой. Хоккей. «Акбарс» на выезде со счетом 5-1 разгромил «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Следующие 2 матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Продолжается полуфинальная серия плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В среду «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до 3 побед 1-1. А в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА 1-0. В завершении о теннисе. Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, уступив Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В четверг свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, Медведев с Мартином Ландалусе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 14 мая, в Хабаровске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, плюс 17.
7: Маратаре.
8: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
9: Ну, какие вам нужны данные?
10: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
8: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
11: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
8: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
0: Прямо сейчас.
8: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
12: Мы снова с вами, готовы продолжать. У нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Это место, где вы выражаете свои мысли и эмоции. Ну, а мы расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут нашего эфира. Специальный репортаж Ивана Волонихина о юбилее программы «Вести» завершит сегодняшний наш эфир. Придет к нам Виталий Павлов, и поговорим мы о том, что в 8 городах Золотого кольца пройдет многодневная велогонка России, более 500 километров. Обсудим это. Очень интересная тема для собственников домика в деревне, которые уверены в том, что приобрели его на законных основаниях. Вот расскажем вам случай, который может опровергнуть такую уверенность очень у многих людей. Ну а начнем мы с такого достаточно срочного сообщения.
13: Начинаем?
12: Да, ну начинаем.
13: Давай. Губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз ушли в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Оба губернатора подали в отставку по собственному желанию. Гладкова временно сменит Александр Шуваев, участник программы «Время героев». На должность в Рио главы Брянской области назначен глава правительства Луганской Народной Республики Егор Ковальчук. Указы о назначении подписаны. Президент Владимир Путин провел встречи с Шуваевым и Ковальчуком в Кремле. Ну, а выборы губернаторов, естественно, пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Очень скоро, в сентябре. Ну, а мы к основным темам нашей второй половины программы.
0: Наше время.
13: Ну что, Ольга Владимировна уже, в принципе, проанонсировала очень хорошо эту тему нашего большого разговора, который мы сегодня будем вести, потому что и тема большая, и повод очень такой серьезный. А люди, которые столкнулись с несправедливостью, как они считают, написали напрямую линию президента в Кремле.

Я в Кремле говорю, напрямую линию президента, которая по итогам года всегда проходит в декабре, и в этот раз также проходила в прошлом году. Ну и по традиции этими вопросами во многом занимается Народный фронт. И нам позвонили из Центрального штаба Народного фронта и предложили тему для вот как бы нашего эфира. С одной стороны, это очень характеризует позитивно Народный фронт, с другой стороны, к этой теме необходимо привлечь внимание как можно большего числа людей, потому что, похоже, схема Долиной, да, которая с квартирами тут полстраны передернула, да, когда это все началось, когда стало ясно, что можно вот так обмануть человека, вот она может, оказывается, случиться, проявиться и с индивидуальным жильем, но только в роли мошенников. Мошенником в этой истории будет выглядеть государство. Надеюсь, я вас не сильно напугал и совсем не антигосударственные вещи говорю. Сейчас вы все поймете. Итак, если у вас есть собственный домик в деревне, и вы уверены в том, что приобрели его на законных основаниях, все документы у вас оформлены правильно, все синие печати стоят на положенных местах, платеж проведен банком, вы многие годы, даже десятки лет, холили или лелеяли свое небольшое поместье, обустраивали участок со временем, чтобы передать это гнездышко детям и внукам. Не обольщайтесь, что у вас все получится. Однажды утром к вам могут постучать в дверь вашего домика судебные приставы и предложить снести вашу фазенду, причем за ваш же счет. В нашу программу обратились, как я уже сказал, представители Центрального штаба Народного фронта с целью привлечь внимание к одному вопросу, которым Народный фронт занимается по поручению президента в рамках рассмотрения обращений граждан на прямую линию. Происходящее у курорта в Геленджике иначе, чем правовым беспределом, назвать нельзя. Фактически в Геленджике реализуется схема Долины, только к добросовестным приобретателям имущества предъявляют претензии не мошенники, а государство. Но в данном случае имеется в виду суд, который, ну, как бы, стоит даже выше, да, это же самая высшая власть судебная. Суть вопроса такова. Помните, как схема Долины чуть не сделала токсичным весь вторичный рынок жилья, вторичный рынок квартир. Аналогичная ситуация складывается и со вторичным рынком ИЖС на юге России. Можно годами жить в доме, а потом вот с ним произойдет то, что я уже сказал. Такая перспектива угрожает сейчас жителям поселка Маяк, что в геленджикской Кабардинке. Об этом местные жители написали на прямую линию президента. Геленджикский городской суд рассматривает сейчас иск прокуратуры Краснодарского края о возвращении в собственность земельных участков под коттеджным поселком Маяк в Кабардинке. 8,4 гектара, 49 семей, 49 участков. Исковая давность по гражданским спорам в стране у нас 3 года по закону, в отдельных случаях 10 лет. В рассматриваемом деле якобы спорные сделки проводились более 15 лет назад. Ну, еще раз, что там было? Был когда-то санаторий профсоюзный, который профсоюзы в 90-е годы продали частным лицам или там компании, уже вдаваться не будем в детали. А в нулевые годы, уже 21 века, различные люди покупали эти земли, начинали строить свое жилье. За эти годы, понятное дело, построили. А теперь их на суде говорят: господа, ну, извините, там что-то в 90-е годы кто-то нахимичил. Какая-то коррупция нам там мерещится, да? А давайте-ка мы отдадим все государству. Давайте-ка мы вернем государству эти земли. У вас они незаконно. В итоге Народный фронт направил свою комиссию из соответствующих людей, которые разбираются в подобного рода вопросах. И вот я просто... у меня есть на руках целый большой документ этой комиссии, справка большая, но я просто тезисы

0: незаконными самовольными постройками. Слушайте, люди 20 лет жили в этих домах. И последний вывод: прокуратуре пропущен срок исковой давности. Давайте обсудим этот вопрос с представителями Народного фронта. С нами на связи главный эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ, член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина. Светлана Викторовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Светлана Викторовна, ну вы меня лично попросили даже, да, чтобы вот мы поднялись эту тему.
2: Что государство, знаете, вот в лице, на моей практике, количество и прокурорских работников, да, которые бывают тоже коррумпированы, которые тоже бывают связаны с
0: оппозицией.
2: Ах,
0: вот,
2: как вы начали. Я бы все государство не стала бы, знаете, обвинять в этом вопросе, потому что в любом случае, раз написали напрямую линию президента, поэтому мы и разбираемся с этим вопросом. И поэтому и судьи у нас сегодня под уголовной ответственностью очень много, которые тоже попадают в коррупционные схемы. Поэтому давайте будем просто говорить, что есть сегодня непонятный разговор, который сегодня людей может просто выселить на улицу, что не должно быть в принципе, вот абсолютно. Поэтому здесь история сейчас только в разгаре проверки. Мы сделали запросы и делаем запросы и в Следственный комитет, мы делаем запросы в Росреестр, который регистрировал, да, эти земли, в Роскадастр.
0: То есть это было, да? Это законно?
2: Нет, мы видели эти ответы у людей, они были представлены для суда, но суд не везде их почему-то принял во внимание. Вот это тоже, знаете, очень странная история. Поэтому давайте мы будем говорить сегодня, будем смотреть, мы будем писать на господина Краснова, на Верховный суд, потому что однозначно надо посмотреть, почему это через 15 лет вдруг понадобились кому и отжимаются эти земли, а они отжимаются.
0: Вот так.
2: И, судя по всему, я не хочу даже выбирать сегодня выражение, они просто кем-то отжимаются. Поэтому люди страдать не должны, люди действительно, оценочную стоимость, которую им определяют, это вообще, знаете, ну, вот я даже слово даже такого нормального человеческого подобрать очень сложно. Вот прям в наглую.
1: Издевательские, да? Там, компенсации.
2: Ну, варварские — это даже не то слово. Вот прямо, знаете, в десятки раз оценка меньше, чем стоимость по факту видно даже по строительству.
0: Светлана Викторовна. Светлана Викторовна, а я вот прочел в вашей записке, в этом вашей справке, что эксперты и не имели права этот эксперт даже экспертизу проводить, потому что исключен из РОВа экспертной организации, да?
2: Как, абсолютно.
0: А как это так бывает? Суд же пригласил эксперта.
2: Вот вы сами себе отвечаете на вопросы, потому что, Игорь, действительно, вот так бывает у нас в стране. И действительно, чтобы не было такого прецедента дальше, потому что, знаете, кусок лакомый, он еще дальше заставит лакомиться еще больше захочется. Вот чтобы этого не было, необходимо сейчас это обращение просто довести с правильными формулировками, сделать так, чтобы люди действительно понимали уверенность и защиту государства, что законы Российской Федерации они есть, и что 90-е годы. Мы даже были удивлены, что не было ни одного, то есть запрос, а были ли возбуждены, раз неправомерные действия профсоюзов были когда-то, какому-то гражданину уже есть это уголовное преследование со стороны прокуратуры, а не к людям, которые купили честно эти участки, и вот так вот через суд выдвигать выселение. Нет, дело не открыто, дело нет, а просто-напросто вот какой-то дядька там сивый сделал такую историю, вот так... И давайте как-то в этом разбираться. Поэтому история очень, ну, для меня очень странная.
0: Светлана Викторовна,
1: вообще те края славятся, да, дивными историями.
0: Краснодарский край, да, известный регион. Светлана Викторовна, мы обязательно сейчас с вами еще ваши выводы услышим в эфире. Но давайте послушаем человека, который был прямо на суде, да? Это вы же направили туда прямо руководителя Народного фронта Краснодарского края. И вот он свое мнение отличного этого общения нам, наверное, расскажет. Федор Геращенко. Федор, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Игорь, вот ваше мнение. Ольга. Да, ваше мнение, пожалуйста.
3: Ну, слушайте, я сидел непосредственно со своей командой юристов, адвокатов на заседании суда. Я сам не компетентен разбираться в таких делах, но, ну, во-первых, когда я слушал доводы адвокатов со стороны ответчиков относительно ходатайства по привлечению и назначении новой проверки, повторной экспертизы, прошу прощения, повторной экспертизы, и я понимаю, что все доводы основательны и что обоснованы полностью, и для меня было огромным удивлением, что суд не назначил и отказал в этом ходатайстве о назначении повторной проверки ввиду определенных

0: причин и отсутствие компетентности у эксперта, который это делал. И когда проходит такая проверка, она все-таки, точнее, не прошу прощения, проверка, экспертиза, такая экспертиза, да, она все-таки проводится несколькими экспертами, каждый эксперт отвечает за свою сферу деятельности, кто-то отвечает за экологию, кто-то за оценку и так далее. Вот, здесь все было сделано одним экспертом, и, ну, для меня это тоже поднимает достаточно большое количество вопросов.
1: Люди,
0: потому я...
1: которые присутствовали при этом, да, мне тоже рассказывали, что вот 49 этих зданий человек обошел за сутки или там за полдня, пофотографировал чего-то.
0: Там после... из 49, прошу прощения, осталось, по-моему, по моей информации, около 28. То есть там какая-то часть отсеялась, но предположительно там кто-то неприкасаемый, может быть, живет. Я не знаю.
1: Ну да, это, тем не менее, там 28, да, обошел человек за какое-то, условно говоря, короткое время и сразу оценил, да, вот, то есть представляю, человек заходит на участок,
0: и ущерб...
1: Да, и все, и оценку делает.
0: И ущерб экологии тоже этот же человек оценил каким-то образом. Я не знаю. Но тут, понимаете, тут проблема в том, что люди не просто сейчас лишаются имущества своего. Это первый вопрос. Второй вопрос, что людям вменяются еще огромные штрафы за нанесенный вред экологии. Понимаете?
1: Ага.
0: Миллиардные штрафы. И эти люди просто остаются ни с чем.
1: Да, они строили на землях, где имели право строить, а теперь им говорят, а тут вы что-то...
0: Да, они добросовестные. Да. Они добросовестные приобретатели, и проблема еще в том, что вот женщина подошла после суда, она говорит, понимаете, я являюсь ответчиком по данному делу, но у меня нет там ни земли, ни имущества никакого. Я развелась с супругом, со своим бывшим 6 лет назад, это все отошло ему, но я также прохожу по делу ответчиком, моя сейчас жизнь полностью разрушена, потому что я не могу вести бизнес, потому что со мной никто из контрагентов не хочет связываться, потому что я прохожу по делу с многомиллиардным штрафом, понимаете?
1: Да. Ну,
0: то есть жизни огромного количества людей просто разрушаются.
1: Собрали сейчас в одну кучу, да, 150 человек в один мешок и всех разом обвинили. Федор, мы к этой теме будем неоднократно, видимо, еще возвращаться, раз уж Народный фронт решил за нее всерьез взяться. А сейчас послушаем тогда еще Светлану Викторовну. Вам большое спасибо. Будем к вам звонить и дальше будем интересоваться ходом событий дальнейших. Светлана Викторовна, ну давайте подведем итоги. Что вы будете дальше делать, кроме того, что напишете, расскажете в эфирах?
2: Ну, во-первых, обязательно необходимо будет нам, и уже мы начали готовить пакет документов для Следственного комитета Российской Федерации, дать оценку действиям и органам прокуратуры, в том числе природоохранной, которая нанимала вот эту организацию, которая непонятно по каким принципам делала вот эти заключения. Вы знаете, меня больше в этом случае сегодня волнует другой. Я столько проехала по стране и видела, когда вот эти разрушающие, и на Байкале, да, вот этот химзавод, который туда сбросы были, и мы добивались, чтобы был вот этот ущерб действительно оценен, и никак не могли, он видимый был ущерб. А здесь люди разваленные, ну, будем
1: санаторием
2: до основания.
1: Был. Да, санаторий развалины.
2: Практически все было развалено в 90-е, мы с вами знаем. Они, наоборот, эти земли привели в порядок на берегу Черного моря, где туристический кластер, давайте так. Они развалены, да, Египта там мы смотрели. И плюс ко всему люди, наоборот, какой ущерб могли нанести природе или ущерб краю, вот как это надо было оценить без видимой картинки. У них там сады, у них там прекрасные постройки, они строили из материалов, которые там для себя, для своей семьи, экологически чистые. Ну, потому что вы для семьи не будете строить, из, простите меня, из веток.
1: Чего-то и палок, да.
2: Да, палок. Поэтому здесь история такая, что вот этот вот, понятно, фиктивный оценочный материал, как его вообще прокуратура взяла во внимание? И мне сегодня вот этот вопрос не дает просто понимания. Люди, которые действительно просто живут, прописаны, там часть людей прописана, у них есть прописка, до 15 лет, сколько они там живут, они прописывали детей, это не просто садовый дом, там уже часть переведены в ИЖС, по закону Российской Федерации, который разрешал, и никто им никаких требований не предъявлял. Охраняемая зона природоохранных и ландшафтных таких территорий Она просто говорит, что, ребята, близко к воде вы не имеете права перекрывать, они не перекрыли.
1: Ну, дороги да, вы на холме. Там
2: определили. Ну, то есть, да. Вот где этот ущерб, который они нанесли в таком массовом заключительном слове, для меня непонятно.
1: Светлана Викторовна, будем возвращаться к этим темам. У нас, к сожалению, закончилось время. Спасибо, что вы нам ее подсказали. Будем следить за Краснодарским краем. Любим мы за ним присматривать. Светлана Калинина, главный эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ, член Центрального штаба Народного фронта. И Федор Геращенко, руководитель Народного фронта в Краснодарском крае, были с нами на связи.
3: Ну а далее мы будем говорить о спорте. К нам сегодня придет Виталий Павлов, и мы поговорим про многодневную велогонку «Россия».
4: Время детских пластинок.
5: Здравствуйте, ребята! Я Колобок!
6: Да ты русским голосом заговорил!
7: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш «Веселый Колобок» Печеный Бог.
4: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
7: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
8: Вот это здорово!
4: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
8: Вот еще вот такую же книжку.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
10: Это волшебство технологий.
11: Каждый гость студии – настоящая находка.
4: Наше время.
3: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым и... представляем вам Виталия Павлова. Здравствуй, Виталий.
12: Да, привет, привет.
1: Привет, привет.
12: Слушайте, ну, сегодня говорим о велогонке «Россия», которая пройдет в сразу нескольких регионах, можно сказать, нашей страны по Золотому кольцу. И, ну, конечно, велоспорт в текущих погодных условиях, это, мне кажется, вообще прекрасное времяпровождение.
1: Скажу, как велосипедист тебе.
12: При том, что я сам вообще не умею кататься на велосипеде, но поддерживаю всячески эту историю.
3: Не жарковато, вот, кстати.
1: Ну, нет, ну, до 30 это нормально.
12: До 30, да, мне кажется, это оптимальная температура.
3: Ветерок, да?
12: Как раз обдувает, и это то, что нужно. В том числе для таких вот любительских заездов, да, плюс ко всему, не стоит забывать о том, что велоспорт все-таки подразделяется на разные виды, да, есть же трековый, есть шоссейный, есть маунтинбайк, есть вообще BMX, это все разные виды велоспорта. Мы говорим про велогонку, это, как можно сказать, веломногодневка, да, как, ну, самые яркие примеры, которые за рубежом проходят, да, там Джиро ди Италия и так далее. Здесь это та многодневка, которая будет проходить исключительно по выходным дням. Она, соответственно, направлена на то, чтобы повышать в том числе интерес к нашему внутреннему туризму, потому что, ну, по Золотому кольцу, естественно, масса всего можно посмотреть.
1: То есть это все лето будет,
12: да,
1: в разных городах Золотого кольца?
12: Вплоть до середины сентября, когда будет финальный этап в Москве. Всего порядка 500 километров, соответственно, запланировано в этой веломногодневке, но понятно, что есть и отдельные интересные, скажем так, велофестивали, да, которые, соответственно, будут доступны для всех желающих в разных городах, то есть не обязательно принимать участие во всех, можно приезжать там в один город и там покататься, и это будет доступно для каждого с точки зрения профессиональной подготовки.
3: Забить на работу до сентября.
12: Ну, не настолько все-таки.
3: Ну, мне кажется, что такие тоже будут.
12: Ну, это уже, мне кажется, другое направление несколько, да, потому что мы знаем, что многие, в общем, любят действительно на велосипедах и путешествия такие достаточно серьезные. Вообще у нас по стране масса разнообразных трасс появилась в последнее время, и могу сказать, что, например, в Ленинградской области прекрасные трассы построены, в том числе там, где озера, да, располагаются, там прекрасные виды. Я знаю, что многие коллеги в том числе туда ездили.
1: А я вот мечтаю, что появится, они обещали закончить рано или поздно трассы между Москвой и Питером велосипедные.
3: Игорь Владимирович спокойно катается в Сергиев Посад и обратно.
12: Да, да. Ну,
3: и до Владимира тоже.
12: На самом деле, даже несмотря на то, что в Москве такой, скажем, плотный трафик, да, я знаю много людей, скажем, плотный трафик, да.

0: Лондон. Лондон передавал веселую музыку. Оркестр американца Гленна Миллера играл композицию из серенады «Солнечной долины». Этот фильм понравился Гиммлеру, и в Швеции была закуплена одна копия. С тех пор ленту довольно часто смотрели в подвале Главного управления имперской безопасности. Особенно во время ночных бомбежек, когда нельзя было допрашивать арестованных.
1: Несмотря на то, что композиция «In the Mood» была записана в 30-х годах прошлого века, она отнюдь не является лишь напоминанием о далеких временах. В 2000 году американский гитарист и певец Брайан Сетцер записал свою версию «In the Mood», созданную на основе композиции оркестра Гленна Миллера. И теперь под эту старую мелодию веселятся внуки и правнуки тех, кто слушал «In the Mood» много лет назад.

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам уведомления о социальных выплатах к Пасхе, предупреждают эксперты. Схема нацелена в первую очередь на пенсионеров, людей верующих и с малыми доходами. Аферисты пишут, что правительство выделяет 12 тысяч рублей на праздничный стол к Пасхе и дальше предлагают перейти по ссылке. А вот этого точно делать не надо. Под каким бы предлогом вам не предлагали перейти по ссылке, запомните, запишите, что это признак мошенничества и надо удержаться, какой бы привлекательной ни казалась ловушка. Точно так же по ссылке в мессенджерах могут предлагать перейти на трансляцию чего-нибудь интересного или актуального. Предлагают посмотреть, а ваши ли это фотографии. Мошенники обманывают россиян с помощью просьб подписать петицию, говорит МВД. Так что, если вам присылают ссылку с просьбой поддержать, например, присвоение почетного звания погибшего военнослужащему или выступить за снижение тарифов ЖКХ, то вероятность, что вы по ней попадете на страницу с фальшивой авторизацией через госуслуги, очень высокая. Не прекращают злоумышленники писать женам, матерям и сестрам военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Надеются, что те поверят в трагическую смерть или пропажу их близкого и в сердцах запишут гневное обращение. Такие ролики потом будут крутить в соцсетях. Эксперты советуют не верить заявлениям от людей, которые утверждают, что знакомы с ситуацией. И не передавайте незнакомцам свои личные данные и данные военнослужащего, его место службы, позывное, подразделение, должность. Аферисты смогут использовать в своих целях любые документы и фотографии. И не обязательно они сейчас охотятся за деньгами россиян. Информация тоже их хлеб. Так что не записывайте видео и аудио по чьей-либо просьбе, если не знаете человека лично. Еще эксперты по кибербезопасности заметили, что у мошенников появился новый сценарий для схемы с обратным звонком. Они от имени федерального ведомства рассылают по электронной почте письма, в которых сообщают об авторизации в аккаунте с помощью электронной подписи, о выгрузке документов и предлагают перезвонить по мобильному номеру. Новая уловка рассчитана на пользователей, которые применяют электронную подпись. И хотя слабое место в таком явлении то, что перезвонить предлагается не на рабочий номер, а на мобильный, но сейчас далеко не каждый обратит на это внимание. Мошенники используют схему с обратным звонком в стремлении обойти систему защиты мобильных операторов. И когда человек сам звонит, ему кажется, что он делает это по своей воле, игнорируя факт, что его к этому подтолкнули или испугали, используя фразы «кто-то воспользовался вашими данными», «подозрительная авторизация», «вход снова IP-адреса» или же запугивают тем, что система обнаружила выгрузку документов и предлагает связаться с неким отделом оперативного контроля. Принимать на веру информацию в современном мире в принципе нельзя. Все пропускать через фильтр недоверия и перепроверять. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать и не позволяйте им подставить вас.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Советские наработки в ракетостроении являются востребованными до сих пор, заявил президент Путин. Переговоры председателя КНР и президента США начались в Доме народных собраний в Пекине, и в МВД рассказали о популярном виде мошенничества со страховкой авто. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин провел встречу с президентом нового банка развития БРИКС Дилмой Рузеф. Глава государства выразил удовлетворение возможностью обсудить текущую работу и поговорить о перспективах.
2: Уважаемая госпожа Рузеф, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Знаю, что у вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах. Я знаю, что вы в контакте с вашими и моими коллегами. У нас новый представитель в банке, да?
3: Да.
2: Да, у нас новый представитель в банке, да? Вот, приступил не так давно. Вы когда начали работать?
3: Года назад.
2: Полгода назад вот работает. Надеюсь, что работа идет в позитивном ключе. Вы будете председателем завтра, да?
3: Вы будете. Да.
2: Вот наш министр финансов завтра будет принимать участие, вести намеченное мероприятие. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. И мы обсудим текущие дела, конечно.
1: Как сообщает пресс-служба Кремля, Рузеф передала Путину приветствие и слова уважения от бразильского президента Луиса Инасио Лулы да Силвы. Рузеф прибыла в Россию для участия в ежегодном заседании Совета управляющих НБР, который впервые пройдет в Москве 14-15 мая. Советские наработки в ракетостроении являются востребованными до сих пор, заявил Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники по случаю 80-летия предприятия. По его словам, благодаря самоотверженному труду сотрудников института была создана своя школа создания ракетных систем, которая значительно усилила оборону страны.
4: Благодаря, без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины. Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия. До сих пор некоторые образцы на вооружении стоят, как вот Юрий Семенович сообщил. Я сам об этом не знал. Как он сказал, каждый год приходят заявки, просим продлить. Удивительно, но факт.
1: Владимир Путин также отметил работу Московского института теплотехники по созданию востребованной гражданской продукции, в том числе в сфере нефтедобычи. Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа начались в Доме народных собраний в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая. Трамп 13-15 мая находится в Китае с государственным визитом. Перед началом переговоров состоялась официальная церемония приветствия американского лидера с почетным караулом и военным оркестром на площади у восточного входа в Дом народных собраний. Президент США перед началом вылета заявлял, что ждет от поездки хороших результатов. Он отмечал, что в ходе визита планирует провести длительные переговоры с китайским лидером по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, а также обсудить с ним вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия и вопросы энергетики. США надеются, что Москва и Киев вскоре возобновят взаимодействие по вопросу урегулирования на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Соединенные Штаты готовы дальше играть роль посредника для завершения конфликта на Украине. Рубио также отметил, что за последние месяцы США несколько сбавили темп переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Президент США по-прежнему хочет, чтобы конфликт завершился, сказал Рубио. Госсекретарь утверждает, что процесс восстановления Украины после завершения конфликта потребует не менее 2 десятилетий. Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимание, достигнутое президентами России и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России. Семейную налоговую выплату впервые получат в этом году семьи с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что с 1 июня родители смогут обратиться за перерасчетом всего налога на доходы физлиц, уплаченного за прошлый год по ставке 6%. Разницу между фактически уплаченным налогом и пересчитанным вернут единовременным платежом. По оценкам министра, это коснется примерно 4 миллионов семей, в которых воспитывается почти 11 миллионов детей. Изменение климата и перемещение населения могут способствовать переходу новых вирусов от животных к людям, заявила глава подразделения ВОЗ по новым зоонозным заболеваниям Диана Альварес. Сотни таких вирусов циркулируют в природе, многие животные не имеют симптомов, они не болеют и являются только резервуарами. Эту угрозу сказала она газете «Паис». По словам представителя ВОЗ, ее подразделение следит более чем за 100 заболеваниями, которые могут передаваться от животных к человеку. Она подчеркнула, что в случае с судном MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, показал необходимость готовности к подобным сценариям, особенно на круизных судах, где инфекция может распространяться в замкнутом пространстве. В МВД рассказали о популярном виде мошенничества со страховкой авто. Злоумышленники в России приобретают дорогие китайские автомобили, а после чего подставные ДТП похищают деньги у страховых компаний, рассказал РИА Новостям представитель МВД России Алексей Горяев. По его словам, с учетом изменений автомобильного рынка, остаются популярными мошеннические схемы с автомобилями и страховками для них. Он также рассказал, что у злоумышленников не теряют актуальности и так называемые инсценировки ДТП в отношении страховых компаний. По его словам, мошенники инсценируют кражу автомобилей. Страховая выплачивает компенсацию, однако на самом деле машину просто вывозят за границу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей «Ак-Барс» на выезде со счетом 5-1 разгромил «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Следующие два матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» будет Скотт Гордон. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин. Ранее, напомню, «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, который возглавлял команду с декабря. «Мы не были зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты», отметили опыт и стиль работы Гордона. «Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды», приводит слова Савина РБ «Спорт». Продолжаются полуфинальные серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В среду «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до трех побед 1-1. А в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА 1-0. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. Россиянин уступил Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В четверг свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, а Медведев с Мартином Ландалусе. Футбол. Суперкомпьютер «Опта» перед последним туром чемпионата РПЛ обновил прогноз на исход борьбы за бронзовые медали. «Локомотив» займет третье место с вероятностью почти 80%. Напомню, в турнирной таблице после 29 туров у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63, у «Локомотива» 53, у «Спартака» 51, у «ЦСКА» 48, у «Балтики» 46. Нападающий «Спартака» Антон Заболотный покинет московский клуб по окончании сезона. По информации «Метарейтингс», красно-белые не будут активировать опцию продления соглашения с 34-летним форвардом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: По данным центра «Фобос», 14 мая в Перми и Уфе ожидается переменная облачность, днем до 24 градусов, преимущественно без осадков. В Оренбурге, Казани, Самаре до 26 градусов и также будет сухо. В Нижнем Новгороде, Владимире и Туле днем плюс 22 градуса, возможны кратковременные дожди и грозы. В Ростове-на-Дону и Волгограде днем плюс 26, возможны кратковременные осадки. В Краснодаре плюс 25 и также возможен дождь. В Сочи 23 градуса, будет сухо. сухо. В Нальчике и Ставрополе до 24 градусов, возможны кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, днем до 15-17 тепла. В Москве облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди, днем столбики термометров могут подняться до 23 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
5: Шорнита Сыктывкар, Бурасов, Талун, Одакура, Тылыш, да, Снёледлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 14 мая, четверг. В эфире государственная радиостанция Комигор.

0: Вести Комигор.
1: Студия Максим Канов. Корам кывзыны вэльдарьяс. Республикаса вичму оумас ясан панесны тусов уджьяс. Воджмас че медлун вывкотыр, сэни гырыманин шурс чо сая гектарму. Вечкэд лишерти ставса даштыма сутчиман мэнда, техника стыр бурадаш. Эскэдэ эштадасны гыра кэджасы кадвэлэ. Они чэч аксалэны арнас кэджэм тор. Таво ёнджикаса вадидасны ид анькэч зыр. Кукуруза улы даштыма кэкчэ гектар. Кэсэны бэттэны и эткэмэн мукад вэльчикас турун. Кэрэмы сло тырмэмэн и воджа пачкэчэм вэлэ. Ичкэны кэсэны куим шурс шижимшэ сая гектар. Медуна таво шуома даштыны силос, дасвит шурс тонна. Талун оумасас кэк ямыс шо шунжик мыс. Лыштым торьез бэр якады соды. Вермаслоны йона доншелас удрар йонца пыждин шик дорын мозым ю вумын вуджам. Тайлыш чыктым бала даштыма республикан тарифяс министерствован. Сэ че шы чис вуджадымса кутыртыш асвыла уджалыш. Колям воун урчитам доны сылы вывти ичет. Торьянин машина с новым баем кужа. Бала шертис тарифясыс ыждаммасны муныш техникалы шыкта тыдвыла боштыман. Мата нелямын прочинчань кыгда джин сая пыв. Чураска район сакудьин шым, предприниматели сылы вермасны вичмадны дон сочинтам было отсак, юрта районца выльтует газет. Куламдин районын автобусын олдын дон шуисны же соттышны, но эз вывты йона. Тарифыс эз вешшив куим сае вонин. Тая уржасы сиджа вэча асвала мэршиш. Важногыс вэлы бошты быт километрыш куим шайтыш эжаджик шым. Вазьяма ыждадны куим сае ыч. Мы инфляцияш тэччиман эжаджик. Бешшимса пыртама сиджа предпринимателлан шэчым барын. Сия ознен медладжа вон оллы ясы. Кэджи и ударан тарифса вермас донтам мэдышны сэччас вешкадлан кутам. Шураска район сакудьин тавлышым. Улыс вочса агроклассын велочищас быттаны курагас. Вечик шетисны сылы ним, Светлана. Боштисны ичет чипан пиен. Оцелысны чередитны велодышьяс, ытлан нулысны пемасясас бурдадышьяс дуры. Куракса ставны сьона радитаны. Вычесны сылы оланын. Школаса неджит омысын эми кыза. Кыкнан пемасыс бура йорташыны. Улыс вочса агроклас бытта вель унатор и аслас теплицаясын. Шадады ыджит вермам яс, чыч кан мутшупадын. Максаковка республика со социальной да бурдадан шаринын ветеран яс йонмадыны джон джелунса, кыпадыны лов, вечка дашуаны, таны бытте томманы. Тылын уджавлым Ираида Павловна Ваганова локтис ичет моторика сымыдан урок вылы, ки чунь яс чабрылыган вир сын яс уджалыны бурджика.
2: Здесь у нас работают одновременно сразу же два полушария.
1: Максаковка шаринын унаан шочесны некомуныш. Пыр аджыны мы елы шорнитыштны. Сои психология оцикшетан жырьен панадашесны тылын ужалым кык ань, кык нанаслы ыкмыздаску и марас. Шорни бытте визуфта.
3: Я шестерых родила. Три сына и три дочки у меня.
4: А у меня дочка и сын. Да. В комнате нас три человека. Вот мы общаемся. Кто что вспомнит, кто кому что рассказывает про свою жизнь.
1: Серафима Константиновна Куламдин районыш, войнакада колис батьмамтык, куим чередес быттис пычис, нывкалы комис ужавны версте эскадыткуля.
3: В колхозе работали, приусадебный участок был, вот туда мы сеяли ячмень, руками было мели, крупу, муку, ну так и держались.
1: Тая сменаын квайтымын олыма пациент став кар районыш, кызунысылы мата ыкмыздас арыс, налын джонжелун бырша тыждышыны йона.
5: Укрепили данную программу массажами, водными процедурами. Каждый ветеран получает определенный набор процедур. Это физио, это парафинолечение, это грязелечение, бассейн.
1: Вешем я спыртисны и вердан нога. Вылага озырмадисны фруктясын да градов пуктас ясын. Амедым быдлун вылыгажа, олыма войтырлы котыртаны творчества да велычан аджишлым яс.
2: У них вообще есть чему поучиться. Они такие активные, позитивные. Они ходят на все мероприятия. Неважно, устали они, хочется им спать, отдыхать. Они все равно поднимаются, губки накрасили и пошли.
1: Эти жир есть кылыс гудокши, как ямыс досвит арыса Алексей Георгиевич Сырцев, боштыс киесас инструмент. И некод ознен вермы пуковны места, шо арыса Фарида Габдулихсановна Салимова ёкта, а агмыздас нёль арыса Леонид Федорович Соловьёв, вещи корис ёктам было ширинан вечкадыш Елена Николаевна ас. Жаль! Надежда Махова, Республика Сачередлен Бурдачанинен, медшер медсестра ан ужалан нем джин еш унжек. Пачка джикасыка тыдмадас Ольга Макарова.
6: Отпуск барын медведжа ужалан луна. Сычка барас, я планерка, влачу корчесне отделение, сыч старшая медсестра яс. Став нас, Республика Сачередлен Бульничаен, куем шо да свит медсестра да медбрат. Ужал еще суна, но быдан ле, Надежда Махова аджа слышала на кювьяс. А ща не соти кором, кучечна дисциплина.
7: На первом плане при моей работе, наверное, требовательность.
6: Больничаян медводжаку им вуз, вылы медщек дэн, мурыштамэнда, щурсык мщё, щимда снёля двуун, медучилище помалыщ, Надежда Махова, вилалы станы уждора. Лынач каштыла, кыджи пуктыс медводжа капельница, дастылыща пациентлы, кыджи уджула пырамбырын, мададлунынен пуктысны смена. Лону медчестра, анчилять больничаян, щекыт кык пыв, хыд отца, колыщетны сомынкагалы, но и сылэн майшащищ батьмамлы.

0: И Казана Твультерьяс.
1: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-21 градус тепла, в Аркутинском районе плюс 5-10 градусов выше нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 95%, ветер южный 2, порывами до 4 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов тепла, а атмосферное давление будет падать.

0: вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Эфирин Миянкат.

Эфирен Родвушпас передача. Чиемасиес Нина Никитишна куратовалы. Джуджит кырьелын, коз да пожем костын, сулалы выснеди кычпу. Ён тывныр ушкачылас, нюкляйлышта сиес, гард час гыгырыс, аслас вын нас бытте кысе чегны, сылыш небы дрос яссы, чыктыны копырчыны сылы. Но ты дала остат тылыс, кучем вына вуш ясы стае пуыслен. Кыч-кыч скырав, осудь вын нечкыны сиес.

Ичат дырьи, том дырьи, вещик эс куш думыштны кебращик тынчужем да быдмам ныв, мый корка кутазгижны, вищт яс, повещт яс, луас нимала нагижущен. Мейска мый мортланолымыс, вочвыв арталыма, менам судьба ой, тачам, наверное, и думыштыма. Мезыв йона радейт и чилядес, уджали воспитателен, накадытла ын радлышта, бытячым кага, накад ворсышта, сечем шудавыли. Нелямын арысыч, эзи выв, сечем мыв, мый колла мыйка пасыштны, гижны, кольны тае олым ювщыс. Быть он и кысье артмы сиджимый котка тене кычыка нуады, чокта мыйка вычны. Германия ын витво олым бырын, Нина Куратова локта щурс ыкмыщок вайтымын кыкадвоын сыктывкары. Исо ытамыт бырща петен ысылын небыг яс. Щурс ыкмыщок вайтымын кык ямысы двоын кыч гышнеч. Щурс ыкмыщо шижимда снёля двоын радейта на муса. Щурс ыкмыщо кык ямыс дасыдын бобы нянькыр. Щурс ыкмыщо кык ямыс

Тасвіта двоун утка-пытка, а щурсак мыщок ікямыздас квайтадын вэр гормыг. Укмыздас віта двоун аджышлам начук небыг.

0: І чечень мена мам да пыч шулисна мене мыкать куча мучте он заводі твычны. Щет став щылым ты. Адвеші горца учте кебощтны, онка щылым щань бурруэн пуші пыжащ. Мортыс оспыт, ози бурма дащы щылымсы та ешо яннас. Та етыдым луныс олымат пыр отсалас. Джонь виджащ луны челядид, верасыд, матысаясыд. Став бурлунсы, югыдлунсы, мортыс чукартасывмады и чаддырхи. Виштала Нина Никитишна Куратова.
1: Нина Никитична, ти будмінна да шіктен, сякі вирва свої состамна, і, наверне, т'ян колісь пам'яті зев гажа лун яс, шондія лун яс, корти котралін над асланад шікт гогар, да віджадин над став міч лун свіла сяся биранджика, скажка тая, от віджадим свєшіс, ну от тая медвоча, чомка рад лун з колісь.
2: Кимон. Уджуджи карлат, кутан майка чукартна, суман югуджи кабуттян чилак дыргес майка, шин бочад муттиша. Вот нека чок верму бунадна, кашка ар, нюля витана вылима, посник чилак чукартчама, муска сылыманен, кым так котыртама шордора, а шоры смянцы абьона уджуд, музка и сетен ворем, шор вор яс. Зонка яс на шмелжи каждаша, а вая купайчама. Ну, кая завагіта начилзина, кочет на вас, кочет, ну, кучемка кочет. Код яс, кокса мишкани, код і пертіша меда шолят чені шорбор яс. Сеща шондыші штема, котрали штема, туруну сабу напитима. Но бугляші штема да, корчама гоня вуж яс, да мойка кузда, шої штем, сеща стемян вели крад яс. Капуста кради. Сетчі вели будна рочна шуща, гущений лук. С'їз вели нічками, де вештур у нас чуть-чуть, що там даняй, все у нас і буцем тільки нярялими щоями. І нікуд, між прочим, які вішлені, нікуд чонора, що нікуд вони звели. Ще вомот берті кешка, кутим котрав на якнін купайчин все шордора, а ю доранин, м'ян бубтіси, а божечка ю навчуд ю. М'ян мам, ясні бак, ясні стенни, кутан мі котралами, ашнім-ашнім з буттіми, ашнім мірса, вот мати гыгырсы тут малыма. Вур яс сышкыныш мияны мүйтеныш кибравичку дорысла набы юна матыныш. Но вы раз тоже вылы яскы жыш котралама. Кык я мусарыс вылы первый классын вылычима. Школа бырын, и чеки кна верушка боштам, и вечек му котри спешкер вылы боштам, котр там пул водны. Гырыш естыгыз, гинамыш вылы окпола. И вылатчима, и вы раз мэдым не пошны, и кычка кашка гырыжык, челяги сутаму да свила дисна. Порыш мам вали мене новла для чакта, вот на сия вила дис. Тай вот чакса, тай огурча. Тай спозже даже гуль нас шойна, сула лыштин дай. А тай рыжык, да суль на дос по шойна. Но се чам часкут ша сула ланда, ва Иван лунке же рыжык са и корчаш тама. Вот и порыш мам мене вила дис. И вырас медым он вош тоже шо. Вырас кате пуран да вошан. Небеса свичадлы, толишу здашон дие, скочулу здасетен, от салас на петну вершит. От се поруш, я си дивали, велода на мяна с челягес. Се, конечно, югут кад, челяг дырги. Сеча это война кад над ми будем, да война завагет чиз боч мяна с учадны кутисны. Пятый класс сам ему не война завагет чиз, да минин взрослый ясмос, учким и куртим, и карту пельтовали, и дралама, и шабды таничками. От неко розмен мям, ні шабди нічки ма. Міандерол предшідакілі з локті, з бусячом бойна були з локтом ранічим з войкяге. Шас, ну, кодли, от премія шетнечки, наш таємо сукатан помалани, мітян шас кампет не бачило і кілопом. Міяна спіруйтне корен, шас кампет по небу малок, то піруйтне. Чай стокан шетісне, кружкава, луянцики вили заварі там. І кампет усе подушечка, отам от дорас ляса манін, а все, чим він сею мав да чоск, да мі торгет, да ми да любав, сі чим я насуджав на свій лад бізнес.

0: Вырвалась бы, ачи спела до морца, ачи стыча кучка и характер са морта слыш, и олам влас виджедам са шаань лунс, или мылище ты ащис, гашка вот ты ащ над кажавлен над сачам торса.
1: Вырвалась лан мич лунус, и пашкад лунус лан мат понтам, дортам, чувствовалась, вырвалась лыш, кучка лопучка, наверное, съепыра и чатышанит. Вот мы янку тан аджины да кыны, Шамилюн подлежа шарат чемся, либо гумалым сакулан. Сие сразу чувствуя самортеслым. Еще то ползишь там, то и радлишь там. А сеща ведь шелым вулатка долы, либо шок, радлины какутан. И те надо, око та же майка, тоже бурторвычня. И сакими дай четыре дзывьона шелым шань вали уджаламы. Никуд меня нас измырдан, чоктыли мыли. Ашним вали уджаламы.
0: Тиян мамбать сид же ужались на Йона и окотавили на отсалышну мыенка.
1: Сеща сьегашка и чуште мамбать до раз муслун, сада наезжали тамса, наезжали там вот наед. Сечема вишены уджалены, а мишуам чуть-чуть вермуш там они, да, ми тоже старачам на лоотса, он оламыс и вырвалась, и морца буржик шелыман ли мыли вача. Вот все как раз ми корбут мимо. Пой на отзала китис мимамса, вечка так ашуна эки аджила, все веквали, то сплавулен, то в нас вырпит кадына. А гожем нас, конечно, щорчи свели меня на сбоч, то вижен дорогая мучкана. Шас, мика, дорчен суфта покос нас. Вот ми помнит, а севоч меня на маму скобли, но куча меня на вела дану вели посник челяги ската десны, вижен дорогучкана. Все это нужла ми олама, и шас, ты первой майке, ты то берег, если да мы да кокалы, что осыщай, меня на кадут ланку тану, покосан мунна. Шам сичи вела десны мам яси, мам спочкули, и меня на Бабус на колесе, как я на тасара сиджолись, и меня на свек быки мам быки. Вот и слушалась, мы тебя на сок же дед дома щет, мне некод лопщет, вот а чем? Минам были, наверное, ар дасыт кашки были нин. А меня на стен майка арна, значит, капуста урожай, это больше тесны? Сеча капуста савали пуаны, улла была, суджут портин сычом, а медим се капуста сапуны, коловали широдны гряздачтины. Менім вылса ішка шетісні, конюшня шет. А поруч мам борда, ну кучі ти от на двора скаян, да шіра дмурса кутан пергіну, да вдвоть гястичні, да. Вай, чорч мє, чорч ти каткайла, как я мута сараса старука. Мі, значит, пукші мє, зеюз боянаєша, дойдні расовти, ну, батько горза, а сі дойд божа спукала. Тетка я сетен, значит, кол я сад чанушона, ну, кук конер баракот чека мадат чамнад. Буша ми конер ясми, чирот бирлак. Шас не коренчат, че конеру асич бабы волмян свелат.

0: Чижимарасен и четныв каколис баттек. Сиеснуа дисны народлен врагас моз джескудина. Батис вэлли и визу в мужичей уджали с колхоса председателен. Война вочвелас сылысымын тылышкымын и удайчи солыштны гортас, челядискад, рытвушыскад, а сэща бара бытло из янцычынынакад. Ми война кача челядь бытмим батлен веледам вишталым тэг. Воча нуады вишца Нина Никитишна.
1: Ярлык чой, рюджик чой вейп каралы. Бать помена бошлис, выра пес кирал тулыснес. Асы кизы вычу бушка влома выраз. Да шуас пырыны только пырыны пуясыз. А бать шо эн пол влома шуас нитачым нам бушка вяслона эн пол.
2: Ын я кад кабушна, качка тор ял ислим ли мортыс шуам карса мортыс. Выр вашис, кучомка вот мич лон шис. Тьяна сиджа, в чем ака, майша для вот тая. Тьян гижат ясно, вот тая сиджа кыла.
1: Каратып мы сейчас озжик сычама гыгарбу вырваса, и озжик сычама рагейт, и озжик сычама сиес вич. Бур я када смена олама морта снин, зев юна джерады, бурд не даже окута, кодер уже амбоцижа, астамон шик тяс бур, яс тыкутан ветлина. Причем она даже скоро пошлась, но коды тать свечем. Нет шанта цивилизация отзывью на мейка вырвать жукота. Ну, когда вор я сас локта, почти челяк делись, он вот чевлима, и вор слима, и чак-то вот им, пул-то вот им. Сечем озорочь волыню, он и сет чижакая, и бордом от пета. Мы вот, как я вещтал, на чугром елыч, сет он они шугром скелись промхоз, а вот сет он только волы и чекик лесопунт, баня яган жулысна. Мимо лысит челок там, а с у нас вочпе там луншер, гагарки же лок там вырос. Вот там пуса, пешкир ястыр, ну вам мы над попшим. Сычем еще бырколы шурила с летчин мян, бурда с километра. Еще кут пешкир нас летчан, сец там из природа же мяна свела, да бош там акас из колы летчан. А сыща ми тура пешкир нас летчан, а сытан як. А позже моя газ джик став съеджит. Сум да ель, да мы со с ним на сум да сейгаджил. Ставу с пашкой тарелка, кодишь, да ёныш, да ёныш, да. Вот ты сечем во времен, зэ озер вырвас. Он же, гашка и вода с почты, нин тоже кайлима, тоже сетчи же. Пошел око сучут нин вали, ель да гводныш. Вы распырима, и первой морд меном пан даче с мян мини с культуры коллегов сакивали. Сыща мэд морд мян Геннадий Юшков. А тот там с этой шув ялены, а тот чмечащая гничу соскут будмана кучам на ельдок. Сейчас от чужими ветлима туры пулводны. Нюр я смеяна соки тот сапыртис, сыща уна же щурис. Морд локово то минад имыш на миян вырясан, конечно. Пул еды чак, кады бутсан. Ся ми вот имады кутым петна и кутка мотра павыла вешкалим, не куч петна сок верма. Съедны леспромхоз, сэ кутка мордживы, чи ставса пуясу пырладлымаш, Пуя составы скресташ, но мыла кабы суе маш, нябы сэтыш петка дымаш.
2: Мыла мордыс заводит его. Олам саши жугадна. Таяло медвочисы в основном сия. Аши с ловса гашко звич, вот сиджи каджикола.
1: Аши лобта вичны не кучон верму, потому что цивилизация сметаешь уйн локтан, сеща миян комима локтам юз, налышуа миян вырвас, або сечам дона, аслана слышгашкейня, витисну жечкин, сешас, миян лы куба мет яскола лечны, мет сымын миян лы мунтасны учтон, а сетен кокища мы комима ад, вой вылад миян шахта я строитаны, и вот инта оно лида тоже, Кучи кыкаруан мы и вой был созывью нашу гадыны. Первый самисет, че 15-й шахта строительный локтима, джойна вали вырвалис. Пул еди чак, еди чет, еди буттор будма. А вали автобусная установка до раз чуть-чуть петыш там, сетиш мырпом сымуй там касьян вот. И они, гашка, вода, свитколи сыбарун, мы вот ветли бурьящиз, да. Сетставсанин порода нас тыртым, аж шахта дурьяса порода ан тыртым, а муян коди абу дышцы став мусор яса шибайтым, аж локтым яслын, але тоже тундраса жалитым усапу. Да яшным месячам, аж, наверное, мебжает кутанином вечным.

0: счет кашторам его светлый время туре поводне. Пошелок дорши сук там пескертыр, они каянса чингина мусчур. Местно я слушаем не на мигку то вырши с верману бочну, потому что все остался ликвы герой тесны. Нюр я сумуй лака, кучам все только юран думаю, что мы нюр я са коштыны. Коштесны нюр я, а су места одни на мезвычны, вичли мыли. Вот та че яртме.
1: Тьяна, гижет ясен сиджа ем, кыс ем слимали. Мортес, кычка, кыща вырпаду раз. Бэр лимали, кыс я бергатчина, кычка.
0: Код ясес ича, тыща не свелед лисны вырбасы рагетни, да съез вичне. Сычам ясет, шо таки абужа яча, эмэчри. Айн сычам ясес кейзвелны, в общем, агашка важен нин кычшасны атомной бомба анзорвитесны мьяны ставнунас. Но мне кыс я вот асла вылегче жахкилы шуна. Сия ола сет чугром пошело кажа. Но муша эмка емус, гашка мьян улегче жахко гием мивекшуа. Мишуасти то кучемка лекарственной турун вотны. Ветла по Кировской области ясочнин кычка сия, потому что сия вот быдлан быдмя. Шо асваи по от чудес оставы скорыны. А мы лет поги даже съели историю со северазданы и новлану ее шептас по пуктан, да и на тая кутас меня на свичне. Шо ас мод по нас помесят, чему не сез вот все по туру на свисик сатана по все места. А мы ща кашка вошим, да и шо ас вош. Шо ас лег, может, лика по весь калас, и даже верно ставс.
1: Буратно.
0: Да, сычом торги себе полне верно слоны. Сез меян адам глава туру наншуаны, а мы вот лекарственные растения со свечеди, и все щелом вища мы лис я со скучаешь, грущаешь, чори делай гаспе кола вот мы все. А я ж когда мы коды скотка виська лежа, да, чори дел то иди с вот исны. Ведь все мян коми войтру веквал и вот что шоны. Чори дел ты гас эн вот, гас ян комитет че борте ян донатор у нас бы лекарственные тур у нас будет мис.
1: Иван Луноч не корыз вержедлана, не корыз я с чукартлана, не туруны. Из Бошлина. Вот,
0: да, Иван он вечернявал, и корча вон даван лун, праздник был. Ну, баба я чукар честно, да, была то геншалет, че дым корочца. А редко же слом тасны пущен, и сие короч нас пущен, свежий короч аспуктаны. Пелыш вож и купальнича. Та еш вас мянды считас и ум разум, и здоровье бежал он считас.
1: Ты вот ашнет, гижанет, кубур яс. Кучам уджудам косьем вели вот гижны кубурса, либо кубурса чесартнис.
0: И че ты шанечка гижлы вен, ми гизадлыли. А бур я катас гидсад яса кутас на корне, ми анлы посник челягислы кубур тор гижишты, не на никакисна. Мед оккуж откажетны. Но тик кубур чукар я книга тайлэчны, посник челягислы. Ми кубур яс тор гиж гируш яслы кем вела. А вот мем-то я аслам челяк дырье олымлыш. Вот тем медча, мича, шерпас яссы. Куски виштавны кылбура. Мёртан мы карты слезли. Мы бы тяр, квайта шижимановка. Югыт шон дей, вилюш тэврой. Пашкыт вичвылай, шон дебан. Мича джорица, сытыш ыктышта. Джорич яспустас, кымтык ёктышта. Леча бугдора. Увланчой горуб тывжа варта да чибук моз. Трунин кокынь яс, бенин берегас, овщай лебаднит биаборда яс. Визу юаней, уркыт ваны. Полядыш, подружка, меншим лов. Кабыр тырчорич ваи кожин тед, ваеркос влас кутан мед. Вадор берегой. Пошлы авылой, шондышт матушка кейкок, купай чамбарам, нюж видишь татан. Я из кожгеда, гук и бан.

Нина куратова ленгиже дьясы спожешуны джонь нащие мащ ныв бабалы, ыджид мелый лунлы. Комьянлыш щекыдуч бергадым, шоглун и радлун, аслы спылэс олан туйло и петкадлыма. Ачыз гижыш шуэмый таяртми сыпондамый сие быдми сныв баба яздорын. Дядь ясэс вок ясэс батяс, шудыс эзуш аджывны. Тапондай бурджика гыгарвуэсие ныв бабалыш пычка саолымсы, петкадласылыш ловсы. Тыквзиннад «Родвуш пас» передача. Дачтись на сиес Ольга Филиппова. Звукооператор Ольга Конакова. Пленка вылагижис Вера Степанова. Нуадис Маргарита Грязнова.

0: Вести Комигор.
1: Студия Максим Канов. Корам кывзыны вэльдарьяс. Республикаса вичмо оумас ясан панесны тусов уджияс. Вочмас че медлун вывкотыр, сэне гырыманин шурс чо сая гектарму. Вечкэд лишерти ставса даштыма сутчиман мэнда, техника стыр бурадаш. Эскэдэ эштадасны гыра кэджасы кадвэлэ. Они чэч аксалэны арнас кэджэм тор. Таво ёнджикаса вадидасны ид анькэч зыр. Кукуруза улы даштыма кэкчэ гектар. Кэсэны бэттэны и эткэмэн мукат вэльщикас турун. Кэрэмэ сло тэрмэмэн и воча пачкэчэм вэлэ. Ичкэны кэсэны куим шурс шижимшэ сая гектар. Медуна таво шуома даштыны силос, дасвит шурстонна. Талун оумасас кык ямыс шо шунжик мыс. Лыштым торьез бір якады соды. Вермаслоны йона дончалас удрар йонца пыждин шик дорын мозым ю вуман вуджам. Тайлыш чыктым бала даштыма республикан тарифяс министерствован. Сэ че шы чис вуджадымса котыртыш асвыла уджалыш. Колям воун урчитам доны сылы вывти ичет. Торьянин машиная с новым баем кужа. Бала шертиз тарифясыз ыждаммасны муныш техникалы шыкта тыдвыла боштыман. Мата нелямын прочанчань кыгда джин сая пыв. Чураска район сакудьин шым, предприниматели слы вермасны вичмадны дон сочинтым вылы отсык, юрты районца выль туят гажет. Куламдин районын автобусын олдын дон шуисны же соттышны, но эз вывты йона. Тарифыс эз вешчив куим сае вонин, тая уржасы сиджа вычы асвылы мыршиш. Важногыс вылы бочты быт километрыш куим шайтыш эжаджык шым. Возьема ыждадны куим сае ыч, мы инфляция ыч тычымын эжаджык. Бешчымсы пыртыма сиджа предпринимателлын шычым барын. Сия ознен медлджа вон оллы ясы. Кычи и ударан тарифсы вермас донтымыдышны сетчы свечкадлан кучу. Шураска район сакудьин тавлышым. Улыс вочса агроклассын велочищас быттаны курагас. Вечик шетисны сылы ним, Светлана. Боштисны ичет чипан пиен. Оцелысны чередитны велодышяс, ытлан нулысны пемасясас бурдадышяс дуры. Куракса ставны с йона радитаны. Вычесны сылы оланын. Школаса неджит омысын эми кыза. Кыкнан пемасыз бура йорташыны. Улыс вочса агроклас бытта вель унатор и аслас теплицаясын. Шадады ыджит вермам яс чыч канмур шупадын. Максаковка республикаса социальной да бурдадан шырынын ветеран яс йонмадыны джон джалунса, кыпадыны лов, вечка да шуаны, таны бытте томманы. Тылын ужавлым Ираида Павловна Ваганова локтис ичет моторика сымыдан урок вылы, ки чун яс чабрылыган вир сын яс ужалыны бурджика.
2: Здесь у нас работают одновременно сразу же два полушария.
1: Максаковка шаринын унаан шочесны некамыныш, пыр аджыны мыйылы шорнитыштны. Сой психология оцыкшетан жырьен панадашесны тылын ужалым кык ань, кык нанаслы ыкмыздаску и марас. Шорни бытте визуфта.
3: Я шестерых родила. Три сына и три дочки у меня.
4: А у меня дочка и сын. Да. В комнате нас три человека, вот мы общаемся. Кто что вспомнит, кто кому что рассказывает про свою жизнь.
1: Серафима Константиновна Куламдин районыш, войнакада колис батьмамтык, куим челядес быттис пычыс, нывкалы комис ужавны верстеска дыткуля.
3: В колхозе работали, переусадебный участок был, вот туда мы сеяли ячмень, руками было мели, крупу, муку, ну так и держаешь.
1: Тая смена ын квайтымын олыма пациент став кар районыш, кызунысылы маты ыкмыздас арыс, налын джонжелун бырша тыждышыны йона.
5: Укрепили данную программу массажами, водными процедурами. Каждый ветеран получает определенный набор процедур. Это физио, это парафинолечение, это грязелечение, бассейн.
1: Вешем я спыртисны и вердан нога. Вылага озырмыдисны фруктясын да градов пуктасясын. Амедым быдлун вылыгажа, олыма войтырлы котыртаны творчества да велычан аджишлым яс.
2: У них вообще есть чему поучиться. Они такие активные, позитивные. Они ходят на все мероприятия. Неважно, устали они, хочется им спать, отдыхать. Они все равно поднимаются, губки накрасили и пошли.
1: Эти жирьеч кылыз гудакши, как ямыз да свит арыса Алексей Георгиевич Сырцев, боштыс киесас инструмент. И некод ознен вермы пукавны места, шо арыса Фарида Габдулихсановна Салимова екта, а агмыз да снёль арыса Леонид Федорович Соловьев, вещи корис ектам было ширинан вечкадыш Елена Николаевна ас. Жать! Надежда Махова, Республика Сачередлен Бурдачанинен, Мечер Медсестраен, Ужалан Нем, Джин Еш Унжик. Пачка Джика Сыка, Тыдмадас, Ольга Макарова.
6: Отпуск барын медвуджа Ужалан Луна. Сычка барас, я планерка, влачу корчесне, отделение, сыч старшая медсестра яс. Став нас, Республика Сачередлен Бульничаен, куем шо да свит медсестра да медбрат. Ужал еще суна, но быден лэ, Надежда Махова, джа слышала на кывьяс. А ща не сути кором, кучечна дисциплина.
7: На первом плане при моей работе, наверное, требовательность.
6: Больничаян медводжаку им вуз, вылы медщек дэн, мурыштамын да, щурсык мыщо, щим да снюля двуун, медучилище помалыщ, Надежда Махова, вилалы станы учдора. Лынач каштыла, кыджи пуктыс медводжа капельница, да стылыща пациентлы, кыджи учвыла пырын бырын, мадэд лунынен пуктысны смена. Луны медчестра, анчилять больничаян, щекыт кык пыв, хэд отца, колышетны сомын кагалы, но и сылэн майшащищ бать мамлы.
7: Когда не хватает сестер, это психологическое идет такое давление на душу, что сестрам приходится с большой нагрузкой, естественно, работать. Не, допустим, после ночи уйти два дня выходных, она вернется через день уже на следующую смену.
6: Корлок-то вылюджалыч, Надежда Махвала, медбор хлоум турясы счете, а мед ним, кот держа кортом пациент, яс бурда чембарын, джонь вичаян мунаны гортас. А слы ссылы дырчины, уджу самычад яс еще цала мыдла ветлам, путешествие зеля мунны быды отпуск дыре. А того ща сентябрин, Надежда Махвала, ноломын выльтот чаналовым тор, внук из муна школа.
1: Ты кызынат выльтар яс?
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, 21 градус тепла, в Аркутинском районе плюс 5-10 градусов выше нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 95%, ветер южный 2 порывами до 4 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов тепла, а атмосферное давление будет падать.

0: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы, заявил президент Путин. Половодья из-за неустойчивой погоды продолжаются в ряде регионов на юге России, и вакцину от хантавируса можно сделать за несколько лет. Об этих и других событиях далее подробно. Потери киевского режима в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 64 тяжелых боевых квадрокоптера и 53 пункта управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра «Запада» Леонид Шаров.
4: Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, бригады охраны Генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов под Лиман, Шейковка, Дружелюбовка, Новый мир Харьковской области, Красный Лиман и Светогорск Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 64 тяжелых боевых квадрокоптера противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено до 150 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин», и 2 самоходные артиллерийские установки AS-90 производства Великобритании, 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыта и уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, 53 пункта управления беспилотной авиацией и 11 наземных робототехнических комплексов.
3: Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожил скопление живой силы техники ВСУ в Сумской области. Как сообщили в Минобороны, при доразведке района были выявлены цели, координаты, переданные командованию артиллерии. Боевая машина выдвинулась на огневую позицию, после чего по заданному квадрату нанесли удар осколочно-фугасными реактивными снарядами. Противнику нанесен значительный урон, что привело к нарушению управления его подразделениями. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил Владимир Путин. Президент посетил Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны в том числе стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». МИТУ исполнилось 80 лет. Глава государства поздравил коллектив института с этой датой.
5: Действительно, в мае 1946 года. Через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века. Ковался надежный ядерный щит Родины. Совместно со специалистами других оборонных организаций и предприятий велась непрерывная, напряженная работа, от результатов которой зависело само будущее нашего народа.
3: Владимир Путин также наградил коллектив института орденом за доблестный труд, а также вручил орден Героя России академику РАН генеральному конструктору института Юрию Соломонову. Американский президент Дональд Трамп в начале переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний признал, что в ходе многолетних отношений между двумя лидерами иногда возникали трудности, но им удавалось их урегулировать. Основой торгово-экономических отношений Китая и США должна быть взаимная выгода. В торговых войнах нет победителей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с президентом США Дональдом Трампом, сообщает центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также отметил необходимость избежать ловушки Фукидида в отношениях Китая и США и создать новую модель отношений между великими державами. Более 10 представителей американского бизнеса, включая глав Tesla, Apple и Nvidia, присоединились к переговорам Си и Трампа. Американский президент прибыл в Китай с государственным визитом и пробудет в стране до 15 мая. Половодье из-за неустойчивой погоды продолжаются в ряде регионов на юге России, а также в азиатской части страны. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, на юге сохраняется неустойчивая погода. 14-15 мая на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань на юго-восточной территории Краснодарского края ожидается рост уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Такая же ситуация наблюдается и на реках Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, всех республик Северного Кавказа. Макарова добавила, что рост уровня воды с достижением опасных отметок также прогнозируется в азиатской части России. Словакия не намерена отказываться от права вето в Евросоюзе. Его потеря повлечет за собой серьезные ограничения суверенитета страны. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар. При этом он обратил внимание, что в стране существует политическая оппозиция, которая иногда публично заявляет, что была бы готова отказаться от права вето. Многие вопросы, особенно ценностного и культурного характера, оказались бы в руках крупнейших государств, членов Евросоюза. Однако это в целом противоречит словацким интересам, резюмировал Гашпар. Вакцину от хантавируса, вспышка которого произошла на круизном лайнере, сделать можно, но если выполнять задачу по всем стандартам, проходить все необходимые испытания, это может занять несколько лет, сказал ТАСС-академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. По его словам, вакцину можно сделать по образцу и подобию, как мы делали при коронавирусе. Но, конечно, если идти по всем стандартам регистрации лекарственных препаратов, это доклинические испытания, потом три этапа клинических испытаний, то сам процесс регистрации займет несколько лет. Онищенко также отметил, что остается вопрос, от какого именно штамма хантавируса сделать вакцину. Всего их более 40, но разрабатывать препараты против всех сразу необходимости нет. Также необходимо понять, кого именно потом прививать, отметил ученый. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
6: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» проиграл «Акбарсу» 1-5 во втором матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе казанцев хет-триком отметился Митчелл Миллер. По шайбе забросили Илья Карпухин и Нейтан Тот. У ярославцев отличился Георгий Иванов. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Третья встреча пройдет в Казани завтра. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. В перенесенном матче 29-го тура его Пари Сен-Жермен обыграл Ланс 2-0 и досрочно завоевал титул. На российский вратарь отразил в этой встрече 8 ударов и был признан лучшим игроком поединка. Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 1/4 он в трех сетах уступил норвежцу Касперу Руду. «Уникс» уступил «Зениту» 69-78 во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. У казанцев 24 очка набрал Джален Рейнольдс, у петербуржцев 20 очков на счету Джонни Джузенга. Счет в серии до 4 побед теперь равный 1-1. Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» на групповом этапе финала 6 мужского волейбольного Кубка России. В другой встрече дня «Зенит» из Санкт-Петербурга взял верх над «Белогорьем», лишив белгородцев шансов на выход в полуфинал этого турнира. Александр Власов занял 14 место на 5-м этапе веломногодневки «Джиро де Италия». Победителю, испанцу Игору Ариетте, он уступил 7 минут 13 секунд. Это были новости спорта.
3: Погода. По данным центров ФОБОС, 14 мая В Мурманске ожидается облачная погода без осадков, до 10 тепла, в Архангельске плюс 22 градуса без существенных осадков, в Петрозаводске до 16, возможны кратковременные дожди, в Сыктывкаре до плюс 15, также осадки. В Перми и Уфе до 24 градусов, преимущественно без осадков, в Пензе плюс 21 градус, кратковременные дожди и грозы, в Ярославле до 25 градусов и также возможны осадки. В Воронеже 18-20, возможны кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, небольшой дождь, днем до 15-17 выше нуля. В российской столице облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днем воздух прогреется максимум до 21-23 градусов тепла.

0: Радио России «Коми-Гор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-21 градус тепла, в Воркутинском районе плюс 5-10 градусов выше нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 95%, ветер южный 2, порывами до 4 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов тепла, а атмосферное давление будет падать.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мильхер. Глава Коми Ростислав Гальштейн провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в регионе Татьяной Козловой. Она рассказала об итогах работы за прошлый год. В ее адрес поступило около 1500 обращений, в том числе из-за рубежа. Чаще всего они касались права детей жить и воспитываться в семье, социального обеспечения и права на образование. Татьяна Козлова также поблагодарила руководителя региона за помощь в решении вопроса повышения качества оказания паллиативной помощи тяжело больным детям. Напомним, в ноябре 2025 года Ростислав Гальштейн поручил организовать рабочие выезды детского омбудсмена и специалистов Минздрава в муниципалитеты, чтобы проанализировать работу учреждений, в которых оказывается паллиативная помощь детям. Сегодня, 14 мая, в Сыктывкаре начнет работу 10-я республиканская конференция «Инклюзивное образование. 10 лет пути. Вместе. Рядом». Мероприятие пройдет на базе ресурсного молодежного центра и Дома дружбы народов Коми. С подробностями специалист по связям с общественностью Министерства образования и науки Коми Алексей Сотников.
2: В рамках конференции состоится стратегическая сессия «Инклюзивное образование. 10 лет в пути. Вместе. Рядом». Встреча с участниками конференции, проявившими высокие достижения в творческой деятельности и торжественное подведение итогов. Кроме того, будут рассмотрены вопросы практического взаимодействия родителей детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по вопросам получения общего дополнительного профессионального образования, использования инфраструктуры спорта, учреждений культуры для развития индивидуальной траектории каждого ребенка. Конференция станет площадкой конструктивного диалога для выработки предложений и эффективной стратегии, способствующей всестороннему и гармоничному развитию детей и молодежи с особыми потребностями в современном обществе.
1: Сегодня же, 14 мая, в Сыктывкаре официально закончится отопительный сезон 2025-2026 годов. Об этом сообщил в социальных сетях глава столицы Максим Мартышин. Устойчивые плюсовые температуры сейчас и днем, и ночью, что позволяет отключить отопление. Мэр также ответил на вопрос о возобновлении подачи тепла в случае понижения температуры. Он отметил, что технически вернуть на короткое время при внезапных заморозках крайне сложно. Это может привести к гидроударам и масштабным авариям. Поэтому, если испортится погода, придется на время утеплиться, достать пледы и включить обогреватели. Как раз в 6 муниципалитетах республики из-за роста числа бытовых пожаров действует особый противопожарный режим, напоминает региональное управление МЧС. Речь о Сыктывкаре, Сысальском, Кайгородском, Прилузском, Усть-Вымском и Карткеровском районах. В период его действия запрещается разведение любого открытого огня, посещение лесов. Усиливается профилактическая работа с жителями, а власти должны принять дополнительные меры для предотвращения распространения ландшафтных пожаров. За нарушение особого режима грозят штрафы жителям до 20 тысяч рублей, юридическим лицам до 800 тысяч. В республике стартовал ежегодный конкурс «Российское дерево года-2026», который проводится с 2017 года. Как сообщает пресс-служба Минприроды, в списке из 78 претендентов от Коми участвует 600-летняя сосна из Прилузского района, внесенная в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Сегодня она служит демонстрационным объектом экологической тропы. Ее посещают школьники, студенты и специалисты лесного хозяйства. Одна из главных задач конкурса – вдохновить активных граждан заботиться об окружающей среде, обратить их внимание на значение охраняемых объектов в природном и культурном наследии России. Голосование проходит по 1 августа 2026 года на сайте rosdrevo.ru. Минприроды Коми приглашает всех, кому дорого природное и культурное достояние республики, поддержать номинанта нашего региона под номером 22. Столичное сельхозпредприятие снова обеспечит Сыктывкар и дачников столицы рассадой овощей и цветов. Вопреки опасениям горожан, аграрии готовят саженцы в привычном объеме, которые, исходя из многолетней практики, всегда дают хороший результат. Традиционно акварелью цветов будут разбавлены и улицы города, сообщил агроном столичного предприятия Сергей Булатов.
3: Год от года у нас сильно не отличается. Ну, может, какие-то цветы, допустим, калиброхоя в этом году у нас нет. Все остальные, виола, пеларгония, как бы эти все цветы есть. Все посадим, и город обеспечим цветами, ну, и дачников. Особенно, наверное, беспокоит людей овощная рассада. Овощная рассада у нас вся есть. И капуста, и огурец, и кабачок, то есть свекла, все, весь ассортимент.
1: А на десерт – клубника. Кусты ремонтантных сортов, которые радовали жителей Коми ягодами на Новый год, тоже обретут новое место жительства на дачах сыктывкарцев. Еще хороший потенциал, и, как показывает опыт прошлых лет, они отлично адаптируются и плодоносят в открытом грунте. Ученые Института агробиотехнологии Коми научного центра также начали полевой сезон. В питомнике многолетних трав не только убирают сорняки и рыхлят почву, но и оценивают, как перезимовали исследуемые сорта кормовых культур, удобряют их. Работа пока чисто техническая, с помощью тяпки и лопаты, но и она – нужное звено исследований. В питомнике наблюдают за коллекцией многолетних трав – овсянницы, тимофеевки, серпухи, венценосной. Здесь же идет испытание нового сорта ежесборной, полученной от скрещивания нескольких сортов лугового злака и наших дикорастущих трав, рассказала научный сотрудник института Антонина Турлакова.
4: Селекция этого сорта проводилась достаточно долго, более 15 лет. Скрещивались растения, присланные институтом растениеводства Санкт-Петербурга, и наших дикорастущих трав ежесборной. То есть ежесборная дикорастущая, она обладает теми качествами, которые не характерны для нашей общинно-климатической зоны. Скороспелость, устойчивость к болезням, хорошо перезимовала, поэтому вот эти качества как раз они перешли для нового сорта.
1: Ученые занимаются не только селекцией, но и улучшением плодородия почв сельхозназначения, которые в Коми характеризуются низкой кислотностью, недостаточным количеством гумуса и фосфора, недоступного для растений из-за высокого содержания железа и алюминия. Кабинетные наработки за зиму теперь пройдут свои полевые испытания.
0: Радио России. Комигор. Спорт.
1: В Славянске на Кубани Краснодарского края прошел 21-й межрегиональный турнир по настольному теннису памяти Аркадия Ивановича Проценко. В соревнованиях участвовали более 400 юных теннисистов из 16 регионов России. Республику Коми представляли воспитанники региональной спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 Дмитрий Солодовников, Антон Вишератин, Вячеслав Петров. В возрастной категории юношей до 14 лет золото завоевал Антон Вишератин. Вячеслав Петров среди юношей возрастной категории до 12 лет занял 14 место. Дмитрий Солодовников среди юношей до 16 лет остановился в шаге от пьедестала, став четвертым. Как рассказал тренер Александр Боровик, за 4 дня турнира каждый из ребят провел по 25-30 матчей, получив колоссальный опыт. Эти состязания – важный этап подготовки к первенству России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет. Вы слушали новости.
0: Вести Комигор.

Минимальная влажность воздуха 95%, ветер южный 2 порывами до 4 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов тепла, а атмосферное давление будет падать.

0: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Музыкальный календарь.
3: Музыкальные события сегодняшнего и ближайших дней в веках, а также те, кто к ним причастен, снова в поле внимания. Семья Вячеслав Тарабукин, здравствуйте.
4: Плачет девушка в автомате, путаясь в зябкое пальтецо.
3: Какая-то девочка в автомате и Андрей Вознесенский. Казалось бы, несовместимая, однако именно он ее и придумал. Один из самых известных поэтов-шестидесятников в России и за рубежом. Родился в 1933 году, 12 мая. Кроме всего прочего, на его стихи написаны и другие популярные эстрадные песни. «Верни мне музыку», «Подберу музыку», «Танец на барабане», «Песня на бис» и главный хит «Миллион алых роз», где поэт в стихах пересказал новеллу Паустовского о любви художника Перасмани к французской актрисе. Рок-опера «Юнона и Авось», написанная на либретто Вознесенского Алексеем Рыбниковым, была поставлена в 1981 году Марком Захаровым в Московском театре имени Ленинского комсомола и до сих пор не сходит со сцены. Наиболее известен вкрапленный в оперу романс «Я тебя никогда не забуду».
5: Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обутый выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь, заслонишь

Ваше сиятельство, ежели материальные затруднения окажутся единственной преградой на пути к американскому континенту, готов буду приобрести на собственные средства 2 шхуны на Санкт-Петербургской верфи и, придав им соответственно наименование «Юнона» и «Авось», преисполнен буду решимости в начале лета 1806 года пуститься в плавание к берегам Нового Света –

0: 12 мая, но уже 58 года, день рождения и Владимира Холстенина, гитариста и композитора. Он основатель, лидер и единственный бессменный участник группы «Ария», автор значительной части ее композиций. Имеет неформальное прозвище «Холст». До «Арии» был опыт работы в группах «Альфа», выпущен альбом «Гуляка» и «Поющие сердца». Но Холстенин хотел создать группу, играющую heavy metal, и эту идею поддержали его постоянные партнеры Грановский и Экштейн. Владимир Холстенин также является успешным продюсером, сотрудничавшим с группами «Эпидемия» и «Бонни Нэм».
1: В чем-то смысл искать. Говорят, годы пройдут, раны заживут.

Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубы, но командир...

0: На земле.
1: Исаак Иосифович Шварц, российский композитор, автор симфонических произведений, а также музыки к многочисленным спектаклям и фильмам, автор балетов и камерных произведений. Родился 13 мая 1923 года. Широкую популярность и признание получил как кинокомпозитор, чьи мелодии в романтических мелодрамах часто запоминались зрителям лучше, чем сами фильмы. Наибольшую известность Шварцу принесла его музыка к картине Сергея Соловьева и Владимира Мотыля. Вершинами творчества Шварца стала музыка к фильмам «Белое солнце пустыни», «Братья Карамазовы», «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Звезда пленительного счастья», «Мелодия белой ночи», «Законы брак» и другие. В детстве мальчик, которого в семье не считали особо одаренным в сравнении с его сестрами, начал заниматься в Доме художественного воспитания детей по классу рояля. Позже брал в руки у именитого профессора и в возрасте 12 лет победил на конкурсе юных дарований в Большом зале Ленинградской филармонии. Однако начального академического музыкального образования в детстве он так и не получил. Однажды Исаак Шварц заметит: «Я сделаю любую замороченную оркестровку, наплету любых самых многозначительных диссонансных пируэтов, но по-настоящему самое трудное для каждого композитора и самое большое для него счастье, все этого хотят, пусть не врут, что им это все равно, просто почти никому это не удается, потому что это не придумывается, а сваливается с неба, озаряет. Сочини свежую, сильную, запоминающуюся мелодию. Все остальное – дело техники».

как бы тройка не сбилась бы с круга, бубенчик не смог под дугой.

Любовь разоком проходит сквозь сердце.

Сергей Лемах, он же Огурцов, российский певец и композитор, родился 14 мая 1965-го, экс-лидер группы «Кармен». Коллектив основан совместно с Богданом Титомиром. Изначально дуэт именовал себя как «Экзотик Поп Дуэт». Сначала назывались «Кармен», затем в 90-м преобразировав «Кармен». Название можно перевести как «Человек-автомобиль». Но исполнители предпочитают синоним «путешественник», поэтому первый альбом группы под названием «Вокруг света» имел своеобразную концепцию, каждая песня из которого так или иначе рассказывает о разных городах и странах. Сергей Лемах участвовал и в сторонних проектах, написал музыкальные заставки к телепередачам, песни для других артистов Натальи Сенчуковой, Лады Дэнс, Натальи Гуркиной, Ларисы Долиной.

0: Самые известные исполнители подмосковных вечеров и других шлягеров в 60-е годы – Владимир Трошин. Не только певец, но и актер театра и кино. Родился 15 мая 1926 года. Первой творческой удачей Трошина стал дипломный спектакль в школе-студии МХАТ «Молодая гвардия», в котором он играл главную роль Олега Кошевого. А вообще Владимир Константинович сыграл свыше 80 больших и маленьких ролей, снялся в 20 кинофильмах. Около сотни героев зарубежных картин говорят его голосом. За 40 лет активной работы на эстраде он сотрудничал с известными отечественными композиторами и поэтами-песенниками. В общей сложности Владимир Трошин исполнил более 2000 песен. Такие песни, как «Березы», «Одинокая гармонь», «Тишина», «Морзянка», «Зеленый огонек», «Товарищ мой», «Журавленок», «А годы летят», «Люди в белых халатах» и многие другие в его исполнении стали отечественной песенной классикой.
1: Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у них.

Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты,

воротах твою жизнь охраняют от бед. Вечный подвиг, он вам по плечу, ваши руки.

0: низко вам поклониться хочу.
1: Гостья из будущего, судя по названию группы, ее солистка Ева Польна родилась 19 мая 1974 года. В детстве будущая певица увлекалась научной фантастикой и мечтала стать космонавтом. Закончив, однако, Институт культуры, какое-то время выступала в различных питерских клубах, где пела классические рок-баллады 70-х. Ева могла петь часами, ее личный рекорд – 5 часов без перерыва. Однажды познакомилась с Юрием Усачевым, который искал вокалистку для собственного музыкального проекта, который получил название «Гости из будущего». А Ева стала его солисткой и автором песен, постановщиком всего шоу и создателем эскизов всех сценических костюмов коллектива.

На другом конце планеты в этот же день явилась свету Наталья Орейро, парагвайская актриса и певица. Приобрела известность в России благодаря главным женским ролям в аргентинских сериалах «Богатые и знаменитые» и «Дикий ангел». Когда Наталье было 8 лет, она начала учиться актерскому мастерству. В 12 начала сниматься в уругвайской рекламе. В 98-м выпустила свой первый сольный диск «Наталья Орейро». Благодаря таким синглам, как «Cambio Dolor» и «Memoria de Amor», Наталья стала всемирно известной, а диск вскоре стал золотым. Позже дала концерты в 14 странах мира, в том числе в России и Беларуси. На всех концертах был аншлаг.

Владимир Матецкий, дата рождения 14 мая 1952 года. В детстве основной специальностью Володи было фортепиано, но под влиянием, конечно же, Битлз он освоил и гитару. С конца 60-х Матецкий выступал в составе различных рок-групп, как клавишник, гитарист и бас-гитарист, а также начал сочинять песни, сначала по-английски. Первая грамм-запись Матецкого на фирме «Мелодия» в миньоне «Старый рояль». Песни Матецкого стали исполнять «Веселые ребята», «Леся песня», «Як Йола», «Екатерина Семенова». В 83-м году вышел магнитоальбом «Банановые острова», выпущенный совместно с Юрием Чернавским. Песни из него приобрели известность, так и не появившись в теле- или радиоэфире.

0: Очередной вояж во времени организовали для вас у микрофона Вячеслав Тарабукин, за пультом режиссера Роман Козлов. Ударим по струнам прошлого снова через неделю. До встречи.
1: Музыкальный календарь.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Глава Коми Ростислав Гольштейн провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в регионе Татьяной Козловой. Она рассказала об итогах работы за прошлый год. В ее адрес поступило около 1500 обращений, в том числе из-за рубежа. Чаще всего они касались права детей жить и воспитываться в семье, социального обеспечения и права на образование. Татьяна Козлова также поблагодарила руководителя региона за помощь в решении вопроса повышения качества оказания паллиативной помощи тяжело больным детям. Напомним, в ноябре 2025 года Ростислав Гольштейн поручил организовать рабочие выезды детского омбудсмена и специалистов Минздрава в муниципалитеты, чтобы проанализировать работу учреждений, в которых оказывается паллиативная помощь детям. Сегодня, 14 мая, в Сыктывкаре начнет работу 10-я республиканская конференция «Инклюзивное образование. 10 лет пути. Вместе. Рядом». Мероприятие пройдет на базе ресурсного молодежного центра и Дома дружбы народов Коми. С подробностями специалист по связям с общественностью Министерства образования и науки Коми Алексей Сотников.
2: В рамках конференции состоится стратегическая сессия «Инклюзивное образование. 10 лет в пути. Вместе. Рядом». Встреча с участниками конференции, проявившими высокие достижения в творческой деятельности и торжественное подведение итогов. Кроме того, будут рассмотрены вопросы практического взаимодействия родителей детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по вопросам получения общего дополнительного профессионального образования, использования инфраструктуры спорта, учреждений культуры для развития индивидуальной траектории каждого ребенка. Конференция станет площадкой конструктивного диалога для выработки предложений и эффективной стратегии, способствующей всестороннему и гармоничному развитию детей и молодежи с особыми потребностями в современном обществе.
1: Сегодня же, 14 мая, в Сыктывкаре официально закончится отопительный сезон 2025-2026 годов. Об этом сообщил в социальных сетях глава столицы Максим Мартышин. Устойчивые плюсовые температуры сейчас и днем, и ночью, что позволяет отключить отопление. Мэр также ответил на вопрос о возобновлении подачи тепла в случае понижения температуры. Он отметил, что технически вернуть на короткое время при внезапных заморозках крайне сложно. Это может привести к гидроударам и масштабным авариям. Поэтому, если испортится погода, придется на время утеплиться, достать пледы и включить обогреватели. Как раз в 6 муниципалитетах республики из-за роста числа бытовых пожаров действует особый противопожарный режим, напоминает региональное управление МЧС. Речь о Сыктывкаре, Сысальском, Кайгородском, Прилузском, Усть-Вымском и Карткировском районах. В период его действия запрещается разведение любого открытого огня, посещение лесов. Усиливается профилактическая работа с жителями, а власти должны принять дополнительные меры для предотвращения распространения ландшафтных пожаров. За нарушение особого режима грозят штрафы жителям до 20 тысяч рублей, юридическим лицам до 800 тысяч. В республике стартовал ежегодный конкурс «Российское дерево года-2026», который проводится с 2017 года. Как сообщает пресс-служба Минприроды, в списке из 78 претендентов от Коми участвует 600-летняя сосна из Прилузского района, внесенная в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Сегодня она служит демонстрационным объектом экологической тропы. Ее посещают школьники, студенты и специалисты лесного хозяйства. Одна из главных задач конкурса – вдохновить активных граждан заботиться об окружающей среде, обратить их внимание на значение охраняемых объектов в природном и культурном наследии России. Голосование проходит по 1 августа 2026 года на сайте rosdrevo.ru. Минприроды Коми приглашает всех, кому дорого природное и культурное достояние республики, поддержать номинанта нашего региона под номером 22. Столичное сельхозпредприятие снова обеспечит Сыктывкар и дачников столицы рассадой овощей и цветов. Вопреки опасениям горожан, аграрии готовят саженцы в привычном объеме, которые, исходя из многолетней практики, всегда дают хороший результат. Традиционно акварелью цветов будут разбавлены и улицы города, сообщил агроном столичного предприятия Сергей Булатов.
3: Год от года у нас сильно не отличается. Ну, может, какие-то цветы, допустим, калибрахоя в этом году у нас нет. Все остальные, виола, пеларгония, как бы эти все цветы есть. Все посадим, и город обеспечим цветами, ну, и дачников. Особенно, наверное, беспокоит людей овощная рассада. Овощная рассада у нас вся есть. И капуста, и огурец, и кабачок, то есть свекла, все, весь ассортимент.
1: А на десерт – клубника. Кусты ремонтантных сортов, которые радовали жителей Коми ягодами на Новый год, тоже обретут новое место жительства на дачах сыктывкарцев. Еще хороший потенциал, и, как показывает опыт прошлых лет, они отлично адаптируются и плодоносят в открытом грунте. Ученые Института агробиотехнологий Коми научного центра также начали полевой сезон. В питомнике многолетних трав не только убирают сорняки и рыхлят почву, но и оценивают, как перезимовали исследуемые сорта кормовых культур, удобряют их. Работа пока чисто техническая, с помощью тяпки и лопаты, но и она – нужное звено исследований. В питомнике наблюдают за коллекцией многолетних трав – овсянницы, тимофеевки, серпухи, венценосной. Здесь же идет испытание нового сорта ежи сборной, полученной от скрещивания нескольких сортов лугового злака и наших дикорастущих трав, рассказала научный сотрудник института Антонина Турлакова.
4: Селекция этого сорта проводилась достаточно долго, более 15 лет. Скрещивались растения, присланные институтом растениеводства Санкт-Петербурга, и наших дикорастущих трав ежесборной. То есть ежесборная дикорастущая, она обладает теми качествами, которые характерны для нашей общинно-климатической зоны. Скороспелость, устойчивость к болезням, хорошо перезимовала, поэтому вот эти качества как раз они перешли для нового сорта.
1: Ученые занимаются не только селекцией, но и улучшением плодородия почв сельхозназначения, которые в Коми характеризуются низкой кислотностью, недостаточным количеством гумуса и фосфора, недоступного для растений из-за высокого содержания железа и алюминия. Кабинетные наработки за зиму теперь пройдут свои полевые испытания.
0: Радио России. Комигор. Спорт.
1: В Славянске на Кубани Краснодарского края прошел 21-й межрегиональный турнир по настольному теннису памяти Аркадия Ивановича Проценко. В соревнованиях участвовали более 400 юных теннисистов из 16 регионов России. Республику Коми представляли воспитанники региональной спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 Дмитрий Солодовников, Антон Вишератин, Вячеслав Петров. В возрастной категории юношей до 14 лет золото завоевал Антон Вишератин. Вячеслав Петров среди юношей в возрастной категории до 12 лет занял 14 место. Дмитрий Солодовников среди юношей до 16 лет остановился в шаге от пьедестала, став четвертым. Как рассказал тренер Александр Боровик, за 4 дня турнира каждый из ребят провел по 25-30 матчей, получив колоссальный опыт. Эти состязания – важный этап подготовки к первенству России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет. Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России. Комигор. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, 21 градус тепла, в Аркутинском районе плюс 5-10 градусов выше нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 13 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 95%, ветер южный 2 порывами до 4 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов тепла, а атмосферное давление будет падать.

0: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 36 украинских БПЛА над российскими регионами. Мир в Тайваньском проливе и независимость Тайваня несовместимы, заявил председатель КНР. И в Госдуме предложили ввести перерасчет платы за вывоз мусора для пенсионеров-дачников. Об этих и других событиях далее подробно. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 32 тяжелых боевых октокоптера Р-18 и 40 пунктов управления беспилотной авиации, сообщил об этом начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Бачевск и Запселье Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен» в районах населенных пунктов Рясная, Волоховка, Белый колодец и Вильча Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 210 военнослужащих, 16 автомобилей и 6 минометов ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 40 пунктов управления БПЛА, 25 БПЛА самолетного типа, 32 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, мотоцикл, 3 квадроцикла и 8 РТК противника.
2: Силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщила Минобороны. По данным ведомства, БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым. Мир в Тайваньском проливе и независимость Тайваня несовместимы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Пекине. Слова китайского лидера приводит центральное телевидение КНР. Си назвал поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе важнейшей общей точкой соприкосновения Пекина и Вашингтона. Переговоры лидеров двух стран прошли в Доме народных собраний в рамках государственного визита Трампа в КНР, который начался накануне и продлится до 15 мая. Переговоры президента США и председателя КНР в Пекине продлились 2 часа 15 минут, сообщил пресс-пул Белого дома. Перед началом переговоров с председателем КНР Трамп заявил, что у Китая и США будет фантастическое будущее.
4: У нас все получалось. Когда возникали трудности, мы их решали. Нас ждет фантастическое совместное будущее. Для меня большая честь быть вашим другом. Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо. Наши бизнесмены собрались здесь сегодня, чтобы засвидетельствовать свое почтение вам и Китаю. И они с нетерпением ожидают начала торговли и ведения бизнеса. С нашей стороны это будет на абсолютно взаимной основе.
2: Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа одного Китая – обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Соединенных Штатов и Китая. Бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу обязательно предложат новые места работы. Об этом заявил Интерфаксу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, накануне Владимир Путин принял отставки по собственному желанию Гладкова и Богомаза. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородчины назначен Александр Шуваев, Брянской области Егор Ковальчук. Более 90 человек погибли в результате сильной бури и проливных дождей, обрушившихся на несколько округов северного индийского штата Утар-Прадеш, сообщают местные власти. Большинство жертв оказались под завалами из-за обрушения стен и навесов. Несколько человек погибли из-за ударов молнии и поваленных деревьев. В Госдуме предложили ввести перерасчет платы за вывоз мусора для пенсионеров, которые летом проживают на дачах. С такой инициативой к министру строительства и ЖКХ Ираку Файзуллину обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает ТАСС. Согласно документу, перерасчет может предоставляться на срок до 5 месяцев в году по заявлению через МФЦ, портал госуслуги, управляющую компанию или регионального оператора. Основанием для перерасчета может стать подтверждение права собственности на дачный дом или садовый участок, а также указание срока проживания за городом. По словам Чернышова, многие пенсионеры в теплое время года на несколько месяцев переезжают за город и фактически не пользуются городскими квартирами. При этом плата за вывоз мусора продолжает начисляться одновременно как по месту регистрации в многоквартирном доме, так и по адресу дачи или СНТ. В московском регионе сегодня продолжится потепление. Местами в городе пройдут небольшие дожди. Воздух днем прогреется до плюс 24 градусов, что соответствует климатической норме начала июня, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В течение дня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, генерирующего разрозненные поля дождевых облаков при температурном фоне, соответствующем норме климата начала лета. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. В Москве после полудня плюс 21-24, и показания барометров стабильны, составят 739 миллиметров ртутного столба.
2: По словам Евгения Тишковца, теплая погода с дождями и грозами ожидается и в пятницу, а на выходные столбики термометров в Москве поднимутся до 27 градусов, осадки пойдут на убыль. Солнце в московском регионе находится высоко, появилась возможность получить солнечные ожоги. Рекомендуется носить головные уборы и очки, а также следить за УВ-индексом при пребывании на солнце, рассказал ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
0: Спорт.
6: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» проиграл «Акбарсу» 1-5 во втором матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе казанцев хет-триком отметился Митчелл Миллер, а по шайбе забросили Илья Карпухин и Нейтан Тот. У ярославцев отличился Георгий Иванов. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Третья встреча пройдет в Казани завтра. Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 1/4 он в трех сетах уступил представителю Норвегии Касперу Руду. «Уникс» проиграл «Зениту» 69-78 во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. У казанцев 24 очка набрал Джален Рейнольдс, а у петербуржцев 20 очков на счету Джонни Джузенга. Счет в серии до 4 побед теперь равный 1-1. Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» на групповом этапе финала 6 мужского волейбольного Кубка России, а в другой встрече дня «Зенит» из Санкт-Петербурга взял верх над «Белогорьем», лишив белгородцев шансов на выход в полуфинал этого турнира. Александр Власов занял 14-е место на 5-м этапе веломногодневки «Джиро де Италия». Победителю, испанцу Игору Ариетте, он уступил 7 минут 13 секунд. В генеральной классификации «Джиро» лидирует португалец Альфонсо Эулалию. У Власова 38-я позиция и 10 минут 18 секунд отставания. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. В перенесенном матче 29-го тура его Пари Сен-Жермен обыграл Ланс 2-0 и досрочно завоевал титул. Это были новости спорта.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Реклама на Радио России.
0: Погода.
2: данным центра Фобос, 14 мая в Петрозаводске ожидаются перемены облачности с небольшой дождью и до 16 тепла. В Вологде плюс 23, также дожди. В Великом Новгороде до 18, облачно, без существенных осадков. В Перми и Уфе сегодня до 24 градусов, без осадков. В Оренбурге, Казани, Самаре до 26 и также без осадков. Во Владимире и Туле до 22 градусов возможны кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, небольшой дождь, днем до 15-17 выше нуля. В Москве облачно, с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в столице составит от 21 до 23 градусов. Сейчас в Москве около плюс 18 градусов.

0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Радио России представляет. Театр у микрофона.
1: Никого нет. Одни мы с вами. А целую версту одни.
0: Константин Симонов. «Мы не увидимся с тобой». Радиоспектакль по одноименной повести из цикла «Записки Лопатина».
1: Здесь ждать будем. Укрыть это, в общем, хорошее. Хорошее.
0: Военкор газеты «Красная звезда» Лопатин провел на фронте много дней и ночей. И только 35 лет спустя он вспоминает тех, с кем свела его жизнь на фронте и в тылу.
2: Оперативная сводка за 15 мая 1944 года.
0: Размышляя о судьбе человека на фронте, Лопатин как бы раздваивается на участника тех событий и их повествователя.
1: Почему-то казалось, что со мной этого не будет. Просто не может быть.
0: Так он вспоминает разговор с танкистом о страхе быть убитым, спор с лучшим другом и короткую встречу с любимой.
3: У нее, говорит, мужские и женские гимназии из головы не выходят. А у меня мои солдаты.
0: Слушайте радиопостановку «Мы не увидимся с тобой» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
4: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, в настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
0: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутска. Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
5: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
6: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 12 минут и 25 секунд. 14 мая, четверг у нас на календаре. Все это утро вместе с вами проводит Павел Сурков, Татьяна Голованова.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следить за нами на национальной платформе «Макс», а все самые последние новости и события на сайте вести.ру. Обсуждаем актуальное, обсуждаем то, что касается всех нас, и сейчас поговорим про вопросы, связанные с тем, как мы живем.
0: Жилкомхоз.
6: Ну что ж, неутешительная статистика пришла. За 5 лет число судебных споров с ТСЖ выросло почти в 7 раз, пишут СМИ. Чаще всего эти судебные разбирательства связаны с задолженностью и расчетами, но есть и претензии по легитимности управлению, по превышению полномочий. В общем, модель таких товариществ не работает как устойчивый механизм управления и все чаще становится источником конфликтов и споров.
7: Хотя, с одной стороны, казалось бы, все логично. Вот есть собственники жилья, вот они же могут договориться между собой. Люди все-таки живут рядом. Принципы добрососедства и принципы взаимопонимания и коллективного субъекта, который сможет решить актуальные вопросы, касающиеся всех. Но, тем не менее, мы видим, что есть жители и жители. Есть жители ТСЖ, которые конфликтуют между собой. И как раз касательно того, как разрешаются эти споры, а самое главное, где они возникают, и как это коррелирует с профессиональными управляющими организациями, может, это нужно передать каким-то профессионалам, а не оставлять на самоуправление. Мы попросили прокомментировать эту ситуацию, этот рост числа судебных споров с ТСЖ, юриста в сфере управления недвижимостью и ЖКХ Ольгу Волкову. Вот что она нам рассказала. Давайте послушаем.
8: У ТСЖ тоже большое количество споров бывает, и в частности Это споры, которые связаны с внесением изменений в реестр лицензий, когда люди избрали товарищество собственников жилья, а им не дают это делать. И приходится обжаловать решение госжилинспекции, причем довольно-таки успешно, поскольку в порядке статьи 135 жилищного кодекса ТСН вправе управлять многоквартирным домом именно с даты государственной регистрации, а не с даты внесения изменений в реестр лицензий, как это имеет место быть в отношении управляющих компаний. Поскольку ТСЖ у нас осуществляет свою деятельность, являясь некоммерческой организацией, и в отличие от управляющей компании, оно не занимается предпринимательской деятельностью, не преследует извлечение прибыли от управления домом, стоит на страже жильцов, и лицензия здесь на управление многоквартирными домами не нужна.
7: Вот такое мнение юриста, но, конечно, интересно обсудить это и именно с точки зрения практики этих судебных споров и вообще, как те решения, которые в судах принимаются, могут повлиять на всю организацию системы работы ТСЖ. С нами на связи директор юридической компании «Алигал» Юрий Александров. Юрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Вот скажите, пожалуйста, ну вот этот рост споров с ТСЖ и вот круг вопросов, которые обсуждают, да, и задолженность, и расчеты, и легитимность управления, и превышение полномочий. Вот как вам кажется, решения по этим спорным вопросам могут как-то изменить ситуацию с ТСЖ, ну и влияют ли они как на восприятие гражданами ТСЖ как таковых, как институции?
9: На мой взгляд, если коротко говорить, нет, не могут. То есть ТСЖ, конечно же, должен продолжать оставаться, существовать как наиболее оптимальный способ управления домом для граждан, поскольку он дает возможность с минимальными затратами осуществлять эффективное управление домом. Что касается количества роста судебных споров в последнее время, то, исходя из данных из открытых источников, в отношении управляющих компаний такие споры также растут. То есть это не является чем-то уникальным. В принципе, количество судебных споров по многим категориям дел из года в год растет. Поэтому говорить о том, что существует какая-то прямо тенденция, что ТСЖ значительным образом как-то злоупотребляют и нарушают права граждан, и эта форма уже не дает возможности нормально осуществлять управление домом, такого точно нет.
6: А вот это, кстати, интересно. Кому больше вопросов? К управляющим компаниям или к товариществам собственников жилья?
9: Количество вопросов, оно примерно одинаковое, но, как сказать, споры... у управляющей компании, у нее в целом, конечно, ресурсов больше для выполнения своих обязательств, но количество судебных споров, можно сказать, что оно примерно одинаково. То есть споры чаще всего возникают по поводу взыскания задолженности, которая возникла перед ресурсоснабжающими организациями. Бывают споры по управлению, то есть когда оспаривается протокол, которым избрана, ну, создана ТСЖ, либо избрана управляющая компания, то есть право на управление. Очень часто бывают споры, которые касаются возмещения ущерба, которое причинено по вине ТСЖ или управляющей компании. Ну и также споры об обязании устранить какие-то нарушения, выполнить какие-то ремонты. То есть основное количество споров, оно касается примерно вот этих вопросов. И оно столько, ну, как и в отношении ТСЖ, и в отношении управляющих компаний, те споры, они примерно одинаково по количеству, ну, по количеству бывают.
6: Ну, то есть нельзя говорить, что одна из моделей наиболее успешна, чем другая, и управление домом более профессионально, более эффективно вместе с ТСЖ или, наоборот, с управляющей компанией?
9: Нет, здесь это никак не коррелирует. То есть С одной стороны, у управляющей компании, конечно, есть возможность нанимать большее количество персонала, но с другой стороны, ТСЖ, оно может свободно привлекать любых работников, точно так же нанимать исполнительных. И более того, при желании ТСЖ может нанять управляющую компанию для выполнения каких-то вопросов по управлению домом. В целом, ТСЖ, она более приемлема для граждан, поскольку она позволяет с гораздо меньшими затратами, с гораздо большим контролем, который остается у собственников дома, производить управление домом, общим имуществом и гораздо быстрее реагировать на потребности и запросы граждан.
7: Понятно. А вот скажите, пожалуйста, все-таки сочетание ТСЖ, а может быть вообще этот институт себя постепенно начинает, что называется, изживать? У нас, кстати, наши слушатели пишут мгновенно очень многое по поводу того, как они недовольны работой своих ТСЖ, что ничего не делают, вроде бы должны, а не делается ничего. И при этом все ли, кстати говоря, тогда жители вот по практике просто идут и судятся? Насколько распространен этот способ решения вопросов? Или это скорее такие исключительные случаи, когда уже деваться некуда?

0: на управляющей компании есть множество, уехать практически за...
1: На пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись. Ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: «Все! Больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а наутро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам».
2: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне кордус?
1: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой и второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшиалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонкового диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
2: Да, срочно надо заказать кордус, думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство «Кордус» имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
1: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда...

0: завтра, возможно, не придется лечить деменцию. Не начнутся проблемы с памятью.
1: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
0: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. Если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
1: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 36 украинских БПЛА над российскими регионами. Глава киевского режима может получить признание и защиту Европы даже за факт капитуляции, заявил зампред Совбеза Медведев. Об этих и других событиях далее подробно. Потери киевского режима в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 64 тяжелых боевых квадрокоптера и 53 пункта управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра «Запада» Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, бригады охраны Генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов под Лиман, Шейковка, Дружелюбовка, Новый мир Харьковской области, Красный Лиман и Светогорск Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 64 тяжелых боевых квадрокоптера противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено до 150 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин», и две самоходные артиллерийские установки AS-90 производства Великобритании, два миномета ВСУ. Кроме того, вскрыта и уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, 53 пункта управления беспилотной авиацией и 11 наземных робототехнических комплексов.
1: Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщила Минобороны. Объекты портовой инфраструктуры получили повреждения в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной администрации. В ночь на четверг в регионе действовал режим воздушной тревоги. Глава киевского режима может получить признание и защиту Европы даже за факт капитуляции, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Зеленский остается безальтернативным лидером киевского режима в глазах европейцев, несмотря на коррупцию. Вероятность того, что преемник Зеленского согласится с требованиями США, существенно выше, считает Дмитрий Медведев. Американские компании принимают активное участие в продвижении процесса китайских реформ. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом, на которой присутствовали руководители ведущей компании Соединенных Штатов. Как уточнил Си, Пекин продолжит проводить политику по усилению открытости в отношении других стран. Главы компании США подтвердили, что придают большое значение китайскому рынку и надеются усилить сотрудничество с Китаем. Китай и США должны более эффективно использовать каналы взаимодействия между вооруженными силами двух стран, заявил Си. Он также отметил, что КНР и США договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связи стран. Переговоры лидеров двух стран прошли в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая. Вашингтон не собирается сдерживать развитие Пекина, но рост влияния Китая не должен сопровождаться уменьшением роли США, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News. По его словам, США не могут попасть в полную зависимость от Китая, поскольку станут уязвимыми.
3: Мы не пытаемся сдерживать Китай, но их подъем не должен происходить за наш счет. Их подъем не должен сопровождаться нашим падением. Когда их планы конфликтуют с национальными интересами США, нам нужно делать то, что правильно для нас. И это будет обсуждаться в ходе поездки президента Трампа в КНР. Это будет особенностью наших отношений в долгосрочной перспективе.
1: Мировые цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения накануне. Трейдеры, возможно, также возлагают слишком большие надежды на то, что переговоры в Пекине будут способствовать улучшению ситуации на Ближнем Востоке. Россияне столкнулись с новой волной распространения поддельных мессенджеров, пишут «Известия». Киберпреступники изменили тактику. Вместо предложения скачать альтернативные сборки Telegram, они начали продвигать якобы безопасные ресурсы нового поколения. По данным специалистов, на которых ссылается издание, за последние 3 месяца мошенники зарегистрировали для продвижения таких сервисов более 13 тысяч доменов, а количество подобных инцидентов возросло на 20%. Под видом защищенных платформ платформ, злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, программа для удаленного доступа к устройствам и инструменты для кражи пользовательских данных. По-летнему теплая погода ожидается в Москве. На выходных температура поднимется до плюс 24 градусов. Это на 4-7 градусов выше нормы и будет соответствовать второй декаде июня. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В пятницу характер метеоусловий существенно не изменится, и Центральная Россия окажется в климатических условиях самых северных субтропиков черноморского происхождения с мозаичными ливнями и грозами и летними температурными показателями. Поэтому будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди с грозами, температура в сумерках плюс 10-13 и в дневные часы плюс 21-24. В субботу еще теплее, под утро 11-14, после полудня 24-27, ну и в воскресенье усилится влияние западного крыла антициклона, осадки постепенно пойдут на убыль. Минимальная температура плюс 11-14, а в середине дня плюс 23-26. Ну и на следующей неделе в работу будет включен барический максимум, который обеспечит москвичей солнцем, субтропическим теплом и среднеазиатской засушливостью. Так что впереди просто настоящее лето.
1: Между тем, метеорологическое лето, когда среднесуточная температура воздуха выше плюс 15 градусов, вернулась в Москву, сообщил ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, четверг в Москве станет вторым метеолетним днем. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» проиграл «Акбарсу» со счетом 1-5 во втором матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе казанцев хет-триком отметился Митчелл Миллер. По шайбе забросили Илья Карпухин и Нейтан Тотт. Но у ярославцев отличился Георгий Иванов. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Третья встреча пройдет в Казани завтра. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере защитника сербской «Цервены Звезды» Наира Текнезяна. Интерес клуба из Санкт-Петербурга к игроку возрос после результативной передачи представителя Армении в финале Кубка Сербии с Войводиной. Контракт Текнезяна с «Цервены Звезды» рассчитан до конца июня 2028 года. Стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. В перенесенном матче 29-го тура его Пари Сен-Жермен обыграл Ланс 2-0 и досрочно завоевал титул. Российский вратарь отразил в этой встрече 8 ударов и был признан лучшим игроком поединка. Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 1-4 он в трех сетах уступил норвежцу Касперу Руду. «Уникс» проиграл «Зениту» 69-78 во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. У казанцев 24 очка набрал Джалин Рейнольдс, у петербуржцев 20 очков на счету Джонни Джузенга. Счет в серии до 4 побед теперь равный 1-1. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 14 мая в Мурманске ожидается облачная погода без осадков и до 10 тепла. В Архангельске плюс 22 градуса без существенных осадков. В Петрозаводске сегодня до 16 тепла, возможен небольшой дождь. В Сыктывкаре до 15, также возможны кратковременные осадки. В Перми и Уфе до 24 градусов, преимущественно без осадков. В Оренбурге, Казани, Самаре максимум 26 градусов без существенных осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Небольшой дождь, днем до 17 тепла. В Москве облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Днем до 23 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 740 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве плюс 20.
7: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
8: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
9: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
10: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
11: 16+.
12: Прямо сейчас.
13: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
14: Передаем сигналы.
13: Сигналы точного времени.
15: На часах 9 часов 12 минут и 22 секунды точное московское время. Это сигналы точного времени в эфире. Четверг, 14 мая на календаре. Павел Сурков, Татьяна Голованова в студии.
16: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Следите за нами на национальной платформе «Макс». Ну а все последние новости и события на сайте вести.ру. И, как всегда, по четвергам мы обсуждаем вопросы, которые касаются нас всех. Психологические вопросы, вопросы взаимоотношений, вопросы восприятия нашей порой довольно суровой реальности и каким образом нам с этим быть и что нам с этим делать.
15: Их. Уже в этом году столько жалоб и учителей, и родителей. Наверное, только школьники не жалуются на влияние искусственного интеллекта на сферу образования. Да? Больше 80% старшеклассники сейчас доверяют искусственному интеллекту меньше, чем реальному учителю в части образования. Оно и понятно, очень много галлюцинаций. Часто искусственный интеллект придумывает, да, выдумывает. Особенно много бесплатных моделей. Мешает учебному процессу. Дети просто списывают, и уже поднимается вопрос, а есть ли смысл тогда в домашних заданиях, если школьники, даже самые младшие школьники, научились пользоваться теми же российскими аналогами и делать домашнее задание, ну, просто и сделать домашку, и просто списывают.
16: Ну вот, да. А с одной стороны, говорится, что дети, особенно старшеклассники, больше доверяют учителям, стали больше доверять, прислушиваться к их мнению. Но зато, когда нужно найти ответ на вопрос какой-то в контрольной работе или во время как раз подготовки домашнего задания, почему-то все равно спрашивают искусственный интеллект. То есть, с одной стороны, доверие к учителям растет, а с другой стороны, когда доходит дело до собственной деятельности, почему-то обращаемся к помощи железного друга. Как так происходит? И что такое вообще доверие? И можно ли говорить о доверии к искусственному интеллекту? И откуда такое тяга к этому искусственному интеллекту? Надо разобраться. Как всегда, по четвергам с нами на связи наш постоянный эксперт, клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте.
17: Да, здравствуйте.
16: Ну, вот такая странная корреляция. Вроде бы стали больше доверять ученикам старшеклассники, но чуть что бежим...
15: Учителям.
16: Учителям. Но чуть больше, но чуть что бегут на помощь к ИИшке, к искусственному интеллекту. Почему так?
17: Ну, я думаю, что такая, ну, доверенность, конечно, не складывается только из вопросов, связанных с обучением. Это более широкая история. И, конечно, само понятие доверия должно включать в себя очень много показателей. Это ощущение надежности, ну, того, кому ты доверяешь, ощущение того, что тебя не обидит, не отвернуться. И, конечно, опыт большой вклад вносит в формирование доверительных отношений, то есть просто рассказать, что это надежный, умный преподаватель, который не обидит, если практика показывает другое. Ну, естественно, недостаточно. А что значит не обидит? Значит, на какой-то, если мы берем именно такую учебную деятельность, на твой вопрос, не будет относиться к нему скептически, не будет, как вот у меня опыт такой хороший был, это вопрос не ко мне, это вопрос к классу, да, или, да, еще лучше вопрос к себе, ну, то есть не отфутболит. Потом, если ребенок, естественно, понимает, что время на вопросы, ну, урок ограничен, учебное пространство ограничено, это уже такая, даже при полном доверии к учителю, есть, ну, какая-то критика у ученика, связанная с тем, что, ну, может не хватить времени, и действительно все вопросы задать в учебном пространстве нереально. Ну, и еще, наверное, такая грустная есть история, что именно компетентность учителя, то есть возможность правильно ответить на вопрос, то есть наличие знаний, наличие и умение еще объяснить, даже имея эти знания, то есть это чисто такие учительские компетенции, и, в общем-то, отсутствие вот таких компетенций может приводить к тому, что проще спросить у искусственного интеллекта, который вроде как надежно на вопрос ответит. Но это тоже как раз большой вопрос, какие источники использует искусственный интеллект, насколько вот ответ будет правильный, насколько он будет в той парадигме, которая требуется ученику. То есть опасность, конечно, есть. Поэтому полное доверие искусственному интеллекту, как, ну, я бы сказала, что это такое даже в чем-то наивность школьников, которые полагают, что уж искусственный интеллект там, или какой-то поиск в интернете не ошибется и не поведет по ложному следу, не поведет к каким-то ошибкам, в том числе и на самых главных там таких стартах для школьников, да, на экзаменах. Поэтому все-таки, наверное, правильнее использовать искусственный интеллект в отсутствии, ну, возможности спросить у живого, надежного человека, но при подготовке к таким серьезным испытаниям, как ОГЭ, ЕГЭ, безусловно, важно иметь по тому предмету, который сдается, надежного, проверенного, компетентного преподавателя, которому у ученика есть полное доверие. Потому что мы знаем, что вот в таких областях, как образование, медицина, вот эти доверительные отношения – это половина успеха. Половина успеха освоения, ну, если мы берем про школьную программу, школьной программы. Потому что само доверие формирует определенную среду такую питательную. И вот эта питательная среда позволяет человеку меньше, ученику меньше затрачивать сил на то, чтобы, ну, обучаться, потому что нету, выпадает тогда звено вот этого критического отношения и сопротивления. Я думаю, многие родители, наверное, может, и по себе кто-то помнит, что иногда обучение, ну, сталкивается с внутренним сопротивлением. Ты как будто не то, что ты хочешь понять и не можешь, ну, какую-то там формулу или применение формулы, какой-то там факт. А вот возникает такое, особенно у подростков, вот я все равно это не пойму, потому что вот так вот, да, вот назло всем, непонятно кому, но, конечно, в первую очередь причина вот в таком отсутствии какого-то доверительного отношения. Поэтому формирование, ну, видите, мы говорим про учебу, но если посмотреть доверие в трудной ситуации, то, насколько я знаю, по опросам только 4% школьников готовы довериться в какой-то сложной ситуации, да, учителю. То есть так, вопрос очень на самом деле важный. То есть мы приходим в школу, отдаем наших детей в школу на достаточно длительный срок, на большую часть времени ребенок там проводит. А что там за такая атмосфера? Действительно ли она является доверительной, питательной, либо это такое, знаете, ну, времяпрепровождение, потому что надо, и вот скорее оттуда бегом бежать. От этого, конечно, будут результаты тоже зависеть, если это такое вот просто надо, а не потому что это интересно, не потому что я могу что-то получить интересное, не обязательно связанное со знаниями, может, с каким-то жизненным даже опытом. Поэтому, в общем-то, достаточно такая тема важная. А поэтому, прежде всего, если мы хотим вернуть к школьников к общению с живым человеком, важно понять, чтобы что этот живой человек-учитель должен ассоциироваться с надежностью, с знаниями, да, с компетентностью.

0: потому что, естественно, в давлением таким эмоциональным.
1: Еще... Есть несколько разных вариаций электронной.
2: Читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
3: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере защитника сербской «Црвены Звезды» Наира Тикнезяна. Интерес клуба из Санкт-Петербурга к игроку возрос после результативной передачи представителя Армении в финале Кубка Сербии с Войводиной. Контракт Тикнезяна с «Црвены Звезды» рассчитан до конца июня 2028 года. Стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. В перенесенном матче 29-го тура его Пари Сен-Жермен обыграл Ланс 2-0 и досрочно завоевал титул. Российский вратарь отразил в этой встрече 8 ударов и был признан лучшим игроком поединка. «Локомотив» проиграл «Акбарсу» 1-5 во втором матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе казанцев хет-триком отметился Митчелл Миллер. По шайбе забросили Илья Карпухин и Нейтан Тот. У ярославцев отличился Георгий Иванов. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Третья встреча пройдет в Казани завтра. Центровой Данила Тасич продолжит карьеру в баскетбольном «Уралмаше», об этом сообщает «Спортэкспресс». В этом сезоне серб играл за «Енисей». В среднем за матч он набирал 15 очков и делал 6 подборов. «Уникс» уступил «Зениту» 69-78 во втором матче полуфинальной серии плей-офф в баскетбольной единой лиги ВТБ. У казанцев 24 очка набрал Джалин Рейнольдс, у петербуржцев 20 очков на счету Джонни Джузенга. Счет в серии до 4 побед теперь равный 1-1. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
2: По данным центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня ожидается переменная облачность, с прояснениями, небольшой дождь и, возможно, до 17 градусов тепла. В Перми и Уфе до 24 градусов, без осадков. В Оренбурге, Казани и Самаре днем 26 градусов, без осадков. В Нижнем Новгороде, Владимире и Туле сегодня ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди и до 23 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 26, в Волгограде также 26, и также возможны осадки. В российской столице сегодня облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем от 21 до 23 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 740 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве около 22 градусов тепла.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: За ней интересно наблюдать, как она из смешной девчонки постепенно превращается в королеву-мать. А надо отдать должное, что это у нее хорошо получается. Я от всей души в нашей студии приветствую уже второй раз заслуженную артистку России, художественную руководитель театра «Роста» в Царицыно Нону Гришаеву. Здравствуйте, Нона.
2: Здравствуйте.
1: Ну, прежде чем начнем наш дворянский разговор, несколько уточняющих вопросов. А это правда, что у тебя в роду действительно дворянские корни?
2: Да, конечно.
1: То есть мы теперь на «вы»?
2: Нет. Нет, ну, это очень здорово, потому что я... Когда какие-то вот кольца, сережки когда-то еще с детства надевала на себя простые, не могла понять, почему кожа не принимает.
1: Так.
2: А вот это все оказывается вот те самые корни, та самая голубая кровь, как потом мне объяснили. И когда была такая программа, моя родословная на Первом канале, да, которую вот исследовали и докопали до 5 века нашей эры, представляешь?
1: Ого!
2: Да, до греческих архонтов. Вот.
1: Угу.
2: Да, и Милорадович у нас в родне, да, тот самый. В общем, много интересного.
1: Загордилась? Откопали.
2: Нет, просто было безумно интересно. И многое стало понятно. Почему тонкая кость, угу, почему...
1: Тонкая
2: вот
1: кожа.
2: Вот это все.
1: Да. Вот оно как. Хорошо. Это правда, что ты успела сняться в

0: последнем фильме Леонида Гайдая на Дерибасовской «Хорошая погода».
1: Да, еще студенткой.
0: Как же ты попала туда?
1: А потому что наш педагог по танцу в Щукинском училище, она была хореографом на этой картине, и она нас, вот, девочек, студенток второго курса, вот всех туда привела.
0: Ну, как тебе Леонид Гайдай? Ну, говорят, он был суров и жесток по отношению, особенно к молодым артисткам.
1: Я помню, как раз он снимался там в качестве артиста. Это был такой маленький эпизод, когда его выносят. Помнишь, он кричит вот так вот. Нет, не из самолета, а в казино.
0: А, казино, да, да.
1: Да, вот как раз мы вот это вот видели.
0: Ага. Да. Ну и как он?
1: Ну вот, кричащий, суровый.
0: Суровый, кричащий, но талантливый.
1: Но великий.
0: Но великий, это точно. Это правда, что в твоем доме центральное место в тренажерном зале занимает балетный станок?
1: Ну, не центральное, а боковое, я бы сказала. Но да, это правда.
0: И что, до сих пор растяжки? Па де де? Па де труа?
1: Нет, почему? Просто станок.
0: А что,
1: просто
0: это помогает? Станок.
1: Конечно. Ну, посмотри на меня.
0: Не-не-не, ты просто в отличной форме.
1: Ну, и мне надо выходить на сцену и танцевать, поэтому я не могу не делать станок, не заниматься йогой. Ну, как?
0: Так, может быть, нам уже открыть курсы у станка?
1: Зачем? Для этого есть балетные школы, профессионалы.
0: Нет-нет-нет, для простых людей, для простых женщин, чтобы они поняли, что все в их руках. Главное, чтобы был станок.
1: Ну, знаешь, у меня такой сложный график, мне есть чем заниматься и чему учить именно в профессии. Поэтому пусть этим занимаются какие-нибудь тренеры специальные.
0: Коучи.
1: Коучи, да, вот такое вот модное сейчас понятие.
0: Хорошо. И это правда, что в твоем театре роста тебя за глаза называют хозяюшка.
1: Да, некоторые артисты так и называют.
0: То есть ты в ответе за заработную плату?
1: Нет, почему? Я же не директор.
0: А почему хозяюшка?
1: Ну, не знаю, вот так.
0: Ну, это, видимо, любя.
1: Любя, да, это с любовью, да. У нас все в театре по любви. Потому что без любви, как говорит героиня одного из наших спектаклей «Пять вечеров», моя Тамара, которую я играю, без любви человек высыхает. Да. Это Володин.
0: Хорошо сказал.
1: Хорошо сказано, да. И это действительно так. Поэтому у нас в театре все по любви.
0: А в каких вы отношениях с главным режиссером театра?
1: В любовных.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это интрига. Это практически расследование.
1: Скандал.
0: Скандал еще, да.
1: Да. Александр Леонидович Нестеров, да, главный режиссер нашего театра.
0: Твой супруг.
1: Мой супруг по совместительству. Но, надо сказать, не я предложила его на эту должность. Нет, да, не я. Да. Я даже очень удивилась, когда директор предложила это сделать. Я думаю, ну, ладно, препятствовать не буду.
0: Хорошо. Итак, Нонна Гришаева. Значит, первые свои квадратные метры ты купила в Москве благодаря Джеки Чану.
1: Да, да. Первый гонорар, заработанный именно в картине «Первый удар», я потратила, да, на комнатку в коммуналке.
0: И что происходит, когда ты приезжаешь сейчас мимо Люблино?
1: Ничего не происходит, потому что я там не жила. Это я купила для своей мамы и отчима, потому что мне надо было их забрать из Одессы. Они помогали мне с дочкой. И вот они переехали в эту комнатку.
0: Вот это настоящая дочка, а? Скажи мне, пожалуйста, ну и как тебя приняла Москва?
1: Как в фильме «Москва слезам не верит».
0: То есть испытание?
1: Да, да. Москва вообще очень не любит нас, понаехавших.
0: Я согласен с тобой. Но... Я москвич.
1: Ну, вот видишь. Но, как ни странно, именно понаехавшие добиваются чего-то в Москве, потому что за ними нету багажа, за ними нету семьи, за ними нету квартиры, у них нет ничего. Им нужно очень много работать и что-то делать в этой жизни, чтобы этот город их принял и полюбил.
0: Угу. Я все время думал, почему у нас такая связь с Сашей Олешко? Ну, Александром Олешко. Оказывается, вот они, понаехавшие.
1: Да, да,
0: сбились,
1: да,
0: в стаю.
1: Да, именно.
0: А то, что Саша недавно получил звание народного артиста, тебя это не задело? Нет. Заслуженный артист России.
1: Нет, нет. Я считаю, что Саша достоин абсолютно этого звания. Он абсолютно любимый народом. И есть огромное количество народных артистов, о которых никто не знает из народа вообще. Давайте, ну, да, будем откровенны, да? А Сашу знают и любят. Поэтому он достоин.
0: Вы сейчас работаете с ним вместе?
1: Конечно.
0: Что-то
1: мы все время что-то ведем.
0: А это
1: вместе,
0: я знаю, да.
1: Где-то поем. Вот сейчас опять будем вместе дуэт петь замечательный на канале «Россия». Да.
0: Боже мой.

0: У тебя такой сложный характер. Я думаю, как ты находишь общий язык с коллегами, а самое главное, со властью? Потому что ведь ты художественный руководитель театра. Тебе надо общаться с чиновниками.
1: Вот мне так интересно, кто же распускает эти слухи о моем сложном характере? Это знаешь, как у Людмилы Марковны Гурченко, которую я играю, она очень хорошо говорит. Как только у меня появилась работа, сразу пошли разговоры о моем сложном характере. Ну, не могу я подчиняться людям, если я не чувствую к ним уважения. У меня это сразу на лице. А ведь характер у меня не тяжелый. Он сложный, в первую очередь, для меня самой. Мое «но» — это и есть мой характер. Дело в том, что Людмила Марковна была очень требовательной. В первую очередь, к себе. Ну и ко всем окружающим. Вот у меня та же проблема. Я перфекционист и тоже очень требовательный человек.
0: А скажи мне, а вот тебя разводили когда-нибудь?
1: И меня разводили, и детей моих разводили. Вот сына буквально на днях, и дочку. Конечно. Конечно.
0: Как?
1: Ну вот с дочкой обошлось, она уже шла в банк, но, слава богу, мама моя встала и сказала, не пойдешь никуда, пока мне не расскажешь. Да, а сын просто, тоже мы были удивлены, почему он сразу нам не позвонил, почему он на это купился, и ну, слава богу, он вовремя остановился и пошел в милицию писать заявление, и только потом уже, когда вышел из милиции, стал нам звонить. Я говорю, сынок, почему сразу не позвонил? Ну, вот сказали, нельзя. Я говорю, ну, сынок, ну ты же уже знаешь, что это, ну вот такой вот развод, ну вот ужасно, конечно, это все.

0: Через нее теперь мучаюсь и худею.
1: И я так подробно. Связки с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
2: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
1: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
2: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
1: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
2: Все это масло таволги.
1: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
2: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
1: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
2: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
1: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
2: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.

0: 12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12-12. 8 800 301 12-12. Спешите, количество комплектов ограничено.
1: Радио России.
2: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
3: 16+.
4: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Один из задержанных в Крыму за госизмену передавал украинским спецслужбам сведения о местонахождении С-400. И экс-главе офиса Зеленского Ермаку предъявили обвинение в причастности к легализации 460 миллионов гривен. Об этих и других событиях далее подробно. В Крыму пресекли деятельность агентов украинских спецслужб. ФСБ сообщает, что двое жителей региона передавали киевскому режиму сведения о военных объектах, а также личные данные членов территориальной обороны. ВСУ могли использовать эту информацию для планирования диверсий и ударов по Крыму.
2: Задержанный выразил устойчивое намерение на установление отношений сотрудничества для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации. В частности, он передавал сведения о дислокации передвижения военной техники Министерства обороны Российской Федерации. Все данные факты были выявлены и задокументированы сотрудниками управления. И в ходе очередной встречи с резидентом Государственной пограничной службы Украины он был задержан.
1: Один из задержанных в Крыму за государственную измену передавал украинским спецслужбам сведения о местоположении зенитно-ракетных комплексов С-400. Сотрудники ФСБ также задержали двух подростков из Татарстана, которым обещали 20 тысяч рублей за поджог железнодорожного трансформаторного шкафа. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили сегодня в пресс-службе у ФСБ по Самарской области. Российская армия имеет прочную стратегическую инициативу и продвигается вперед по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на 21-й встрече секретарей Совета безопасности стран ШОС. По его данным, с начала текущего года российские военные взяли под контроль более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов. Он также сообщил, что под полным контролем находится территория Луганской Народной Республики, а в ДНР под контролем ВСУ остается только 15% земель. Как отметил Шойгу, устойчивый мир в конфликте вокруг Украины возможен только при условии устранения всех вызвавших его первопричин. Он обратил внимание, что украинский кризис является ярким примером политики двойных стандартов. Экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в случае освобождения под залог запретят общаться с его личной гадалкой Вероникой Аникиевич, известной как Фэншуй. Об этом сообщили в Украинском центре противодействия коррупции. Сегодня суд в Киеве взял Ермака под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен. Напомню, в среду прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры на заседании суда представил фрагменты его переписки с женщиной, которая предоставляла услуги в оккультной сфере. По данным САП, Ермак советовался с гадалкой по назначениям на государственные посты, а также скидывал ей имена своих политических оппонентов. 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Ермаку обвинение в причастности к легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. Экс-главе офиса Зеленского грозит до 15 лет тюрьмы. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп обсудили международные вопросы, в том числе кризис на Украине, передают в четверг китайские СМИ. По их данным, лидеры обменялись мнениями по крупным международным и региональным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке, войну на Украине и вопросы, касающиеся Корейского полуострова. Си Цзиньпин заявил Трампу о необходимости ответить на вопрос, смогут ли США и Китай объединить усилия для решения глобальных проблем и обеспечения стабильности в мире. Кроме того, оба лидера договорились поддерживать друг друга в проведении саммитов АТС и G20 позднее в этом году. Перед началом переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Дональд Трамп заявил, что у КНР и США будет фантастическое будущее.
3: У нас все получалось. Когда возникали трудности, мы их решали. Нас ждет фантастическое совместное будущее. Для меня большая честь быть вашим другом. Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо. Наши бизнесмены собрались здесь сегодня, чтобы засвидетельствовать свое почтение вам и Китаю. И они с нетерпением ожидают начала торговли и ведения бизнеса. С нашей стороны это будет на абсолютно взаимной основе.
1: Как ожидается, саммит АТС состоится в городе Чжэньчжэнь на юге Китая осенью этого года, а саммит G20 должен состояться в декабре в Майами, США. Государственный визит президента США в Китай проходит с 13 по 15 мая. Глава МИД России Сергей Лавров и его индийский коллега обсудили совместные планы двух стран в энергетике и космосе. Министры подтвердили, что Москва и Нью-Дели продолжат расширять торговлю и взаимодействие финансов и логистики. Также дипломаты обсудили мировую повестку, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке. Лавров с 13 по 15 мая находится с визитом в Индии. Ожидается его участие в совещании глав МИД стран БРИКС. Иран не считает Ормузский пролив закрытым для коммерческих судов, однако они должны кооперироваться с нашими военно-морскими силами, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи. По его словам, Ормузский пролив в настоящий момент в большой степени страдает от морской блокады США против Ирана. Тегеран же, как утверждает министр, не чинит препятствий. Торговое судно, между тем, захвачено сегодня у берегов Арабских Эмиратов, которое стояло на якоре и теперь движется в направлении Ирана. Об этом говорится в заявлении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Спасатели в четверг распространили экстренное предупреждение о сильном снеге с дождем и ветре в Магаданской области, сообщает ГУМЧС России по региону. Спасатели рекомендовали жителям ограничить выходы на природу и выезды за пределы населенных пунктов, проявлять осторожность, управляя автомобилем. Судовладельцам также рекомендуется не выходить в море, отметили в региональном МЧС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хоккейный «Трактор» объявил, что достиг договоренности с американским специалистом Скоттом Гордоном. В следующем сезоне КХЛ он будет главным тренером челябинского клуба. В НХЛ Гордон возглавлял Нью-Йорк Айлендерс и Филадельфию. Также он входил в тренерские штабы Торонто, Сан-Хосе и сборной США на Олимпиаде 2010 в Ванкувере. Кроме того, Гордон был главным тренером американцев на чемпионате мира 2011 года. «Локомотив» проиграл «Акбарсу» 1-5 во втором матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе казанцев хет-триком отметился Митчелл Миллер. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Третья встреча пройдет в Казани завтра. Футбольные «Зенит» и «Балтика» полностью договорились о трансфере защитника калининградцев Кевина Андраде. Как сообщает чемпионат, сумма сделки составит 3,5 миллиона евро. Между тем, по данным «Спортэкспресса», к нападающему «Балтики» Брайану Хилю проявляет интерес ряд клубов российской футбольной премьер-лиги, а также команды из Бразилии. Но конкретных предложений в Калининграде пока не получали. «Балтика» готова расстаться с Хилем за 8 миллионов евро. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. В перенесенном матче 29-го тура его Пари Сен-Жермен обыграл Ланс 2-0 и досрочно завоевал титул. Российский вратарь отразил в этой встрече 8 ударов и был признан лучшим игроком поединка. Центровой Данила Тасич продолжит карьеру в баскетбольном «Уралмаше». Об этом сообщает «Спортэкспресс». В этом сезоне серб играл за «Енисей». В среднем за матч он набирал 15 очков и делал 6 подборов. Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 1/4 он в 3 сетах уступил представителю Норвегии Касперу Руду. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным Центра Фобос, 14 мая в Мурманске ожидается облачная погода без осадков и до 10 тепла. В Архангельске 22 градуса без существенных осадков. А вот в Петрозаводске небольшой дождь и до 16 тепла. В Вологде плюс 23, также возможны кратковременные дожди. В Перми и Уфе до 24 градусов без осадков. В Оренбурге, Казани, Самаре плюс 26 и без существенных осадков. В Нижнем Новгороде, Владимире, Туле до 22 градусов возможны кратковременные осадки. В Ростове-на-Дону и Волгограде до 26 градусов возможны дожди. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем до 17 со знаком плюс. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до 23 градусов тепла.
5: так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
6: 16+. 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
7: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+. 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.

0: слушаем.
1: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Белгорода, Донецка, Каспийска, Мариуполя, Владикавказа, Ялты, Новосибирска и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Вилых. Два часа впереди у нас, друзья, и два часа радиоканал слушаем. Как обычно, в это время мы говорим о самом важном, актуальном и заметном. Все темы обсуждаем, конечно же, с экспертами. Все темы, конечно же, в прямом эфире. Если вы пропустили их, то заходите на платформу «Смотрим» и ищите наши программы в записи. Их можно слушать, кстати, не только в FM-диапазоне, но и в онлайн. Для этого есть приложение «Радио России». Используйте его. Новости и информацию из первых уст черпайте на сайте вести.ру, это тоже важно, и присоединяйтесь к нашим социальным сетям, их великое множество, не забывайте про мессенджер Макс, который, кстати, очень активно набирает пользователей, так что следите за обновлениями и информацией. О чем будем говорить в первом информационном часе? Ну, давайте поговорим о безопасности, это важно. Владимир Путин заявил, что дальность полета ракеты «Сармат» может составлять более 35 тысяч километров. Что это за супероружие? Почему говорят, что нет аналогов в мире? Мы об этом поговорим буквально через несколько секунд. Оба работающих родителя смогут оформить отпуск по уходу за ребенком при рождении двойни. Что это за изменения, кого они коснуться, мы также эту тему затронем. С 2028 года девятиклассники будут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Эту тему обсуждал Анзор Музаев на встрече с Михаилом Мишустиным. Вот мы детали раскроем и расскажем вам в эфире. Москва продолжает внедрять новый стандарт амбулаторной акушерской гинекологической помощи. Это тоже важно и касается будущих рожениц. Об этом мы также поговорим. Но это ближе к завершению этого информационного часа, а начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: Итак, о безопасности. Владимир Путин заявил, что дальность полета ракеты «Сармат» может составлять более 35 тысяч километров. На что способна вот эта новейшая баллистическая ракета «Сармат»? Давайте будем узнавать прямо сейчас. С нами на связи Роман Сапаньков, военный корреспондент. Роман, приветствую.
2: Андрей, здравствуйте.
1: Роман, ну что за супероружие? Для тех, кто не в курсе, давайте вы вот как человек военный, ну именно военный корреспондент, как человек, который ориентируется в теме, поделитесь, пожалуйста, наблюдениями.
2: Да, ну самое главное, что надо представлять, говоря об этой ракете, что это полностью именно российская разработка, локализованная в России, потому что предыдущий ракетный щит создавался по всему Советскому Союзу, и после распада Советского Союза частично остался в других республиках. Вот это вот именно «Сармат» — это полностью российская разработка и производство. И также это ракета пятого поколения, несущая 10 разделяющихся боевых блоков, которые также несет большое количество ложных целей и средств прохода противоракетной обороны, которая по выводам именно эксплуатации четвертого поколения, которое Р-36М «Воевода» была еще в Советском Союзе, которая в конце Советского Союза разработана. И самое главное, особенность вот этой ракеты «Сармат», которая действительно пугает очень сильно наших потенциальных противников, то, что по их мнению и, в принципе, по заявлениям тоже наших официальных лиц, вот на «Сармате» стоят управляемые боевые блоки, которые маневрируют на финальном этапе подлета к цели и момент, когда вот прохода наиболее вероятного перехвата противоракетной обороны. То есть таким образом, и мы это видели по последней даже вот войне на Ближнем Востоке, что в случае маневров боевых блоков перехват их противоракетными средствами становится практически невозможен, особенно когда они идут на гиперзвуковой скорости. А именно установка «Авангард», которая также потенциально ставится на этих, по заявлениям наших потенциальных противников, ставится именно управляемые боевые блоки «Авангард», которые также маневрируют на конечном этапе и имеют гиперзвуковую скорость. И вот это вот сочетание маневра плюс гиперзвук, она даже потенциально невозможна перехвата никакими противоракетными средствами, которые даже разрабатываются или могут быть разработаны и поставлены на вооружение у противника.
1: Знаете, как хочется добавить такую фразу: мы никого не пугаем, мы просто предупреждаем, мы просто показываем, на что способна военно-техническая мощь Российской Федерации. И это тоже важно понимать, и это также понимают, я думаю, и за океаном, и где угодно, и те, кто потенциально нам угрожает. Вот, собственно, вот эта информация открыта, мы ее сейчас как раз и демонстрировали, и президент, собственно, как раз и сказал, что собой представляет вот эта самая новая баллистическая ракета «Сармат». Роман, спасибо вам большое, что включились. Военный корреспондент Роман Сапаньков был с нами на связи.
0: Слушаем.
1: Теперь давайте поговорим на экономические темы. Ну, в частности, обсудим, а что происходит на нефтегазовом рынке. Я специально не акцентирую внимание только лишь на нефти, потому что всегда как-то привязка идет нефть и газ, и газ совместно. Ну вот, специалисты говорят, что при сохранении цены Urals свыше $90 за баррель до конца года российский бюджет может достигнуть планового дефицита 3,8 триллиона рублей, так считают некоторые эксперты. Ну вот, по итогам апреля казна потеряла практически 6 триллионов. Это все связано как раз с тем, что происходит на нефтяном рынке. Но можно ли, что называется, откатить назад? Что будет с ценами на нефть? Как пополнять казну вот за счет нефтегазовых доходов? С нами на связи ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, перспективы какие?
3: Ну, сейчас ситуация становится получше, потому что в первом квартале действительно проблем довольно много было, такой целый идеальный шторм на нефтяном рынке был, потому что цены на нашу нефть в конце прошлого года и начале нынешнего года были довольно низкие, потому что мы на любую нефть были цены низкие. Мы помним, что в январе даже на сорт Brent цена опускалась в моменте ниже $60 за баррель. Okay. А с учетом того, что у нас есть дополнительные издержки на доставку, то наша нефть стоит чуть дешевле. Вот. Ну, тогда она как раз-таки была на довольно низких уровнях. Ну, для сравнения, в декабре 2025 года средняя цена нашего сорта Urals была $39 за баррель. Uh-huh. А почему мы декабрь прошлого года берем? Там просто с лагом формируются доходы бюджета. То есть мы берем в прошлом месяце среднюю цену, и она становится, ее подставляем в формулу определения налога на добычу полезных ископаемых на нефть. Это основной наш налог, который формирует вот те самые нефтегазовые доходы. И получается, что декабрьская цена, вот эти 39, она определила размер налога в январе 26-го вот сейчас года. Январская цена, она была $41 за баррель. Она февральские налоги определила. Февральская цена 44. Она, соответственно, мартовские доходы определила. И вот, пожалуйста, первый квартал. И за первый квартал мы получили нефтегазовых доходов меньше, чем в прошлом году за первый квартал, на 45%. Ну, это существенное снижение.
1: Конечно.
3: Вот. Но в марте как раз началось перекрытие вот того самого Ормузского пролива. Цены на нефть пошли вверх, в том числе российская цена. И у нас средняя за март была уже $77 за баррель. Но для сравнения, в бюджете заложено, что у нас средняя цена должна быть за год $59 за баррель. Получается, в первом квартале мы дешевле, наоборот, продавали, чем эта отсечка, а потом уже с, получается, в марте 77 было, и она на апрель определила наши доходы. И в апреле мы добрали, да, больше, чем в первом квартале, естественно, и начали компенсировать то, что мы недополучили в первом квартале. А средняя цена за апрель уже оказалась почти $95 за баррель, уже нашего сорта. И мы ее заложили. Вот сейчас в мае взимаются налоги, исходя из того самого высокого показателя апреля. И чем дольше будет сохраняться высокая цена на нефть, тем больше у нас возможности компенсировать то, что мы недополучили в первом квартале, а может быть потом еще больше добрать.
1: Игорь Валерьевич, поэтому... тут вопрос же в том, а как в нашем турбулентном, нестабильном мире можно понять, как долго она будет сохраняться такой высокой, и вообще будет ли она расти или наоборот резко падать?
3: Да, безусловно, здесь это не от нас зависит, что там происходит в Ормузском проливе. Соответственно, цены на нефть мы можем их только прогнозировать, но не определять, к сожалению, может быть. Поэтому действительно это такой свежий глоток финансового воздуха для нас. Но когда закончится вот эта благоприятная конъюнктура, сказать сложно. Дальше тоже может будет все зависеть от того, что будет, например, с ОПЕК и ОПЕК+. Потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из нее, но остальные участники пока заявляют о приверженности. А, соответственно, если бы вся организация цивилизация распалась, конечно, все добывали бы потом по максимуму, когда могли бы проходить через Ормузский пролив, там, и цены бы упали. Но сейчас пока мы видим, что мир-то заменил ближневосточную нефть тем, что просто запасы проедаются, стратегические хранилища, а потом-то нужно будет их восполнять, поэтому спрос-то все равно будет оставаться высоким. И это позволяет нам надеяться на то, что цены все-таки будут выше, чем в том самом, там, допустим, первом квартале. Но вот вы отметили, что у нас дефицит большой оказался за эти 4 месяца. Это не только из-за того, что мы недополучили доходов. Там даже Минфин отдельно указал в своем пресс-релизе, потому что у нас расходы большие, там на 15% расходы бюджета оказались выше, чем в прошлом году. И Минфин объясняет это тем, что просто очень много авансовых платежей, то есть которые заранее делаются в начале года, в том числе оборонным предприятиям, чтобы они могли уже сейчас работать, производить свою продукцию. И потом во втором там полугодии и далее таких больших расходов не будет. Поэтому все-таки мы, я думаю, что там дефицит уменьшим к концу года, и вполне возможно, что он войдет в параметр бюджета.

0: больше, и чтобы, может быть, Росатом сконцентрировался все-таки на внутреннем рынке, потому что у меня еще много зарубежных проектов есть, реализуются в разных странах, в том числе, кстати, в недружественных, там вот в Венгрии, например, в ПАКЖ-2, в общем-то, но мы свои обязательства выполняем в этом плане Росатом, но, безусловно, там нужна атомная электростанция на Дальнем Востоке. Владимир Путин публично об этом говорил во время Восточного экономического форума несколько лет назад. Поэтому у нас есть определенные дефициты, где как раз таки понадобились бы атомные станции. На Дальнем Востоке, на Кавказе, фактически на юге. Мы видим, что там дефицит тоже. Ну и в других регионах он постепенно нарастает. Не зря, вот, например, ограничивают майнинг. Это же не, не от хорошей жизни.
1: Когда энергии много скидаются, конечно.
0: Да, тогда да.
1: Спасибо большое. Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России, был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Про возможности для родителей давайте поговорим. Оба работающих родителя при рождении двойни могут оформить отпуск по уходу за ребенком. Причем каждый из родителей сможет получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 40% своего среднего заработка за 2 года, предшествующих началу отпуска. Как это вообще может работать на практике? Ну, в том числе и об этом. Давайте поговорим. Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ольга Коробова с нами на связи. Ольга Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, вообще, конечно, это же нечастое явление, да, что вот сразу раз, так и двойня родилась, а тут еще и такие преференции.
3: Ну, это нечастое явление, но в последнее время надо отметить, что количество двоен растет. И это не может не радовать, это очень здорово. Мне кажется, что каждый, кто идет по улице и видит коляску с двумя детьми, улыбается, это очень приятно, очень здорово, но и в то же время очень хлопотно, поэтому понимаем, и государство понимает, и поэтому разработаны вот эти условия. У нас оба родителя по нашему законодательству имеют право пойти в декретный отпуск, причем независимо от того, один ребенок родился или двое.
1: Ну, оба, родился, но один не ребенок, одновременно, да?
3: Не одновременно. Да. Одновременно это при рождении, если многоплодная была беременность, родилось там двое, трое детей. Вот в этот момент могут пойти оба родителя. Причем это могут быть папа и мама, либо еще у нас имеют право на это близкие родственники, которые непосредственно осуществляют уход. Чаще всего это бабушки, которые помогают в воспитании. Да, потому что с двумя детьми мы понимаем еще сложнее, чем с одним, поэтому вот такая помощь от государства, со стороны государства такие вот, такая история существует. Но при этом, конечно, родители должны подавать отдельно заявление, каждый на своей работе должен написать на конкретного ребенка. То есть не просто прошу разрешить, а если вот там с одним ребенком и одного ребенка указывает мама, ну это если технически, да, говорить,
1: да,
3: о ребенке, сдаваться, то на другого ребенка заявление пишет уже папа. И при этом оба они будут получать пособие по уходу за ребенком, не один только, а оба будут получать это пособие по уходу за ребенком, и мне кажется, что это справедливо.
1: Здесь еще вопросы бюрократические, я так понимаю, они упрощаются. Об этом говорил в том числе и Михаил Мишустин, когда собирал членов правительства. Речь идет об упрощении порядка получения вот этих пособий, да, и количества дней, чтобы это было все быстрее гораздо.
3: Конечно, сейчас вообще система вся переходит, есть такая система, называется социальное казначейство, когда пытаются перевести, и я уверена, что в ближайшее время их будет еще больше, сейчас уже большое количество государственных услуг, в том числе начисление пособий, происходит в беззаявительном порядке. Или подается заявление, но при этом через государственные услуги самостоятельно гражданину не нужно собирать эти справки, они автоматически подтягиваются от других ведомств, которые закольцованы и подают эти данные, заключены договоры, соглашения. И это, конечно, упрощает, особенно когда рождается малыш, а когда еще и двойное такое счастье, то ходить по инстанциям, бегать, конечно, собирать справки, конечно, это, конечно, совершенно не нужно, лишнее.
1: То есть вот эта вся автоматизация, она как раз и способствует тому, чтобы было проще подавать, ну, во-первых, вот получать такую помощь, но не только это, да, то есть здесь и прикрепление к поликлинике, и многие-многие другие моменты, да, они помогут.
3: Да, конечно. И как раз основная задача-то сейчас цифровизации. Мы на себе ощущаем, это не только пользование интернетом там в любой точке, о чем сейчас говорят, и в чем проблема блокировок, почему появляются белые списки, это как раз, чтобы была возможность

0: возможность получать вот эти вот услуги онлайн, и даже если ты находишься в другом городе, ты всегда сможешь достаточно оперативно получить нужную тебе справку, информацию, получить услугу или подать заявление на получение какого-то пособия или социальной выплаты.
1: Вот здесь еще, знаете, специалисты пишут, что значит, суммы вот этих вот пособий, полученные у отца и у матери, они, конечно, могут отличаться, потому что сумма заработка, естественно, может отличаться. Ну, например, чаще, конечно, отцы зарабатывают больше, чем матери, хотя бывают разные ситуации.
0: Да, бывают разные ситуации, но есть такое правило, что не менее 40% от среднего заработка за последние 2 года получают родители.
1: Угу. Ну да, то есть это важный такой момент. Другое дело, знаете как, а вот вы говорили, что оба родителя могут уйти вот в этот самый, оформить
0: отпуск
1: там
0: по уходу за ребенком,
1: отпуск.
0: Да.
1: А отцы-то угу. как сейчас, готовы на такой отпуск, по вашим наблюдениям?
0: Да, отцы все чаще и чаще уходят в отпуск, но здесь же мы понимаем, что это мы сейчас говорим про отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет.
1: Да-да-да.
0: И особенно это касается двоен, конечно, особенно на начальном этапе достаточно сложно маме одной, тем более если рядом вдруг не оказалось у нас родственников, там бабушек, дедушек, кто может помочь. Конечно же, папы хотят тоже побыть со своими угу. новорожденными детьми и помочь своим супругам, молодым мамочкам.
1: Да.
0: И здесь... Да, их становится все больше, это радует. Но мы понимаем, что отпуск по уходу за ребенком, опять же, не обязательно оформлять ровно
1: да,
0: на 1,5 года.
1: Спасибо большое. Можно... Ольга Владимировна, Ольга Коробова, член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
2: Радио России.
3: 28 мая. Театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
1: Слушаем. Теперь автомобилистам или тем, кто стремится стать таковыми уже с удостоверением автомобилиста, да, и с водительскими правами, можно сделать чуть погромче. Значит, буквально несколько дней назад начали действовать новые правила приема экзаменов на водительские права. Срок, в течение которого ГИБДД назначает проверку практических навыков вождения, ну, так называемого города, уменьшен с 6 месяцев до 60 дней. Ну, по сути, конечно же, это получается 2 месяца. А если попытки сдать город заняли более полугода с момента проверки теории, то ее придется проверять заново. Использование скрытых микрофонов и камер на тестирование теперь грозит аннулированием результатов. И пересдача в этом случае возможна только через год. Но лучше, конечно, сдавать сразу. С нами на связи Дмитрий Попов, независимый автоэксперт. Дмитрий Владимирович, приветствую вас.
5: Добрый день.
1: Дмитрий Владимирович, ну что теперь, получается, лучше готовиться надо или что? Вообще с чем связаны изменения?
5: Давайте снимем сначала панику, потому что у меня уже человек 100, наверное, позвонил. Ты слышал, экзамен меняется. Значит, смотрите, сама технология приема экзамена остается прежняя. По-прежнему пока 20 вопросов. Допускается сделать не более 2 ошибок в разных блоках, и на них даются дополнительные вопросы. В этой части ничего не меняется, поэтому кто как готовился, так и готовится. Самая большая новация касается как раз вот изменения в регламенте предоставления услуги, связанным с тем, что экзамен по вождению назначается не позднее не 6 месяцев, а 2 месяцев. Почему это крайне важно для учеников, поясню. Мне кажется, правда, что это затронет в большинстве своих учеников, которые самокатом сдаются, то есть отучился в автошколе, забрал документы и пошел сдавать сам. Но я знаю, что в регионах есть и в автошкольном мире тоже проблемы, когда школа пришла, сдала теорию, а потом 4-5 месяцев назначают экзамен по вождению. А если экзамен по вождению будет назначен, например, через 5 месяцев и 3 недели, и, ну, не повезло, не сдал ученик, то получается, что следующий подход, у него теория протухла полгода, ему надо опять сдавать теорию, понимаете, в чем дело? Поэтому вот этот переезд с 6 месяцев на 2 месяца, он, конечно, разумен. Возникает один вопрос. Я раньше думал, что, в общем, ГИБДД с этой задачей справится, но я знаю регионы, причем областные центры, в которых экзаменаторов тотально не хватает. То есть там 1-2 человека принимает экзамены. Так. Как будет вот это уплотнение графика проходить, мне не очень понятно. То есть где возьмет ГИБДД силы и средства?
1: Ну, то есть пока что есть, на бумаге вот так вот сделали, да? А как-то оно будет реально на практике работать, пока не совсем ясно.
5: Андрей, давайте будем честны. Правильнее было бы, чтобы экзамен по вождению назначался не позднее 7 дней. Ну, лучше бы, конечно, день в день, но не позднее 7 дней. Но я точно знаю, что в маленьких городах за Уралом там один экзаменатор, он сначала заболел, потом он в санатории, потом он в отпуске, и ученик мне пишет: Дмитрий Владимирович, у меня осталось 10 дней на сдачу экзамена, потом у меня протухает теория. Это, конечно, безобразие. И, к слову сказать, такое положение с экзаменаторами, оно рождает сложности с их квалификацией. Что касается гаджетов, действительно, есть еще хитрецы, я думал, что они уже все повымерли, есть еще хитрецы, которые держат под прической наушник в ухе, а смартфон находится снаружи, и по Bluetooth-связи он, соответственно, называет номер билета, и ему там штампуют правильный ответ.
1: А задачка при нем задачка, да?
5: Да. Понятно, что их надо прессовать, но в ближайшее время, вот буквально позавчера у нас было очередное совещание по новой технологии экзамена, в ближайшее время эта технологическая история рухнет, потому что будет отсутствовать понятие билет. То есть вопросы будут вылетать в разнобой. И в этом случае либо ты ведешь прямой репортаж с нашего стадиона с вопросами и читаешь каждый вопрос, да, инспектор подходит и говорит: у вас все хорошо, или вы как, с кем разговариваете? Сам собой. Или ты учишь теорию, поэтому вот это вот история, она, конечно, будет побеждена.
1: Нет, ну учить теорию в любом случае надо. А как он такой молодец, да, сдал технологически, а потом кто ему на дороге будет помогать? Его камера, что ли?
5: Да. Кстати, такие бывают. Мне присылают иногда фотографии. В прошлом году было, человек прислал. Я, говорит, отучился в автошколе, не понимаю, что тут на знаке нарисовано. Подскажите мне. Прислал мне фотографию.
1: Ну да, слушайте, вот так вот. Да, а там на знаке, а там на фотографии кирпич, да, говорит, я не знаю, я проехал, а что там на знаке было, я не понял. Ну есть, конечно, такие, к сожалению, да, поэтому тут нужно внимательно подходить к этим всем вопросам. Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое, вообще это, конечно, вопросы нашей безопасности, поэтому благодарю вас за то, что включились к нам в эфир. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: История – важнейший предмет. Безусловно, историю нужно знать, а историю своего отечества так подавно. И ученики 9 классов с 2028 года будут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с Михаилом Мишустиным. И он добавил, что введение аттестации обсудят с преподавателями, школьниками и экспертами. Ну а мы, собственно, обсудим это прямо сейчас в нашем эфире. Призер Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2025 года, учитель истории и обществознания Глеб Фомин с нами на связи. Глеб Денисович, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Как вы к такой инициативе-то относитесь?
6: Будучи учителем истории, конечно, я отнесся положительно, признаюсь честно. С одной стороны, это дополнительная нагрузка на педагогов. С другой стороны, если мы посмотрим в масштабах страны и государства, то, безусловно, это очень важный шаг. Так как сейчас у учеников развитие коммуникативных навыков является одной из наших приоритетных задач в образовании. А если еще эти навыки развивать посредством учебного предмета «История», то, значит, сразу подключается у нас и патриотическое воспитание, и гражданская позиция. Поэтому я всецело поддерживаю.
1: Вы знаете, тут, что называется, сняли с языка вот этот вот вопрос, потому что он важнейший, да? Знать историю — это один момент. Вот у меня были такие знакомые, да были и есть, которые, ну, прекрасно разгадывали кроссворды. Они обладали энциклопедическими знаниями. Но когда начинаешь с ними говорить, ну, человеку сложно эти знания выразить. Вот он вроде бы знает, он написать может, а вот с коммуникативными навыками сложности. А здесь речь идет о том, что мало просто хорошо знать предмет, ну или отлично. Нужно еще и вспомнить все эти даты, рассказать, и все это, что называется, в хронологической последовательности разместить, и учителя убедить в том, что ты еще и прекрасно владеешь этим предметом. Вот с этим-то как быть?
6: Ну да, здесь напрашивается вопрос, а зачем знать факты, если не умеешь их правильно интерпретировать, если не умеешь давать оценку тем или иным событиям, особенно если это касается отечественной истории. Сейчас такое время, когда помнить о подвигах наших великих прадедов и других потомков – это, безусловно, крайне важная задача для современного поколения и еще нескольких поколений вперед. Так что, я думаю, это вполне актуально, вполне ожидаемо и очевидно.
1: Вот этот переходный период, а по сути мы о нем и говорим, потому что с 2028 года будут сдавать этот устный экзамен по истории, он нужен как раз для чего? Подготовить и учеников, и учителей, или создать в том числе методические пособия какие-то и так далее?
6: Ну да, безусловно, когда какая-то инновация такая вводится в образовательный процесс, нужно время, во-первых, для того, чтобы разработчики и рабочая группа по данной инициативе четко объяснили, что из себя будет представлять данное собеседование, так как на сегодняшний день у нас уже есть в 9 классе устное собеседование, но оно проходит по русскому языку.
1: Да.
6: И вот насколько сильно отразится эта форма будет похожа на то, что мы увидим по истории, много вопросов. Останется ли вообще собеседование по русскому языку, если вводится новое по истории? Какие там будут задания, какие критерии? Безусловно, для этого нужно время. И вот 2 года, я думаю, вполне хватит, чтобы и нас подготовить, ну, а мы уже, в свою очередь, будем тренировать наших учеников.
1: Ну, знаете, я тут немножечко, может быть, не соглашусь с вами. Мне кажется, что здесь не или-или, а здесь все-таки и-и вполне подойдет, но и-и в данном случае не искусственный интеллект, а и русский язык, и устный экзамен, и история, и также устный экзамен. Почему? Да потому что абсолютно с вами согласен. Коммуникативные навыки — это уже становится для некоторых таким вообще атавизмом. Люди перестают общаться вживую словами, они все больше пишут, в лучшем случае. Поэтому здесь как раз, мне кажется, нужно и то оставлять, но это лишь мое сугубо такое субъективное мнение.
6: Я с вами согласен. Я тоже буду рад, если обе формы сохранятся. Посмотрим, что из себя будет представлять собеседование по истории. Прям вот с нетерпением и с большой интригой жду, чтобы узнать, познакомиться более подробно с такой формой сдачи экзамена.
1: Но здесь, смотрите, если мы говорим про 9 класс, значит, это все предыдущие годы, или это должен быть экзамен по истории в 9 классах конкретно по программе 9 класса? Вот как здесь должно быть?
6: Я думаю, что это будут задания в целом по истории России с 6 по 9 класс, то есть, грубо говоря, с 862 года с образования древнерусского государства и до вот той самой черты, которую там на момент данного экзамена ребята пройдут по истории России. То есть если этот экзамен будет сдаваться зимой, как сейчас сдается устное собеседование по русскому языку, то значит на момент той самой темы, которая непосредственно была пройдена вот к декабрю там или к январю месяцу. Mm-hmm. Плюс, я не сомневаюсь в том, что одно, а может быть даже несколько заданий будут посвящены тематике Великой Отечественной войны.
1: Да, спасибо большое, Глеб Денисович. Напоминаю, Глеб Фомин, призер Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2025 года, учитель истории и обществознания, был с нами на связи. Далее «Хранитель времени».
2: Андрей Светенко. Хранитель времени.
7: Весной 1917 года далеко не все события, казалось, были связаны напрямую с политикой. В Москве в Большом театре проходили бенефисы знаменитого оперного певца и руководителя труппы Леонида Собинова. Однако в этот день Большой театр привлек к себе всеобщее внимание совершенно иным образом. Газета «Время» опубликовала статью «Разоблачение» под заголовком «Тайны министерской ложи». Цитирую. «В Московском Большом театре случайно сделано открытие довольно скандального и отчасти пикантного характера. Как известно, в бенуаре с левой стороны находится бывшая царская ложа, над ней в бельетаже бывшая великокняжеская, а с правой стороной такие же ложи в бенуаре директорская, в бельетаже министерская». Во всех 4 ложах, помимо маленьких фойе и аванлож, имеются уборные. Прежде в эти ложи доступ был, конечно, закрыт. В них сидели высокопоставленные зрители. Теперь в этих ложах помещаются канцелярии комиссаров и труппы Большого театра. На спектаклях же указанные ложи часто отводятся членам Совета солдатских и рабочих депутатов, политическим амнистированным, журналистом. Им-то и открылась потаенная страничка жизни Большого театра при старом режиме. Оказывается, в министерской ложе, в коридорчике, ведущем в уборную, на стене на высоте человеческого роста находится дверца в виде отдушины. Она запирается на ключ, и если ее открыть, то откроется витая решетка, за которой можно узреть соседнее помещение. А это гримерная, в которой переодеваются участвующие в спектакле артистки балета. Балетоманы, в кавычках, потушив электричество в коридорчике, сколько угодно могли наблюдать за дриадами, нимфами и русалками в трико и без оного. Этот секретный глазок никогда не вызывал подозрений, имея вид безобидной отдушины, каких в театре сотни. Окошечко, впрочем, служило и для других целей, соединяя приятное с полезным. Через него не только было все видно, но и прекрасно слышно, так что окошком пользовались и осведомители конторы. Всякое высказанное кем-нибудь из артистов недовольство немедленно передавалось начальству. Прервем цитату, как говорится, два в одном – и пошлость, и политика. Характерное сочетание для того текущего момента. Любопытно, что обнаружили секретное окошечко зрители из числа новой элиты, члены Московского совета солдатских депутатов. Газеты тут же подхватили новость, причем в язвительной для Собинова форме, цитирую. Комиссар Большого театра теперь занят розыском того лица, у которого постоянно хранился ключ от секретного окошка. Лицо это упорно не объявляется, но Собинов не теряет надежды его найти. Конец цитаты. С вами был Андрей Светенко.
2: Радио России.
8: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно Врубелевского «Демона». 12+.
2: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
9: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
2: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
9: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
2: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
9: Вы, конечно, плуты.
2: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
10: На правах рекламы.
11: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
11: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
12: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены, и именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
11: Вены, артерии – это же одна система.
12: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
11: Да, я часто вижу людей с такими синими, выпирающими венами. Но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
12: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают. Но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разжижать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
11: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
12: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
11: Но почему же появляется варикоз?
12: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапан вен. Я уже говорил, что кровь по венам движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
11: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
12: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушения венозного кровообращения и даже кровенаполнения сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
11: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
12: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье – позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови, таким образом облегчая клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203».
11: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
12: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
11: Давайте.
12: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинаются осложнения для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
11: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
12: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
13: То есть просто мазью не обойтись.
12: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
13: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
12: Конечно. Активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
13: А какие могут быть осложнения?
12: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих венах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер *2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильную *2203.
13: Давайте поговорим о составе флебазола.
12: Флебазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флебазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флебазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
13: Вы говорили два активных вещества в составе флебазола.
12: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
13: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
12: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычные тапочки. Позвольте радость и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер *2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно.
13: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
12: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флебазол – это европейский комплекс. Флебазол – это эстетическая поддержка ног. Флебазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазол бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флебазол можно заказать только у нас и больше нигде.
13: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: Радио России. Братство кино.
14: Я 4 месяца отслужил, и потом меня пустили на съемки. У матросов нет вопросов. 5 месяцев я снимался бесплатно. Но когда закончился фильм, Пугов, Инхитя и вот эти великие артисты свое постановочное вознаграждение отдали мне.
2: Актер Вадим Андреев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Саратова. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия, Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. ФСБ сообщила о задержании в Крыму местных жителей, которые передавали украинским спецслужбам сведения о дислокации военных. Российские машиностроители являются технологическим ядром и материальной основой ОПК страны, заявил вице-премьер Мантуров. И коррупционный скандал с экс-главой Офиса президента Украины Ермаком грозит обернуться катастрофой для Зеленского. Об этих и других событиях далее подробно. ФСБ сообщила о задержании и аресте в Крыму двух местных жителей, которые передавали украинским спецслужбам сведения о дислокации военных на территории полуострова. Один из задержанных, житель Красноперекопского района, передал украинской военной разведке фото, видео, а также координаты дислокации объектов вооруженных сил России на территории полуострова. Задержаны далее признательные показания.
2: Смотрел YouTube, как отслеживал, как что происходит все. Открыл телеграм-канал, зарегистрировал себе страничку, вот, и зашел на сайт и скинул координаты ракетной установки. Хотел помочь Украине хоть как-то.
1: Второй подозреваемый, житель Симферополя, установил контакт с Государственной пограничной службой Украины и собирал информацию о кадровом составе и персональные данные представителей территориальной обороны Крымского полуострова. Также он передал сведения о перемещении российской военной техники и оборонительных объектах Минобороны. Один из задержанных в Крыму также передавал украинским спецслужбам сведения о местоположении зенитно-ракетных комплексов С-400. Возбуждены уголовные дела по статье «Госизмена». Российский оборонный промышленный комплекс в прошлом году увеличил объем выпуска продукции на 21%, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на съезде Союза машиностроителей России. По его словам, российские машиностроители являются технологическим ядром и материальной основой ОПК страны. Такая консолидация особенно важна в условиях проведения специальной военной операции, отметил он. Мантуров напомнил, что российские машиностроители разрабатывают и производят различные виды военной техники, от стрелкового оружия и боеприпасов до сложнейших ракетных и космических систем. Россия в минувшем году получила выручку по линии военно-технического сотрудничества в размере 15 миллиардов, сообщил Мантуров. Объем выпуска по некоторым видам вооружения и военной техники увеличился с 2022 года в десятки раз, сообщил сегодня генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Россия продолжает выступать с предложением о мирном завершении конфликта на Украине, заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, если конфликт на Украине не удастся завершить дипломатически, у России есть все возможности и основания сделать это военно-техническим путем. Очень важно поддерживать участников специальной военной операции, которые возвращаются домой и становятся учителями, заявил также глава Российского исторического общества. Сергей Нарышкин отметил, что преподаватели с боевым опытом прививают молодежи ответственность за судьбу страны и Родины. Кстати, уже так было и после Великой Отечественной войны.
3: После победы фронтовики составили кадровый костяк возрождаемой системы образования. Сегодня ту же воспитательную миссию берут на себя участники специальной военной операции. Некоторые из них становятся учителями или проводят отдельные уроки мужества для учащейся молодежи.
1: Глава СВР также не исключил и новую волну эскалации вокруг Ирана. Стороны конфликта ведут переговоры, но его завершение пока не просматривается, сказал Нарышкин журналистам. По его словам, у США и Израиля не получилось легкой победы в Иране. Тегеран по-прежнему обладает очень солидным военным потенциалом. Коррупционный скандал с экс-главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком грозит обернуться катастрофой для Зеленского, пишет немецкое издание «Шпигель». Суд в Киеве избрал для экс-главы Офиса Зеленского Ермака меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в 140 миллионов гривен. Это более 3 миллионов долларов. В случае освобождения под залог Ермак будет носить электронный браслет. Как пишет издание, поскольку Ермак был так тесно и долго связан с Зеленским, все это грозит обернуться катастрофой для последнего. Зеленский хранит молчание по поводу обвинений Ермака и новых подробностей скандала, отмечает «Шпигель». Обвинения, выдвинутые украинскими антикоррупционными органами против его ближайшего окружения, будут преследовать его еще долгое время, резюмирует немецкое издание. Президент США Дональд Трамп провел хорошую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Стороны договорились укреплять экономическое сотрудничество. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи, которое приводит телекомпания CNN. Госсекретарь США Рубио заявил об успехе саммита США-КНР и надеется на продолжение взаимодействия сторон. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессон также охарактеризовал саммит как очень конструктивный. Центр избирком России передал вакантный мандат депутата Госдумы 8-го созыва Фарахова бывшему главе Брянской области, зарегистрированному кандидату из федерального списка единороссов Александру Богомазу. Такое решение принято на сегодняшнем заседании комиссии. Напомню, накануне президент Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородчины назначен Александр Шуваев, брянщины Егор Ковальчук. Вдова советского поэта и публициста Андрея Вознесенского Зоя Богуславская скончалась в возрасте 102 лет. Об этом сообщили в Центре Вознесенского. Богуславская была ярким и талантливым человеком. Она внесла огромный вклад в развитие русской культуры и искусства, отметили в Центре. Богуславская была писателем, театральным и литературным критиком. В 60-е годы основала Ассоциацию женщин-писательниц в России, а позднее Международную ассоциацию женщин-писательниц в Париже. О дате и месте прощания Зои Богуславской станет известно позднее. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские игроки в настольный теннис выступят на молодежном первенстве Европы для спортсменов до 21 года. Турнир состоится в Румынии с 17 по 21 июня. Последний раз россияне выступали на молодежном первенстве Европы в 21 году. Тогда они завоевали медали во всех дисциплинах. Хоккейный трактор официально назначил Скотта Гордона главным тренером. Соглашение рассчитано на один сезон. По данным «Спортэкспресса», американцу заплатят 45 миллионов рублей за этот сезон. По ходу карьеры Гордон тренировал Филадельфию и Нью-Йорк в НХЛ, но не смог вывести их в плей-офф. На чемпионате мира 2011 он возглавлял сборную США. Американцы заняли тогда на турнире 8-е место. Митч Миллер из Акбарса стал первым защитником в истории континентальной хоккейной лиги, сделавшим хет-трик в матче финальной серии. Накануне Миллер трижды забил в матче против «Локомотива», который его команда выиграла со счетом 5-1. До этого в плей-офф КХЛ только два защитника делали хет-трики, но не в финальных сериях. Колумбийский нападающий Джон Дуран покинул расположение «Зенита» перед последним туром чемпионата России по футболу. Это связано с личными обстоятельствами. О возвращении футболиста в команду будет объявлено дополнительно, заявили в клубе. В последних двух матчах «Зенита» Дуран не выходил на поле. «Зенит» заплатит «Балтике» 3,5 миллиона евро за переход защитника Кевина Андраде. Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. 2 года назад «Балтика» покупала Андраде за 1 миллион евро. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов считает, что его невозможно сравнивать с легендарным советским вратарем Львом Яшиным. «Это все сказки какие-то. Думаю, что тут нет места таким сравнениям. Люди могут говорить что угодно, но я считаю, что сравнивать невозможно», — сказал Матвей. В среду ПСЖ на выезде обыграл «Лан» со счетом 2-0 и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов совершил 8 сейвов и получил высшую оценку за свое выступление. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. Баланс центра Фобос. 15 мая в Петропавловске-Камчатском ожидается переменная облачность преимущественно без осадков и до 7 тепла. В Южно-Сахалинске до 14 тепла, возможен небольшой дождь. В Екатеринбурге и Челябинске днем до 27 градусов без осадков. В Ханты-Мансийске, Омске до 20 градусов, возможен небольшой дождь. В Новосибирске, Красноярске также возможны кратковременные осадки до 13 градусов тепла. В Петрозаводске и в Великом Новгороде до 18 тепла. Дождь в Калининграде около 20 градусов и также возможны осадки. В Уфе, Оренбурге, Казани и Самаре днем до 29 градусов будет сухо. В Пензе до 26 градусов. Необходимо с собой взять зонт. В Ростове-на-Дону до 22 градусов и также не обойдется без осадков. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Днем до 21 градуса. В Москве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков. Днем до 22 градусов.
5: Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
6: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркус Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, трио «The Breaks» и «Sweet Meg».
5: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
10: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
5: Слушаем.
4: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Сургута, Темрюка, Новороссийска, Евпатории, Зарайска, Мурманска, Великого Новгорода, Красноярска, Ростова, Дмитрова и других городов нашей прекрасной Родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Петр Желудков. И второй час, конечно же, будет не менее насыщенным, чем первый. И не забывайте, что нас слышно не только в FM-формате, но и в онлайн с помощью приложения Радио России. Обязательно заходите в приложение. Кроме того, не забывайте, что программы сохраняются на платформе «Смотрим». А за информацией обязательно отправляйтесь на сайт вести.ру. Ну и присоединяйтесь к нашему мессенджеру «Макс». Безусловно, он растет очень активно. Какие темы будем обсуждать в этом информационном блоке? Врач по медицине здорового долголетия, физической и реабилитационной медицины, а также нейропсихолог. Это я к чему? В России появится более 10 новых медицинских специальностей. Мы это обсудим. Почему они появятся, нужны ли они, кто будет, собственно, работать по этим направлениям. Вот эта тема будет в этом часе. Школьников будут обучать работе с нейросетями. Вопрос в том, нужно ли это реально школьникам. И кто будет это делать, вот также обсудим. За нецензурную лексику в транспорте можно получить штраф или арест до 15 суток. К сожалению, и такое случается. Ну, а вот напоминание от юриста будет не лишним, что нужно себя держать в руках, и не только в общественном транспорте, между прочим. Объявлена программа проекта сезона «Лето в Москве». Эту тему ближе к завершению текущего информационного часа обсудим, но начинаем через несколько секунд.
5: Слушаем.
4: Сейчас давайте поговорим о миграционных вопросах. Эта тема у нас в поле зрения постоянно. В ФСБ сообщили о приговоре для участников межэтнической банды, которым удалось легализовать тысячи мигрантов в 6 российских регионах и получить за это 300 миллионов рублей. Ну, довольно громкое дело. Осужденные приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет. Там и значительные штрафы, но вообще речь шла о том, что в России вот легализовала эта группа более 2500 мигрантов в 6 регионах. Ну, то есть регионах, соответственно, такая сеть была. Но и не только эти вопросы хотим обсудить, в частности, еще тема: в России почти на треть увеличилось число внеплановых проверок как раз юрлиц и предпринимателей по линии миграционного законодательства. На эти темы поговорим сейчас. С нами на связи политолог, востоковед, специалист по миграционным процессам и межэтническим конфликтам Николай Севастьянов. Николай Николаевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
4: Ну, как вам кажется, громкое вот это дело или просто одно из, и сейчас могут такие последовать дела?
12: Оно громкое по цифре, и они легализовали 2500 мигрантов. Но при этом на скамью подсудимых отправились 18 человек. Они получили действительно кто-то тюремный срок, кто-то получил штраф. Но при этом совокупный штраф, тем и вместе взятым, составил 1,2 миллиона рублей. То есть, мягко говоря, это сильно меньше, скорее всего, чем они с этого получали. Это первое. Второе. Вот эти 2500 мигрантов, которых они легализовали, то есть которые не имели права находиться на территории России, и которые при их содействии получили все необходимые документы, регистрацию и так далее. А что с этими мигрантами? Я вот не нашел информации. Они депортированы или они тоже привлечены к ответственности? На мой взгляд, это тоже преступники. Если человек обращается к таким вот посредникам, решалам, кому угодно, кто его должен легализовать, когда он понимает, что он не может здесь находиться, такой человек нарушает закон. Конечно. Такой человек тоже должен как минимум отправляться в освояси с запретом на въезд, а желательно еще и проверяться на предмет того, а нет ли оснований для его тюремного заключения или большого, значительного штрафа. То есть в данном случае мы такую информацию не наблюдаем. Что с этими 2500 мигрантов? Какова их дальнейшая судьба? Выслали их из страны или их простили, грубо говоря, сказали, что ну давайте мы вам документы выровняем, поправим и так далее. И от этого, собственно, и зависит, как это дело нужно воспринимать. Как что-то серьезное, действительно, с заделом на будущее. Или как, ну не профанацию, конечно, это не профанация, это действительно важно все равно, что кто-то хотя бы привлечен к ответственности. Но, скажем так, как недостаточное доведение дела до его логического конца.
13: Ну, то есть, конечно, просто факт ради факта обсуждать, да, понятно, что мы ориентируемся на факт, вот состоялось судебное заседание, да, вот они такие сроки получили, вот такие штрафы, ну, абсолютно верно вы сказали, ну, то есть штрафы от 30 тысяч до 800 тысяч рублей, а по факту не менее 300 миллионов было было получено за вот эту деятельность легализации. И, конечно, здесь нужно понимать, что ужесточение мер, оно ведется различными способами. Один из них — это как раз количество внеплановых проверок. Является ли это, по вашему мнению, вот как раз тем самым ужесточением мер или нет?
12: Важно не количество проверок, а то, к чему эти проверки приводят. То есть вот в чем вопрос, что можно провести 10 тысяч дополнительных проверок, а потом с большим удивлением узнать, что никакие меры приняты не были, что тут не нашлось оснований для закрытия, тут каким-то образом те меры, которые были нарушены, на бумаге оказались в норме. То есть важно не наличие закона, а то, как этот закон применяется, грубо говоря, и к каким он приводит результатам. Когда у нас есть совсем вот недавняя история, где мигранту, уроженцу Таджикистана, который просто ради собственного удовольствия плевал в шаурму, и это было зафиксировано, оставили лицензию на осуществление предпринимательской деятельности, чтобы он дальше мог радовать аборигенов, грубо говоря, своим вот этим удивительным рецептом. Очень сложно поверить на фоне такой истории и других аналогичных, в то, что такие проверки являются на самом деле панацеей. То есть сам по себе это механизм важный и нужный. Без проверок, разумеется, невозможно довести ни одно подобное дело до логического конца. Но если сами по себе проверки ни к чему не приводят, имеющиеся нарушения не фиксируются, или фиксируются с запозданием, или с задним числом оформляется, что все нормально, то опять же это, к сожалению, не тот инструмент, который может как-то ситуацию привести в норму. Опять же, потому что нужен результат, а не просто отчеты о количестве проверенных точек, о количестве опрошенных предпринимателей и так далее.
13: Вот что необходимо делать, по вашему мнению, Николай Николаевич, коротко, если можно, тезисно, вот сейчас для того, чтобы, потому что мы постоянно говорим об ужесточении законодательства, об увеличении количества проверок, а проблема пока, ну, не решается так вот комплексно и глобально.
12: Дело в том, что любой контроль, а мы говорим сейчас о контроле, он имеет смысл только когда отсутствуют инструменты, с помощью которых объекты контроля могут на этот контроль влиять. Пока такие инструменты есть в виде диаспор, в виде определенных деятелей, которые лоббируют интересы диаспор, в виде среднеазиатских элит, которые также оказывают поддержку со своей стороны через политическое давление, через шантаж и угрозы, любой контроль будет, мягко говоря, неполным, а в ряде случаев будет носить фактически имитационный характер. То есть все, опять же, упирается в те самые проблемы, о которых очень много сказано, но на этом поле при этом очень мало что сделано. То есть по-прежнему мы увидим и лоббистскую деятельность, мы по-прежнему видим, как диаспоры пытаются интегрировать в ряде регионов чуть ли не, ну, не прямо во власть, но, скажем так, держать их рядом и на них даже ссылаться как-то какие-то авторитетные структуры. Пока это существует, любой контроль не будет, к сожалению, выполнять ту функцию, которую он должен нести.
13: Спасибо большое, Николай Николаевич, что включились к нам в эфир. Николай Севастьянов, политолог, востоковед, специалист по миграционным процессам и межэтническим конфликтам, был с нами на связи. А далее слово передаю моему коллеге Алексею Гвоздеву. Рубрика «Вас не обманут».
14: Вас не обманут.
15: Здравствуйте. Мошенники используют государственную фельдъегерскую службу России для обмана. Казалось бы, как? Ведь обычно люди никак не контактируют с этой службой. Фельдъегеры занимаются специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти. И как и Центробанк России, не работают с физическими лицами. Но именно на это и делают ставку обманщики. На уникальность. Злоумышленники рассказывают о спецкурьерах, о декларации наличных, о проверке средств и о других вымышленных процедурах. Иногда пытаются вовлечь в свои якобы спецоперации под видом стажировки или внештатной работы в несуществующих подразделениях службы фельдъегерей. Государственная фельдъегерская служба напоминает, что ее сотрудники не приезжают к людям за деньгами, за банковскими картами, ценностями или документами для проверки. Любые подобные истории – признак мошеннической схемы, говорят в полиции. Понимаем, что аферисты используют сложные термины и мимикрируют под госструктуры, с которыми редко или совсем не соприкасаются люди, чтобы запугать, убедить, удивить, заставить поверить себе и заставить делать то, что нужно им. С псевдоинвестициями точно так же, поэтому так часто мошенники говорят о криптоинвестициях, в которых большинство не разбирается. Но именно в обратном процессе ваша защита от мошенников и защита ваших накоплений. Вкладывать деньги нужно только в то, во что понимаешь. А доверять в принципе никому не надо. Все перепроверяйте. Любую информацию, если вам звонит в мессенджере чиновник или представитель официального ведомства, это обман на 99%, говорят киберполицейские. По статистике, больше чем в половине всех случаев телефонного и интернет-мошенничества преступники используют образ сотрудников государственных органов и силовых структур. А если во время телефонного разговора с незнакомцем, который назвался сотрудником силовых органов, вы слышите словосочетание «Читание», «Секретная операция», «Подписка о неразглашении», «Дистанционный обыск» или вас просят включить видеокамеру для демонстрации денег – это 100% мошенники. В этом году самая часто используемая схема обмана, по данным экспертов, это использование чужих данных для входа в банковское приложение, это взлом аккаунта в маркетплейсе, фишинговые ссылки, поддельные сайты, фальшивые QR-коды, вредоносные программы под видом VPN. Остались популярными у мошенников и поддельные службы доставки – шпионские приложения, которые они

0: Врач по медицине здорового долголетия, физической и реабилитационной медицины, а также нейропсихолог. Это я о чем? В России появится более 10 новых медицинских специальностей. Ну, кстати, там и, например, врач медицинского микробиолога, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, специалист по физической реабилитации и другие направления. Более подробно говорим об этом сейчас. Доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог, иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, член Центрального штаба Народного фронта Павел Бережанский с нами на связи. Павел Вячеславович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Меняется все, меняется и медицина. Получается так, да, раз хотят вот новые вот эти специальности как-то внедрить?
1: Действительно, что мы ждем от этих, наверное, новых специальностей, что это направление, которое требуется усилить сейчас. Это усиление профилактики, реабилитации, долголетия. Но это не какие-то изменения, это интеграция уже в существующие практики. Мы сейчас видим, у нас есть отдельная реабилитация, есть отдельные нейропсихологи, но просто их надо усилить. Это первое. Ну и второе очень важно, что нужно обелить, если мы говорим с точки зрения медицины, некоторые специальности, например, такие как нутрициологи. Сейчас большое количество у нас есть людей без медицинского образования, которые учат, обучают конкретно по этой специальности. К сожалению, это сейчас так, но с 1 сентября...
0: В шапке профиля соцсети написал нутрициолог, все, может таковым считаться, да?
1: Да, к сожалению, теперь уже это будут четко врачи, имеющие сертификаты, дипломы, обученные. Но самое главное, все эти специальности будут по ОМС. Вот это очень важная такая задача. Ну и, да, уже тоже сказали, что такие, как медико-биологические, технологические, да, медицинская биология, медицинская физика будет, химическая экспертиза. Это очень важно с точки зрения онкологии, репродуктивных технологий, радиологии, лабораторной диагностики. То есть это направление такой профилактической медицины. Вот эти все изменения.
0: Значит, тут у меня вопрос. Он такой, из разряда непростых, с одной стороны, Павел Вячеславович. Мы говорим про новейшие технологии, необходимость медицины, нутрициологии и так далее. Это все важно, безусловно, это нужно. Медицина меняется, время меняется, технологии и так далее. Но вот простой терапевт. Иногда в отдаленных уголках нашей страны, да и не всегда отдаленных, в небольших населенных пунктах не хватает врачей вот этого профиля. Просто терапевта. Просто врач, который посмотрит, назначит, грамотно сделает диагностику и поставит диагноз. Ну вот, собственно, это и есть его задача. Вот что с этим делать?
1: Кадровый дефицит — это проблема, да, которую мы постоянно в Народном фронте поднимаем. Леонид Михайлович Рошаль поднимает у нас всегда этот вопрос. Врачей не хватает около, по данным Минздрава, около 30-35%, а средний медперсонал около 60%. Но в некоторых районах мы видим, что эти цифры могут приближаться вообще к 80%. Да. И по врачам, и по среднему персоналу. К сожалению, проблема, одним из выходов этой ситуации, первое, это телеконсультации, телекоммуникационные технологии, которые сейчас используются, и мы видим, что они широко развиваются. Это раз. Второе, это вот новые законодательства, которые с этого года приведут к тому, что кто заканчивает медицинские вузы, кто учился на бюджете, в ординатуре, будет распределение по учреждениям здравоохранения именно государственного профиля. Поэтому, может быть, какой-то момент здесь, конечно, прикроет кадровый дефицит. Да, пока это вот основные шаги, которые были предприняты Минздравом.
0: Значит, здесь еще в этом же документе, который мы с вами изначально обсуждали, это по поводу 9, ну, там, более 10 медицинских специальностей, другая часть документа, там говорится о прекращении набора на несколько устаревших специальностей. Здесь я тоже насторожился, потому что среди них врач-диабетолог, например, врач-педиатр городской и врач-сексолог. Ну, вот, значит, врач-диабетолог. У нас диабет, к сожалению, это одно из самых распространенных заболеваний. И как можно тогда исключить? А кем заменить? Вопрос.
1: Здесь исключение как раз устаревших именно названий, потому что врачи и диабетологи — это у нас все врачи-эндокринологи.
0: Так.
1: В принципе, широкого профиля, и они конкретно занимаются диабетом. Просто это название исключено будет из номенклатуры. То есть нельзя будет устраивать специалистов по данному названию. А так они будут числиться как эндокринологи и работать конкретно с этими пациентами. Это слишком узкая такая

0: стоматологическая специализация.
1: Угу. Педиатр городской, ну он же тоже нужен?
0: Педиатр городской, ну, здесь мы знаем, что у нас стандартная есть должность врач-участковый педиатр.
1: Все.
0: В принципе, он так и остается, да.
1: Ну и врач-сексолог, ну, среди прочего, почему я на это обратил внимание, вот мы говорили с вами о всяких блогерах там и так далее, вот чтобы не исключили только этих врачей, они все-таки нужны, и потом люди не пошли такие, а, у кого-то там написано сексолог в шапке профиля, опять-таки, в социальных сетях, пойдем-ка мы его слушать. Все-таки, наверное, нужно таких специалистов оставлять?
0: Конкретно по этой специальности, опять же, почему ее исчисляют, потому что она слишком узкая, поэтому убирают. Mm-hmm. Вводятся специальности медицинская психология, и там отдельный курс как раз по сексуальному воспитанию, по сексологии. И здесь же подхватывают врачи-репродуктологи.
1: Ага, все. Спасибо большое. Павел Бережанский, доктор медицинских наук, врач-педиатр и член Центрального штаба Народного фронта был с нами на связи.
2: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
3: От нашей банды я заявляю. Не поет.
2: Где заканчивается голос и начинается актерство?
4: Партия.
2: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
5: Вы меня запутали просто бесконечно.
2: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
6: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
7: Причем под мою?
2: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
8: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрители ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
2: Слушаем.
1: Вот такая вот инициатива в Госдуме, я сейчас ее озвучу. Школьников необходимо учить грамотно формулировать запросы к нейросетям, проверять полученную информацию и критически оценивать ответы искусственного интеллекта. Поводом для инициативы стало массовое использование школьниками чат-ботов при выполнении домашних заданий и подготовке учебных работ. Знаете, вопрос, конечно, такой интересный, потому что, ну, на самом деле у меня иногда складывается впечатление, что школьники сами кого угодно могут уже научить пользоваться чат-ботами, AI-агентами, да и, собственно, нейросетями в целом. Но вопрос в том, а кто их-то будет учить? Каким образом это должно внедряться? И нужно ли реально это школьникам, чтобы их учили правильно там промпты писать? Гендиректор компании разработчика искусственного интеллекта AI-эксперт Роман Душкин с нами на связи. Роман Викторович, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
1: И как вы это видите? Вот если практически подойти к этому, вот как вы, как специалист, думаете, как это в школе может быть реализовано?
9: Ну, тут же вопрос не только в том, как использовать большие языковые модели, но и различные ограничения и, ну, правовые последствия этого использования тоже нужно понимать. И более того, вот буквально сейчас я пишу книгу, которая как раз направлено на людей школьного возраста, на читателей школьного возраста. И даже младших институтских, вузовских курсов, в которой, например, одна глава называется «Не верь», а другая глава посвящена сетевой репутации. То есть аспектов очень много, и действительно эту инициативу, ее только поддерживать нужно. Нужно, можно.
1: Слушайте, ну хорошо, давайте я просто такой вопрос вам хочу задать. Вот смотрите, я же не просто так вначале сказал. Какой-нибудь 13-15-летний школьник, который уже прекрасно понимает, что такое промпт, как его писать, каким образом и с какой нейросетью вообще взаимодействовать. И вот его, я не хочу никого обижать, да, будет учить учитель, уважаемый, я не знаю, по информатике, например, но ему 50+, и он, да, что-то знает, но где-то отстает в понимании технологий. Насколько это вообще, ну, простите за такое слово, релевантно? Насколько вообще он качественно может дать и какую информацию, с учетом того, что мы не то что каждый месяц, мы каждую неделю получаем новое в нейросетях?
9: Ну, да. Все учителя информатики, с которыми я знаком, они выпускники и выпускницы в основном педагогических вузов и, более того, технических вузов до 30 лет, поэтому, возможно, у меня выборка немножко смещенная, конечно, но тем не менее. И даже для учителей информатики, образно говоря, 50 плюс лет, ну, извините меня, это я, например, да, я мог бы выступать в этой роли, мне как раз почти 50. Соответственно, преподаватель, учитель в школе, он в любом случае пройдет курс повышения квалификации, будет готов к тому, чтобы ввести такие дисциплины.
1: То есть, вот, чтобы участвовать в этой борьбе, да, за умы школьников, да? Ну, самим-то школьникам, как вам кажется, это нужно сейчас, чтобы их учили вот использованию ИИ?
9: Ну, конечно, нужно, потому что школьники, обучаясь как бы на собственном опыте и, так скажем, кустарно, они не, как бы, не получают целостной такой системной информации, системного знания о том, как это использовать. Соответственно, вот, например, опять же, я обращаюсь к своему опыту, выделяю 5 уровней промптинга, и большинство людей, они даже до первого не доходят, они на таком нулевом болтаются, типа, привет, нейросеточка, расскажи мне, что сегодня будет там на улице. А даже первый уровень промптинга – это введение большой языковой модели в роль, выстраивание ограничений, выдача контекста, там, few-shot примеров и прочие-прочие фишки, которые важно понимать и действовать, самое главное, осознанно. Когда-то нужно few-shot примеры давать, когда-то нужно one-shot или вообще zero-shot пример, то есть не давать примеров. Обстоятельств решения разных задач используются разные подходы и методы. Поэтому, конечно же, системное понимание того, как с этим работать, нужно.
1: Отлично. Спасибо вам большое, Роман Викторович, что включились к нам в эфир. Роман Душкин, гендиректор компании-разработчика искусственного интеллекта «АЯ Эксперт», был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Значит, давайте начнем с юридической информации. Россиянам грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток за разговоры в общественном транспорте. Ну, не просто за разговоры, а за нецензурную брань. Ну, то есть за разговоры, которые сопровождаются нецензурной бранью. Ну, то есть за мат, если так по-простому, по-народному. Но в каком случае могут наказать? Вот будем сейчас разбираться. Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени Кутафина Елена Галяшина с нами на связи. Елена Игоревна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Мы с вами все безусловно культурные люди, но представим себе такую ситуацию. Заходим мы в общественный транспорт, час пик, и какой-то неосторожный гражданин, вот, ну или гражданка, а у него каблуки или у нее такие серьезные, и вот он наступает, этот гражданин, на ногу, и это происходит все очень больно, очень неприятно, и вырывается какое-то слово. Ну, слово неприличное, ну, слово, которое, ну, явно мы не можем произносить в эфире, но можно ли это считать нецензурной бранью в адрес того, кто вам неосторожно наступил на ногу? Конфликта нет, но брань-то есть.
4: Да, вы знаете, у нас действительно предусмотрена административная ответственность за употребление подобной лексики, если это является мелким хулиганством, то есть нарушением общественного порядка, который выражает явное неуважение к обществу. Если человек просто наступил и в сердцах, как говорится, да, у него выскочило что-то, то здесь, я думаю, никакой ответственности не будет, тем более, если мы сделали замечание, он сказал, ну, извините, да, вот вырвалось. Ничего здесь такого с точки зрения нарушения порядка в обществе не будет.
1: Угу. Хорошо, а тогда не кажется ли вам, что если это все-таки перерастает в конфликт, и если это уже зафиксировано людьми, которые вокруг, и в наш век использования мобильных телефонов и камер еще и запечатлено на видео, то штраф тогда в 1000 рублей, я уже в другую крайность, знаете, что штраф в 1000 рублей как-то и маловат, если человек там оскорбляет чувства, ругается, а если, не дай бог, еще и с кулаками лезет.
4: Нет, вы знаете, если это транспорт, общественный транспорт, то в зависимости от обстоятельств это может даже квалифицироваться как преступление, потому что у нас есть статья 213 «Хулиганство». Это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. И пункт В этой части первой этой статьи говорит, что если это происходит на железнодорожном, морском, внутреннем водном, воздушном транспорте, в маршрутке, если это может быть автобус пассажирский, метро, то здесь может быть вплоть до уголовной ответственности. А здесь штрафы совсем другие, и санкции могут быть вплоть до 5 лет лишения свободы. Поэтому здесь все зависит и от, не только от обстоятельств, от того, как ведет себя человек, но и находится ли он в общественном транспорте, а не просто в общественном месте. А если это самолет или там какая-то водная транспортная категория, то здесь тоже это может быть вплоть до, я говорю, уголовной ответственности.
1: Просто почему-то люди вот как-то не осознают, да, тут больше эмоций, наверное, берут вверх. А потом человек, может быть, раскается и скажет, да вот, там, солнце напекло, не знаю, настроение с утра было плохое. Но это же ведь не оправдание, если вы нарушаете закон, правильно?
4: Вы знаете, эти категории все-таки оценочные. И суд или то лицо, которое рассматривает это правонарушение, должно учитывать все обстоятельства, и способ, и время, и вот то, что вы говорите, солнце напекло, интенсивность, продолжительность. То есть явное неуважение к обществу выражается в умышленном нарушении общественных норм и правил порядка, когда виновный желает противопоставить себя окружающим, демонстрирует вот это пренебрежительное отношение к окружающим людям. Но здесь, конечно, все должно быть очень конкретно и, соответственно, должно быть задокументировано, правильно вы сказали, это могут быть и свидетельские показания людей, которые при этом присутствовали и видели вот это вот явное противопоставление. Здесь чаще всего, вы знаете, это бывает даже не в отношении тех людей, которые эмоционально реагируют. Молодежь, вот она не понимает, что здесь ответственность наступает с 16 лет, и если уже 16 лет исполнилось, то это не значит, что можно вести себя очень вольно и вплоть до того, что просто стоять между собой вот с помощью нецензурной брони разговаривать таким образом. Здесь еще хотела обратить внимание на очень такой важный момент, что многие думают, что это достаточно это относится только к употреблению именно известных вот матерных слов.
1: Так.
4: Но у нас есть тоже нормативный такой, я бы сказала, словарь, который был разработан...
1: У нас 20 секунд буквально, Елена Игоревна, 20 секунд.
4: Толковый словарь государственного языка. Там есть перечень нецензурной брани, и это не только мат. Поэтому может в открытом доступе посмотреть и узнать, чего употреблять нельзя.
1: Спасибо большое. Елена Галяшина, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени Кутафина, была с нами на связи. Далее слово передаю Михаилу Предтеченскому, рубрика «Кино по четвергам».
2: Кино по четвергам.
7: Здравствуйте, Михаил Предтеченский, о премьерах недели.
10: Триллер.
7: Фильм под названием «Аэропорт», который сегодня выходит на экраны, не имеет никакого отношения к знаменитому роману Артура Хейли. Это история сугубо российская. 9 пассажиров рейса «Пермь-Анталия» оказываются в зоне пограничного контроля аэропорта. Двери заблокированы, связь с внешним миром отсутствует. Причина непонятна. Пассажиры ведут себя, мягко выражаясь, нервно. От истерик до угроз подать в суд на пермский аэропорт. Холодную голову сохраняет лишь один из них – Владимир, сыщик любитель. Он пытается выяснить, что же произошло на самом деле. В главных ролях Роман Курцин, Камиль Ларин, Валентина Мазунина и Олег Токтаров.
10: Боевик.
7: 5 лет назад в кинотеатрах, в том числе в наших, появился скандинавский комедийный триллер «Поездка» с Нуми Рапос и Акселем Хенни о муже и жене, готовых буквально убить друг друга. Так им все надоело. Прихватив с собой огнестрельное оружие, они приезжают в уединенный лесной дом у озера и встречают там террористов, которые прячутся от властей. Так что пистолеты пригодились, а отношения наладились. Сегодня в России выходит американский ремейк этого фильма «Опасные отношения». В главных ролях Джейсон Сигел и Самара Уивинг.
10: Комедия.
7: Марку 16. Он заканчивает 10 класс и больше учиться не собирается. Хочет стать профессиональным скейтером. Мама, строгая учительница физики Алла, естественно, в ужасе. Уговоры, угрозы не помогают. И тогда сын как бы в шутку говорит: «Если научишься кататься на скейте, я, может, и передумаю». И дама приступает к тренировкам. Но что самое удивительное, ей нравится. И не беда, что друзья и коллеги крутят пальцем у виска. В главной роли в фильме «Своя в доску» он сегодня выходит на экраны. Ольга Лерман.
11: Мелодрама.
7: Как там в популярной детской песенке «Пропала собака по кличке Дружок». У мальчика Фило был лучший друг – Колли Берилло. Его подарила мальчику мама, которая вскоре ушла из жизни. И когда Берилло потерялся в лесу, Фило и его приятель Руло отправляются на поиски. На своем пути ребята сталкиваются с различными препятствиями. Им приходится преодолеть страх темноты и иметь дело с суровым горцем Гуэльфо, который, возможно, причастен к исчезновению пса. Ну а трогательный итальянский фильм для всей семьи «Пропала собака» сегодня выходит в России.
11: Для детей.
7: 10 лет назад на цифровых платформах и телеэкранах появился российский анимационный сериал «Лео и Тик» о приключениях маленького ловкого леопарда и рыжего неуклюжего тигренка. Теперь сериал превратился в полнометражный анимационный фильм «Лео и Тик. Дорога на Байкал». Друзья отправляются туда, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. Ну а фильм уже в кинотеатрах. Приятного просмотра и счастливо!
2: Кино по четвергам. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
12: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы, уже давно изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет жучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу. В эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи. Вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир. Вот, и там надо проявлять бдительность.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
13: На правах рекламы.
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
15: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8-800-777-12-13. Я повторю, 8-800-777-12-13. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
14: О, Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
15: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
16: А какие еще возможности лечения существуют?
15: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
16: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
15: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
16: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
15: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
16: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
15: Ну, это одно из основных преимуществ Надежды. Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
16: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
15: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
16: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
15: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии. А вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная. Ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
16: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
15: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
16: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
18: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
19: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Кремль объявит сроки визита президента России в Китай уже в ближайшее время. Россия на несколько лет опережает зарубежных партнеров по технологиям, используемым в Сармате, заявил Мантуров. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин общался с Александром Богомазом и Вячеславом Гладковым перед их отставкой с постов губернаторов Брянской и Белгородской областей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2: Каждый раз это отдельное решение главы государства. Вы знаете, что вчера состоялись беседы президента с новыми назначенцами. И по результатам этих бесед, собственно, президент и принял окончательное решение. Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров. Особенно, конечно, эта программа по работе, по совершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только им.
1: Экс-губернатор Вячеслав Гладков, Александр Богомаз много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность, отметил Песков. В среду президент Путин принял отставку губернатора Белгородской области Гладкова по собственному желанию, и в Рио губернатор региона назначен Александр Шуваев. Кроме того, глава государства также принял отставку Богомаза и назначил в Рио губернатора Брянской области Егора Ковальчука. Кремль объявит сроки визита президента Владимира Путина в Китай уже в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, подготовка к визиту уже фактически завершена. Говоря о графике президента, Песков добавил, что сегодня Владимир Путин выступит на съезде Союза машиностроителей России, который проходит в Москве. Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» является большим прорывом в области ракетостроения и передвигает страну на новый уровень в этой сфере, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
3: Такую ракету глобальной дальности с такими характеристиками – это большая победа нашей науки, нашей промышленности, наших конструкторов. Я, безусловно, присоединяюсь к тому, что сказано за эти дни. И той оценки, которую дал наш верховный главнокомандующий, вот это, конечно, такой очень серьезный шаг, когда мы получаем дальность 35 тысяч и с такими нагрузками, полезными нагрузками. Это, конечно, передвигает Россию на следующий этап, следующий уровень. Но здесь я бы о другом задумался. Задумался о том, что у нас параллельно с тем, что мы продвигаемся, и идет деградация всех инструментов, и в первую очередь инструментов ядерного сдерживания.
1: Россия как минимум на несколько лет опережает зарубежных партнеров по технологиям, используемым в Сармате, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на съезде Союза машиностроителей России. По его словам, российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги, имеется в виду США. Мантуров также рассказал, что лазерные технологии используются в России в области вооружения и военной техники, в том числе для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников от 4 до 90 киловатт. Первый вице-премьер помимо этого заявил, что поставки импортозамещенных «Суперджет-100» с двигателями ПД-8 начнутся в конце текущего года или в первом квартале 2027 года. 154-й по счету гуманитарный конвой отправила КПРФ в зону специальной военной операции. Все самое нужное для наших бойцов. Спецавтомобили УАЗ для штурмовых групп и снабжение беспилотники для медицинских служб. Чтобы искать раненых на поле боя, несколько десятков кроссовых мотоциклов для разведки, а также инвентарь, маскировочные сети, продукты, лекарства и вода. Этот конвой, как отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, посвятили 81-й годовщине Великой Победы.
4: Наши конвои, они, на мой взгляд, олицетворяют то, что человека делает человеком, солдата делает героем, командира делает настоящим патриотом и волевым исполнителем приказа Верховного Главнокомандующего освободить Украину от нацизма и фашизма.
1: Индия обратилась к США с просьбой продлить действие исключения из американских санкций против России для продолжения поставок Дели российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Конец конфликта на Ближнем Востоке не просматривается, и официальные лица в Нью-Дели предупредили Вашингтон, что поставки остаются приоритетом, поскольку продолжающаяся волатильность на нефтяном рынке будет иметь масштабные последствия, пишет агентство. В начале марта глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что ведомство разрешило Индии временно На протяжении 30 дней закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах в море. Затем это разрешение продлили до 16 мая. Bloomberg отмечает, что в настоящий момент импорт российской нефти в Индию идет рекордными темпами, поскольку нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность до истечения срока действия нынешнего исключения. Силовики пресекли в Санкт-Петербурге работу колл-центра, который обеспечивал прохождение свыше 3000 ежедневных звонков аферистов гражданам России. Задержан подозреваемый в организации его работы, сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, с середины прошлого года злоумышленник под руководством иностранных кураторов организовал приобретение сим-карт российских операторов связи, их активацию и последующую передачу доступа к ним для использования в криминальных схемах. В целях конспирации мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Премьер Латвии Эвика Силини подала в отставку. Об этом она объявила в телеобращении. Вместе с Силини автоматически уходит и коалиционное правительство страны. Ранее премьер потребовал отставки министра обороны Латвии Андриса Спруца после падения украинских дронов на территории Прибалтийского государства. Россиянам в этом году следует быть осторожнее из-за опасности клещевого энцефалита и конго-крымской геморрагической лихорадки, которые могут переносить клещи, сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Заболевание распространено в основном в южных регионах страны. Кроме того, в этом году фиксируется больше обращений от граждан по поводу укусов клещей. Ранее Роспотребнадзор опубликовал полный перечень регионов с указанием районов, которые эндемичны по клещевому энцефалиту в России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из Салавата Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». В данный момент борьбу за Кубок Гагарина продолжает только Исаев. Хоккейный «Трактор» официально назначил Скотта Гордона главным тренером. Соглашение рассчитано на один сезон. По данным «Спортэкспресс», американцу заплатят 45 миллионов рублей. По ходу карьеры Гордон тренировал Филадельфию и Нью-Йорк в НХЛ, но не смог вывести их в плей-офф. На чемпионате мира 2011 года он возглавлял сборную США. Американцы заняли тогда на турнире 8-е место. Митчелл Миллер из Акбарса стал первым защитником в истории континентальной хоккейной лиги, сделавшим хет-трик в матче финальной серии. Накануне Миллер трижды забил в матче против «Локомотива», который его команда выиграла со счетом 5-1. До этого в плей-офф КХЛ только два защитника делали хет-трики, но не в финальных сериях. Колумбийский нападающий Джон Дуран покинул расположение «Зенита» перед последним туром чемпионата России по футболу. Это связано с личными обстоятельствами. О возвращении футболиста в команду будет объявлено дополнительно, заявили в клубе. В последних двух матчах «Зенита» Дуран не выходил на поле. «Зенит» заплатит «Балтике» 3,5 миллиона евро за переход защитника Кевина Андраде. Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. Два года назад «Балтика» покупала Андраде за 1 миллион евро. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов считает, что его невозможно сравнивать с легендарным советским вратарем Львом Яшиным. «Это все сказки какие-то. Думаю, что тут нет места таким сравнениям. Люди могут говорить что угодно, но я считаю, что сравнивать невозможно», — сказал Матвей. В среду ПСЖ на выезде обыграл «Ланс» со счетом 2-0 и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов совершил 8 сейвов и отыграл на 0. За свое выступление Матвей получил от прессы самую высокую оценку в составе парижан. С вами был Юра Геворкян.
1: План центра ФОБОС. 15 мая в Магадане ожидается пасмурная погода, сильный мокрый снег и до минус 2 градусов. В Екатеринбурге и Челябинске днем плюс 27 градусов без осадков. В Ханты-Мансийске и Омске до 20 градусов, небольшой дождь. В Новосибирске и Красноярске до 13 градусов без осадков. В Петрозаводске завтра до 18 градусов, также возможны кратковременные дожди. В Уфе, Оренбурге, Казани, Самаре днем до 28 градусов будет сухо. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха в городе до 18 градусов. В российской столице завтра облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, температура воздуха составит до 24 градусов тепла.

0: 200 Коми-Гор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Значимая дата в истории российского телевидения. 35 лет назад вышел в эфир первый выпуск программы «Вести», положив начало истории Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной кампании. Большая видеоконференция объединила сотрудников более чем 100 студий – от Владивостока до Калининграда, от Рима до Нью-Йорка. Сегодня наш медиахолдинг – крупнейший в Европе и один из самых больших в мире. Вещание идет в 11-часовых поясах – на 54 языках, отметил генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.
2: 35 лет, действительно, это огромная, очень серьезная дата. Особенно для тех, кто работает и всю жизнь посвятил информации. Мы сохранили компанию, мы сохранили один из самых мощных, звучных информационных символов России. Это символ программы «Вести». Принесли его через все эти годы.
1: С юбилеем коллектив ВГТРК поздравил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что за прошедшие годы компания объединила вокруг востребованных временем задач сплоченную команду талантливых журналистов, репортеров, специалистов инфокоммуникационных технологий. Региональные вести есть сегодня в каждом из 89 субъектов страны, и повсюду зрители знают. После федерального блока обязательно будут местные новости, объективные и надежные. И всегда особо ожидаемые, подчеркнула директор ГТРК «Коми-Гор» Юлия Чубова.
3: Регионы делают самую рейтинговую часть вести. Это вести, местное время. Поэтому наша слаженная команда, сплоченная, эффективная команда «Вестей Коми» тоже имеет очень большое отношение к сегодняшнему событию. Я бы хотела поздравить всех ребят, пожелать им профессиональных взлетов и побед, и, конечно же, хороших вестей. И хотела бы, конечно, поблагодарить наших телезрителей, которые остаются с нами, которые нам доверяют и уделяют внимание. Поэтому всех сегодня с праздником!
1: 35 лет для телерадиокомпании – самый лучший возраст. Уже есть солидный опыт, но самое интересное еще впереди. Меняется внешний вид студии, форматы, заставки, сетка вещания, техника. Неизменным остается одно – задача вестей – работать для своего телезрителя. На другие темы. Все для победы. Серебряные волонтеры при Эжвинском центре социальной защиты населения ткут коврики, чтобы в блиндажный быт бойцов добавить домашнего уюта. Пригодился старый ткацкий станок, найденный в глухой Коми-деревне. Но это уже далеко не первое в списке посылок на СВО, отметила в разговоре с нашим коллегой руководитель эжвинских серебряных волонтеров Светлана Трегубова.
4: Сначала просто гуманитарную помощь собирали, а когда вышли на добровольчество стиль жизни, захотелось конкретную помощь оказывать. И нам, конечно, помогли, подсказали, что дальше делать. Вот шьем ветровочки, толстовочки пошили, связали носки. Как бы не просто вяжем, что попало. Адресная помощь. Мы очень хотели получить вот эту адресную помощь, потому что мы приглашали с СВО, кто приходит. Они нам рассказывали, но этого недостаточно. Мы хотели знать, что наша помощь приносит кому-то добро.
1: Завтра, 15 мая, во всем мире будет отмечаться Международный день семьи. По сложившейся традиции, лучшие многодетные ячейки общества нашей республики поощрят правительственными премиями в администрации главы. В этом году к ним представлены 5 претендентов. Медалью Республики Коми за достойное воспитание детей наградят 2 семьи – Каневых из Сыктывкара и Ткачук из Усть-Куломского района. Мать и супруга Ольга Александровна Канева поделилась секретами воспитания.
5: Наша семья очень любит и спорт, и всякие интересные занятия. Мы часто ходим на лыжню России. Мой муж, он всегда в основном занимается образованием детей, подготовкой в школе, и уроки с ними делает, любит в лес ходить с ними. Я очень творческий человек. Стараемся всегда участвовать в жизни наших детей, помогаем им. Очень важно, когда дети чем-то заняты, куда-то ходят на какой-то спорт или чем-то занимаются музыкальным, художественным. Очень хорошо, когда дети чем-то заняты. Они тогда не праздно не сидят. У нас вот одна закончила художественную школу, одна музыкальную школу, двое еще ходят в художественную школу. Еще одна посещает кружок кулинарии. Мальчики у нас ходили в спортивную школу. Старший занимался хоккеем. Тимофей и Илья у меня занимались тяжелой атлетикой. Тимофей у меня медали получал. Я пожелаю будущим мамам не бояться. Главное — жить каждым днем. Дети вырастают, во всем помогают. И семья дружная, и дети чувствуют и сами, когда друг другу помогают, они очень дружные становятся.
1: Сегодня, 14 мая, в Национальном музее Коми начала работу выставка произведений заслуженного деятеля искусств республики, художника-графика Евгения Борисевича. С подробностями заведующая отделом по выставочной деятельности Дарья Юркина.
6: На выставке будут представлены графические листы и изящные афортные оттиски из циклов «Высокие широты», «Северная Русь», отражающие тематику разностороннего отображения жизни Севера и уникальность маленьких населенных пунктов, работы последних лет жизни художника, портреты, а также архивные письма и фотографии. Произведения Евгения Петровича привлекают внимание своей событийностью, богатой тематикой и изысканной манерой исполнения. Его листы как бы переходит та сосредоточенность и собранность, с которой он работал.
0: Радио России. Комигор. Спорт.
1: На острове Хайнань в Китае проходит первенство Азии по пауэрлифтингу среди юношей и девушек 14-18 лет, юниоров и юниорок 19-23 года. Дисциплины троеборье, троеборье классическое. Как сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми, в соревнованиях юношей в составе команды нашей страны выступил спортсмен из Республики Коми Богдан Пешкин. Тренируется под руководством Александра Семенчина в Визинге. В весовой категории 74 килограмма он показал лучший результат. В упражнении тяга наш земляк установил новый рекорд России. Результат хороший, подготовка прошла ровно, без травм. Несмотря на долгий перелет, удалось сохранить и даже увеличить на 5 килограмм результат, показанный ранее на первенстве России, рассказал наставник Богдана. Всего за победу на первенстве боролись более 100 спортсменов. Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России. Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась теплая с дождями погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 13 градусов, в 12 часов дня плюс 17. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,9 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 15 мая, по республике ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем в северных районах без существенных осадков. На крайнем северо-востоке небольшой дождь, мокрый снег. В южных районах местами небольшой дождь. Ветер в восточной четверти 2,7 метра в секунду. На крайнем северо-востоке порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 10 градусов. Днем в северных районах плюс 13, плюс 18. На крайнем северо-востоке плюс 17, плюс 12 градусов. В южных районах плюс 20, плюс 25. В Воркутинском районе ночью и днем плюс 4, минус 1 градус. В Сыктывкаре небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Днем плюс 22, плюс 24. 16 и 17 мая по республике ожидается очень теплая с локальными дождями и грозами погода.
7: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Эфирин Миянкат. Віча Оланед, студія Єлена Бистрова. Вої столис. Небо те в лунбу вщань пельте ваєда чоскоткор. Є на жіншон віз виленін бетле, джірдала югода. Кимор я скачені. І ла з горами, гажми, кокні да бетле да лолед. Гагар стави силис, леба час нім кодяна м'янас мила щелам дьольдем нас. Що май бирай, гажа тулис воїс. А мила марце ком'є войтер нім тиламач рака тилищен. Мила ішка таджі. Мила або коліпкай, либо ябр. Мила буря джракали, мой віз панне тулисце. Воча віджемся пожаджене рака тилища єлога журналин. Січа сон ліс бок ясич позже тидмашне тулислись єм у нагі жеден, да щерпасен. П'єта сілищ вічталась Надежда Пунігова, єлога журналса редактор.
9: Чолам до нарадівки взіщес. Янка Чорні Титалун, Надежда Пунігова, єлога журналищ редактор. Кемай смян мартша рака чема тулусы. Тулусын мян вырвай садьме. А чур садьме не емет час мел да уджет кыс емес. Мян героиня алы тулусы заводи чесола мыслан медводжа с дукшанеснен. Вэция чужлы смарт тылышын. Виктория Терентьева уневелача Сыктывкарса Канму университетын нёлит курсын. Луас коми дарочкыв велэтышын. Шула шигуда консамблин да дуэтын. Ну а до телевидения передача, пырач общественной уже. Би чорнитым вика качужанын, олам туй бырьем да держа, сыйлыш, мыла март цылан оламын боште торья ин. Марца коми войтыр ним тыламайш рака тылышын, а мыла ишке таджи, мыла абу колипкай, либо ябыр, мыла бурач ракалы мой ве испанны тулысы. Мишорнитым коми наука шоринца биология институтыш орнитолог Глеб Накулкад. Орнитолог Лебач Туялыш. Глеб Леонидович уна вонин вичадамиян республикан Лебачас бырша, да тоды наилыш ставсы. Би тод малым, збыли рака яскыланы тулус воомсы. Күчі мукад Лебачы шойчы войвылын лебегін, да мыя пожавелычыны бордия юрт яслыш. Учаманин мигаштым чын яр югад нюмашондыш, сыстым енэжыш. Окота кывны кажавны вырва вершемсы. Но что ёнжика окота аз да азгагар сауламиш мый яске вежештны. И сич мый кола вочны тулысын, бед ним кодяшн да кывны аште шудаен. Отца гвыла васны елага журналлан воз емьяс. Маршак нима коми республикаса вож войтыр челяд библиотека нуджалыш Любов Плехова тытмадас тусов я примета ясен. А тулыс воам избытте садьма да ныв ясес да аньясес. Найя Джорджиас моз кыпадэны юрнысы, вытчаны мечарым ясы, чыкыт джыканюм ялэны. Ойте тачым шэнча дана Джордж, артистка алэ савин нема драма театрын, шылэ зов Андромеды шыла да котырын. А я петасын тудмашан Эльвира Путинцева холопова кэт. Воджа листыштам. Йолага журнал немес. Ком ен шик твокат гитэдэн, ком езычан керканым нуэдэ, чужан шиктэн олам-вылам творчества конкурс. Ком ему гажетэн, войвыв кочу да йолага журнал ясэн, езэдэм могыш вазямыстэны миянлы история, публицистика да художества гижэд яс. Вис сочинение, очерк, снимок яс, фоторепортаж. А бекин журнал лизбок яс, окута пырыш пуктам челядли шерпас яс, да надора пас едяс. Чушканзе едерт витчишам шмонитана, шерам сора вишт гижедяс, карикатура яс да комикс яс. Оджелистыштам, миянкад йорташе, койгорца.

Виштештемнене уна. Чайтам и пожастут машнесылен фотоснимок яскет, йологален лист бокыш. Но дерт, ми какат шорнитем барен, ми просто сиес эгалейджей. Четим некам на еша дженит юалем. Мы сие радейте. Радейте? Чери шоян. Да, ми пе радейте, чи ми чоскет корабу на йона кынтема. А печора дорон бурчук пукавна асы в нас, либо рыт нас. Ми пюр ветлам вугурашны рыт нас уджбарын. Секи шонды пукшем се виджедам, тав нас ним кодящам. Чым на ёскос цади инструмент мы чё накажете? Держа гудок. А чым кос я велечен ворсны балалайкаен. Медым дуэтным юргис мичаджика уна пылэжджик шуэн. А сэша воджем ми листыштам. Да сквайте, да ще жемет лист бок я свилен, ми кажалам орнитолог Глеб Накулес. Сие мяне стодмеде рака тылышкад, мыла мянце марца ним тыламаеш сиджи. Марца коми вой тырыд ним тыламаеш рака тылышен, а мыла ешке таджи. Мян пыльпыч олысны вырвакад ладен, отвылыш да бурат одысны ставсы. Аджисны шуртня лысны поводяен буд вершем. На я кажалысны, ми Мартин корсуны десымы на заводе тышонавны. Лунысла куйджик, да яр юга дждала шонды. Рака лонулас ногу с чуш верще. Либо час бы те садьмен не тывша унбарин, да гора юртен истанусы таюлыш асланы с кравземен, да лебалемен. Гиздбок ясен ты пожас аджины уна лебачес, и быдан елыш мыйка пасхиштема. Чорни ты снакет Алена Терентьева. Воджа лиздбокын миян езадама чек лист. Мы ешке кола вичишны, вочне тулусен медем лоны гажаджикен, шанджикен, а ще долам там янка вежештни. Татани возьем яс, чоктани бура пелькетчини, вульмедни причоскате, гуляйтештни, радячини, осковунадни велетчини, вуречини спорте, шойчанин пожек патерадвочни, вазаетечиштавни лов'я джорджіяс, мовпуштни кучете та вобетлан шойчини, агашка і кірка пучка вільмедишни. Воджелі з бокин, і тут машам Вікторія із Юровакет. Вікторія макіяж вичиш, но та й шкінджісія і психологія не займайчі. Тулус над буд ань локота мічметчини. Та весна, коли будь величини вичні макіяж медимлони ноштана мічаджикен. Йолага журнал бура туди та їзда шуячись, Вікторія дори медим томань віштала, скучі лоїс макіяж вичищен, да кучі джик кола мавчини, та во тулус нас медим лони модниєн, да ола мисли лушала наєн. Вікторія ума воз'ємшетись, мисилен кола медим косметичка адвели, і куча модний макіяж вични. Зіє пасіс, ми візажисти для кола, що уша віджед нас лас косметика вершим бирша. Кужну одітні, коршні, даджіні, мітча бурсе, медім шуєчі шесі сідоре. Ес шуни, мій водіча ваш краска, ендамунни мод спеціаліст доре. Аби длощі підкедлені волуші осідлі, і потім да жугалем палітка єс. І та весна ти кивку тан, січка медім нив'ясіс, сідоре воловлесне. Водже ліст бокен, мі шорні там, тані аслен цветотіп яс їлиш. Тор єдені спеціаліст яс нюль цветотіп. Гожем, ар, тыв да тулыс, и быд мортлы лышалыны асланы сыжым яс. Талун тыдмашам тулыс кэд. Кучым насые? Тулыс цветотип воще шоны дырымын. Сылан юрши из выснедик, югыд мугам, руд, зарня руд, либе еджков. Щинкам из юрши кодежа югыд. Кучык из выснедик, першик пыжым ёв, либе слын дырыма. Щинм из югыдлэс турун виш, руд, либе орек рыма. Нышта специалист ясы турядыны куим пыттип, тулыс из вермелоны югыдэн. Щинме шубичанаэн, да шоныдэн. Югыт тулыс ислен джик югыдлэс, либе югыт турун виш щинмис. Зарни юршиз, да першик рыма кучыкис. Щинме шубичана тулыс матын ардора, тапында овлэны торкалым яс. Тулуслен сечем же гърд, либо ирген рома юршис, но им тур ялен. Учек из еджи ланджик муне. Шин мис лыз, либо турун виж рома. А шуны тылыс, чырч гърд юрша, но сылен шин мис ырек, югы турун виж, либо бирюза рома. Учек из пыжем ёв кодже. Медбурджика гыгарваны тулыс цветотип, позже каштешны мирен тыца тулыс кодю вясес. Николь Кидман, Гвинет Пелтроу, Клаудия Шифер, Хиллари Дафф, Тейлор Свифт, Рейчел Макадамс, Линдси Лохан, Эмма Стоунес. Ну что, миян юлыгайн, пасиялам, кучам луния свечкалата рака тылышит, и миян ся коми горо.

хоп, ония марты смеян вишкале ош кат коласте. Тика чужен нед март кышка кад луншань, апрель кыши же мед луныч, то тиян тотем пемес нед ош. И коми традициян тая абусомен вырса олыш, а пырма сакажаин, во воштыш. Сыша миян воджа листбок ясен тувсов примета яс. Любовь Плехова маршак нема коми республикаса ужвой терчеля библиотекарен уджалыш. Небег яс иш коршале примета яс. И усте юлагая, кода смеюза да медем тичуч, тут машинет накет. Вам важие с черти, тулос из дателис, паны дошлены куемыш. Первое ищце, юлдеке я луне. Модыщце, ваше лейдер е март кюжет луне. А койме дыщце, олегшей веле, март комунет луне. Тувсовья ваше лей луне лумис юнакоднин сыле. Казабалели юмен шуре. Олегшей лун черти арта вламаеш гожемсе, кучемен ловастая лунис, сечем гожем и пукшас. Воч да кочет тулус вела индене куж йиньо нес. Вырса пуяс велен уна коль. Шижлен дыр кочкачем, кочлен туйлане лым шиблалем. Йона виджа дамаш воч ты и уджу двич дырьи. Торянин чистая седмица, вылен али улын шондыйс. Кучем тылпальте, кочи тукта пуяс велен гар. Йона бырьямаеши бербате, сышерти жарталамаш кучем лоас шулан урожаис. Апрель ши же мед луна птаву лыжит гаш пас ясны благовещение. Благовещение луны, как ярка вылен лым, йогаре луны, вылен дым жилое. А благовещенечка пер джуджи яс возлокну тулус помыс, луас кычит. Комын квайтет комын ши же мед листбок яс вылен. Федмедам артистка шилыш да том мам Эльвира Путинцева холопова кэт. Артистка они чуштыс мэд кагу кэснын. Сиезе вур артистка ачис шилы, даште шиланка вяс ворсы. Эм Торья Аслас группа. Лютины пожас пудаджики унжик. Надежда Пунегова лыш. Материал марча номерыш. Воджемьян Алена Нестерова даштес листбок кылбур яс. Евгения Удалова лэн. Кыв ясы сывылы вешикся даштема шылан кыв.

0: Щурс ыкмыщы комын нёлі двойща рака тылыщ, ыкмысы длуна Смоленск область заклушына грезден документа щерти чужыма медводжа космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, кыны олысны бать мамыз. Кыщи жимарысын щурс ыкмыщы квайтымын өте двойща косму тылыщ, даскы кыдлуна кыпычыз космоса. Быдвота лунцами каштылам да пасьям. Сои космо тылыща йылыга журналыщема бырья петтасы Юрий Гагаринлы да космослы. Дашты щастыдмыдасны, кучшам щоян радитлыма совет кача герой. Мысячымы скафандр, кыджи комян юрганы коджу в нимяс, мыян торелы метеор да метеорит, лыдянет помазденын метеорит аджым йылыщ. Сиесаны виджены Россияса наука академиян, нимысылын помоздина. Пашка джика петас йылыщ вишталась Надежда Пунигова, йылыга журналса редактор.
1: Тал, ну кота тут мэтн тянес, йылыга журналлен нолет петасен. Миян тема из космосла шиема. Мы это сычем космосы. А я кывиска дичема, он анин тэцатор. Но нышта на унджик тэттэм гагарботам тор ес. Космос туялыщ ес, пыр воштэны мэйка выль. Шемес мадантор, и тая вочмес чемес отцала боджка гагарваны вселеннесе, да код ясмесене. Тая петасен ми вазьям тыдмашне некамен воштем торьен. Надежда Пунигова, окота парыш тыдмэ да Сорокин Нимаканму университетен наука инзелищ Владимир Устюговкат. Том морт видлала туяла космоска дьячем юалымес. Аз кодиш же интереса юртясыз, кадна котыртамаш юркарын неужид астроклуб, кыны кадышка да дичлэны юкшаны, языскэд лыль юар снимок ясэн. Чайтан космоса же дылын? Асо и абу. Шуам Сыктывкарын месте чем Черноунима геология музей саджаж ясэн, эм космос ищ волам гыштяс. Алена Терентьева пыралысы чадат удмалыс, кыджи торьедны збыль метеорит мулывса изищ. Мыла геология скорщены ваш катастрофа яслыш оляс ясы. Космос туялыш яс пырсотты нащыны стыдем лунсы. Корщаны мир паштала аскот демсы. Чукарчыланы бычыкас конференция аджишлан влада юкшаны тамадыскад виджедласнас. Арташаны лыддишаны, виджаданы телескопы. Дон яланы космос нимок яс да уна мукат тор. Лыны якадыная бура уна нин тыданы космос елыш да вермэны гыгар володны вочавичны миян юалым ясы вилы. Уже листыш там, йылыга журнал, тудмэдэ вультор ясэн. Шуам чистолёвнюма культура колледжин, чужан лунащэсны. Коми ищ движение первых лоис, вермыщ яслыдын. Коми муан тудмэдэны, дёжна путешествие по коми проект черти тому ловэс. Тэнэд кэдас нёль комэн вит арэс, джик сычкэ тае тэнэд, джик источ. Ветэдли коми мукужа, да, ставнас. Тудмаш. Ну что, Национальная библиотека Интануадисны ловья классика. Том лыдищаслы, таврошияса конкурслыш регионса чупэд. Кычапырэчэсны миян, да сокмыскар районыш енбияне лямын кэкямыс нив зон. Улыс вочса куламдин районыш агроклассын вэлэчэша зэву бурапэткэчэмаш Макаренко лыщием, Войтеркосса форумын, Санкт-Петербургса Герценимапэд институтын. Иналын лома уджит кожин метеостанция. Кокямысет да укмысет лист бок ясвылын. Косям тодмеднит янес Владимир Устюговкат. Се уджалы сорокин немакан муниверситетин пыретче наука. Видлалы туялы космоскад ячем юалым яс. Чолым Владимир. Апрель тылышин странаен пасьяны космонавтикалун. Каштышктэй. Коршан тян шылымы пырыс космос да мылас ялойс меча интересны тема ясыш отиен. Но чайта будмегас челя чокыда вишены динозавриасен да космосен. И мета пырта муныже. А вот астрономия наука воис чылан вылы уджу дарлы дэнэн. Специально щерти ме физик. Но кучам какады мене шэнджэдэс Эйнштейнэн относительность теория кад ячэм воштэмэс. И окоталой туявны кудышанджык мыйла быть тач або мыднок. А теория сэгагарван уцалэны кык уджуд наука, геометрия да физика. Видлавны да вышны кушам ка кык картады асверман цэмэн космоса объекты ас туялэмэн. И гашка тая юшэдэс мэнэ тэдмашна астрономия наукаэн. Асчин мэн адживны сиэс мыйлыш лыгилы радиэта на небэ вясэш. Владимир Устюгов, кад позже петны миян эжваяс, я локтасы че телескопэн, и спеткэрле кыджи аджины енэжэш кучамкэ космосыш объект яс. Кыджи чайтанэд, космосыд улын Абу. Сыктывкарын Черноунима геология музей саджар ясын эмеш космосы шво гуштес. Тае изияс. Агдона Терентьева ветлисыче и тудмалыс. Кучамджик музеяс эмеш экспонат яс, код яс питэны космос кэтлам эм Челябинск нима из Мечанемелана. Сядаской медвоин ушис Челябинск областен Чебаркуль тюэ. Геология шуэны мытая хондрит. Медчачык да паны дашлан метеорит. Но бір яшо вас мовыла ушем, медча ұжын енеж із, тае шурсок мүшчо кокямызе двоша тунгуса метеорит бірін. Емсені ұжын долгучан, геже да паны дашлан күрт метеорит, а таксит. Аджамайсы ес, шурсок мүшчо кмызда скіка двоын, я кутияеш зарни коршыген. Думышлай сөмін, коршан зарни, а аджан космос іш юкен. Ем Чили іш гышт, Лондон Америкаса метеорит. География из ненавищала, мы ене жизнь я сушлаща не мулся, быт пелесен. Та я стався позже тодмавным ян геология институтын. Воджа лист бок ясен, да сквайте да шижимеден. Ми мечталам музей елыш. Ми ян Сыктывкар санёлед номера школаин, эм медваджа космонавт Юрий Гагаринлен Курым паса снимок, телескоп, да космос илыш важ небо гьяс. И тая або кучамка и четик архив. А астрономия да космонавтика музей, коми и интачами зжик лоти. Ми аджишли музей са волонтер яскет, да налан юрну адыш Раиса Дмитриевна Снеткова кет. Медым тыдмавны, мы янкыска томулова с космос тема из, да мыла космоса туристен ловны зэл бур. Нышта елыга журналын юзадыма планета яслыш, шондышань улыс чемсе. Он якады лыдгише кок ямыз планета, вочты вылы окмыз. Сичкамян шондыга гарбергалы Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Шуам Меркуриес лыдгян метча ичетен, шондыдорын метча матынын. Но сыгагар метча одья бергалыш планетаен. Силеноти воус нюжала как ямыз да как ямыз мулса лун вылы. А оти луныз, шо шижим да сквайтед мулса лун кужа. Позже виштавны Марс елыш. Марс не уна нежмыджик Меркурий черти. Сейчас нас верме котартны как ямыз да сквайт шурс как ямыз шо километр. Силеноти воус нюжала вайт шо как ямыз да шижим мулса лун кужа. А оти луныз мушарса черти йона матын. Сомен куйчик не лямин минутан. Чайтыны мы Марсвылын, воджа оламын, мортыс, вермыны кутас, овны. Байт пэем абусамын мушарвылын, ежем ват аджамашнин тылыш вылыш, Марс вылыш, Юпитер вылыш, да Сатурнлан спутник яс вылыш. Космосын эмбутса алмаза планета яс. Воджа миян елага журналын, позже тыдмашны, коджу в ним, астероид, бэжа коджу вяскэд. Любов Плехова, Машак нема библиотекаен жалыш. Тудмаде все обо всем космос небо кэд неуна и вишталы куджимиян коминас вуджачэны космо нимяс. Шуам Большая Медведица, шижима коджу Вселенная, енкала, комета итае бэжа коджу, метеорит енэж из Млечный Путь джоджек той, лямпа той, сариджелебан той. И чуч пасиалама бут планета илыш. Чомка интересный тор. Мыла мувылын верлаше лога горшакадыс. Артме мушарлан шонды гагар бергалым весна. Вылым камуным куйлы неуна бок вылас, а озджик вешкеда. Аз гагар из бергалымен мушарным шонты утар боксы, а сыща мыдарсы. Чырча верлаше и шонды ажилнаис. Ну что елага журналын ми тыдмадам скафандрын. Тае абусымын ветлан лебалан костюм снаряженне. Тае ичетик корабль. Скафандр виджа мортес и доймалымиш, кочидыш и шоныдыш. Оти скафандрын даштем вочами сувте ширкодя дас вид миллион доллар. Сие слышаден арталены быт космонавтли, торьен. Костюмы виджа мортса ветемен градус жаршань, кыкшо градус кочидыч. Нышта и бытчика с атмосфера вежлащемыш. Сыща воджа лидбок листыштам имян Юлия Панюкова, веладелочный уджит пачин пожалым порш яй. Тая метча Чоскид, Чоянисе, Радитламамьян Юрий Алексеевич Гагарин. Сылыкажичи ламашома дачерия, шуднюрем картопель да котлет. А медьона сасия радитлама уджит пачин, шуднянь шуман пожалам порш яй. И буд гашкежле сылы вучламаеш, тае шоянсе. Веши космосе медводжаш петаламбарин, да став мир паштала тоцайн ломбарин, Юрий Гагарин корлама даштене ашис чусмашан торсе. Сои ми видлам возьини вочнисе сон якаде дирт не унавежиштемен. Нуштамиян, коми гороскоп, тудмеде курлен катколастен. Тае Войтер, код я чужу сна апрель кышка кямесед, юнь модед лумьесе. Тина чужан лунытке апрель кышка кямесед, лунчан юнь модед лунеч, тина то темпимесед кыр. Те чужан сие када, скормуз джикет садьме ловже, да гыгар ставе, джорджале, вежеде. Ваш коми календар шерти тае, кыр катколаст. Бореш тае када савя пемесес пияле. Теке кыр, сичка тена цын ясте визуте, войвыв савир, кодо цала венны чорыт кычыд яс, куч туй яс. Тена гуша выныд, мелы лунын, винёв лунын, шемьяка да чужан мукат топыд йитэдын. Нелямен квайтыд, нелямен шижимэд лист бок вылын, йылага вызье тудмашны фоторепортажын. Снимок яс из Ксения Кармановалын. Медбарья лист бокын, Кристина Кривошеева шерпасалыз, раскраска, лыдья йылага.
0: Возьмеш чешяс, вычесны петтасы югадан, он на щерпасын, зилимаш пыртны выльторяс, медым коми том войтер окота пырыш лыдис коми кывья петтасы. Йылыга журнал «Витчеще тиянас».

0: 200 Комигор.
1: Борлун, Юарьяс, Даштан редакция, Кораков, Зеневуль, Тарьяс, студиан, Любовь Жангурова. Луздар районен пукталисны луза ювомен став плавялан пос. Квайтумен тонна ач техникавен позже вуджны коржинской пошелок дорен за нуль ешань вуантуен. Тудор грестка дорчен, абьячо векшор машина ветланынен, урчитама нелямен тонна ач мунышлы. А шернес шикте матысчанынен, вермасны вуджны сомен дас тонна ач техникавен. Сыктывкарын заводитесны дугадны керкая сломтам. Увлаен шолнед, патираясын кыны або пожандлон чинтыны температураса, йозыс майшашаны. Карса юралыш Максим Мартышын пасы, мый бірка кычдедлас шолны целэджны озартмы. Пыржа бошчасны даштышны локтан сезон кежлы. Бочасын шоршен бұршен, керкаяса спондасны дугадавны пыш да кычед ваын могмадам. Сыктывкарын вешкадлыш коры матышчыны гыгыр воымын, да искады. Кутасны вычны ставса, медемуджиясы смунысны кадвылы, ез вывты джескадны юсы, шия шонет гожа. Удараса милей грездын, лышадысны вай-фая интернет. Важ эмборыс жугалыс, вылса вычама ылы да ичет овмачамин ясын свяж бурмадан программа отсаган. Пылянин грездын тачамуджиясы озна вермыны котыртны. Юарты районца вешкадлан котыр. Колана имборса талон кежлы и знаджыны. Башса джойнтавны узартмы, оборудованиеса коршаны. Туялыш яс шуаны повджаданаан, шибирса угла зублыш лыдчинам. Гырд небага пыртам тор, ола сыктывкарса ур яслан паркын. Таба шерпасы сныш талёкмыз. Кыджи позже отсавны тая поснепемыз яслы, учёный яс вишталысны Елена Золотарёвалы.
2: Достаточно большая двойная кладка сибирского угла зуба.
3: Биолог Сергей Качанов, лыдящий бирса углозубья слышпозьяс. Ученый унавонин сула тая шоч пемездор и бурич сие медвач ылдис урьяслан парк коштамыш. Тая шочанын вычымкат углозубья слан олымыс юна шыктамис. Рыдманын яса туйналан муна, язлан ордым яс воман. И кажав тагыт, наяшчы кыда таляланы.
4: Сибирса углозубья срадейтыны ыркыт козьяса вырьяс бурич тачымыс урьяслан паркын асывы вьюканас. Но тулысын колоналы воочыны в рыдманчанын яса. Тая воча пелесас эм лучала на вас да иньяс, и там могуш углазубья смунуна быца километра.
3: Комен муна тая шоч пема спачкала нинлан рытыв суеры, спаны далыны углазубья сазэв шоча, и налыч олан неса кола турьян вижна, а тавоща поводя ныштана, щекта дэйс черпасы. Гуран ясын валас нелямын сантиметра вала эчажик пыршалыч, и позяслан юканы с кошмиснин.
2: По краю посчитал, и по крайней мере 121 кладку я визуально видел. Практически вся прошлогодняя популяция также участвовала в размножении в этом году. Кладки очень кучные, потому что пространство стало гораздо меньше.
3: Ученые скорисны нин вырва виден министерство да карса администрация с отсавны тая пемыс яслы. Ты яс гыгар пу яс дугдисны керавна, а ва нуадан едыд ясан тупкисны ойти труба, сэмын ылыдан пас ястаны сич эзи ышлыны. Буречка валикотыртны гырд небага пыртам валын олыща са смездан акция. Позже свайны машинан юыш вада шонтам бырын соттыны гып ясы. Эд угло зуб яслан номры станы кудас воны августыч. И кыч сэмын вермасны ветлыны, мунасны батьмам дурас коз явыры.
1: Воджеков займянес. Республика Саюралыш Ростислав Гольштейн чола мала коми кыв да гижадлунан. Пас ямы мам кывьян осамын шорнитны. Сы отцаган иччаны поколение яс, вуджаданы пыль пыч яслыш унан немша тыдам лон шушлон, виджаны ас улан ног, воштаны выль пужан лун яс. Таялон пас яма пыратчаны веледыш яс, туялыш яс, гижыш яс, журналист яс, культураын уджалыш яс, воджмашчыш яс, котыртаны бычама чукартчылам. И также совма вуж войтыр кыв. Ростислав Гольштейн атте алынаяс, вуз е воджа вичны кывлун мичлун. Вуджадны быдмыш войтырлы и медым чужан кывьес пыр кыпадыс вын да пыдди пуктам. Санкт-Петербургса Пулково аэропортын. Вощыс комиен туризм кад еччам медшар нырвиж яслы шиям петкачам. Сияжа карын выльдона котыртасны чилим дынца важ эскам елыш выставка. Туялыш яс, шерпасашыш яс, мукад войтыр, ну адасны лекция яс, лоаны мастер-класс яс, паны дашлым яс, дасыч воджа. Шор уличты пондасны ветлыны коми лето гижада автобус яс. Тая пасыс лоай мукадлаан. Май кыш кыкадлуна гажадас асья кыа нималана шылыш ёктыш котыр. Сэныжа вишталасны республикаса туризмын медшар нырвиж яс елыш. Локтан вежан чыш Петербургса олыш яса стыдмадасны коми мулан история, культура, олас ноган, нималана юскад. Юнчань миян республика елыш юарьяс, езадны кутасный Москваэн. Тачамуч, нуачи, Татарстан самет гырышкарьясын, даштышаны Чочкиров да улыс Новгородца уличьясын, Москва самет роэн. Тая дауна мукатторьян, кызьяны ышадны волын войтырса миян региона. Республика са комитом вытерлан ми котыр, збыльмада шин на шин учтас. Водьмаш чижда ен беа коми нив зон, югчасны мыв пясан да виджадлас ясан. Шармог ышадны томулава скоршны оламын той комиен. Кораны быда нас прытчыны. Виджадны кывзаны подкаст снимайтымса. Съемка яс паны дашлым яс, мунасны Сыктывкарын республика са том яс лан шырынын пекничач. Петкачасны интересны юз. Топоним яслен Россияса каналан вылькув кутшарти, миконь карлан ним эйнь рыда. Кюджи виджаданы тавылы коми филологи азда ученый яс. Тут малыс Максим Канов.
5: Микунь топонимлен рыд высна венжем яс мунаны важен. Коми кывьен вылечикан рыд озиндыш. Та высна ыти яс шуисны карса эйнь, а мыд яс ай шаман. Кой мыд яс лыдяны кыть кюджи. Микунь кар медвуджа шпасима ваща кабалая сын шурс ыкмыша дасквайтад воон. Унан чайтесны мэй кола шуны ай рыдын, сывысна мэй нимыз быттяка вужиз грест чэнь. Но подловны вылы нинаман, эз вэв тайлыш не эти пасьед. Сокуршам виджедласыз коми наука шаринын кыв, литература да история институтан вешкадыша свежиш Алексей Мусановлан.
6: Это, значит, как деревня, которая расположена на правом берегу реки Вычигды в Усть-Лунском районе. Форма зафиксирована Микунь-Орд. Довольно такое прозрачное название, образовано от личного имени Николай, либо Миколай, Микола.
5: Эйнер даним вермес чужны станция кыв тадвала бочтаман. Эд Микунь ставши своч тад сакыджи кыр туяслан гырыд. Апрель квайтад лунча выльпыртам барын, Микунь ниман кола вадичыны эйнер адын.
7: Я решила обратиться к моим коллегам, которые тоже с этим словарем знакомы. И выяснилось, что научное сообщество России, потому что здесь и Москва, и Екатеринбург, Пермь, Вологда, Иваново, Ростов-на-Дону и так далее, все нашли довольно много недочетов в этом словаре. Поэтому считать его вот прямо истинной в последней инстанции, наверное, рановато. И поэтому мы хотим обратиться в Министерство образования, Министерство просвещения по поводу того, что этот словарь требует доработки, требует редакции.
5: Татьяна Бунчук-Пасья. Тачам кыв, куд я слышу диган, колы шычыны регион ясын чужан кывьян водичи час дора. Куд я свелалиснынин эти рыда. Исамын табырын пыртны вешим яс, да чыктыны кушамка эти шикас. Вежасны выль кыв, куд яс, да позже немтыны республика сакар мэднок абонатыца. Но талун кежлы микун джикач вуриз эйнь рыда.
1: Койгарт районын чукартчылысны выр вавиджиш сетчас челядь. Могыз ышадны школьник ясас, но адны гыгартасса дорьян уж яс. Кывку таман матысчыны выр вадора. Лышадны ытамыт костын гитад яс велэччыны. Тачам котырччым ясса, районас ноданы быдво. Тапырье пыратчысны нёлэд дасад класса яс. Вылыны шижим нимпас шырти ордишым яс. Ботаника, лыбач ясас даму яс, ва гудгак туялы, вырса Робинзон яс, вырвален том юрт яс номинация ясын. Нывзон петкадлысны бурта дамлон яс. Унжак вермыши слои койгырчиктыш, нывка яс ордисны зонка ясас. Комиен нуадасны кык, кок да нёль лапа пон яска дордишым. Мунастая тылышча комнад луна Раиса Сметанина нима котраланынын. Даштама кокнитой, километра да джинкушта, еще кыд, вид километр. Буданлы коды пемасыска двуас помаджис, считасны память медаль. Тездок кэжлэставыс, тыков занедвуль тарьяс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
8: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась теплая с дождями погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 13 градусов, в 12 часов дня плюс 17. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,9 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 15 мая, по республике ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем в северных районах без существенных осадков. На крайнем северо-востоке небольшой дождь, мокрый снег. В южных районах местами небольшой дождь. Ветер в восточной четверти 2-7 метров в секунду. На крайнем северо-востоке порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 10 градусов. Днем в северных районах плюс 13, плюс 18. На крайнем северо-востоке плюс 17, плюс 12 градусов. В южных районах плюс 20, плюс 25. В Иркутинском районе ночью и днем плюс 4, минус 1 градус. В Сыктывкаре небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Днем плюс 22, плюс 24. 16 и 17 мая по республике ожидается очень теплая с локальными дождями и грозами погода.
9: Шел Иванушка дорогой длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
10: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
9: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли Николаевку в ДНР. Визит Путина в Китай состоится в самое ближайшее время, сообщили в Кремле. Китай и США могут процветать вместе, заявил Си Цзиньпинь после переговоров с Трампом. В России изменился порядок назначения военных пенсий. И теперь подробнее. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщили в Минобороны. За прошлые сутки нанесен массированный удар по военным целям на территории Украины. Для этого было применено высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», говорится в сообщении военного ведомства. Также российские войска поразили места сборки, хранения и запуска беспилотников в пункты временной дислокации ВСУ в 152 районах. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 300 военнослужащих. Средства ПВО России уничтожили 390 беспилотников, реактивный снаряд «Хаймерс», говорится в сводке. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1190 военнослужащих. В Кремле назвали эффективной работой Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза на постах губернаторов Белгородской и Брянской областей. Претензий к их работе нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
13: Нет, собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
14: Но не уточняется, госслужба или нет?
13: Нет, пока нет.
12: Путин разговаривал с Гладковым и Богомазом перед тем, как принять их отставки с губернаторских постов, также сообщил Песков. Кроме того, представитель Кремля рассказал о графике главы государства. Визит Владимира Путина в Китае состоится в самое ближайшее время.
13: В ближайшее время. Спасибо. Мы их бегаем, этот визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи. Он состоится в самое ближайшее время.
12: А сейчас в Китае принимают президента США. Си Цзиньпин после переговоров с Дональдом Трампом заявил, что возрождение Китая и стремление снова сделать Америку великой могут идти рука об руку. Отношения Китая и США являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, считает лидер КНР. Си Цзиньпин также назвал нынешний визит Трампа в Китай историческим и произнес тост за процветание КНР и США, благополучие обоих народов и здоровье Дональда Трампа. Си Цзиньпин призвал президента США совместно направлять гигантский корабль китайско-американских отношений по правильному курсу. В свою очередь, Дональд Трамп назвал фантастическим свой первый день в Китае и поблагодарил Си Цзиньпина за гостеприимство. Трамп назвал отношения США и Китая одними из самых значимых в мировой истории. По его словам, встречи с представителями КНР были чрезвычайно позитивными и продуктивными. Президент Президент США находится в Китае с трехдневным государственным визитом. Вместе с ним приехали главы крупнейших компаний, в том числе Илон Маск. Добавлю, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Пекин планируют создать торговый совет для обсуждения торговли в некритичных для США отраслях, товарами, которые США не хотят производить сами и производство которых не собираются возвращать в США, вроде фейерверков или очень дешевых потребительских товаров, уточнил Бессент. Оборонные предприятия России почти на четверть нарастили выпуск продукции в 2025 году, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на съезде машиностроителей в Национальном центре России. По его словам, растет экспорт отечественных вооружений в другие страны. В прошлом году выручка составила 15 миллиардов долларов.
15: В прошлом году предприятия ОПК увеличили общий объем производства на 21%. И мы видим, насколько растет спрос на продукцию со стороны иностранных потребителей. Невзирая на безусловный приоритет поставок в адрес Министерства обороны России по линии военно-технического сотрудничества, в 2025 году наша выручка составила 15 миллиардов долларов. А текущий портфель заказов превышает это значение почти в 5 раз.
12: Мандуров уточнил, что в целом поставки, связанные с продукцией машиностроения, увеличились на 28%. Особенно востребованы за рубежом изделия, необходимые при строительстве АЭС и других объектов генерации. При этом доля товаров гражданского назначения в этой отрасли растет даже в условиях СВО и уже превысила 30%. В России изменился порядок назначения военных пенсий. Добровольцам, которые участвовали в контртеррористических операциях или боевых действиях, при назначении пенсий за выслугу лет зачтут один день такой службы, как 2 или 3 дня, следует из документа правительства, сообщает РИА Новости. Изменения коснутся военных и тех, кто служил в органах внутренних дел, противопожарной службе, учреждениях уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. Теперь в выслугу лет для назначения военных пенсий им засчитают и время выполнения задач в составе добровольческих формирований. При этом в ряде случаев периоды такой службы учтут в льготном порядке. Кроме того, уточнен порядок учета выслуги лет для назначения пенсии военным прокурорам. Им засчитают время, когда служба в органах прокуратуры была приостановлена на время военной службы по мобилизации или по контракту, заключенному в период мобилизации или военного положения. Сегодня в Москве облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди. Днем до 24 градусов, что соответствует климатической норме начала июня, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
16: В течение дня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, генерирующего разрозненные поля дождевых облаков при температурном фоне, соответствующем норме климата начала лета. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. В Москве после полудня плюс 21-24, и показания барометров стабильны, составят 739 миллиметров ртутного столба.
12: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
17: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из «Салават Юлаева», Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». В данный момент борьбу за Кубок Гагарина продолжает только Даниил Исаев. Хоккейный «Трактор» официально назначил Скотта Гордона главным тренером. Соглашение рассчитано на один сезон. По данным «Спортэкспресса», американцу заплатят 45 миллионов рублей. По ходу карьеры Гордон тренировал Филадельфию и Нью-Йорк в НХЛ, но не смог вывести их в плей-офф. На чемпионате мира 2011 он возглавлял сборную США. Американцы заняли тогда на турнире 8-е место. Митчелл Миллер из «Акбарса» стал первым защитником в истории континентальной хоккейной лиги, сделавшим хет-трик в матче финальной серии. Накануне Миллер трижды забил в матче против «Локомотива», который его команда выиграла со счетом 5-1. До этого в плей-офф КХЛ только два защитника делали хет-трики, но не в финальных сериях. Российские игроки в настольный теннис выступят на молодежном первенстве Европы для спортсменов до 21 года. Турнир состоится в Румынии с 17 по 21 июня. Последний раз россияне выступали на молодежном первенстве Европы в 2021 году. Тогда они завоевали медали во всех дисциплинах. «Зенит» заплатит «Балтике» 3,5 миллиона евро за переход защитника Кевина Андраде. Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. 2 года назад «Балтика» покупала Андраде за 1 миллион евро. Временно возглавляющий ЦСКА Дмитрий Гдесамов рассказал, что пока не вел диалог с руководством клуба касательно своего будущего в команде. «Своими желаниями я буду делиться с Дедом Морозом, а сейчас буду работать. Никаких разговоров не было. Я могу остаться, могу не остаться», — сказал Гдесамов. ЦСКА под руководством тренера провел 2 игры, проиграл «Спартаку» и обыграл «Пари-НН». В последнем туре чемпионата России армейцы сыграют дома с «Локомотивом». С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
12: В пятницу 15 мая в Петропавловске-Камчатском ожидается 5-7 градусов, преимущественно без осадков. В Южно-Сахалинске от 12 до 14 тепла, кратковременный дождь. В Магадане 0-2 градуса, сильный мокрый снег, метель, ветер 20-25 метров в секунду. В Хабаровске плюс 10, плюс 12, дождь. Во Владивостоке 13-15 градусов выше нуля, без осадков. В Екатеринбурге и Челябинске 25-27 градусов, в Тюмени 24-26, небольшой кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, 16-18 градусов. В Москве днем кратковременный дождь, местами гроза, 22-24 градуса, ночью 12-14. Сейчас в столице плюс 24.
0: Театр «Радио России».

0: Алексей Николаевич Толстой. Аэлита.
1: Многосерийный радиоспектакль.
0: Часть четвертая.
1: Древняя песня.
2: Вот что мы прочли в цветных книгах. В те далекие времена на Земле центром мира был город 100 золотых ворот, ныне лежащий на дне океана. Из города шло знание и соблазны роскоши. Он привлекал к себе населявшие землю племена и разжигал в них первобытную жадность. Первыми основателями города 100 золотых ворот были африканские негры племени Зимзе. Они построили подземный храм спящей головы. Прошли столетия, и вот на Западе появился великий вождь красных. Его звали Уру. Он собрал бесчисленные толпы воинов, они овладели городом и разграбили его. Среди множества племен, бродивших по его базарам, появились еще невиданные люди. Они были оливково-смуглые, с горящими глазами и носами, как клюв. Сыны Аама. Сыны Аама подняли восстание и овладели властью. На восточных плоскогорьях Азии жило желтолицее, с раскосыми глазами, сильное племя учкуров. Учкуры спустились с плоскогорья. Приносились человеческие жертвы. Неугасимо пылали костры. Наступал срок, и молодой народ обрушивался на властителей и овладевал городом. Свет цивилизации, теперь она называлась Атлантида, на время замирал. Но проходило время, и он вспыхивал с новой яркостью, обогащенной свежей кровью победителей. Проходили столетия, и снова орды кочевников нависали тучей над вечным городом. И вот настали последние дни. Центральная область города 100 золотых ворот была потрясена подземным толчком. Много земли опустилось на дно океана. Властью в городе овладели богатейшие из граждан Черного Ордена, называвшиеся могоцитлами, что значит «беспощадные». Они говорили так.
3: Уничтожим человечество!
4: Уничтожим человечество!
3: Потому что оно есть дурной сон разума!
4: Потому что оно есть дурной сон разума!
2: Чтобы во всей полноте насладиться зрелищем смерти, они объявили по всей земле праздники и игрища. Раскрыли сокровищницы и магазины, наполнили фонтаны вином и на площадях жарили мясо. Безумие овладело народом. Ночью на озаренных кострами площадях появились могоцитлы. Правую рукой они бросали бронзовые шары, разрывавшиеся холодным разрушающим пламенем. Левую рукою погружали меч в пьяных и безумных. Кровавая оргия была прервана страшным подземным толчком. Могоцитлы бросились к летательным аппаратам, имеющим форму яиц, и стали покидать Землю. Они улетели в звездное пространство, в родину абстрактного разума. А город Золотых Ворот погрузился в кипящие волны.
0: У Гусева гвоздем засел план удрать в город. Здесь было как в мышеловке. Не оборониться, в случае чего не убежать. Опасность грозила им серьезная. В этом Гусев не сомневался. Разговоры с лосем ни к чему не вели.
5: Суетливый вы человек, Алексей Иванович. Но нас убьют. Не нам с вами бояться смерти. А то сидели бы в Петрограде. Чего безопаснее?
6: Весь свет ему заслонил подол тускубовой дочки.
0: Гусев велел Ихошке принести ключи от ангара. Он забрался туда с фонарем и всю ночь провозился над небольшой, видимо, быстролетной двукрылой лодкой.
6: Теперь возьмем под контроль город Саацеру.
0: Иха научила его соединять туманное зеркало, а самому оставаться невидимым и неслышимым. Гусев обследовал весь город. Площади, торговые улицы, фабрики, рабочие поселки. Странная жизнь раскрывалась и проходила перед ним в туманном зеркале. Однообразные улицы рабочих кварталов, унылые фигуры брели по ним, опустив головы. Здесь, видимо, уже ни на что не надеялись. И центральные площади, Уступчатые дома, ползучая пестрая зелень, нарядные женщины, узкие вазы, полные цветов, золотые лодки, пестрые легкие шарфы.
6: Так-так.
0: Гусев все это принял во внимание, как человек с большим опытом почувствовал носом, что кроме этих двух сторон здесь еще есть и третья, подпольная. Действительно, по богатым улицам города, в парках, повсюду шаталось большое количество неряшливо одетых и спитых молодых марсиан. Шатались без дела, поглядывали.
6: Эти штуки мы тоже видали.
0: Однажды, на 14-й день, утром, Гусев, как обычно, сел в кресло, положил на колени цифровую доску, дернул за шнур. В зеркальной стене появилась странная картина. Озабоченные, шепчущиеся кучки марсиан. Исчезли столики с мостовой, цветы, пестрые зонтики. Появился отряд солдат. Шли треугольником, как страшные куклы с каменными лицами. Город был охвачен тревогой. Тревога шла из дома Высшего Совета Инженеров.
7: Грядут большие перемены.
8: Недолго Тускову стоять у власти.
9: Ночью погаснет свет.
10: Остановят полярные станции. Рабочие устроили взрыв в шахте.
11: Агенты правительства ищут повсюду склады оружия.
9: Слышали? Тускуб стягивает войска в Саоцеру.
0: Достоверно знали только одно. Сегодня вечером в доме Высшего Совета Инженеров предстоит решительная борьба Тускуба с вождем рабочего населения Саоцеры, инженером Гором.
12: В городе волнение! Город возбужден слухом о том, что сегодня мне здесь намерены противоречить! Одного этого слуха было достаточно, чтобы государственное равновесие пошатнулось! Такое положение вещей я считаю болезненным и зловещим. Я говорю открыто, мы накануне гибели мира.
13: Гибели мира, накануне гибели,
14: гибели мира.
12: Сила, разрушающая мировой порядок, анархия, идет из города. Спокойствие души, силы чувств растрачиваются здесь на сомнительные развлечения и бесполезные удовольствия. Уличная пестрота, шум, роскошь золотых лодок и зависть тех, кто снизу глядит на эти лодки. Такой души сгорает в пепел. Пресыщенные души опьяняет только кровь.
13: Только кровь.
12: Анархии мы должны противопоставить волю к порядку. Мы должны первые перейти в наступление, решиться на суровое и неизбежное действие. Мы должны разрушить и уничтожить город.
13: Что он говорит? Как разрушить город?
12: Город неизбежно, так или иначе, будет разрушен. Мы сами должны организовать это разрушение. Мы дадим возможность марсианскому миру умереть спокойно и торжественно.
13: Он сошел сюда.
12: Тихо! История Марса окончена. Жизнь вымирает на нашей планете. Вы знаете статистику рождаемости и смерти. Пройдет несколько столетий, и последний марсианин застывающим взглядом проводит закат солнца. Мы должны уничтожить город. Цивилизация взяла от него все. Теперь он разлагает цивилизацию. Он должен погибнуть.
0: В середине амфитеатра поднялся Гор. Тот широколицый молодой марсианин, которого Гусев видел в зеркале.
15: Он лжет! Он хочет уничтожить город, чтобы сохранить власть! Он знает, как ненавидят его те, кто не летает в золотых лодках, кто родится и умирает в подземных фабричных городах. Тускуб приготовил нам смертное ложе, пусть сам в него ляжет. Мы знаем опасность вырождения Марса, но у нас есть спасение! Нас спасет Земля! Люди с земли, здоровая, свежая раса с горячей кровью. Вот кого он боится больше всего на свете.
14: Нет, нет.
15: Да, да, Тускуб, ты спрятал у себя в дому двух людей, прилетевших с земли. Ты боишься сынов неба. Тебе нужно отвлечь внимание всех, чтобы незаметно убрать этих двух смельчаков, наших спасителей. Я знаю, что ты уже отдал приказ.
14: Надеяться на переселенцев земли поздно. Мы лишь увеличим страдания, потому что неизбежно станем рабами завоевателей. Зачем? Чтобы снова наполнять наши города развратниками и сумасшедшими? Нет, мы должны умереть спокойно на порогах своих жилищ. Пусть красные лучи Талцетла светят нам издалека.
0: Гор поднялся. Лицо его было перекошено. Он сорвал с себя шапочку и ринулся вниз по скамьям к Тускубу. Схватил Тускуба за горло и сбросил с парчевого возвышения.
15: Хорошо. Смерть. Пусть смерть для вас. Для нас борьба.
16: Держи его! Уходит! Он поднял руку на владыку! Лови его!
17: Революция, Мстислав Сергеевич! Весь город вверх ногами! Потеха! В лодку я уже все уложил, провизию, гранаты... Ружьишко ихнее достал. Собирайтесь скорее, бросайте книгу, летим.
0: Лось сидел, невидяще глядел на Гусева. Вот уже более двух часов он ожидал обычного прихода Аэлиты.
5: Она войдет, как всегда, прекраснее, изумительнее, чем я ждал. Пройдет под озаренными верхними окнами. По зеркальному полу пролетит ее черное платье.
17: Лихорадка, что ли, у вас, Мстислав Сергеевич? Говорю, летим, все готово, дело чистое.
5: А что происходит в городе?
17: Черт их разберет, на улицах народу тучи, рев, окна бьют.
5: Слетайте, Алексей Иванович, но только нынче же ночью вернитесь. Я обещаю поддержать вас во всем, в чем хотите. Устраивайте революцию, назначайте меня комиссаром. Если будет нужно, расстреляйте меня, но сегодня, умоляю вас, оставьте меня в покое. Согласны?
17: Ладно. Эх, от них весь беспорядок, мухи их залегай. На седьмое небо улети, там бабы. Тьфу, в полночь вернусь.
0: Никогда еще лось с такой ясностью не чувствовал безнадежной жажды любви.
5: Раскрыть объятия, распахнуть руки от звезды до звезды, ждать, принять женщину. И она возьмет все и будет жить. А ты, любовник, отец, как пустая тень, раскинувшие руки от звезды до звезды.
9: Сын неба, идите обедать. Вы будете обедать один, сын неба.
5: Могу я видеть Аэлиту?
9: Нет.
5: Что случилось, Иха? Она больна? Мне нужно ее видеть.
0: Иха проскользнула под локтем лося и убежала. На полу у колонны осталась оброненная Ихошкой фотографическая карточка. Мокрая от слез карточка изображала Гусева в полной боевой форме. Подписано
6: «Прелестные хошки на незабываемую память».
5: Ладно, не хочет видеть, не нужно. Попасть в иной мир – беспримерные усилия, чтобы сидеть в углу дивана, ждать, когда наконец войдет женщина. Сумасшествие. Гусев прав. Лихорадка. К черту!
0: Он добежал до озера. Вода была как зеркало, на черно-синей ее поверхности пылали снопы солнца. Было душно. Лось обхватил голову, сел на камень.
5: Довольно. Ниточка разорвана. Конец. Завтра в город. Борьба прекрасна, смерть прекрасна. Волшебный шарик на ее ладони к черту! К черту! Все это обман, призрак!

0: сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты «Кардиаля» стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, ГУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Молекулярно-генетические данные в построении эволюционных деревьев.
4: Сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это могут быть кусочек какого-нибудь гена. Мы можем прочитать полностью весь геном.
3: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия

0: укрепляя свой технологический суверенитет, не собирается замыкаться в себе, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. Российские войска заняли Николаевку в ДНР. Правительство поможет с восстановлением дорог от паводков в Забайкалье. Яну Лантратову назначили уполномоченным по правам человека. И теперь подробнее. Владимир Путин посетил юбилейный 10-й съезд Союза машиностроителей России. Мероприятие проходит в Национальном центре России. Глава государства говорил о перспективах развития машиностроительной отрасли в текущих условиях. Президент также отметил, что именно от машиностроения зависит укрепление промышленного потенциала России в целом.
1: Очень приятно быть здесь и принять участие в работе съезда Союза машиностроителей России. Это одно из крупнейших отраслевых объединений страны. В его составе такие ведущие системно значимые компании, как Ростех, Роскосмос, Объединенная авиастроительная корпорация, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, АвтоВАЗ, а также многие другие предприятия, где трудятся многочисленные коллективы специалистов, настоящих профессионалов своего дела. Конечно, в современной жизни, в современной экономике все важно. И услуги важны, и финансовые операции, бумаги. Но все-таки приятно иметь дело с людьми, которые занимаются конкретной работой.
0: Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию. Все современные вызовы это доказали, также заявил Владимир Путин. Подразделения южной группировки российских войск взяли под полный контроль населенный пункт Николаевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Также российские военные за прошедшие сутки нанесли массированные удары, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям ОПК, военным аэродромам и используемым в интересах ВСУ, объектам топливной и транспортной инфраструктуры. Помимо этого, под удары попали места сборки и хранения запуска беспилотников ВСУ. По данным военного ведомства, за сутки на всех направлениях ВСУ потеряли около 1200 человек. Средства ПВО России сбили реактивный снаряд «Хаймерс» и 390 украинских беспилотников. На восстановление дорог после паводков в трех регионах выделят около 1 800 000 000 рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.
2: Мы сегодня рассмотрим вопрос поддержки регионов, где в последние годы произошли серьезные паводки, которые привели к чрезвычайным ситуациям. Было повреждено и имущество, жители, объекты инфраструктуры, коммуникации. Глава государства особо отмечал, что в таких случаях нужно обязательно помогать российским субъектам. Сейчас, конечно, речь идет об Омской, об Оренбургской областях и Забайкальском крае. Ранее были направлены ресурсы на компенсацию их расходов, на выплаты для восстановления или ремонта жилья. Теперь надо привести в порядок участки автомобильных дорог, которые пострадали от подъема воды. Это трассы и регионального, межмуниципального и местного значения, то есть те, которыми люди пользуются практически круглосуточно. Выделим на эти цели около 1 800 000 000 рублей.
0: Мишустин поручил Минтрансу своевременно довести финансирование до регионов и взять под контроль процесс ремонта дорог, чтобы они соответствовали всем нормативным требованиям. Транспортная инфраструктура оказывает большое влияние на экономику, комфорт и безопасность граждан. Ее работе и состоянию нужно постоянно уделять внимание, указал Мишустин. Госдума на сегодняшнем заседании проголосовала за назначение Яны Лантратовой уполномоченным по правам человека. Ее кандидатуру выдвинула фракция «Справедливая Россия». За Лантратову проголосовал 301 депутат, против четверо, воздержались двое. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что институт омбудсменов за последнее время совершенствуется, повышается качество его работы. До этого пост уполномоченного занимали Элла Памфилова и Татьяна Москалькова. Полномочия Москалькова истекли 22 апреля. Она работала на этой должности 2 5-летних срока подряд. Ранее Владимир Путин поблагодарил ее за работу. Возрождение Китая и стремление Дональда Трампа сделать Америку снова великой могут идти рука об руку. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном банкете по случаю визита президента США в Пекин. Си Цзиньпин назвал визит историческим и заявил, что отношения Пекина и Вашингтона – самые важные двусторонние отношения в мире. В свою очередь, Трамп тоже назвал свои переговоры с Си позитивными и продуктивными. Американский лидер назвал фантастическим свой первый день в Китае и поблагодарил китайского коллегу за гостеприимство. Он пригласил председателя КНР посетить Соединенные Штаты в сентябре. Банк России ожидает снижения и стабилизацию инфляции на уровне до 4% во втором полугодии текущего года. Об этом сообщил ТАСС советник председателя Банка России Кирилл Тримасов. По его словам, когда это произойдет, назвать точный месяц сложно. Вместе с тем, Тримасов не исключил, что в октябре может произойти скачок инфляции в связи с повышением тарифов ЖКХ, схожий со скачком в начале года, который был связан с повышением НДС. Тримасов напомнил, что показатель инфляции к концу этого года прогнозируется на уровне 4,5-5,5%. Движение перекрыто на ряде дорог в центре Москвы. Столичный департамент транспорта сообщил о временном ограничении движения на Большом Каменном мосту и на повороте с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь. Нет движения на Новоарбатском мосту по направлению в центр и на улице 1905 года от Мантулинской улицы в сторону Краснопресненской набережной. Перекрыты Пресненская набережная в сторону Краснопресненской набережной, Выставочный переулок и съезд с Новинского бульвара на Новый Арбат. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В Лозанне прошло закрытое заседание по совместному иску Паралимпийского комитета России и Союза биатлонистов России к Международному союзу биатлонистов. Предметом разбирательства стал недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям, проводимым под эгидой IBU. Слушания продлились около 4 часов, ожидание вердикта займет не меньше месяца. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой и Салават Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». В данный момент борьбу за Кубок Гагарина продолжает только Даниил Исаев. Митчелл Миллер из «Акбарса» стал первым защитником в истории континентальной хоккейной лиги, сделавшим хет-трик в матче финальной серии. Накануне Миллер трижды забил в матче против «Локомотива», который его команда выиграла со счетом 5-1. До этого в плей-офф КХЛ только два защитника делали хет-трики, но не в финальных сериях. Стартовала продажа билетов на суперфинал Кубка России по футболу «Спартак-Краснодар». Стоимость билетов начинается от 900 рублей. Встреча состоится 24 мая. Команды сыграют на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры в 18:00 по московскому времени. «Зенит» заплатит «Балтике» 3,5 миллиона евро за переход защитника Кевина Андраде. Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. Временно возглавляющий ЦСКА Дмитрий Гдесамов рассказал, что пока не вел диалог с руководством клуба касательно своего будущего в команде. «Своими желаниями я буду делиться с Дедом Морозом, а сейчас буду работать. Никаких разговоров не было, я могу остаться, могу не остаться», — сказал Гдесамов. ЦСКА под руководством тренера провел две игры, проиграл «Спартаку» и обыграл «Паренен». В последнем туре чемпионата России армейцы сыграют дома с «Локомотивом». С вами был Юра Геворкян.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В пятницу 15 мая в Екатеринбурге и Челябинске ожидается 25-27 градусов без осадков. В Тюмени от 24 до 26 тепла, небольшой кратковременный дождь. В Ханты-Мансийске 19-21 градус выше нуля, дождь и гроза. В Сургуте без осадков плюс 15, плюс 17. В Омске от 18 до 20 градусов небольшой дождь. В Новосибирске 12-14 градусов без осадков. В Иркутске дождь плюс 8, плюс 10. В Красноярске 11-13 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь 16-18 градусов. В Москве днем кратковременный дождь, местами гроза 22-24 градуса. Ночью плюс 12, плюс 14. Сейчас в столице 23 градуса и юго-восточный ветер 1 метр в секунду.
4: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

0: Сегодня у нас в гостях замечательный художник, скульптор, а теперь уже и режиссер музыкального театра Саша Фролова. С Сашей мы познакомились несколько лет назад во время постановки «Волшебной флейты» Моцарта в театре «Геликон Опера». Не скрою, для меня было тоже очень волнительно первый момент работы совместной, потому что Саша творит свои скульптуры, свои костюмы из латекса и еще каких-то материалов.
1: Ну, я работаю с разными материалами и техниками, но известной я стала благодаря именно работе с латексом. Это материал уникальный и принесший мне мировую известность. Я работаю с ним с 2008 года, и так сложилось, что я начала делать надувные костюмы и скульптуры благодаря работе с латексом, и потом продолжила работать с этим медиумом надувной скульптуры уже в других материалах тоже. И начала делать большие масштабные паблик-арт-объекты, выходить даже в текстильную архитектуру, в большие объекты на зданиях, на фасадах. И кажется, что вот это такой редкий и уникальный медиум, но на самом деле проектов огромное количество, и каждый раз они какие-то интересные, необычные. И очень во многих сферах удается применить свой талант, скажем так.

театре «Геликон Опера» отпраздновали день рождения. Это всегда праздник для всей труппы, когда мы собираемся, готовим вкусняшки, друг друга угощаем и создаем необычный концерт, представление, как угодно можно называть, оперное шоу с участием всех ведущих солистов театра, хора, оркестра, с приглашенными звездами. И нынче концерт был посвящен космической теме.

0: День рождения театра, день космонавтики, Пасха. Столько праздников объединилось вместе. Правда, у меня даже мысли не возникало какого-то другого художника пригласить в качестве художника для оформления этого спектакля на сцене Геликона. Потому что для меня Саша Фролова – это космос.
1: Спасибо.
0: Да, я с удовольствием видел, как зрители принимают эти костюмы, как они оценивают все вот эти скульптуры, которые были и в фойе, и в малом зале. Скажи, пожалуйста, вот у скульптур твоих есть такая особенность, особенно у крупногабаритных, как мы любим говорить. Они ведь наполнены воздухом, и там требуется постоянный поддув, потому что большие скульптуры, они требуют, чтобы работал вентилятор и так далее. А как в опере с этим быть? Ведь опера требует тишины. Это какое-то особенное должно быть технология, как не шуметь во время музыкального спектакля, ведь зритель должен слушать только музыку, а не шум вентиляторов.
1: Здесь все решается достаточно просто. Вентилятор выносится за сцену, скульптура соединяется с вентилятором длинным патрубком, по которому поступает воздух, и скульптура, в общем, относительно бесшумно существует на сцене. Я специально для спектакля адаптировала один свой объект для сцены Геликона, сделав переходник и убрав вентилятор за сцену. В общем, все это решаемо.
0: Вот мы наконец заговорили про технологии. Для наших радиослушателей скажу, что передо мной сейчас сидит просто очень красивая девушка. Но когда мы начинаем с ней говорить об искусстве, о технологиях, связанных с производством ее костюмов, декораций, это абсолютная математика. И удивительно, как вот, Саша, в твоей голове вот это все умещается. Объемы, патрубки.
1: Ну да, нужно же придумать и конструкцию, как это все посадить на человека. Понятно, что сначала приходит образ как картинка, а потом ты начинаешь думать, а как его воплотить, произвести, то есть какая должна быть конструкция, какие материалы, как это все работает. Приходится много думать, но это все тоже как-то приходит достаточно легко и быстро.

0: Скажи, пожалуйста, а как уживаются вместе тебе художник и технолог? То есть, кто главный в данном случае? Ну, понятно, что когда ты фантазируешь, ты можешь нарисовать совершенно фантасмагорические вещи, я видел твои эскизы, но потом все опускается на нашу грешную землю, где тебе производственные мастерские говорят, ну, Саш, ну как же так? И ты выступаешь уже в роли технолога. Кто побеждает?
1: У Ван Гога, кажется, была цитата: «Я мечтаю о своей картине, а потом пишу свою мечту». Я свои скульптуры тоже воплощаю как свои мечты. Я сначала о них мечтаю, а потом приходится их реализовывать. И, конечно, образ для меня предельно важен, и я изощряюсь всячески и придумываю все, что угодно, но чтобы сохранить образ.

0: Я просто сейчас пытаюсь понять, хотя это, я понимаю, что это абсолютная химера, этого невозможно достичь, этого понимания, но все-таки немножко попытаться и нашим, может быть, радиослушателям понять, как действует твой мозг. Вот давай представим арию «Царевны Лебедь» из сказки о царе Салтане.
1: Обожаю.
0: Что, какой образ в твоей голове возникает?
1: Что-то такое похожее на Серафима, ангела с огромным количеством крыльев, полулебедь.
0: Или ты не мыслишь материалом?
1: Не всегда. Иногда сразу в материале, иногда просто образ. Ну, это может же быть и какой-то объем, даже надувной объем, но покрытый перьями.
0: Такое возможно.
1: Все возможно.
0: Итак, царевна-лебедь, Серафим, что-то надувное, покрытое перьями. Красиво.

Ария «Царевна Лебедь» не звучала во время космического концерта в Геликон-опере, но был, например, замечательный дуэт, необычный «Цариц ночи». Была «Царица ночи» сопрано и бас.

0: надувных спутников и был бы...
1: В семье, когда дети растут разных возрастов.
2: А воротник доктор Хорошев очень...
3: Доверие можно спокойно жить, решать задачи. Вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир. Вот, и там надо проявлять бдительность.
4: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
5: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
4: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда.
6: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
7: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
8: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
9: Из древней столицы Руси, города Владимира.
6: Большая страна. Разное время.
10: Здравствуйте! В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
1: Мы рады приветствовать всех, кто настроился на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время» с большим количеством новостей. Вы также можете стать участником этой программы с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете послать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, предложить свою, задать какие-то вопросы. Также нас можно еще увидеть на телеграм-канале «Радио России», не только услышать. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые действуют на территории нашей страны, и платформы «Смотрим», где огромное количество архивных материалов наших и наших коллег.
10: Да, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как и всегда, для вас подготовили самые резонансные новости. Начинаем мы с Ростова. Ударный украинский беспилотник сбили в Волгодонске. Работали силы ПВО. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Все подробности у нашего корреспондента. Андрей Константинов уже у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей.
11: А Мария, Борис, здравствуйте. Да, действительно, долетел уже и до Волгодонска. Был сбит большой этот беспилотный самолет. Но, к счастью, обошлось без каких-либо жертв, никаких вот разрушений на земле, к счастью, не было. Не поступало. Информация, конечно же, по-прежнему уточняется. Самое тревожное, что, в общем-то, вы понимаете, да, что Волгодонск — это наша атомная станция.
1: Конечно.
11: И не просто так туда летел этот беспилотник. И вообще, по данным Минобороны, в ночь с 13 на 14 на территории России, вот включая Ростовскую, перехватили, уничтожили 36 больших украинских беспилотников самолетного типа. Ну, это вот, пожалуй, единственное такое вот серьезное то, что прозвучало сегодня. Больше никаких таких вопросов серьезных не было. Но все равно получается, что вчера, накануне, да, в ночь там с 12 на 13, ночью уже с 11 на 12 была отражена воздушная атака на Ростовскую область. Там это был Миллеровский район. Потом вот то, что было 13-го, это был уже Камень-Шахтинский, Новошахтинск. Еще 4 района области, тот же Миллеровский, Чертковский. То есть все время что-то летит.
1: Летит именно
11: на полную катушку работать.
1: Да, самолетного типа, то есть вот которые способны на большие разрушения и нанесение ущерба вот, в последнее время. И Ростовская область, конечно, вот в центре этих всех событий. Но тем не менее, да, мирная жизнь идет наверняка. И как у вас, посевная закончилась уже или еще продолжается?
11: Да нет, это продолжается уже более там 1 миллиона

0: Да, засеяно и все еще продолжается. Конечно же, хочется верить, что в этом году урожай будет лучше, нежели в прошлом, потому что прошлый год мы помним, и заморозки были,
1: да,
0: совершенно неподходящие, похолодания. Там больше 35% фактически погибло урожая, больше, ну, под 40 практически. Вот. Хочется верить, что в этом году мы избежим этого. И все будет хорошо. Вообще, надо сказать, что власти уже вот в разных городах региона, они готовятся к тому, чтобы и выпускные прошли спокойно, и смогли экзамены все школьники сдать. Потому что, например, учитывая те обстоятельства, которые сейчас происходят, да, с этими беспилотниками, то, что вот 8-го много прилетело, и большие были повреждения, там 50 частных жилых домов в Мясниковском районе было повреждено тогда, вот, захватило и Таганрог, и Батайск. И вот, например, таганрогские власти приняли решение о порядке проведения школьных госэкзаменов в случае воздушной атаки, тревоги. То есть, если сигнал опасности прозвучит во время итоговой аттестации, выпускников, педагогов немедленно эвакуируют в безопасное укрытие. И опять же, они отмечают, что после отмены тревоги школьники вернутся в аудиторию. Тем, кто продолжит писать работу, продлят экзамен ровно на то время, которое они провели в укрытии. А если выпускник откажется продолжать, то экзамен из-за тревоги его результат аннулируют, но работу перенесут на резервный день. То есть, вот уже заранее подстраховываются.
1: Своя специфика,
0: власти,
1: да.
0: Это правильно.
1: Да, потому что действительно, вот в разгар уже вот этих сдачи экзаменов, это вот может очень сильно повлиять, потому что дети и так нервничают, родителями накручены, так еще и вот эта ситуация. Спасибо огромное. Андрей Константинов из Ростова-на-Дону был у нас на связи. А мы идем дальше.
2: Большая страна, разное время.
3: Продолжаем эфир программы «Разное время», и сейчас мы отправимся на Ямал. МЧС объединилась с ФМБА России для спасения жизни в Арктике. Все подробности у нашего корреспондента. У нас на связи уже Злата Ростова. Злата, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Злата. Скажите, пожалуйста, что открыли за спасательный центр такой в вашем?
4: Слушайте, ну открыли прям чудо чудесное. Не могу не похвастаться. Случилось это чудо в Сабиете. Там открылся арктический аварийно-спасательный центр МЧС России, который глава региона Дмитрий Артюхов называет настоящим щитом безопасности в Заполярье. Что это значит? Теперь спасатели смогут быстро реагировать вообще на серьезные происшествия в глубинке, а округ, как известно, у нас со своими особенностями, но куда сложно добраться, естественно, встанут на защиту от чрезвычайных ситуаций важных объектов, в том числе Северного морского пути. Но вот давайте близко к комментариям. Красную ленту у нового здания перерезал глава МЧС Александр Куренков, руководитель Федерального медико-биологического агентства, но это чуть позднее. Вот Александру Куренкову прям слово.
5: Это современный объект, в котором созданы все необходимые условия для несения службы спасателей, а главное, их комфортного пребывания в суровых условиях Севера. Он будет осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии со структурами как федерального, так и регионального уровней, что позволит оперативно и слаженно реагировать на любые вызовы и угрозы.
1: Да, непосредственно. А да. Что же будет там, какие услуги предоставляться будут в этом центре?
4: Условия предоставляются совершенно сногсшибательные. Я об этом расскажу чуть позднее.
1: Хорошо.
4: Прямо сейчас хотел бы передать микрофон Веронике Скворцовой. Она тоже была на перерезании этой ленточки, руководитель Федерального медико-биологического агентства России. Она рассказала о перспективах открытия еще таких подобных центров. Слушаем.
6: Предстоит открыть много филиалов по ходу Северного морского пути. Чатыдиксон, Итикси, Ихатанга, возможно, и другие точки. Самое главное, чтобы любой наш гражданин, который трудится в таких сложных условиях и проживает, члены его семьи абсолютно были уверены, что они получат своевременную, качественную медицинскую помощь.
4: Да, вот, кстати, про помощь, да, и про технику сейчас. Прям, во-первых, это, конечно же, полностью оснащенный центр быстрого реагирования МЧС в том числе. На вооружении современная техника, которая способна выдерживать буквально все капризы нашего Крайнего Севера. Это, например, вездеходы «Бурлак», которые отечественные, снега, болота, хода, амфибии. Очень сложно себе представить, но вот так они называются. Есть специальное водолазное снаряжение, которое позволяет опускаться на глубину ледяных выездных вот. В центре диспетчерский пункт, ремонтные мастерские, автономные системы жизнеобеспечения. Вообще штат 50 человек, но будут дежурить 25 на 25, вахта 2 на 2. То есть 25 человек дежурят и живут. У них там есть спортзал, все совершенно необходимые условия для проживания, в том числе подразделение экстренной медицинской помощи. Там же мини-больница с рентгеном и УЗИ, и операционная, и палата интенсивной терапии. И если вдруг кому-то, не дай бог, понадобится, то врачи даже организуют телемост с Федеральным медико-биологическим агентством. Вот такие, собственно, условия. Всех тут просто не перечесть, но когда нам рассказывал об этом наш руководитель МЧС, генерал Гилев, он, конечно, сам много эмоций преподнес и сказал, что такой чудесный монитор, он даже сам никогда его не видел, где на карте совершенно весь округ виден, и где-то, не дай бог, если что-то происходит, то моментально есть возможность отреагировать на ситуацию, на ЧС и предотвратить, или там помочь людям, не дай бог, которые потерпели какую-то неприятную ситуацию.
1: Ну и, наверное, авиационным транспортом тоже.
4: В том числе и авиационным, и водным. Все для этого у наших спасателей теперь существует. Я напомню, что этот центр располагается в Сабете, но я думаю, что, вот, как сказала Вероника Скворцова, будут еще подобные организовываться. Что же говорит наш губернатор? Давайте его послушаем.
1: Давайте.
7: Чувство того, что в какой-то сложной ситуации есть профессионалы, которые придут на помощь, они вооружены техникой. Впереди будет авиационное усиление, вертолеты. Обучены, знают, как действовать, это очень важно на этих необъятных просторах.
1: Да, действительно, инициатива очень хорошая, как мне кажется, и помощь ближе теперь, да.
4: Да, что и в деле этот вот арктический центр покажет себя ровно так, насколько его, да, сейчас разрекламировали посредством разных сообщений в СМИ, насколько там заявлено, что вот это оборудование, что оно действительно будет действовать так, как этого ожидают специалисты. Ну, естественно, команду подбирали специальную,
1: да, это ясно.
4: Спасатели все очень квалифицированные, руководит центром, человек, который уже такими центрами руководил. Нам его имя пока не сказали, но сказали только, что он из Москвы. А как мы знаем, самые умные люди в Москве и приезжают к
1: нам. Ловим вас на слове, что называется.
4: Не могу немножко не пошутить, но так было заявлено.
1: Злата Ростова из Ямала была у нас на связи, а мы идем дальше.
2: Большая страна, разное время.
3: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены на платформе «Смотрим» и в других мессенджерах, поэтому, пожалуйста, выбирайте платформу по душе и принимайте участие в нашем сегодняшнем эфире. А мы же отправляемся в Карачаево-Черкесию. В ауле Эль-Бурган одну из улиц переименовали в честь участника СВО. И все подробности у нашего корреспондента Умар Текеев уже у нас на связи. Умар, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Умар.
8: Здравствуйте, коллеги. Да, абсолютно верно. Канамат Урумов, уроженец аула Эль-Бургана Базинского района, 23 года героически погиб при выполнении боевого задания. Кадровый офицер российской армии, старший лейтенант, командир батальона, человек, который и словом, и делом доказал, что он является действительно примером истинного патриотизма, верности родине, чести и долга. Что говорить о том, что как это происходило, разумеется, почтить память и отдать дань уважения подвигу нашего героя, военнослужащего, нашего земляка. Собрались родственники, близкие, друзья, представители администрации. Приняли участие также представители филиала «Защитники Отечества» фонда в Карачаево-Черкесии и жители аула очень дружного, которые уже не раз обращали свой взор на военнослужащих и таким образом увековечивали их память, потому что очень много ребят, которые сегодня из Карачаево-Черкесии находятся на передовой, и, к сожалению, не все из них возвращаются домой живыми. Вот здесь как раз-таки очень интересна судьба Канамата Урумова. Парень отучился, несмотря на то, что с первых дней он там находится. Он закончил Московское высшее общевойсковое командное училище, военную службу начал командиром взводом, то есть уже в ранние годы был назначен начальником штаба мотоцелкового батальона. И здесь на вот открытии вот этой улицы, переименовании, вот выступал его сослуживец, бывший командир, который служил Каномат Урумов. Предлагаю послушать, что он говорит о своем сослуживце.
1: Слушай.

0: Умар, скажи...
1: в эту карту калининградца,
2: они... способствует сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
3: Ну скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
2: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
3: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
2: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22/03 и узнать, как это сделать.
4: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
5: 009-31-59. Радио России. Вечная Аида.
6: Когда мы слышим «Аида», мы сразу подразумеваем какой-то очень густонаселенный, мощный спектакль. Но при первом же рассмотрении понятно, что эта опера как раз камерная при всей своей монументальности.
5: Гость – главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поручил привлекать ветеранов СВО в отечественный оборонно-промышленный комплекс. Средства ПВО сбили 390 украинских беспилотников. Релокантов, которые вредили России, по возвращении ждет судебное разбирательство, заявил председатель Госдумы Володин. И теперь подробнее. Россия пошла по пути создания собственных технологий, а не копирования чужих, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей в Москве. У российской промышленности и науки огромный потенциал для развития и обеспечения обороноспособности страны. Также президент поручил активно содействовать приходу ветеранов СВО в отечественный ОПК.
2: Скорость и принятие решения и внедрение чрезвычайно важны. Мы не имеем права отставать по этим параметрам ни от наших партнеров, ни от конкурентов. Сроки от идеи до получения конечного готового продукта должны кардинально сокращаться, как это уже

0: происходит во многих гражданских секторах. При этом, повторю, нужно уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята, мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественный ОПК, другие индустриальные отрасли. Здесь нужны конкретные действия, расширение программ профессиональной подготовки, стажировок, трудоустройства. Да, ребята воюют, показывают себя. Ну, нужно их поддержать. Надо искать талантливых. Там много талантливых людей. Я встречаюсь с ними, поверьте мне. Талантливых, современных, хорошо мыслящих. Нужно их искать. Искать, находить и помогать.
1: Машиностроение на фоне санкций смогло занять новые позиции и на внутреннем, и на зарубежном рынках. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню, также заявил Владимир Путин. Средства ПВО сбили реактивный снаряд «Хаймарс» и 390 беспилотников. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение. Группировки «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. А военнослужащие «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесен массированный удар по военным целям на территории Украины. Для этого было применено высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации – около 1190 военнослужащих. С 12 мая резко возросла активность обстрелов Запорожской АЭС. Особо жестоко подвержена ударам инфраструктура Энергодара, города-спутника атомной станции, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, в результате ударов по блокпостам погиб офицер Росгвардии. Есть раненые среди населения Энергодара. 154-й по счету гуманитарный конвой отправила КПРФ в зону спецоперации. Это спецавтомобили УАЗ для штурмовых бригад и снабжения, беспилотники для медицинских служб, чтобы искать раненых на поле боя, несколько десятков кроссовых мотоциклов для разведки, а также инвентарь, маскировочные сети, продукты, лекарства и вода. Этот конвой, как отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, посвятили 81-й годовщине Великой Победы.
2: Наши конвои, они, на мой взгляд, олицетворяют то, что человека делает человеком. Солдата делает героем. Командира делает настоящим патриотом и волевым исполнителем приказа Верховного Главнокомандующего освободить Украину от нацизма и фашизма.
1: Релокантов, которые уехали из России, оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам, после возвращения ждет судебное разбирательство. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
3: Понятно совершенно, тот, кто совершал такие поступки рано или поздно, он придет именно вот к осознанию, и ему надо будет приносить и деятельное раскаяние, но здесь уже суд решает, насколько вина подпадает под уголовную ответственность и какая это уголовная ответственность. Поэтому все мы должны понимать, Родина одна, надо ее защищать и тем более делать все для того, чтобы поддерживать и защищать наших солдат и офицеров. По-другому быть не может. Все понятно?
4: Да, понятно. Прощения не будет.
3: Суд простит.
1: Председатель Госдумы таким образом прокомментировал журналистам сообщение в СМИ о направлении в его адрес женой российского актера Дмитрия Назарова письма с просьбой разрешить им вернуться в Россию из Франции. По словам Володина, пока он такого письма не получал. Возрождение Китая и стремление Дональда Трампа сделать Америку снова великой могут идти рука об руку. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном банкете по случаю визита президента США в Пекин. Он назвал визит историческим и заявил, что отношения Пекина и Вашингтона – самые важные двусторонние отношения в мире. В свою очередь, Трамп также назвал свои переговоры с председателем КНР позитивными и продуктивными. Американский лидер назвал фантастическим свой первый день в Китае и поблагодарил китайского коллегу за гостеприимство. Он пригласил председателя КНР посетить США в сентябре. Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до вечера из-за грозы с дождем, которые ожидаются сегодня в отдельных районах до 21 часа, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Ранее столичные власти предупредили москвичей о возможном ухудшении погоды. Они посоветовали не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал Мастерса в Риме. В 1/4 финала российский теннисист уступил лидеру мирового рейтинга Янику Синнеру со счетом 2-6-4-6. Итальянец выиграл 32-й матч подряд на турнирах ATP 1000 и побил рекорд Новака Джоковича. Сборная России по гандболу обыграла команду Гонконга в матче международного товарищеского турнира, который проходит в Китае. Встреча завершилась со счетом 44-11. Следующий матч российские гандболисты проведут 15 мая с командой Беларуси. В Лозанне прошло закрытое заседание по совместному иску Паралимпийского комитета России и Союза биатлонистов России к Международному союзу биатлонистов. Предметом разбирательства стал недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям, проводимым под эгидой IBU. Слушания продлились около 4 часов, ожидание вердикта займет не меньше месяца. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из Салавата Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». В данный момент борьбу за Кубок Гагарина продолжает только Даниил Исаев. Станислав Акацев признан лучшим вратарем сезона в Кубке России по футболу. В вопросе болельщиков вратарь Краснодара набрал 43% голосов. Он обошел Владислава Торопа из ЦСКА и Александра Максименко из «Спартака». Краснодар дошел до суперфинала Кубка России, в котором 24 мая сыграет со «Спартаком» в Лужниках. Матч начнется в 18:00. Этот сезон для московского ЦСКА вышел неудачным, признал полузащитник армейцев Иван Обляков. За трофей не боремся, в тройку не попадем. Матчем с «Локомотивом» надо завершить сезон на хорошей ноте. Говорят, что нам надо проигрывать «Локомотиву», чтобы «Спартак» не стал третьим. Конечно, этого не будет. Нам нужно на каждый матч выходить и выигрывать, сказал Обляков. ЦСКА дома сыграет с «Локомотивом» 17 мая в 18:00. С вами был Юра Геворкян. Погода.
1: В пятницу 15 мая в Великом Новгороде ожидается 16-18 градусов, дождь. В Калининграде плюс 18, плюс 20, небольшой дождь. В Перми от 25 до 27 градусов без осадков. В Кирове 22-24. В Уфе 26-28 градусов. В Оренбурге, Казани и Самаре 27-29. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, 16-18 градусов. В Москве днем кратковременный дождь, местами гроза, 22-24 градуса. Температура ночью 12-14. Сейчас в столице плюс 23 градуса.

0: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
0: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
2: От нашей банды, я заявляю, не поет.
0: Где заканчивается голос и начинается актерство?
3: Партия.
0: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
4: Вы меня запутали просто бесконечно.
0: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
5: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
6: Причем под мою?
0: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
7: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
3: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
4: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
5: Разное время продолжает свою работу. Мы приветствуем всех тех, кто присоединился ко второму часу нашего эфира на главном радио страны. Напоминаю, что сегодня в студии для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
6: Да, действительно, здравствуйте. Вы можете стать участником нашей программы, если с любого мессенджера на телефон 8-925-222-99-92 вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые действуют на территории нашей страны, даже в телеграм-канал «Радио России», где ведется на видеотрансляция. А также не забываем про платформу «Смотрим», там большое количество архивных материалов нас и наших коллег.
5: Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый. Мы для вас подготовили массу интересных новостей. Для начала мы с вами отправимся в Оренбург. И будем говорить о вечной, мне кажется, проблеме. Да. Проблема дорог. Ямочный ремонт не решает проблему. И, в общем-то, в Оренбурге вот эта фраза, что называется, стала такой главенствующей. Все подробности у нашего корреспондента Оксаны Картян из Оренбурга у нас на связи. Оксана, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Оксана.
7: Добрый вечер, коллеги, Мария, Борис. Вот действительно, Мария, вы совершенно правильно сказали. Проблема эта вечная, вечная, острая, актуальная. Можно еще много эпитетов придумать этой проблеме. И действительно, здесь мы, оренбуржцы, схожи со многими городами нашей страны. Действительно, проблема ямочного ремонта именно внутри дворов, внутри кварталов жилых стоит сейчас очень остро. У нас в городе лично создаются постоянные антирейтинги убитых дорог, внутри дворовых именно дорог. Эти рейтинги постоянно пополняются, и, конечно же, особый резонанс возникает тогда, когда вот эти адреса все утекают в СМИ, как произошло вот буквально на днях, когда на ямочный ремонт пожаловались жители проспекта Гагарина в Оренбурге. Это действительно такая у нас очень главная, важная магистраль в городе. Проспект Гагарина, я имею в виду. Вдоль него построены здания, которые еще строились изначально в 60-х, 70-х годах. И проспект Гагарина, вот он, Гагаринский проспект, здесь у нас и памятник Гагарину расположен, вы знаете, коллеги, он у нас учился в летном училище, да, и, конечно же, для нас это такая вот, лицо города этот проспект. Но если свернуть во дворы, то это лицо имеет не очень такой привлекательный вид, жители домов, нескольких домов по этому проспекту жалуются, что жить невозможно, ездить невозможно, в школу добираться внутри квартала невозможно. И действительно, это просто бич, плохие дороги, которые подводят к школам, к детским садам, к больницам. Но тоже нужно понимать, что реалии экономические таковы, что власти приходится выбирать, что ремонтировать в первую очередь. Принцип приоритета сейчас, когда, в общем-то, бюджеты у всех не очень такие большие, принцип приоритета работает. И в том числе, конечно же, в сфере дорожного ремонта. Вот что по этому поводу заявил депутат Оренбургского горсовета по этому округу Константин Щетинин. Давайте послушаем.
6: Слушаем.
8: В рамках имеющегося финансирования, которым располагают депутаты для реализации наказов избирателей, на 2026 год запланировано благоустройство территории стадиона как раз именно на среднеобразовательную школу номер 3. И достаточно большие деньги запланированы. Дело в том, что наказы планируются в один год, реализуются в другой год. И на текущий год в большей степени запланированы наказы, собранные в 2025 году. Поэтому мы, конечно, оперативно постарались пытались перераспределить возможные финансовые потоки на реализацию срочных проблем, опять же, связанных, например, с дорогой, но на линиях, там, где действительно просто твердое покрытие и, ну, нету никакого дорожного покрытия, кроме как земляного. Это приводит к невозможности доезда даже по этим адресам экстренных служб.
6: Ну, это понятно, что планы создаются в один год, реализуются в другой год, но, тем не менее, мы так понимаем, что жильцы улицы Гагарина, в общем, уже не первый год страдают от этого, а главное, что им предлагают, это ямочный ремонт.
7: Ямочный ремонт.
6: Да, который действительно не способен не решить никаких проблем, потому что эти заплатки тут же выскакивают, тут же разрушаются, поэтому здесь... Проблема гораздо серьезнее, тут надо сделать один раз, вот, что называется.
5: Да еще и машины иногда теряют колеса, что называется.
7: Да. Борис, смотри, понятно, что интересы простых жителей, они превыше всего, но, понимаете, вот тенденция такова вообще, что сейчас... Сделать все сразу и правильно, это, конечно же, хорошо.
6: Yes.
7: Но иногда сделать сразу и правильно может... Вот этот кусочек дороги, он может стоить десятки миллионов рублей, а их просто нет в бюджете. Mm-hmm. Вот сейчас такие ремонтные работы идут по вот такому методу, как выполнение наказов депутатов. И это вот такая рабочая, эффективная схема. С этим тоже вот надо как-то смириться, что сейчас пока власть признается откровенно, коллеги. Вот и мэр говорит, и депутаты говорят, откровенно говорят, в этом году и даже, возможно, в следующем году, к сожалению, не удастся решить проблему ремонта внутри квартальных дорог. Нет такой возможности в городе. Слишком много обязательств, причем еще и по решению судов есть обязательства, которые вот прокуратура подает, например, в суд, на мэрию. И вот эти тоже адреса в приоритете, которые нужно закрыть ремонтом по решению судов. Поэтому, такая ситуация.
6: Здесь, остается уповать только на федеральные программы, которые вот каким-то образом
5: помогут,
6: затронут это финансирование. Но, тем не менее, мы понимаем, что проблема остается, проблема достаточно серьезная. Оксана Картян была у нас на связи из Оренбурга, рассказала, что... плачевная ситуация с меж вот этими городскими дорогами, и действительно и автомобили портятся, соответственно.
5: Мы столкнулись как раз с этим ямочным ремонтом, когда у нас наделали ям на подъезде к городу, и оставили мы там колесо. Должна сказать, что диски на машину стоят очень дорого. Вот такой вывод.
6: Ситуация такая. Спасибо, Оксана Картян была у нас на связи.
5: Переходим
6: к эксперту. Дело в том, что Народный фронт запускает опрос о текущем состоянии дорог и об устройстве сопутствующей инфраструктуры. Мероприятие понятное, интересное, и действительно у нас тоже есть вопросы.
5: Татьяна Миронова у нас на связи, эксперт Народный фронт, аналитика. Татьяна, здравствуйте.
6: Татьяна Владимировна, здравствуйте. Рада вас слышать. Расскажите, пожалуйста, для чего же проводится этот опрос и какие вообще планируются по результатам этого опроса выводы?
0: Добрый день, коллеги, добрый день всем слушателям. Вы подняли очень такую важную тему: ремонт дорог, состояние дорог. Действительно, Народный фронт по поручению президента осуществляет мониторинг реализации национальных проектов, и в том числе национального проекта «Инфраструктура для жизни». Угу. Вот в рамках этого национального проекта, о том, что вот тут коллеги говорили в выступлении, осуществляется в том числе ремонт дорог, инфраструктуры дорожной, то есть благоустройство, то есть вот как раз все, что связано с теми проблемами, о которых сейчас была речь. И, собственно, для того, чтобы мониторить исполнение и поручений президента, угу, и реализацию национального проекта, Народный фронт запустил опрос. Мы опрос запускаем для того, чтобы понять именно не по показателям, как выполняются вот все эти поручения и реализуются национальные проекты,
6: а именно по ощущениям,
0: именно так, как люди видят и ощущают результаты вот этой большой работы, именно на земле. Вот, поэтому опрос проводится сейчас большой, он называется «Удовлетворенность граждан состоянием дорог, дорожной инфраструктуры в регионах». И в рамках этого опроса предлагается ответить на те вопросы о текущем состоянии дорог. То есть какие вот сейчас дороги, как люди их видят. И об обустройстве сопутствующей инфраструктуры. Что это? То есть дорога — это же не только само покрытие.
6: Конечно.
0: А это и съезды с дороги. Да, иногда бывает, дорогу построили, отремонтировали. А для того, чтобы на противоположную сторону там в магазин доехать, нужно несколько километров до разворота доехать. Такие обращения, кстати, к нам в Народный фронт поступают. Да, там наличие разделительных полос, очень важные
6: тротуаров,
0: переходы.
6: Тротуаров тоже, тоже
0: да,
6: очень
0: вот.
6: Важная вещь.
0: Совершенно верно. Переходы, их освещенность, наличие светофоров и тротуаров. По тротуарам тоже достаточно много обращений поступает, особенно вот для местных дорог эта проблема актуальна и в населенных пунктах сельской местности. Также мы в рамках опроса предлагается оценить, насколько граждане удовлетворены качеством дорог, и не только в своих населенных пунктах, но и в целом в регионе. И, значит, еще очень важный такой вопрос. Люди могут указать, вот какие объекты дорожной инфраструктуры вызывают у них больше всего нареканий. И, соответственно, по их мнению, требуют первоочередного внимания со стороны соответствующих уполномоченных органов власти. Это очень важно, потому что действительно мнение вот людей при осуществлении, особенно ремонта вот во дворах, в городах, в населенных пунктах, это очень важно. Там, где люди действительно
6: зачастую
0: наибольшей
6: да, центр города в плачевном состоянии находится, особенно старых городов наших действительных. И действительно вот такое непредвзятое мнение, как мне кажется, со стороны получателя этих, скажем так, да, услуг.
5: Со стороны жителей. Да. Татьяна, скажите, пожалуйста, после того, как этот опрос состоится, куда будут направлены результаты, и есть ли шанс, что прислушаются к этому всему, и действительно будут в первую очередь отремонтированы те объекты дорожной инфраструктуры, которые указали жители как раз в своих вот, не знаю, жалобах, да, в своем опросе?
0: Но по результатам этого опроса будет проведена аналитика. Мы подготовим, мы все эти результаты направим в наши доклады, в наши аналитические материалы и предложения. Кроме того, поскольку мы работаем еще на основе и прямой линии президента,
6: да,
0: и
6: да.
0: по обращениям граждан, то наши региональные отделения всегда берут на контроль наиболее острые проблемы и их отрабатывают. Поэтому надежда, как вы сказали, на то, что действительно будет вестись работа вот по наиболее острым направлениям, конечно же, будет осуществляться такая работа.
6: Татьяна, как поучаствовать в этом опросе? Вот такой
0: вопрос,
6: да, извините.
0: Всех, приглашаю всех принять участие в этом опросе. Его можно пройти на сайте Народного фронта, на сайте Народный фронт аналитика и в приложении Народный фронт Народный контроль.
6: То есть там вполне доступно и понятно, да, где и каким образом проголосовать, и, как вы говорите, не только в своем городе, но и во всем регионе, да, если человек передвигается активно.
0: Да, да, мы именно в вопросе предусмотрены вопросы, где человек может указать тот маршрут, по которому он чаще всего ездит, и где он встречает больше всего проблем. Вопросы, где можно высказать свои предложения, указать вот эти объекты инфраструктуры, которые требуют внимания. Поэтому всех еще раз призываю принять участие.
6: Не стесняться, да? Не стесняться.
0: Да.
5: Но вообще, мне даже очень интересно, если примут в этом опросе участники, что называется, перевозок, да, какие-то перевозчики, потому что, мне кажется, они сталкиваются и прям чувствуют на себе эту проблему плохих дорог, плюс как бы они ответственны все-таки за безопасность пассажиров и так далее, и мне кажется, что вот у них свое такое особое,

0: либо по различным нарядах. То есть все это, конечно, очень красиво. Не скажу, что это обязательное условие.
1: Ну, понятно, но люди стараются, да? Да. Те, кому это интересно, действительно, люди стараются. А вот абсолютно ничего в этом не понимаю, но зачитаю. 16 мая в этот день разыграют призы для жеребцов и кобыл 2 лет и старше. Чистокровной верховой ахалкетинской арабской породы лошадей на дистанции 1000 и 1600 метров. Что это за соревнования будут?
0: У нас, получается, будет 10 скачек. Каждая скачка представляет собой скачку для определенного возраста лошадей определенной породы. Чтобы было достаточно честно, лошади соревнуются именно вот в этих пределах. Например, двухлетние лошади с двухлетними лошадьми, и порода у них одна. Например, арабская или ахалтекинская. И вот таким образом 10 скачек, в перерывах, соответственно, концертная программа. Ну и, в общем-то, мероприятие интересное, всем советую посетить.
1: А какой призовой фонд?
0: Призовой фонд на каждую скачку, он разный, он зависит от того, насколько лошадь взрослая, насколько она уже показала свой результат в прошлые годы. Вот. Общий призовой фонд около 3 миллионов будет на 16 мая. Да, большой.
1: Да, действительно, это интересно. Но это вообще будет событие для Кубани, как мне кажется. Тем более, что это еще с Днем семьи связано. А наверняка и среди семей тоже есть заводчики лошадей.
2: Ну, или просто любители. Но вообще, мне кажется, очень любопытно это и для туристов.
1: Конечно.
2: Вот это очередная такая точка притяжения, которая, возможно, кажется неочевидной. Но, тем не менее, вот призываю всех, многие, кто будет останавливаться этим летом, там в Краснодаре, потому что, понятно, все поедут на машине на море. Пожалуйста, сверьтесь с расписанием. Может быть, вам повезет попасть на самые настоящие скачки в Краснодарском ипподроме.
1: Тем более, Анна Дмитриевна, я так понимаю, что все лето будут проходить те или иные забеги.
0: Да, у нас скачки в календарном расписании примерно каждые 2 недели, иногда чаще. Ну, то есть календарное расписание составлено с учетом других ипподромов, чтобы, в принципе, не пересекаться в один день с другим мероприятием. И
1: замечательно.
0: На сайте и в соцсетях, в принципе,
1: мы
0: это можно увидеть.
1: Желаем удачи вашему мероприятию и, конечно же, побед всем жокеям и прочим, Анна Дмитриевна Смурова, генеральный директор ООО «Краснодарский ипподром», была у нас на связи, рассказала, что в субботу, 16 мая, в этот день разыграют призы для жеребцов и кобыл, а также отметят Международный день семьи.
3: Радио России. Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
4: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркус Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, трио «The Breaks» и «Sweet Meg».
3: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. В центре внимания специальная военная операция.
5: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Большая страна, разное время. Отдыхаем в России.
1: Вот что мне хочется сказать. Когда мы говорим о туризме, мы говорим об огромном количестве смежных отраслей, что называется, которые этому способствуют всячески или помогают, или наоборот направляют. Улучшается, скажем так, ситуация, строятся новые глэмпинги и прочие места размещения, но самое-то главное, это с каким ощущением ты уедешь из города, в котором тебе довелось побывать.
2: И вот мне кажется, что если ты уезжаешь, тебе, во-первых, не хочется уезжать, а во-вторых, ты уже планируешь, когда ты вернешься, значит, отдых у тебя точно на 100% удался. У нас сегодня очень любопытная тема. 29 бесплатных экскурсий с актерами проведут в мае в Кисловодске. Вот так вот.

0: То есть это не просто какая-то рядовая экскурсия.
1: Да, да, с гидом, прекрасным, может быть, гидом.
0: А тут театрализованные экскурсии с историческими персонажами.
1: И самое главное, что они бесплатные.
0: Все подробности у нашего корреспондента Андрея Чистякова, Пятигорск, уже у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей, рада вас слышать, как всегда. И действительно, вот эту акцию, наверное, очень интересно, если 29 экскурсий проведут в мае в Кисловодске.
2: Приветствую, коллеги, и все, кто в эти минуты слушает Радио России. Ну, вы абсолютно правы, самое главное слово – это бесплатно. Дело в том, что изначально закладывалось не просто наше, простите меня за сленг, русское слово «халява», а дело в том, что это поднять такой социальный статус курорта. Потому что очень многие приезжают у нас по путевкам ОМС. Да, люди собирают для того, чтобы подлечить свое здоровье. Не просто отдохнуть, а подлечить свое здоровье. И поэтому многие туроператоры здесь региона решили вот пойти на такой шаг. С подачи главы города Евгения Моисеева, он сказал, почему и нет. Мало того, они просто театрализованные, вы абсолютно правы, с актерами. Например, можно пройтись к галерее, в которой разливают нарзан, с архитектором этой галереи, господином Уптоном, и узнать такую интересную вещь, что он на самом-то деле нигде не учился, а стал выдающимся архитектором, построившим половину Кисловодска и половину Кавказских минеральных вод. Вот так вот, и об этом рассказывают как раз артисты.
1: Загримированные в костюмах, да?
2: На самом деле просто это, скажем так, следующий шаг туристической отрасли региона. Просто люди решили, а почему бы не сделать и так? И вот я сегодня разговаривал с одним таким экскурсоводом, Инесса, не буду называть ее туроператора, чтобы это не выглядело рекламой, и я задал вопрос, а зачем вы это сделали? Давайте послушаем, что она рассказывает.
1: Давайте.
3: В костюмах это ярко, красиво привлекает внимание, образ мой века 19-го, потому что я собралась именно в середину 19 века на свидание с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Люди приезжают первые 3 дня... Не зря в советское время давали на акклиматизацию. Люди злые, уставшие с дороги. Потом, выпив нарзана, погревшись на нашем уютном кисловодском солнышке, они уже совершенно по-другому стреляют глазками. И курортные романы – часть нашей замечательной истории Кисловодска.
1: Да, действительно, разных впечатлений сразу представилось много, но тем не менее...
0: Сейчас большинство жен сказали, так, в санаторий один не поедешь.
1: Нет, ну, в Кисловодск...
2: Это да.
1: Но Кисловодск уже город не молодой, скажем так.
2: Да, он не молодой, больше 200 лет, но, понимаете, как вот пройдясь по курортному бульвару, например, ну, многие, конечно, не знают, да, что он назывался по-разному, как и все в нашей большой стране. Тогда это было частью империи, это был Воронцовский проспект, потом это был Сталинский проспект имени Сталина, теперь это курортный бульвар. Там совершенно большая кавалькада различных зданий с удивительной архитектурой. Это тоже одна из, скажем так, экскурсий, на которой можно прийти. Вот она сегодня была в 3 часа дня. Как раз рассказывали про вот эту нашу изысканность, да, вот это русское барокко, так называемое. То есть дачи из камня, построенные в виде теремов. И, конечно, открывает все это клепининское здание минеральных источников, минеральных ванн. То есть это главное здание нарзанных ванн в мавританском совершенно красивом стиле, благодаря в том числе большому вкладу председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Это здание реконструировали. Сейчас там шикарнейший отель. Хотели сделать музей, но вот получилось, что нашелся инвестор, который восстановил здание, предлагает отдых. Но вернемся к экскурсиям. На самом деле история экскурсии, она родилась достаточно давно. Когда открывали международный аэропорт имени Михаила Юрьевича Лермонтова, Лермонтов встречал гостей. В Пятигорске также у нас есть авторские экскурсии в виде Лермонтова, который около провала рассказывает. Есть и киса Воробьянинов. Ну, это редко очень встречается. Но на самом деле, да, в Кисловодске очень много историй. Во-первых, и про парк можно рассказать. Можно послушать рассказы, который был сажен. Можно различных городских легенд услышать. Потому что на вот этом пятачке, на небольшого курортного бульвара, он, если сравнивать с большим крупным городом, ну, совсем короткий. Но, тем не менее, там будет столько историй. И про знаменитую гостиницу Зипалова. И про санаторий, где сейчас стоит знаменитый наш Чебурашка, с балкона которого выступал Маяковский. Напротив Октябрьские ванны замечательные, где рабочий, колхозница, матрос, шахтер ведут себя с полотенцем в эти ванны. Это такой барельеф из бронзы сделан. Вот. И, соответственно, сама галерея, про которую я говорил, это архитектор опыт, она, между прочим, сделана в виде ключа. И ключ повернут в сторону гор. То есть, если встать со стороны ключа, который повернут в сторону гор, как будто открывает он вам этот нарзан, и вот где находится бородка у ключа, находится колодец с нарзаном. То есть, вас приглашают ключом испить ключа, который откроет вам здоровье. Таким образом, люди, привыкая вот к этим бесплатным экскурсиям, они наполняют себя не только здоровьем, нарзаном,
1: да.
2: Курортными романами, но и духовно.
1: А в связи с этим, Андрей, скажите, пожалуйста, может быть, среди вот людей, которые будут проводить экскурсии, будут и врачи какие-то дореволюционные, которые про эту воду расскажут?
2: А вот это нужно предложить. Пока речь идет о таких исторических сценариях, вы абсолютно правы, потому что все-таки Кисловодск — это город-госпиталь,
1: да.
2: И говорить о его медицинской истории есть что рассказать.
1: Конечно,
2: потому что,
1: например, и личности есть.
2: Конечно, есть известные, ну, это, скажем так, в медицинской среде, но вот я, насколько знаю, на крыше одного из санаториев апробировалось во время войны, после того, как фашистов изгнали отсюда, система восстановления гнилостных ран при помощи солнца. Поскольку Кисловодск — это город солнца, есть даже фотографии, когда больные, вот знаете, с фольгированными такими вставками, а около своих повязок получают солнечные ванны.
1: Я думаю, что этот способ и сейчас будет работать, если с учетом СВО.
2: Задача была поставить как можно быстрее на ноги наших раненых бойцов. Кисловодск, госпиталь с этим справлялся.
0: Андрей, скажите, пожалуйста, готов ли вообще город к новому сезону туристическому? Потому что, ну, ни для кого не секрет, что многие пересматривают свои направления. Часть людей отказалась от поездок на наше морское побережье, но все равно отдыхать надо, планировать отпуск надо. И как будто бы может столкнуться город-курорт с рекордным количеством отдыхающих. Город готов?
2: Ну, вы правы, город-то готов. На самом деле, количество размещений мест добавляется, но добавляется в виде частных отелей. Если рассуждать по объему туристическому, то Ставропольский край только за тот год, вот власти отчитались, принял 9 миллионов туристов.
1: Ого.
2: Это население в крае 3-3,5. То есть мы каждый человек принимает примерно по 3-4 туриста. А то и больше. Это первое. Второе, значит, за праздники, вот посчитал у нас город Кисловодск, любит считать, вот за майские праздники, да, вот это за короткую, 120 тысяч автомобилей заехало в город. Не очень хорошая статистика, да, потому что когда-то Кисловодск славился своим исключительно хрустальным воздухом. Даже это абсолютно не байка, это не миф, о которых рассказывают экскурсоводы. Японская делегация приезжала отбирать самый чистый воздух нашей страны. И он по-прежнему сохраняется, поскольку производств нет.
1: Да.
2: Город лежит в кольце гор. Я надеюсь, что власти сделают все необходимое для того, чтобы не было перебоев с водой. Потому что за последнюю осень тут серьезно так водоснабжение немножко подкачало.
1: Ну, большое количество новых объектов, конечно же, появляется.
2: Что касается, да, глубины бронирования, ну, санатории традиционно бронируются, потому что там все-таки ценник достаточно высокий. А вот что касается смежных мест размещения, но здесь спасают другие города. Кавказский
1: генеральный год, все рядом.
2: Ессентуки, Лермонтов и Пятигорск. То есть
0: спасибо.
2: Можно, приехав в один из городов.
1: Да, Андрей, Андрей, спасибо большое. Андрей Чистяков из Пятигорска был у нас на связи, рассказал о том, как развивается курорт и какие новые программы экскурсионные создаются.
0: Мария Тарабаева, Борис Петухов работали для вас. До новых встреч в эфире.
1: Всего доброго.
4: Разное время.
5: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
6: История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
7: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, в настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный, говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже.
6: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутска.
4: России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
9: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
10: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны.
11: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: «Слушаем».
11: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. «Радио России».
12: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на teatrgogolya.ru. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе 3 одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
13: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Программу подготовки в машиностроении прошли 4 миллиона молодых инженеров, заявил Владимир Путин. Президент России наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. В МИДе считают, что украинские колл-центры находятся под контролем киевских властей. И теперь подробнее. Президент России наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. Об этом сообщил зам полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Алексей Ерёмин на церемонии представления временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука. Владимир Путин принял решение назначить новых в РИО глав Белгородской и Брянской области Александра Шуваева Егора Ковальчука по результатам беседы с ними. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне глава государства принял отставки белгородского и брянского губернатора Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза.
2: Каждый раз это отдельное решение главы государства. Вы знаете, что вчера состоялись беседы президента с новыми назначенцами. И по результатам этих бесед, собственно, президент и принял окончательное решение. Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров. Особенно, конечно, это программа по работе, по совершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только им.
1: С 24 года выпускник школы губернаторов Ковальчук занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики. Возглавивший Белгородскую область Шуваев, герой России, ветеран спецоперации, участник второго потока федерального образовательной программы «Время героев». У российской промышленности и науки огромный потенциал для развития и обеспечения обороноспособности страны. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде Союза машиностроителей России. По словам президента, программы подготовки в машиностроении прошли 4 миллиона молодых инженеров.
3: Я знаю, что у Союза машиностроителей совместно с Миноборнауки выстроена сквозная система подготовки инженерных кадров. Она охватывает все этапы становления специалистов, включая профориентацию, выявление талантов, обучение, сопровождение и прием на работу. За последние 5 лет через эти программы прошли около 4 миллионов школьников, студентов, молодых инженеров. Эта работа обязательно должна развиваться, продолжаться, поскольку она ориентирована на будущее, на воспитание поколения с современным инновационным инженерным мышлением. А именно таким специалистам предстоит решать перспективные задачи технологического развития нашей страны, делать машиностроительные предприятия и всю российскую промышленность крепче, устойчивее и эффективнее.
1: Владимир Путин также подчеркнул, что Москва намерена создавать технологические альянсы с другими государствами. Украинские колл-центры находятся под плотным контролем киевских властей. Ряд чиновников на Украине курируют мошеннические колл-центры и хакерские группировки, а также участвуют в торговле человеческими органами на черном рынке. Об этом заявили в МИДе России. В ведомстве отметили, что прибыль от украинских мошеннических колл-центров оценивается в миллиарды долларов в год. Полученные деньги направляются на нужды ВСУ и элитам. В МИДе России также сообщили, что ряд стран-членов ЕС негласно сотрудничают с Киевом по размещению мошеннических колл-центров на своей территории, созданию инфраструктуры. Европейцы являются апологетами идеи нанесения поражения России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, претендовать на посредничество по Украине с таким подходом, как у европейцев, вряд ли приходится. Представитель Кремля подчеркнул, что европейцы не хотят и не могут быть посредниками в переговорах по Украине. Они напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Песков отметил, что посредниками по Украине сейчас являются фактически только США. Подразделения южной группировки российских войск взяли под полный контроль населенный пункт Николаевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Также российские военные нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам и используемым в интересах ВСУ объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины. ВСУ потеряли в зоне спецоперации около 1200 военных. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил несогласие с предложенными Минэкономразвития параметрами индексации тарифов ЖКХ. Министерство экономического развития предлагает в течение 4 лет увеличить тарифы на 33,5%.
4: Министерство экономического развития озвучило прогнозы в части роста тарифов на коммунальные услуги до 2029 года. Огромное количество уже обращений стороны граждан, потому что в этом прогнозе в течение 4 лет министерство предлагает увеличить тарифы на 33,5%. Получается, с одной стороны, тоже Министерство экономического развития говорит о снижении инфляции. До конца года высказывает прогнозы, что снизится до 5%. А с другой стороны, прогнозирует рост тарифов двукратный относительно инфляции.
1: Вячеслав Володин пригласил в Госдуму главу Минэкономразвития Максима Решетникова для обсуждения повышения тарифов на ЖКХ. Также предложил поручить этот вопрос комитету по контролю, который взаимодействует с правительством и счетной палатой. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, уступив первой ракетке мира Янику Синнеру 2-6-4-6. Отмечу, что Синнер переписал рекорд Новака Джоковича по количеству победных матчей подряд. На турнирах этой серии победный матч против Рублева стал 32-м для Синнера. Напомню, ранее в четвертьфинале этого турнира Карен Хачанов уступил Касперу Руду. А вот Мира Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира WTA 1000 в Риме, обыграв Анну Долину, Данилину и Эйши Мухаммед. За выход в финал они сыграют со Сторм Хантер и Джессикой Пегулой. Отмечу, что Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал на втором турнире категории WTA 1000 подряд. В Мадриде они дошли до финала. Голкипер Краснодара Станислав Акацев признан лучшим вратарем сезона в Кубке России, сообщает телеграм-канал турнира. В голосовании 24-летний россиянин набрал 43% голосов. Второе место по итогам опроса занял Владислав Тороп из ЦСКА, третьим стал Александр Максименко из «Спартака». Джон Дуран покинул расположение «Зенита». Пресс-служба «Сине-бело-голубых» сообщила о том, что 22-летний нападающий, арендованный у «Аль-Насра» в январе, договорился с руководством клуба об отъезде в связи с личными обстоятельствами. О возвращении Дурана в расположение команды объявят дополнительно. Сборная России по гандболу разгромила команду Гонконга в матче международного товарищеского турнира, который продолжается в Ганчжоу со счетом 44-11. Следующий матч российские гандболисты проведут 15 мая против команды Белоруссии. Ранее в рамках этого турнира наша сборная уверенно победила молодежную команду Китая 44-26. И пока это все новости спорта.
6: Реклама.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: В пятницу 15 мая в Оренбурге, Казани и Самаре ожидается 27-29 градусов. В Нижнем Новгороде и Пензе от 24 до 26 тепла, преимущественно без осадков. В Ярославле кратковременный дождь и гроза 23-25 градусов. Во Владимире 21-23, кратковременный дождь и гроза. В Туле плюс 20, плюс 22, кратковременный дождь с грозой. В Воронеже без существенных осадков 22-24 градуса. часа. В Ростове-на-Дону 20-22 градуса выше нуля, дождь. В Волгограде без осадков 27-29. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, 16-18 градусов. В Москве днем кратковременный дождь, местами гроза 22-24 градуса. Ночью плюс 12, плюс 14. Сейчас в столице плюс 23.
8: Радио России. Общество.

0: Казалось бы, для откорма на пастбище не требуется ни газа, ни электричества, ни интернета, ни искусственного интеллекта. Почему при таком изобилии пастбищ и воды Россия импортирует говядину? Добрый день, великий народ! На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Добрый день, Роман Владиславович.
1: Добрый день.
0: Роман Владиславович, а в каких хозяйствах производится говядина? В фермерских, в личных, в агрохолдингах, где больше?
1: К сожалению, Россия стоит особняком от мировых правил. Если в мире считается, что на каждую молочную корову должно быть 6-7 мясных, расположенных в подавляющем своем большинстве у домохозяйств и фермеров, причем именно в такой последовательности, в большей степени домохозяйств, а потом уже у фермеров, и некоторая часть, там, процентов 20-30 у более-менее крупных предприятий, то в России все наоборот. У нас одна корова мясная на 6 молочных, и практически 90% говядины производится в России холдингами молочными и мясными. Фактически мясное скотоводство России у фермеров – это, с трудом 10-12%.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Прошли те времена, когда мы покупали картофель в Латинской Америке или Израиле. Сегодня мы все более и более полагаемся на собственную картофельную продукцию, а импорт ее с начала года сократился почти на 20%. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства России. Как выяснилось, было ввезено всего лишь 216 тысяч тонн. Снижение закупок связано с высоким урожаем картофеля прошлой осенью. Тогда российские фермеры вырастили 8,5 миллионов тонн картошки и более 7,5 миллионов тонн других овощей, таких как свекла, капуста и лук. Таким образом, самообеспеченности борщевым, как его называют, набором превысил 90%. При этом доля самообеспеченности непосредственно картофелем на сегодняшний день составляет 97,9%. Вероятно, пока остается невосполнимой лишь узкая ниша – свежий молодой картофель, который мы закупаем в весенний период в странах с жарким климатом. За последние годы наша страна сделала заметный рывок, обходя одного за другим мировых лидеров по производству растительных масел. По итогам прошлого сезона Россия возглавила список крупнейших экспортеров растительного масла. Доля нашей страны на мировом рынке составляет 36%, и эта цифра продолжает расти. С начала мая базовая экспортная стоимость масла повысилась. Теперь это не 82,5 тысячи рублей за тонну, как было, а 90 750 рублей. При этом вывозная пошлина была снижена. В результате прибыль увеличится. На сегодняшний день, напомним, она составляет около 1500 рублей с тонны. При этом стоит отметить, что наши лидирующие позиции по производству не только подсолнечного, но и таких видов, как рапсовое и соевое масло, продолжают расти. Важное дополнение. Мы получаем его не из генно модифицированного растительного сырья, что только способствует спросу на мировых рынках. В Крыму стартовал массовый сбор садовой земляники, которую многие по привычке называют клубникой. Во многих хозяйствах полуострова культивируют сорт клери. Логистика поставок этой нежной и сочной ягоды в центральные районы страны отлажена, так что продукция доходит с хорошим качеством и с незначительными потерями. Сейчас грунтовую землянику выращивают в 70 сельхозпредприятиях на площади более 178 гектаров. Примерно половина остается в Крыму. Столько же едет в Москву и Санкт-Петербург. По оценкам аналитиков, при местной рыночной цене в 350-500 рублей за килограмм, в столицах она будет стоить несколько дороже – от 450 до 600 рублей.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Насколько выгодно растить скот на пастбище?
1: Хочу сказать так. Трава от Бога, вода от Него же, соль да личный присмотр. Дальше вопросы собственной алчности, сколько я хочу получить. Поэтому весь мир увлечен этим делом, и миллионы людей содержат мясной скот в естественном цикле биологическом на природе. Мясное скотоводство – это гармония с животными, живущими в естественном биологическом цикле на улице. И ты живешь иначе, ты начинаешь пристраиваться к ним и видишь этот мир уже глазами природы. Поэтому это однозначно будет развиваться, это однозначно будет расти даже в некомфортных финансовых обстоятельствах.
4: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
5: Петербургский фермер Марина Елагина и ее супруг содержат стадо герифордской породы и чувствуют себя весьма комфортно. Напомню, герифорды содержатся на свободном выпасе. Коровы сами выкармливают свое потомство молоком, и вся прибыль фермеров – это продажа молодых телят.
6: Для того, чтобы хозяйство было рентабельным, каждая корова должна приносить теленка раз в год. Если корова не приносит теленка в год, то ее содержание для фермера оказывается убыточно. Он просто отдержал корову, а от нее ничего не получил. Ну, например, содержится 100 коров в хозяйстве, значит, должно родиться 100 телят. Это в самом хорошем случае 100 телят. Бывает падеж, да, например, ну, теленочек погиб какой-то, бывает коровка какая-то не принесла теленка, еще что-то. То есть телят будет чуть меньше, чем 100, например, 90. Из 90 у нас родятся половина бычки, половина телочки, то есть из 100 коров у нас окажется, например, 40-45 телок. Естественно, такого поголовья ежегодно в хозяйство тоже не нужно, понимаете, для того, чтобы вот держать просто даже коров и увеличивать поголовье такими темпами, нужно иметь много земли. Вот в этом году мы выходим на 100 голов коровок, котелу. То есть маточного поголовья у нас будет 100 коров. При этом у нас 7 быков, производителей.
5: Именно бык в мясном скотоводстве становится доминантой всего хозяйства. Каков бык, таковы и будущие телята.
6: У нас есть искусственное семенение для того, чтобы получать, ну, так скажем, новые крови. Семя же всегда импортное, оно либо американское, либо канадское. Выбираешь быка по каталогу, селекция там очень хорошая, и скот камолы, и все вот это. Поэтому мы, конечно, часть коровок осеменяем практически ежегодно для того, чтобы получать хороших быков в первую очередь, хороших племенных быков, потому что племенной породистый бык – это не просто украшение хозяйства, это, ну, в общем, это доход фермера будущий. Если бык у тебя плохо отработал в сезоне, и коров половина осталась пустая, у фермера убытки, а не доход.
5: Для человека городского 100 коров и 6 быков – это неуправляемые стадо громадных животных, весом под тонну каждое. А для Елагиных работа в поле – привычное и любимое дело.
6: Вот до такого поголовья, до сотни коров, справляемся мы с супругом вдвоем. Я веду всю вот такую вот селекционную, документальную, всякую-всякую разную работу. У нас в большей степени ветеринарные такие дела. Хриот, Меркурий, ну да, есть и Сатурн, ну всякие разные ВГИСы. Ну, мы не сеем зерно, поэтому нам не нужно ВГИС зерно. А супруг занимается всем остальным. Заготовкой корма, сеном, сенажам в летний период и кормлением этой продукции в зимний период. Пасти животных не надо летом, они пасутся сами. В электропастухе нужно просто своевременно переставлять с одного контура поля на другой, огораживать эту линию электропастуха, чтобы у коров всегда была свежая трава, да, а не уже голая. Работника очень накладно фермеру. Если ты будешь работника содержать, то тебе нужно иметь как минимум еще 15 коров сверху для того, чтобы обеспечить потребность в зарплате. Ну, смотрите, если теленок на выходе стоит 80 тысяч рублей, то каждый месяц ты работнику будешь отдавать вот этого теленка.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Роман Владиславович, мы говорили с Виктором Линником, один из двух совладельцев Мираторга. Я его спросил, я говорю, а почему у вас все в одном агрохолдинге? И пастбище, и откорм, и убой, да, и продажа. Все в одном агрохолдинге. Хотя во всем мире, ну, начнем с США, да, это ведущая мясная держава, так скажем, да, там бычок переходит, по-моему, до 5 раз из рук в руки.
1: Безусловно,
0: это может 5, быть. Это 5 разных бизнесов.
1: Да.
0: Он говорит, а потому что нет инфраструктуры, нам все это приходится создавать. Насколько это нормально?
1: Вот это совершенно ненормально, и ни один даже такой крупный игрок, как Мираторг, не может позволить себе такого рода инвестиции. Это крайне сложная вещь. Ну и потом с точки зрения величины, давайте все-таки соизмерять. При всей гигантской, с точки зрения простого животновода, структуре Мираторга, он занимает от 12 до 14% рынка. То есть, ну, собственно, по большому счету это много, но и мало. Поэтому не может предприятие, которое чуть-чуть вышло за 10% рынка, создавать отрасли инфраструктуру за свой счет. Это ненормально. Но надо отметить, что до момента введения регионализации площадки сбора и скупки оптом скота по всей стране именно Мираторг ввел. Мираторг ввел скот за 6 тысяч километров из Забайкальского края, из дальних регионов.
0: Ввел закупки скота.
1: Ввел закупки и вез скот за 1000 километров.
0: Вот вы мне объясните, а в чем, как говорится, прибыль?
1: Так в том-то и дело, что прибыль у любого крупного переработчика возникает только при одном условии. Если он, скажем, сбалансированно купил молодого бычка весом до 300 килограмм, быстро перевез его, что не так дорого на самом деле, когда это хорошие машины, к себе на откормочник и уже забивает весом 600. И вот рост с 300 до 600 килограмм, и есть прибыль людей, занимающихся, собственно, этим бизнесом. Поэтому цена при покупке молодняка может быть такой же, как цена при забое 600 килограмм. Но эти 300 добавочных и дают ту самую прибыль, о которой идет речь. Поэтому в мире цена на бычков на откорм довольно высокая, потому что не эта цена определяет, по большому счету, ну, жестко цену мяса, а определяет себестоимость привесов, которые люди получают на откорме, добавляя к этим 300 килограмм еще свои кондиции, уже конверсии.
3: Взгляд изнутри.
5: Козельский район Калужской области – один из конечных пунктов великого переселения коров, организованного компанией «Мираторг» 15 лет назад. Сегодня здесь главные хозяйки – женщины.
7: Я Марковчина Лариса, специалист по связям с общественностью компании «Мираторг». Да, это достаточно интересная история о том, как на паромах привозили партию быков и коров из США и Австралии на паромах. Это практически одиссея такая. А численность была более 110 тысяч животных. Это и быки, и материнское поголовье.
8: Это не один паром, наверное.
7: Очевидно, это не один паром. И закупали всех животных на аукционах. То есть это не просто купили образно там по спискам по каким-то, то есть их отбирали, их смотрели, лучше их генетику, лучше их показатели, все параметры. То есть это действительно, наверное, где-то 3% лучших животных были привезены в Россию. Вот. И уже потом они распределялись по фермам, открывались новые фермы, и сейчас уже более 100 их, и поголовье общее животных насчитывает более 800 тысяч животных, и теперь они уже полностью все свои, все рождены уже в России, но все характеристики их остались теми от их прародителей, скажем так.
9: Порода одна, вот это вот называли, да, ангусская?
7: Абердин-ангус.
9: Абердин-ангус. А вот то, что все родственники, это не влияет на качество, знаете, говорят, между родственниками, так сказать, кровь не должна влиять. И такое огромное количество, столько тысяч, столько голов, что уже тут как бы свежий приток крови не нужен.
10: Меня зовут Оксана Манжосова. Я руководитель фермы «Клюксы» компании «Мираторг».
11: Именно для этого у нас и построена геномная оценка в Москве.
7: Геномный центр.
11: Да, генетический центр, где отслеживается для исключения родственных связей. Мы берем кровь ДНК. Вот сейчас тоже происходит отъем телят. И на отъеме мы у телочек отбираем кровь ДНК. И тогда определяется, откуда и какие быки, какой линии будут завозиться.
5: В каждой правде есть доля шутки, а в каждой шутке доля правды. Известный анекдот про молодого и старого быка, оказывается, опирается на совершенно реальную основу.
11: Взрослым быкам иногда добавляют одного-двух молодых быков.
9: А взрослый это сколько?
11: Взрослый бык это уже, ну там, три и более возраст его.
9: А молодой считается?
11: А молодой это от двух лет, от двух до трех, до четырех лет. Молодой бык, если услышал, что корова пришла в охоту, он будет бегать за ней, пока ее не поймает. Если взрослый бык, он уже не первый год на пастбище, он знает, что корова, которая пришла в охоту, она придет по-любому к поилке попить воды или кормушка с премиксом, соли, вот эти вот минералы. И он ее будет ждать, если он захотел развлечься и поработать, он будет ждать свою корову там.
9: Кстати, в полях с быками работают все-таки мужчины. Современные российские ковбои.
8: Черные точки вдалеке видны, да?
12: Да,
8: вот,
12: да, да.
8: Вот они, да?
12: Да.
8: То есть до них пешком не дойдешь, они уйдут просто, да? Они, кстати, подпускают к себе?
12: Нет, 5-10 метров максимум. Ну, лошадь, конечно, они ближе подпустят, потому что они считают как своего.
8: То есть когда вы сливаетесь с конем, можно подъехать ближе к быку?
12: Да. Находим, загоняем на пастбище.
8: Лассо?
12: Не, на лассо мы ловим только когда лечим. С нами безврач ездит. Ловим на лассо, лечим, чтобы здоровы были.
3: Крестьянская застава.
4: У нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Сколько в России неиспользуемых пастбищ?
1: Как многократно заявляли специалисты и сама Государственная Дума, это порядка 30-40 миллионов гектар невостребованных земель, где без всякого сомнения могли бы находиться не менее 20 миллионов голов мясного скота без проблем.
4: 20 миллионов гектар, это же половина Европы.
1: 40 миллионов гектар. 40 миллионов. Я говорю, 20 миллионов голов скота мы могли бы там держать.
4: У руководства отраслью есть понимание, что такой резерв пастбищ не используется?
1: Не просто понимание. Второй год комиссия Российской академии

0: Института научных коммуникаций Елены Попковой, каждый год на юго-востоке России и в Средней Азии в пустыню превращается до 100 тысяч гектаров.
1: Остановить опустынивание несложно, но превентивные меры возможны. И именно Институт научной коммуникации имеет несколько патентов как раз на приборы, которые позволяют осуществлять мониторинг опустынивания более точно, более быстро. И в отличие от спутниковых снимков, наши системы наземного мониторинга опустынивания, на них не влияет природные условия, когда, например, облачность или туман. Наши наземные мониторинговые системы, они позволяют деградацию почвы определять каждую секунду, каждую минуту. Плюс еще там, во-первых, машинное обучение, возможность создания каких-то алгоритмов, да, и предложений по поводу того, как эту почву поменять, какие насаждения нужны, да, чтобы пустыня не наступала. По крайней мере, там, где это еще можно спасти. И мои статьи в основном я посвящаю климатоориентированным технологиям, использованию цифровизации в агропромышленном комплексе. И наш институт сейчас разрабатывает, у нас есть, существует методика прогнозирования опустынивания и деградации почв. В данный момент мы работаем с Министерством сельского хозяйства Кыргызстана и сейчас будем осуществлять несколько пилотных проектов, связанных именно с этой тематикой.
0: В одной из наших программ мы уже рассказывали о так называемом «полевом разведчике». В портативном компьютере с многочисленными датчиками, улавливающими самые различные настраиваемые параметры окружающей среды. От температуры и влажности почвы и силы и направления ветра до уровня СО2 и радиации. Но насколько готовы скотоводы Кыргызстана, Тувы или Кемеровского края управляться со сложной компьютерной техникой, обрабатывающей тысячи данных?
1: Во-первых, это не тысячи данных. Тысячи данных имеются в виду, если они снимаются же секунды. Всего там 16 показателей, которые понятны. Во-первых, для них есть в этой системе, на этом сайте есть расшифровка. И, естественно, у нас есть система алерт, то есть система предупреждения. И, естественно, у нас есть система помощи фермерам. У нас даже если показатель изменяется, он даже цветом изменяется. Ну, разобраться в этом намного легче, чем, например, в новом смартфоне. Но смотрите, если вдруг идет вопрос о том, что деградация почвы, да, например, это один разведчик. Ну, если хочется посмотреть процесс, скорость, да, и насколько это быстро во времени наступит, для этого нужно еще поставить два разведчика, и уже на разнице данных этот разведчик будет ему говорить, да, действительно идет пустыня, она придет через 2 недели, например.
2: Я напоминаю, у нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Роман Владиславович, вы сказали, что у нас 40 миллионов гектаров пустующих пастбищ, правильно?
3: Не пастбищ, земель, которые земель могли быть использованы мясным скотоводством.
2: Ну,
3: включая пастбище.
2: Включая пастбище, да. А что нужно сделать, чтобы на них паслись быки? Вот если бы директором были вы.
3: Если бы директором был я бы говорил сейчас только с губернаторами. На самом деле необходимо очень точно разорвать порочную линию. Продовольственная безопасность, связанная с мясом, это индустриальная система птицеводства, свиноводства, молочных холдингов, которые дают существенную часть говядины России. Но мясное скотоводство не является ни социальным продуктом, ни социальным инструментом для производства мяса. Мясное скотоводство во всем мире социальная задача обеспечения работой, благосостоянием, демографии, развития деревень. Мясное скотоводство – ключик, который открывает двери к решению тысяч задач, связанных с населением в деревнях. Мясное скотоводство – лишь инструмент, который отвечает на вопросы, как сделать, чтобы люди остались в деревне, как сделать, чтобы у них были деньги больше, чем в городе, как сделать так, чтобы все бизнес-сообщества с интернетами и магазинами прибежали в деревню к тем фермерам, которые держат мясной скот и не нуждаются в городе, потому что все это есть у них, потому что они выращивают золото, нефть, которая востребована во всем мире на десятилетия вперед. И поэтому мясное скотоводство – это в первую очередь инструмент для тех правительств региональных, которые имеют возможность заставить свою землю работать эффективно из-за недостатка каких-либо крупных полезных ископаемых или крупных промышленных предприятий. И тысячи и тысячи, десятки тысяч гектар земли стали бы новыми нефтяными полями в руках фермеров и домохозяйств для бюджета и благосостояния граждан и этого региона.
2: Ну вот мы же прекрасно знаем, вот на примере рынка

0: зерна, что чем больше зерна, тем оно дешевле, тем невыгоднее его производить. Если мы будем производить огромное количество говядины, то ведь, наверное, тоже цена упадет и тоже, наверное, прибыльность уменьшится.
1: Интересный вопрос и прекрасное сравнение. Скажу нет. На сегодняшний день вопрос на планете поставлен таким образом, что фактически обеспечить говядиной мир уже не может. И сегодня при растущем потреблении говядины ее производство упало по целому ряду природных причин, засух и прочих катаклизмов. Так вот, на ближайшие 100 лет говядина в спросе будет только расти, удовлетворить этот спрос не сможет все животноводство планеты. Это оценки экспертов ФАО, это ООН, которые посчитали просто возможность производства говядины в мире на свободных землях. Поэтому в отличие от зерна, экспортный потенциал говядины сегодня для России, я подчеркиваю, не вообще планетарно, а именно для России, он бесконечен. Достаточно сказать, что какой экспорт, если для закрытия только импортной составляющей, которую мы сегодня завозим, нам нужно утроить поголовье. Нам нужно добавить 3 миллиона коров в частных фермерских хозяйствах и домохозяйствах.
0: Говядина содержит незаменимые аминокислоты, особенно необходимые в раннем детстве, когда формируется мозг человека. Говядина – это крепкие кости, крепкая нервная система, надежные зубы, красивые волосы. Объяснять дороговизну говядины элитностью продукта – это неуважение к людям, разделение людей на бедных со своей едой и богатых со своей. Именно об этом говорил наш гость Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины, выдвигая проект гарантированного обеспечения страны собственным говяжьим мясом. Есть над чем подумать, правда? Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в программе «Крестьянская застава» в тот же час, на том же месте, в любую погоду.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о воде, земной и небесной, вместе с профессором Натальей Леонидовной Фроловой, член-корреспондентом Российской академии наук, заведующей кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Наталья Леонидовна!
2: Здравствуйте!
1: Вы знаете, я тут с удивлением обнаружила, что ваша кафедра, которой вы заведуете, кафедра гидрологии суши в МГУ, была основана в 1944 году, то есть во время войны. И знаете, это выглядит, по меньшей мере, неожиданно. Но вот война, вот как будто нет других забот, и вдруг открывается кафедра гидрологии. Почему это произошло?
2: Потребность в гидрологах, то есть людей, которые занимаются изучением водных объектов, она была необходима и фронту, конечно. Это всевозможные переправы, та же самая дорога жизни, которую гидрологи обеспечивали по Ладожскому озеру. Они, собственно, прогнозировали толщину льда, прокладывали дороги. То есть без гидрологов это было сделать очень сложно. Нагрузка на лед, то есть ледовые всякие расчеты, они были просто необходимы. Также просто не пустишь такое количество техники. Ну, а кроме этого и другие вещи, которые переправы, да, форсирование рек. Нужно было знать и рельеф, нужно знать было режим этих рек, прогнозировать, как будут они вскрываться. Возможно ли тот же лед, который на реках устанавливался, возможно для прохода техники и так далее. То есть нужны были специалисты, их было немного. Был такой институт, Московский гидрометеорологический институт, он готовил тогда гидрологов, еще перед войной был образован. Но, конечно, этих специалистов не хватало. И плюс понимали, что война тоже заканчивается.
1: Ну да, мы будет. Же понимали, что...
2: И нужно было восстанавливать народное хозяйство, нужно было строить водохранилища, гидроэлектростанции и многое другое. И тут, конечно, нужны были специалисты именно в этой области. Но не только кафедра гидрологии в эти годы образовалась на нашем факультете, и кафедра метеорологии, на год позже кафедра географии, позже геохимии ландшафтов, и многие другие, которые в это время образовались. Отчасти это было, ну, веяние времени, ну, и необходимость уже дальнейшей дифференциации географической науки. То есть сейчас у нас на факультете уже 15 направлений географических исследований. Был ректор МГУ в Москве, когда университет вообще был в эвакуации, но в Москве тоже продолжал действовать. И ректором был гидролог Борис Павлович Орлов. Деканом факультета во время, собственно, такого образования был Сергей Дмитриевич Муравейский, он тоже был гидролог. То есть, ну, как-то и административной, что ли, здесь линия сработала. То есть эти люди, они помогли, ну, такому интересному образованию целого ряда кафедр.
1: Ну и как, вот оправдала ваша кафедра, ваши выпускники, вот те надежды, которые на нее возлагали, ну, я имею в виду по восстановлению народного хозяйства, новой индустриализации, по развитию?
2: Конечно, первые годы после войны это было бурное строительство гидроэлектростанций в Сибири, и наши студенты и преподаватели участвовали в изысканиях, расчетах гидрологических для того, чтобы построить эти плотины. Ведь нужно было не так просто, нужно было посчитать строительство каналов, растительных систем, то есть масса всевозможных мероприятий, которые водный транспорт развивался, и там тоже нужны были гидрологи. В прошлом году мы отмечали 80 лет нашей кафедре. У нас было подготовлено больше 1300 высококлассных специалистов. Мы, в общем, гордимся этими людьми, потому что они гордость нашей гидрологической науки. И сейчас, ну, я могу с уверенностью сказать, что кафедра – это не просто такое учебное подразделение, это крупнейший центр научный, учебный центр вообще в нашей стране. То есть мы сейчас конкурентоспособны с любым институтом, который занимается гидрологическими исследованиями, потому что у нас специалисты разных направлений, у нас очень хорошие, талантливые студенты, которые приходят, которые интересно этим заниматься. И это большой коллектив, в сумме, наверное, больше 100 человек, которые вот работают в этой области.
1: А вот эти вот проекты по, как говорят, повороту рек, но нет никакого поворота, мы понимаем, по переброске, да, части стока, их тоже, они рождаются тоже в недрах вашей кафедры?
2: Нет, на кафедре мы этим не занимались. Занимались другие институты. Нас как-то уберегло от этих проектов.
1: Ну, сейчас опять как-то об этом идея, пошел разговор.
2: Идея витает в воздухе.
1: Ну, вот вы же говорили, что на йоге проблема с пресной водой.
2: И идея-то рассматривается на разных уровнях, и техническом, и таком гидрологическом. Но очень далеко до ее осуществления. То есть прежде чем решить вопрос, действительно нужна ли эта переброска, нужно провести колоссальные расчеты, чтобы не допустить ни экологических рисков, чтобы это было экономически оправдано, эффективно. И, в общем, это не так просто. Поэтому, ну, надеюсь, что все-таки люди смогут достаточно серьезно подойти к этой решению.
1: Ну, на самом деле, такие действующие проекты, они в мире есть.
2: Конечно,
1: есть. Те же Соединенные Штаты, у них же тоже проблема в центральной части.
2: На самом деле, даже большая переброска, как ни странно, в Канаде.
1: А, даже в Канаде, которая на первом месте по количеству пресной воды на душу
2: населения. Как вы думаете, почему там такие большие объемы переброски? Там это сделано для обеспечения энергоснабжения. То есть, чтобы вот эта энергосистема, она работала устойчиво вне зависимости от количества воды в разных речных бассейнах. И вот переброска осуществляет для повышения эффективности этой энергосистемы.
1: А там
2: гидроэнергетика. Да.
1: Гидроэнергетика, ага. То есть они таким образом поддерживают определенный уровень во всех реках,
2: да,
1: чтобы как бы они работали,
2: ну,
1: понятно.
2: И, ну, в Китае сейчас крупномасштабные довольно переброски по всей стране для водоснабжения того же самого Пекина. Они немножко другого уровня, чем, скажем, было у нас в Средней Азии. Там это в трубах вода перебрасывается, и там, конечно, основная цель — это водоснабжение. Не орошение, не мелиорация, а именно для водоснабжения таких крупных промышленных и населенных пунктов.
1: А вот они же рис выращивают, а это же культура, которая столько воды требует в Китае. Вот откуда они ее берут?
2: Скажем, в тех областях, где у них же довольно полноводные реки, Синзы, Хуанхэ, там, в принципе...
1: А, всё-таки...
2: Конечно, вода-то есть, и огромные водохранилища, там, три ущелья, это крупнейшее водохранилище в мире. В принципе, с водой-то не так плохо у них.
1: 1300 высококлассных специалистов вы подготовили за 80 лет, а мне кажется, это очень мало. У нас вообще есть вот сегодня, ощущает наше хозяйство народное, наша страна, дефицит в гидрологах?
2: Наверное, ощущает, потому что не кричат на каждом углу, дайте нам гидрологов, да, но ребята, кончающие, скажем, университет, они находят применение во многих областях, институтах, изыскания проводят. А проблема в том, что труд гидрологов не очень высоко ценится, и зарплаты как бы не очень высокие, скажем, в академических институтах.
1: Это касается огромного количества.
2: Да, но, тем не менее, кроме нашей кафедры, есть еще ряд университетов, которые готовят гидрологов. Это Санкт-Петербургский, Томский университет, Пермский университет. Там кафедры гидрологии достаточно уже такие много лет работающие и тоже готовящие хороших специалистов.
1: Мне кажется, даже вот в компаниях, которые занимаются добычей полезных ископаемых, природного сырья, минерального, органического, там гидрологи нужны.
2: Ну, они везде нужны. Это водоснабжение, гидроэнергетика, мелиорация,
1: нет,
2: водный
1: ты
2: транспорт.
1: Ты проходишь водный горизонт, ты должен знать, быть готовым, понимать, как. Гидролог нужен везде.
2: Гидрологи и гидрогеологи.
1: Еще гидрогеологи есть
2: еще наши
1: у вас.
2: Коллеги.
1: Все, поняла.
2: Это на геологическом факультете наши очень близкие друзья и коллеги гидрогеологи. Мы, конечно, вместе.
1: Любое крупное строительство без вас никак.
2: Конечно, конечно.
1: Ну, то есть, мне кажется, нужно очень много специалистов.
2: Ну, да, согласна. Прогнозы должны гидрологически выпускаться вот того же самого весеннего половодья. Это можно сделать, только имея, конечно, хорошее образование. Студентов,
1: вот я вам скажу, вот сейчас бы я пошла учиться на гидролога. Но это же какая потрясающая романтика. Я посмотрела фотографии ваших студенческих вот этих выездов на практику, в экспедиции. По-моему, это очень интересная профессия. И если кто-то еще в чем-то сомневается, прямым ходом на географический факультет становитесь гидрологами. Они нужны стране, и это просто потрясающая романтика. С нами в студии была профессор Наталья Леонидовна Фролова, член-корреспондент Российской Академии наук, заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
4: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
5: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
1: Открывайте географическую карту. Мы начинаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию Древней Руси и Большой исторической России поверх границ. В прошлой программе мы говорили о русском юго-западе, как о пространстве, главные характеристики которого в историческом или историко-культурном отношении литовская экспансия, ставшая позже польско-литовской. Контур Литвы в ее предельном, в сущности имперском расширении 15 века, времени Витовта, это контур русского юго-запада, собственно, тех земель, которые входили в домонгольский или долитовский период, в особую киевскую систему власти. Мы будем говорить о ней особо, но сегодня хочется продолжить это разграничение русского юго-запада с другими четвертями русской земли, продолжить, быть может, за пределы государства, образующей княжеской территории, я бы сказал, в закняжье. Итак, русскому юго-западу принадлежат в девятом часе от Москвы Смоленск и Полоцк, или Смоленщина и большая часть Белой Руси. К северо-западу в десятом часе принадлежит окраина Тверской земли со Старицей, Зубцовым, южный край Новгородской государственной территории с Великими Луками и другими городами, и, конечно, отделившаяся от Новгорода Псковская земля. Это, бесспорно, части русского северо-запада. И, следовательно, граница юго-запада с северо-западом проходит там, где исторически граничили Смоленск и Тверь, Смоленск и Новгород, Полоцк и Новгород, Полоцк и Псков. Собственно, русский северо-запад может быть определен как такой, на который не распространилось литовское завоевание. Были попытки. Тот же великий князь Витовт входил в Псковскую землю, Альгерд входил и в Новгородскую, и в Тверскую земли. Этих набегов, разорений, гибели старинных городов, пленений было много. Но все-таки северо-запад остался недоступен для Литвы. За некоторыми исключениями, такими как Торопец, северо-запад сделал выбор в пользу Великороссии. И, собственно, Великороссию мы можем определить как землю, оставшуюся недоступной для литовского завоевания. Великороссия, в сущности, состоит из Пскова-Новгородского, Тверского, северо-запада, Ростова-Суздальского, северо-востока и Мурома-Рязанского, юго-востока. Великороссия – это три четверти Руси, а юго-запад с Малой Белой Русью – это, повторю, пространство литовского завоевания. И преуменьшить значение этой экспансии попросту невозможно. Мы говорили в прошлый раз, какой жестокой, жесткой была сама структура этой власти, предполагавшая, в отличие от власти Золотой Орды, прямое замещение древних столов, столиц русских князей, прямое замещение их лицами и семьями из рода Гедимина. Сегодня хотелось бы продолжить эту географическую линию, буквально параллель, проложенную от Москвы на запад, за пределы государственной земли, в закняжье, в пространство, которое сегодня называется Прибалтикой. И мы увидим, что эта параллель московская, условный 56 градус северной широты, продлевается за пределы русских княжеств, как граница между Литвой и Латвией, или, говоря по-древнему, между Литвой и Ливонией. Несомненно, Ливония в пределах сегодняшних Латвии и Эстонии – это земля северо-западная. И, несомненно, Литва, сегодняшняя, так и историческая, коренная – это земля юго-западная. Литва, стоящая на взгляд Москвы за Смоленском и Полоцком – это земля девятого часа. А Ливония, лежащая на взгляд Москвы за Тверью, Новгородом и Псковом, это земля десятого часа. Можно определить теперь сами русские земли относительно их внешнего соседства и сказать, что русский юго-запад есть такой, за которым лежат Литва и Польша. Русский северо-запад есть такой, за которым лежат Ливония и, конечно, Скандинавия. это совершенно другая, в том числе и геополитическая, в том числе геокультурная картина. То, что мы называем Прибалтикой и представляем неким триединством, в действительности жестко разделено. Эта граница, воспаленная войной, по крайней мере, с XIII века, когда тевтоны, крестоносцы, появились в устье Даугавы, в Западной Двине, на землях, которые платили дани Полоцку, когда образовался орден, отделившийся со временем и названный Ливонским, находился в состоянии войны, пожалуй, многовековой войны с той же Литвой. Быть может, самое известное событие этих тевтоно-литовских войн – это Грюнвальдская битва. Она, конечно, состоялась не на этой меже, не на московской параллели, но это просто самый памятный пример. И это противостояние северо-запада и юго-запада вовне русских границ, но в непосредственной к ним близости. Тевтоны и ливонцы, собственно, зажали Литву клином, оставив ей лишь самый малый выход к морю или не оставив вовсе. Эти границы с немцами на севере и западе были так трудно преодолимы для Литвы, что ее экспансия была направлена на Русь, на юго-восток. Можно сказать, немецкие рыцарские границы – это направляющие литовской экспансии на Русь. И если мы называем русские земли под литовским владычеством юго-западными, то для самой Литвы с центром в Вильне или в Тракае – это, конечно, юго-восточная экспансия. Вся Литва в ее имперском расширении представляет собой коренную территорию Жемайтии и Аукштайтии в северо-западном углу и огромные русские земли с абсолютно преобладающим православным населением с общим вектором на юго-восток. Подобный взгляд показывает, что не существует никакой единой Прибалтики. Ливонская война Ивана Грозного разрушила Ливонский орден, но не дала Ливонию России, и в образовавшуюся пустоту хлынули шведы, датчане, а с юга те же самые литовцы и поляки. Литовская и польская вражда с германцами стала теперь враждой со шведами и приняла религиозный контрреформаторский характер. Теперь это была борьба католиков и протестантов. В результате многолетних польско-шведских войн Ливония сделалась шведской, но остзейские, то есть балтийские, немецкие бароны, горожане и священство оставались господами там. Отсюда можно было бы делать и практические геополитические выводы, но это, разумеется, не наша тема. Можно сказать, что если не Новгород, то Псков, во всяком случае, вырос и обособился в борьбе с немецким орденом. Он был аванпостом всей новгородской земли именно на ливонском направлении и постепенно выделился в качестве подобной пограничной цитадели. А, скажем, Полоцкое юго-западное княжество тоже противостояло крестоносцам, но противостояло вместе с Литвой, подчинившись Литве. И это делает Полоцкую землю, несомненно, юго-западной. Говоря иначе, русский северо-запад есть земля, которая в борениях с немецким рыцарством удерживала суверенитет и идентичность. А русский юго-запад есть земля, которая в борении с Литвой и Польшей теряла суверенитет и идентичность. И это верно до сих пор. Не потому, что старые псковские и новгородские крепости были бы неприступны для немецкой авиации или для танков, а потому что даже в оккупацию не поменялась идентичность. Северо-запад идентичен самому себе. Здесь гений места Александр Невский, герой борьбы со шведами и немцами. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
0: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Молекулярно-генетические данные в построении эволюционных деревьев.
2: Сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это могут быть кусочек какого-нибудь гена. Мы можем прочитать полностью весь геном.
0: биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России.
6: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
7: От нашей банды, я заявляю, не поет.
6: Где заканчивается голос и начинается актерство?
8: Партия.
6: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
9: Вы меня запутали просто бесконечно.
6: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
10: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
11: Причем под мою?
6: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
12: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
0: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Президент обсуждает с правительством и Центробанком длинные деньги для промышленности. Объем теневой экономики Украины составляет 45% ВВП, заявили в МВФ. Аэрофлот возобновляет регулярные прямые рейсы в Дубай. И теперь подробнее. Проблемы, связанные с ключевой ставкой, необходимостью наличия длинных денег и укрепления рубля, нужно решать вместе. Об этом заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей России. По словам президента, эти темы постоянно обсуждаются с правительством и Центробанком.
2: Несмотря ни на какие сложности, в последние годы отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связи с некоторыми иностранными контрагентами и внешним давлением со стороны недружественных стран. Но, тем не менее, в этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы. За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных оригинальных научных и технологических решений не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке. Реализуют программы развития, вкладывают в исследовательские заделы и укрепление кадрового потенциала. Результаты, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем и о которых я сейчас вскользь только упомянул, все-таки результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года. Понятно, почему я говорю об этом, потому что как раз после 2021-2022 года начались все проблемы, о которых я знаю. Вот, а если в целом сказать, объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года.
1: Машиностроение России на фоне санкций смогло даже занять новые позиции и на внутреннем, и на зарубежном рынках. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню, заявил Путин. Испытания ракетного комплекса «Сармат» стали большим прорывом и большой победой российской науки и промышленности. Об этом заявил журналистам секретарь Совбеза Сергей Шойгу по итогам встречи секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС в Бишкеке.
3: Такую ракету глобальной дальности с такими характеристиками – это большая победа нашей науки, нашей промышленности, наших конструкторов. Я, безусловно, присоединяюсь к тому, что сказано за эти дни и той оценке, которую дал наш верховный главнокомандующий. Вот это, конечно, такой очень серьезный шаг, когда мы получаем дальность 35 тысяч и с такими нагрузками, полезными нагрузками. Это, конечно, передвигает Россию на следующий этап, следующий уровень. Но здесь я бы о другом задумался. Задумался о том, что у нас параллельно с тем, что мы продвигаемся, и идет деградация всех инструментов, и в первую очередь инструментов ядерного сдерживания.
1: Во вторник было объявлено об испытательном пуске новейшей баллистической ракеты «Сармат». Владимир Путин сообщил, что первый ракетный пулк с такими ракетами заступит на боевое дежурство до конца года. Объем теневой экономики Украины составляет 45% ВВП. Киев должен принять меры, заявили РИА Новости в Международном валютном фонде. Как отметили в МВФ, Украина должна проводить реформы, чтобы продолжить получать внешнее финансирование. В ближайшие недели миссия МВФ отправится на Украину для оценки выполнения Киевом условий финансирования. Киев и его спонсоры в Евросоюзе и США теперь должны сами разбираться с украинской коррупцией, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и отметил, что именно американские и европейские деньги разворовываются сегодня на Украине. Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться ежедневно, а с 1 июля дважды в день, сообщил перевозчик. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. Все ограничения на полеты в ОАЭ через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Даунинг-стрит на фоне требований о его отставке, передает РИА Новости. Британские СМИ ранее сообщили, что некоторый министр правительства встретится в четверг со Стармером и попросит его покинуть пост. Сегодня ушел в отставку министр здравоохранения Уэс Стритинг, который, как ожидается, может запустить процедуру смены премьера. Напротив резиденции премьера собрались не менее сотни журналистов. Школьный предмет биология впервые догнал информатику по популярности среди выпускников, что говорит о росте интереса к биотеху, биоэкономике и медицине. Об этом в эфире радиостанции Вести ФМ рассказала заслуженный профессор Института образования НИУШЭ Ирина Абанкина. В этом году 40% выпускников сдают обществознание, по 20% информатику и биологию. Физику выбрали на 24% больше, чем в прошлом году. ЕГЭ дают около 780 тысяч человек.
4: Конечно, в целом высокий конкурс будет, и мы ожидаем этот конкурс. И мы видим, какие изменения по тому, сколько ребят на какие предметы записались. 40% записалось сдавать обществознание. В этом году это можно сдавать. Историю тоже сдают, но больше всего на обществознание. 20,1% информатика. И впервые на третье место практически с таким же 20% выпускников записались на биологию. Сравнялись даже с теми, кто выбрал информатику. Биологию, конечно, надо и в медицинские, и в сельскохозяйственные вузы, но сегодня очень активно развивается биотех, и вы же видите, даже объявили и биоэкономику как перспективное направление.
1: Абанкина также предупредила, что в этом году вузы не смогут увеличить платные места.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком интересуются два клуба английской премьер-лиги, а также Пари Сен-Жермен. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. Никак не реагирую на эти слухи. Если его купит ПСЖ, будет здорово. У него может все получиться в большом европейском клубе. Если нет, значит, будет приносить пользу нашему клубу. Прокомментировал новости исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов. Новости из «Зенита». Джон Дуран покинул расположение команды. 22-летний нападающий, арендованный у Аль-Насра, в январе договорился с руководством клуба об отъезде в связи с личными обстоятельствами. Тем временем «Зенит» заплатит 3,5 миллиона евро за трансфер 26-летнего центрального защитника Балтики Кевина Андрада, информирует чемпионат. Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр для «Зенита» в ближайшие дни. Новости хоккея. «Спартак» официально объявил о подписании контракта с нападающим Даниилом Гутиком, который пополнил состав команды по ходу сезона. Соглашение с Гутиком рассчитано на 2 года. Ярославский «Локо» дома со счетом 3-2 обыграл московский «Спартак» в первом матче финальной серии молодежной хоккейной лиги. Счет в серии до 4 побед, 1-0 в пользу «Локо». А следующий матч пройдет 16 мая в Ярославле. Сборная России по гандболу разгромила команду Гонконга в матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу 44-11. Следующий матч российские гандболисты проведут 15 мая против команды Белоруссии. Ранее в рамках этого турнира наша сборная уверенно победила молодежную сборную Китая 44-26. В завершении вновь хоккей. Клуб НХЛ «Эдмонтон» уволил главного тренера Криса Ноблаха, который в 24-25 годах выводил команду в финал Кубка Стэнли. Оба раза «Эдмонтон» проиграл Флориде, однако в текущем сезоне «Ойлерс» уступили в первом раунде Кубка Стэнли, а Ноблах заявил о том, что капитан команды Конор МакДэвид ничего не выиграет с «Эдмонтоном». И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В пятницу 15 мая во Владикавказе ожидается 20-22 градуса, дождь. В Нальчике дождь, местами гроза, от 22 до 24 тепла. В Ставрополе плюс 18, плюс 20 градусов, дождь, местами сильный. В Сочи 19-21 градус, сильный дождь. В Краснодаре 18-20 градусов, дожди, местами сильные грозы. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, 16-18 градусов. В Москве днем кратковременный дождь, местами гроза, 22-24 градуса. Ночью плюс 12-14. Сейчас в столице 23 градуса.
0: Театр «Радио России» представляет.
6: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
0: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
7: Это Марс.
8: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
0: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
9: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
10: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
0: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
11: Ну, какие вам нужны данные?
12: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
0: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
13: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
0: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
14: История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
15: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, на настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
14: «Детский вопрос» в четверг в 22.35 по Москве и в 11.35 по времени Якутска.
0: Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
16: Мы снова здесь, в эфирной студии «Радио России», для того, чтобы обсудить все самые интересные новости сегодняшнего дня. В программе «Наше время». 8-925-222-9992. Сюда можно, как обычно, писать, если у вас возникает желание прокомментировать услышанное в нашем эфире. А что вы услышите в течение предстоящих 45 минут, сейчас вам расскажем. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем всех. Игорь, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень краток буду, потому что очень много событий. Мы будем сегодня говорить об успехах российских ученых и производственников. Рубрика «Сделано в России» прозвучит там очень об интересном устройстве, наверное, так можно будет сказать, медицинском, будет рассказано. Поговорим о мигрантах. Есть интересные новости из Госдумы, в то же время новости из регионов России пока не радуют, и мы как-то их свели вместе сегодня. Поговорим о том, что на Украине происходит. Бывшего главу офиса президента Украины Ермака арестовали, и об этом мы немножко поговорим с вами, но начнем с визита Трампа в Китай, за которым следим внимательно. Но прежде хотим поздравить с новой должностью нашего постоянного, уважаемого и любимого эксперта. Вместо Татьяны Москальковой сегодня Государственная Дума утвердила нового уполномоченного по правам человека. Омбудсменом стала Яна Лантратова, известная своей широкой общественной и правозащитной деятельностью. Надеемся, что и на новом посту она будет также откликаться на просьбы журналистов «Радио России», нашей программы, отвечать на наши вопросы и рассказывать о своей деятельности подробно. И она очень, конечно, очень серьезно ответственна для такого молодого человека, как Яна. Татьяна Москалькова, наверное, займется какой-то другой работой, мы узнаем об этом скоро. Просто на этом посту нельзя находиться более двух сроков. Два срока закончилось. 10 лет Татьяна отработала на этом посту. Ее тоже можно поздравить с такой, с этим юбилеем. Вот. Ну, а теперь будем следить за деятельностью Яны Лантратовой.
16: Яну поздравляем от всей души, от программы «Наше время» персонально. И хотим еще заметить, что это очень привлекательная молодая женщина. Ну, а мы приступаем к нашему эфиру.
18: наше время.
17: Вчера мы начали следить за появлением, за Трампом в Китае, продолжаем за этим следить сегодня. Много новых событий, но самое главное — это встреча, конечно, с Си Цзиньпином. Уже можно подводить какие-то предварительные итоги. Наверное, некоторые прогнозы сбываются, некоторые нет, или мы еще не понимаем, но те, кто следят за этим внимательно и профессионально, у них больше понимания ситуации, поэтому мы решили именно так сегодня и подойти к этой теме. Поговорим с несколькими людьми, и с нами на связи научный сотрудник Центра международной безопасности ММО РАН Артем Мальцев. Артем, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
17: Вот к вам мы хотели бы обратиться, наверное, чтобы вы посмотрели на визит Трампа с китайской стороны. То есть, как Китай принял такого Трампа, да? Насколько Китаю нужен был этот визит? Насколько этот визит для Китая важен? И, может быть, наверное, насколько он для нас интересен в плане того, а не получится ли что-то такое замутить, извините за такой жаргон непрофессиональный, у Китая с Соединенными Штатами, что будет, ну, не совсем комфортно, не совсем удобно для России.
16: Мы, кстати, сегодня еще обязательно поговорим с профильным специалистом относительно таких тайных жестов, которые все сейчас считывают и каким-то образом интерпретируют. Может быть, вы тоже своими наблюдениями коротко поделитесь на этот счет.
19: Ну, я бы сказал, что китайская оппозиция исходит из двух фокусов. Первый фокус, они, разумеется, воспринимают Трампа как фактор непредсказуемой нестабильности, то есть фактор, который может непредвиденным образом нарушить там действующие экономические и политические прогнозы и так далее по целому ряду направлений. Вот, ну и с учетом в целом американской антикитайской платформы Трампа, которая уже с первого срока, китайцы понимают, что любые резкие повороты с его стороны чреваты новыми вспышками торговой войны, что с этим, конечно, совершенно не нужно. Вот. А второй фокус связан с их долгосрочными стратегическими интересами, ну, в первую очередь, в технологической сфере, в сфере, связанной с развитием искусственного интеллекта и так далее. Вот, и здесь давно уже продолжается противоречие, связанное с тем, что американцы пытаются ограничить экспорт в Китай, по сути, микрочипов, нужных для обучения таких моделей. Ну и, конечно, Китай сильно заинтересован в том, чтобы эти ограничения по возможности сократить, снять и так далее.
17: Смотрите, Артем, да. А вот смотрите, ведь как будто бы специально на фоне всего этого какие-то ограничения и снялись, да? Вот именно это Соединенные Штаты сделали, что-то они там расширили, я в детали сейчас не хочу вдаваться, но именно как раз по чипам от NVIDIA Китай получил какую-то поблажку.
19: Да, речь идет о том, что действительно снижаются ограничения на поставки чипов второго поколения, H200. Вот. Конечно, китайцы заинтересованы в большем. И поскольку они видят желание Трампа приобрести некий набор символических побед после недавних фиаско, в первую очередь, на иранском направлении, да, они, конечно, будут заинтересованы в том, чтобы, ну, собственно, свой выгоду не упустить.
17: Ну и в итоге, можно ли считать вот этот визит Трампа выгодным и успешным для Китая? Именно вот кто победитель, ну, по мнению, опять же, китайцев? Либо, по вашему мнению, если вы, ну, как бы попробуйте на эту ситуацию посмотреть нейтрально?
19: Я думаю, что китайцы уже выиграли от того, что им удалось, ну, по сути, в некотором смысле продлить вот это вот самое бусонское перемирие, то есть избежать новой итерации торговой войны. Значит, скорее всего, те решения, которые американцы сейчас принимают в области экспорта искусственного интеллекта, это такие маленькие объедки, но поскольку китайцы понимают, что, в общем, эскалации давления на американскую сторону сейчас не в их интересах, там, по целому ряду причин, то можно сказать, что это такая взаимовыгодная ничья.
17: А еще раз, вот, Артем, то есть, можно такое резюме. Вы считаете, что, вернувшись в Вашингтон, Трамп не повернется, извините, ну, спиной к Китаю и не примет никаких новых санкций, а будет как бы вот с этого нового, с этой новой ступени развивать в позитивном ключе отношения? Уверены в этом?
19: Я бы сказал так. Трамп действует ситуативно уже который год и которую итерацию вот этого противостояния с Китаем. И прямо сейчас, в текущем ситуационном положении, Трамп совершенно не в позиции для того, чтобы идти на конфронтацию. Он, наоборот, находится в позиции, что ему нужно продемонстрировать набор символических побед, которые отвлечет внимание публики в преддверии выборов Конгресса. Вот. Поэтому пытается видеть окно возможности, пытается его использовать. Оно не очень большое, не очень значительное. Я бы сказал, что последствия этой встречи, они пока достаточно минимальные, вот, но, тем не менее, они есть.
16: Артем, а давайте еще буквально полторы минуты посмотрим на все с такой психоэмоциональной, что ли, стороны. Трамп называл Си великим лидером. Он заявил, что для него честь быть его другом. Отношения между странами будут лучше, чем когда-либо прежде. Вот во всем этом как-то улавливается момент как будто заискивания, что ли, какого-то. Может быть, мы ошибаемся. Ну и также, вот, возможно, вы все-таки прокомментируете такие вот языки жестов и тел, что ли. Потому что Трамп, он очень любит пожимать руку таким образом, чтобы, ну, как бы показать свою силу, перетянуть собеседника, вот это вот рукопожатие на себя, а тут как-то вот вроде не очень получилось, и многие писали, что попытка выглядеть ферзем как-то не удалась у него. Ну и, соответственно, может быть, вы тоже поделитесь своей точкой зрения. Вот еще наблюдение, что Трамп выглядел каким-то уж очень уставшим.
19: На мой взгляд, Трамп и Си Цзиньпин — это очень разные стратегические культуры. Соответственно, Трамп действует в логике торговой сделки, вводить торговых переговоров, где действительно определенный нахрап, определенная там вот эта вот та самая психология имеет гораздо большее значение, потому что после некоторых зафиксированных договоренностей идут сразу финансовые последствия. И если удается вот приобрести ситуативный успех, ну, на этом успехе можно, по сути, на этой волне можно двигаться бесконечно. Си Цзиньпин и китайцы, они, конечно, рассуждают совсем по-другому. Они рассуждают с точки зрения так, долгосрочных интересов национальной безопасности. У них более длительные сроки планирования, в рамках которых первый самый главный интерес – это вот отсутствие непредсказуемости, это снижение рисков вот этой самой, значит, неожиданной дестабилизации. Поэтому для них самый главный интерес, на самом деле, это избежать вот каких-то странных дерганных поворотов со стороны Трампа. С другой стороны, они совершенно не заинтересованы в том, чтобы сдавать какие-то свои, значит, стратегически важные позиции, там, вот, например, по Ирану.
17: Они это, и Трамп это увидел, Артем, наверное, да? И поэтому,
19: да, очень
17: вот, вероятно. И поэтому, наверное, буквально за 50 секунд. А Трамп-то довольно уезжает, уедет. Он-то, пусть, может быть, все удовлетворили друг друга. Давайте уж на позицию американцев буквально коротко оценим.
19: Я думаю, что для них это крайне ограниченный минимальный, но успех. То есть успех в сторону того, что сменился предмет повестки. Повестка эта позитивная, договоренности, соглашения и так далее. Как бы Трамп снова возвращается в роль вот этого, значит, большого брокера. Вот. Ну, конечно, это очень временный ситуативный эффект.
17: Чудеса. Чудеса.
16: Спасибо, Артем. Спасибо, да, благодарим. Хотя я сегодня читала информацию о том, что внешняя разведка США как-то не очень позитивно оценивает этот визит и говорит о том, что, ну, как-то вот Трамп находился в достаточно жалких условиях. Но сейчас мы еще продолжим эту тему. Благодарим нашего эксперта.
17: Да, с нами был Артем Мальцев, научный сотрудник Центра международной безопасности Меморана. Сейчас мы подключаем к эфиру эксперта по анализу поведения, психолога Артема Павлова. Артем, а вот вы как...
16: С профессиональной точки.
17: Точки зрения оцениваете эту встречу.
16: Мы свои обывательские как-то уже ими поделились, а вы расскажите, что вам, как профессионалу, рассказал этот язык тела.
18: Ну да, вы так широко взяли. Здравствуйте, по поводу встречи. Я вот, к сожалению, на встрече не был. У меня были другие, более важные дела. Вот. Но, во всяком случае, ее начало и венчание, так сказать, финал, ну, в общем, можно анализировать. Значит, смотрите, на невербальном уровне всегда человек проявляет свою позицию входящую. То есть с чем кто приехал, когда мы смотрим, вот как встречаются два лидера, мы можем по некоторым вполне определенным признакам, как то положение тела, дистанция между ними, потому что близко к себе подпускать, как бы, ну, не всякого в современном мире можно, да и вообще не рекомендуется. Вот, в зависимости от специфики рукопожатия, как-то было дело, я, по-моему, у вас же рассказывал про специфику Трампа, что он всегда подает руку снизу, тем самым создавая некий такой нестандартный контекст, разрывая логику, потому что подача руки снизу, ладонь снизу, это позиция, как бы, позиция слабого. И вот он, когда подает руку снизу, у противника возникает некая сиюминутная вспышка, так сказать, такая в мозгу, эволюционная, что не может быть, я круче Трампа. И в этот момент он дергает руку, тем самым выводя и своего партнера, или так, своего соперника из равновесия.
17: Причем, наверное, из физического, из психологического тоже, да, получается?
18: Да, да, да. То есть это на самом деле, мы можем там смеяться, там мемчики, вся эта история. Но на самом деле под этим лежит очень глубокая психология, потому что зачастую решения-то принимают люди, и эти люди там, вот они под давлением тех или иных аргументов, харизмы, они действительно способны иногда принять решения, не вполне рациональные, на этом очень много построено. Так вот, возвращаясь к рукопожатию, встрече Си Цзиньпина и Трампа. С чем ребята, что называется, приехали? Первое. Обращайте всегда внимание, вот когда наш президент встречает кого-то из своих друзей. Во-первых, он всегда идет навстречу. Первая точка. Си Цзиньпин стоит как пол вообще, просто ни шагу, ни полшага, ни наклона просто вперед. То есть это говорит о том, что, ну, как бы, парень, ну, я тут на своей позиции, на своей земле, и я к тебе как бы вот такого вот на входе доверия какого-то яркого не испытываю. Второй момент. То есть он хотя бы, понимаете, когда есть доверие, когда есть отношения, то мы можем с вами видеть среди лидеров, вот когда уже вот он подошел и хотя бы полшажочка делает вперед, принимающая сторона. То есть это как бы такое приглашение. Все-таки я вам, заходите в мой дом, вот я дверь открыл, как бы немножечко подвинулся, проходите. Нет, здесь даже близко ничего такого не было. Второй момент. Значит, рукопожатие. Рукопожатие, ну, понятно, что Трамп с Си играть не стал и дергать руку. Рукопожатие строго, строго нейтральное. Локти под 90 градусов, полуоборот, не фронтальное, то есть не откровенно враждебное, но при этом и далеко не дружественное. То есть такой, знаете, некий паритет. Просто, ну, я предполагаю, что

0: спокойный паритет. Это вот с тем, кто приехал. И Трамп даже немножечко головушку как бы склоняет свою, знаете, вот немножечко так вот. Он сейчас, в принципе, у него, так сказать, это, лордоз не очень хорошо. Он, видите, он горбится сейчас, много горбится. Он раньше так не горбился. Даже вот где-то год назад не было такого. Это все-таки усталость, нагрузка, напряжение. Вот. А сейчас он прям так вот, голову склоняет. То есть такая скрытая, заигрывающая некая позиция. Игра это или действительно слабость карт, как он говорит. Это второй вопрос. Это стоит обсуждать, наверное, каким-то более широким контекстом. А если концовку взять... То есть вот начало такое, холодное, спокойное со стороны Китая.
1: У нас около минуты,
0: Да, а концовка очень интересная. Трамп все время пытался бежать впереди паровоза. Ну, паровоз в данном случае, очевидно, это Си Цзиньпин. Вот, Трамп все время забегал вперед, он как, не торопился. Это он подсознательно, подспудно пытался продемонстрировать некую такую вот успешность, как будто бы он здесь руль, он здесь ведет. Если будет кому-то интересно, посмотрите, когда Рейган приезжал к Горбачеву и как он по Красной площади ходил. Как командир, как хозяин. Вот Трамп пытается на чужой территории всегда продемонстрировать, что он хозяин.
1: Но это у него, к сожалению, для него не получается. Психолог, эксперт по анализу поведения Артем Павлов был с нами, говорили о невербальных сигналах, которые мы получили из Китая.
2: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
3: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую нужно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
2: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
6: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Ну и давайте обсудим еще одну важную новость.
1: Да, тема, мимо которой мы не могли пройти, бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который долгое время считался одним из наиболее приближенных к главе государства людей, взят под стражу. Все-таки это решение принял Высший антикоррупционный суд Украины сегодня, 14 мая, заключение под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около 3,1 миллиона долларов, естественно. Бывший чиновник заявил, что у него таких денег нет, но сейчас адвокат будет работать с друзьями и знакомыми. Я отрицаю какие-либо обвинения, мне нечего скрывать, заявил в суде Ермак. Кстати, вот тоже интересно, а почему нет денег? Наверное, все-таки не хотят показать, да? Вот,
6: конечно, я уверена, что это демонстрация.
1: Да, то есть, представляешь, это 3 миллиона, а, да, пожалуйста, 3 миллиона, и как-то это уже косвенно о чем-то говорит, да? Но друзья же есть, видишь, а друзья с 3 миллионами долларов у него, конечно, есть. Это вот, с друзей же не будут проверять сразу, хотя, не знаю. Мы понимаем одно, да, Оль, что это, конечно, не украинская разборка, это такая какая-то история, которая идет явно из Вашингтона, и вся эта Национальное антикоррупционное бюро, все это создание, конечно, вот еще тогда вашингтонское, ЦРУшное полностью, и я думаю, что на Ермака, конечно, его будут держать столько, сколько понадобится чувство приводить Зеленского, мне кажется, не знаю, могу ошибаться, мы решили даже в этот раз с экспертами особо не консультироваться, потому что, похоже, всем уже понятно, что происходит. Зеленского склоняют к определенным действиям, да, к определенным действиям на российском направлении.
6: Ну, прежде всего, к покорности. К общей покорности.
1: Да, чтобы просто было понятно, если там Трамп договаривается о чем-то с Путиным, Зеленский исполняет, а пока, похоже, не исполняет.
6: Ну, тем более, что Зеленский все больше и больше демонстрирует, что он теперь на мнение Америки плевать хотел, да, с высокой колокольни, и что вообще он теперь исключительно с Европы.
1: И вот теперь мы

0: Давайте мы с вами понаблюдаем, 60 ли суток отсидит сейчас Ермак или больше? То есть вопрос в чем? Пока он там сидит, с ним можно определенным образом работать. Он может дать любую информацию о том же Зеленском. И, наверное, к нему не подпустят. Найдут возможность даже президентских людей не подпустить. И значит, это крючок для Зеленского. Но вот посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, что больше это не стоит даже рассуждать на эту тему.
1: Я думаю, будем следить. Это было очевидным шагом, и было понятно о том, что это произойдет, еще в начале недели, когда мы в эфире обсуждали то самое скандальное интервью пресс-секретаря президента Украины.
0: Юлии Мендель,
1: да. Такеру Карлсону. И уже тогда мы говорили о том, что давление на Ермака это, по сути, давление на самого Зеленского, для того, чтобы взять его на короткий поводок, а в случае чего и посильнее дернуть, превратив этот самый поводок в удавку. Продолжаем следить за тем, что там происходит. Безусловно, но на сегодня, наверное, пока все, и переходим к следующей теме.
2: Ваше время.
0: Тема, я бы сказал, наша любимая, но любимая, знаете, так в кавычках. Мы очень много говорим о миграционных проблемах. Сегодня у нас две новости сошлись как-то в одну, и мы решили их вам представить, чтобы, в общем-то, обсудить проблему более на примерах. Итак, вот мы часто говорим, давайте не повторять ошибок Европы, и понаехало мигрантов, смотрите, что там происходит, там уже мигранты чуть ли не политические требования выдвигают. Что происходит в нашем любимом Екатеринбурге, столице Урала? Вот последние новости из Екатеринбурга. В железнодорожном районе этого города ряд школ не смог полностью укомплектовать первые классы. Как вы думаете, из-за чего? Не из-за того, что нет детей. Дети есть. Дело в том, что поступающие дети не сдали тестирование по русскому языку. Какие это дети были, да? Явно не ребята с Урала, да? Ребята явно из каких-то других республик Центральной Азии, скорее всего. И железнодорожный район называют мигрантским. Ранее школы здесь были переполнены за счет детей иностранных граждан. Теперь же многие из них просто не поступили после введения нового закона об обязательном прохождении вводного теста. И вот депутаты Гордумы Екатеринбурга отреагировали на сообщение о недоборе жестко. А вот эта жесткая реакция, ее, мне кажется, можно неоднозначно толковать, и, может быть, нам сейчас помогут ее правильно истолковать. Они главу района Першина попросили не допускать деградации территории. Вот деградация в некомплекте первых классов или все-таки в наличии мигрантов мы пока не знаем. И с нами на связи наш корреспондент из Екатеринбурга Альберт Мусин. Альберт, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, коллеги, добрый вечер.
0: Альберт, ну вот мы попросили вас разобраться в истории с вашим железнодорожным районом. Что вы нам об этом сможете сказать?
3: Ну, для начала я вообще бы хотел начать немножечко вот с другой новости тоже, которая касается мигрантов, потому что о ней даже написал Александр Кот, наш военкор российский, о том, что, в принципе, для мигрантов сейчас ужесточаются требования в России в части нарушений, которые им нельзя допускать. Это здесь касается мелкого хулиганства, пропаганды и публичной демонстрации нацистской символики, дискредитации вооруженных сил России. За все это сейчас будут мигрантов высылать из России, а въехать они не смогут.
0: Да, Альберт, об этом мы
3: поговорим.
0: Об этом мы поговорим позже, да, это хорошо, что вы на это решили обратить наше внимание, мы тоже это заметили, об этом будем говорить, это наша вторая новость нашего блока, а вот второе сообщение. А все-таки, а что сейчас происходит с теми, которые здесь уже, вот с новыми, понятно, или с теми, кто будет нарушать дальше, но вот те, которые здесь, как они живут в Екатеринбурге?
3: И вот как раз, да, переходя к ужесточению требований, собственно говоря, вот последние новости о том, что, последняя статистика, вернее, о том, что сейчас в районе, допустим, сортировки, который сейчас считается таким вот одним из самых крупных анклавов Екатеринбурга, поскольку в районе сортировка также расположен очень крупный рынок, где работает очень много мигрантов.

0: введены платные курсы русского языка, поскольку бесплатные курсы для детей-мигрантов, они не предусмотрены, в принципе, законом. По закону они не имеют права, но школы стараются делать такие курсы хотя бы доступные по какой-то вот более-менее вменяемой, адекватной цене. Также разработаны специальные образовательные программы. Допустим, Минобразование области заявило, что дети с иностранным гражданством, не сумевшие поступить в школу, смогут обучаться по специально разработанным программам. И, собственно говоря, вот депутаты Гордумы также призвали усилить поддержку программ по интеграции детей-мигрантов, чтобы предотвратить вот эти возможные проблемы во втором поколении. Потому что мы все понимаем, если дети мигрантов сейчас очень плохо владеют языком и плохо владеют культурой страны, то что можно ждать от их детей, которые будут еще меньше вовлечены? И вот перед эфиром я пообщался с Сергеем Колесниковым, нашим блогером Тербуле, который очень так плотно вовлечен в эту проблему, и он привел пример Китая, где незнание языка вообще недопустимо. Давайте послушаем.
1: Как думаете, для вас будут на каком-то своем языке, там, на русском, неважно, там, на таджикском, организовывать уроки отдельно? Нет. У меня есть знакомый, который там учится, знание языка обязательно. Это даже не повод для рассмотрения. Непонятно, почему у нас из этого делают какой-то ажиотаж. Да, поначалу будут сложности, но для того, чтобы жить в России, ассимилироваться в России, работать и учиться, надо знать русский язык. Не знаете русского языка, учите. Не хотите учить, добро пожаловать обратно домой. Здесь даже, на мой взгляд, спорить и говорить не о чем.
2: Спасибо большое Альберту Мусину за комментарий, за эту пленку. Зергуля – это местный блогер. Ну, а мы хотим эту тему продолжить с еще одним нашим экспертом.
3: С нами доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина, ранхикс при президенте России, руководитель отдела миграционной политики Института Царьград Михаил Бурда. Михаил Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Михаил Александрович, очень интересный сюжет, прям, да,
3: послушайте. Да, спасибо, что вы тоже, да, слушали это. Михаил Александрович, смотрите, вот что получается. Новая Госдума приняла в первом чтении, об этом и сказал даже наш корреспондент из Екатеринбурга, два законопроекта, которые, ну, как бы гайки подкручивают. Там очень много нововведений за хулиганство даже уже можно вылететь сразу из России за мелкое. И хорошо, и прекрасно. Но вот нас-то волнует другое. Нас с вами, видимо, волнует, а что с этими, вот, которые сейчас уже здесь? Это вот...
2: И которых вы уже приняли в школу, да, без которых, знания русского языка.
3: Которых уже приняли, потому что законы начали действовать новые сейчас. Они все лучше и лучше, все крепче и крепче. Мы стоим на страже, в общем, чистоты рядов, скажем так. А что же, вот как решить проблемы с теми, кто есть? Есть у вас какие-то идеи на этот счет?
4: Ну, вот смотрите, да, пока они являются иностранными гражданами, соответственно, они являются, скажем так, объектом воздействия 115-го федерального закона о правом положении иностранных граждан. Есть основания, да, по которым иностранцы могут пребывать в России. Предположим, их родители работают, они получили патент, да, они трудятся. А вот, соответственно, по положению 115-го ФЗ эти дети могут пребывать в России, пока, соответственно, у родителей есть действующее вот это вот разрешение на работу в виде патента. Вот для того, чтобы решить эту проблему, необходимо эту норму из 115-го закона изъять каким-то образом. Ну, отменить ее, например, да, таким же, соответственно, поправками в 115-й федеральный закон. Потому что эта лазейка, она не только детей касается, она касается членов семьи трудового мигранта, который имеет право пребывания, временного пребывания в России на срок действия, ну, допустим, патента или разрешения на работу. Или в отношении, если мы говорим, граждан Киргизии, там, на срок действия трудового договора заключенного. Ну, вот. То есть, понимаете, вот первопричина здесь с точки зрения целеполагания законности временного пребывания в России. Вот, мне кажется, с этим необходимо нашим депутатам еще поработать. И тогда огромное количество проблем, которые связаны с членами семьи мигрантов, оно решится. И я еще раз хочу обратиться к концепции миграционной политики, где черным по белому написано, что, во-первых, да, если уж поговорим о таких районах, который был приведен в примере Екатеринбурга, во-первых, необходимо бороться и противодействовать всеми возможными способами анклавизации и формирования таких этнических анклавов. Это первое. А второе, соответственно, в России не должны находиться люди, которые не учатся и не работают. То есть вот это написано в концепции. Есть план мероприятий по реализации. Но органы должны, в общем-то, его обеспечить выполнение, потому что там предусмотрен отчет и в правительство, и, соответственно, ежегодный доклад президенту о ходе выполнения. Вот с точки зрения государственного управления, с точки зрения каких-то применения административных механизмов, все, в общем-то, есть. Но зачастую это упирается в политическую волю.
3: Да, реализация страдает. Что... Да, реализация страдает, к сожалению, в целом этой концепции. Но, например, то, что тех детей все-таки собираются научить русскому языку, с одной стороны, звучит красиво, да, но с другой стороны... Ну, факт остается фактом. Не знаешь русского языка? Извините, но ты должен уехать в свою, на свою родину.
2: Мы должны учить. Да. Не,
3: вот так.
2: Не у них возникает желание его выучить, а мы должны как-то уговаривать, да. Возможно, еще да. тратить деньги. Весьма странная логика, согласитесь, правда же?
3: Да, поэтому не очень мы поддерживаем те идеи, которые вот сейчас в железнодорожном районе Екатеринбурга реализуются. С нами был Михаил Бурда, доктор политических наук.
2: Ну а далее в нашем эфире наша рубрика «Сделано в России». Поговорим, наконец-то, о приятных и позитивных вещах, которые в нашей стране происходят. Дождитесь, вернемся через минуту.
5: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
6: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
5: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
6: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
5: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
6: Вы, конечно, плуты.
5: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
7: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
8: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
5: Наше время. Сделано в России.
3: Ну что ж, как мы и сказали, будем говорить о приятном. Раз сделано в России, значит, хорошо и качественно. Наверное, я думаю, что надо еще вот эти слова, чтобы тоже стали уже таким мемом, который повторяли бы все и всегда бы это знали. Компания Max Bionic, созданная в 2004 году, занимается... В 2014 году, занимается созданием бионических многосхватных модулей кисти, разработанных для людей с активным образом жизни. Ну, звучит вроде бы так сложно, но, по-моему, понятно, о чем речь, и они первые, которые сделали аналоги импортных такого рода устройств, да, если так можно выразиться. Их кисть в чем-то лучше даже импортных вот этих вот произведений, потому что очень много может. Я думаю, что сейчас, если я буду об этом говорить, это будет не очень профессионально звучать и не очень правильно будет звучать. Что-нибудь напутаем, мы же не специалисты в этой отрасли, поэтому мы приглашаем к разговору основателя и генерального директора Max Bionic, вот той самой российской компании, которая разрабатывает бионические протезы верхних конечностей, является одним из немногих отечественных производителей многосхватных кистей, Тимуром Сайфутдиновым. Тимур, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: Всем привет.
3: Тимур, как-то понятным и правильным языком расскажите о том, чем вы занимаетесь и почему, по мнению экспертов, вас действительно называют практически чуть ли не лучшими в мире. Мы должны вами гордиться. Вот расскажите, почему мы должны вами гордиться, что такое уникальное вы создаете.
9: Довольно громко сказано, конечно.
3: Ну, простите.
9: Наша продукция действительно уникальна, то есть это антропоморфные кисти, то есть, грубо говоря, техническое решение, которое имитирует человеческую кисть. Нужно эти решения для того, чтобы протезировать верхние конечности человека. И, соответственно, в отличие от классических старых еще советских решений, соблюдается антропоморфность, то есть имитация человеческой руки. То есть это независимые 5 пальцев с приведением отведением большого пальца. И, соответственно, данные системы протезируются как и на уровне предплечья, так и на высокой степени ампутации.
3: Звучит понятно вроде бы, да, но, во-первых, насколько это, ну, сейчас встраивается в международные, в мировые тренды, что это лучше советских образцов, уже понятно. Ну, и времена изменились, но у нас, я понимаю, конкуренты серьезные в Китае, наверное, в Соединенных Штатах. Вообще, с кем вы конкурируете и что вы импорта замещаете?
9: Смотрите, значит, на российском рынке мы конкурируем в основном с западными компаниями, то есть это немецкая Tobok, американская, английская Steeper Group или там американская Tasker Prosthetics. То есть в основном идут западные комплектующие, они технологически более продвинутые. Можно сказать, мы сейчас не обгоняем их, но хотя бы идем вровень, и это уже довольно большое достижение. Потому что внимание этой индустрии, ну, обращать начали довольно недавно. Если мы говорим про китайские решения, то они, ну, слабоватые. То есть единственный их плюс это то, что они дешевые, их много.
3: Как неожиданно, потому что мы смотрим на китайских роботов, например, о которых сейчас много рассказывают, их много показывают. У них тоже вроде руки напоминают человеческие, но это все не то, да?
9: Но это все не то, плюс надо понимать, что протезирование это более узкая специализация. То есть она такая же робототехника, но имеет ряд своих ограничений, и, соответственно, решение, которое с протезированием, нельзя перекочевать в решение в антропоморфной робототехнике. В антропоморфной робототехнике денег побольше, соответственно, и игроков китайских там гораздо больше. И за счет конкуренции появляются новые, более продвинутые решения. Однако в протезировании эти решения не очень переносятся, потому что можно сказать, протезирование ограничено объемом человеческого тела. То есть мы должны строить рядом с человеческим телом, чтобы пациенту было легко, удобно, комфортно носить, легко было ставить на зарядку, все дела, имело дополнительные различные функции. А у робота, соответственно, она как более стационарна. То есть у него есть большое пространство там, для размещения там, более мощных приводов, размещения более мощной силовой электроники. И, соответственно, поэтому это, можно сказать, такие разные задачи. Ну и, соответственно, и рынок. Это, то есть в антропоморфной робототехнике денег больше, соответственно, там более лучшие умы трудятся. Протезирование – это нишевое направление, соответственно, там меньше умов трудится.
3: Но, тем не менее, похоже, эти умы, что ли, заточены на более серьезные решения. Если у них ограничения, если у них нет возможности, там, ну, не знаю, там, мощный аккумулятор запихнуть в какую-нибудь часть тела робота, и все, да, и неважно, там, рукой он управляет, ну, да, или не только, да.
9: Мы ограничены просто именно физически, то есть, ну, допустим, если на робота повесить аккумулятор 20 килограмм, как бы, ему это будет не так уж и дискомфортно, а человеку дайте рюкзак с батареей 20 килограмм, посмотрим, сколько он с ней проходит.
3: Ну, а вот скажите, у вас ведь, во-первых, кто является заказчиком вашей продукции, и какие вы получаете, какую обратную связь вы получаете, работаете ли вы на улучшение, получая эту обратную
2: связь?
3: Мы так
2: понимаем, что сегодня это очень востребовано, по-особенному востребовано.
9: Ну, это востребовано всегда, то есть обеспечение средствами реабилитации, особенно современных, когда потребности человека растут в современном мире. Обеспечивается все это за счет фонда социального страхования, то есть оно покрывает обеспечение средств реабилитации, сам процесс реабилитации. В основном мы модернизируем продукцию, то есть можно сказать, каждый год что-то новое привносим, потому что требования растут, у клиентов появляется более широкое представление о том, чего они хотят, потому что когда человек впервые сталкивается с протезированием, он как бы не понимает, что есть на земле, и что он хочет. То есть, ну, понятно, точнее, он понятно, что он хочет, но он хочет вернуть свою утраченную конечность, чтобы была аналогична такому же функционалу. Но технический прогресс еще не дошел до такого уровня, и, соответственно, как бы ему надо отталкиваться от того технических возможностей, которые существуют сейчас. Естественно, решение модернизируется постоянно, то есть каждый год мы приносим какие-то новшества. Допустим, в скором времени выйдет локтевой модуль, довольно уникален для своего рынка, ну, даже для глобального рынка, потому что более такой интуитивно понятно, потому что очень тяжело человеку привыкнуть к управлению протезом и адаптироваться к его работе, ну, особенно с высокой степенью ампутации.
3: А вот смотрите, вы сказали, на российском рынке вы конкурируете с теми-то, теми-то и теми-то, а вы на мировой рынок все-таки выходили с этой продукцией, поставляли ли кому-то?
9: На мировой рынок спрос есть, однако мы пока не поставляем. Связано с тем, что российский полностью перекрывает наши производственные возможности. Плюс в том, что сложнее как бы запатентовать технологии для того, чтобы иметь какую-то защиту интеллектуальной собственности на зарубежном рынке через российское юрлицо.
3: Ну да, это еще дополнительные нюансы.
9: То есть есть свои трудности, но пока в данный момент в первую очередь как бы российский рынок перекрывает все потребности, и мы как бы не успеваем изготавливать. В зависимости от потребностей.
3: Ну, это же, наверное, и прекрасно, что вы работаете на страну в настоящий момент и, в общем-то, и в дальнейшем намерены. Ну, а есть какие-то идеи, которые у нас где-то около минуты осталось, есть какие-то идеи, которые вот которыми вы бы хотели поделиться, ну, не знаю, о каких-то перспективных разработках, что вот, а скоро будет так, и вы удивитесь, что это как в кино, например.
9: Но я пока оставлю секретно, потому что у нас презентация совсем скоро, когда тогда все клиенты уже познакомятся с новым поколением продукции. Единственное, что я хотел добавить, там, это для всех там инженеров, разработчиков и так далее, решение в реабилитации, в том, что многие усложняют решение, задают какие-то нереальные параметры, которые в рамках лаборатории все это будет работать. А вот в поле работает все по-другому. Поэтому сделайте это все простым и понятным.
3: Ну, вот и все. Мне кажется, это вообще девиз российских разработчиков. Мы часто отличаемся тем от Запада, что мы не усложняем там, где не надо, делаем все простым и понятным. Оказывается, и в сфере протезирования конечностей тоже можно простым и понятным сделать конкурентоспособную продукцию. Очень рады, что у нас есть такие компании. Компания Max Bionic входит в группу компаний Metis, одного из ведущих российских предприятий в сфере протезирования конечностей. Мы разговаривали с основателем и генеральным директором этой компании Тимуром Сайфутдиновым.
2: Ну а приятные разговоры о том, что происходит у нас в России, что мы делаем, мы продолжим в самом начале следующего часа. Дождитесь, вернемся после новостей. Ольга Максимова, Игорь Шатров.
5: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор нарасхват.
10: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
5: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана.
11: Сигналы точного времени.
5: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
12: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы, уже давно изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет жучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу. В эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи. Вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир. Вот, это надо проявлять бдительность.
5: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
14: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
15: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского «Демона». 12+. 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
16: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин призвал повысить скорость принятия решений в промышленности, чтобы не отставать от конкурентов. На Украине около 1500 центров телефонного мошенничества. Гаагский трибунал отказался отпустить сербского генерала Ратка Младича на лечение. И теперь подробнее. Рост объема промышленного производства позволяет реализовывать стратегическую линию, не копировать чужое, а производить свое. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде Союза машиностроителей России.
2: По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года. Понятно, почему я говорю об этом, потому что как раз после 2021-2022 году начались все проблемы, о которых я знаю. А если в целом сказать, объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года. О чем это говорит? Во-первых, о том, что у нашей промышленности, науки, образования огромный потенциал. Это прочная основа для нашего суверенного развития, для качественного экономического роста, формирования экономики предложения и современных рабочих мест, для обеспечения обороноспособности страны, наращивания высокотехнологичного экспорта. И, во-вторых, оправдывает себя наша стратегическая линия для решения, которое мы приняли не так уж и давно, а именно не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельхозтехники, иной техники, создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, технологий искусственного интеллекта. Проекты, стимулирующие спрос на такую продукцию, запущены и будут развиваться. Безусловно, мы будем и дальше их поддерживать. Знаю, что многие полагают, что инструментов, которые предлагаются правительством, может быть и недостаточно, но они все-таки есть. И многие, в том числе и присутствующие в этом зале, этими инструментами пользуются. И весьма успешно.
1: Владимир Путин также призвал обратить внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности, поскольку Россия не имеет права отставать от конкурентов. Группировка войск «Южная» взяла под полный контроль Николаевку в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады теробороны в районах Новоселовки, Константиновки, Дружковки, Химика, Пескуновки, Тихоновки, Артема и Райалександровки. Противник потерял до 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 5 артиллерийских орудий.
1: На Украине около 1500 центров телефонного мошенничества. Количество задействованных украинских граждан в них оценивается примерно в 100 тысяч человек. Об этом заявили в российском МИДе. По данным российского дипломатического ведомства, украинские колл-центры находятся под плотным контролем киевских властей. Ряд чиновников на Украине курируют мошеннические колл-центры и хакерские группировки, а также участвуют в торговле человеческими органами на черном рынке, заявили в МИДе России. Там считают, что незаконная торговля органами процветает на Украине с 2014 года. В ООН ее масштабы игнорируют. В МИД России также сообщили о фактах сотрудничества США с киевским режимом в военно-биологической программе на Украине. Москва так и не получила ответа на запросы о разработке Киевом и Вашингтоном у границ России компонентов биологического оружия. Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге судья Грасиела Гати Сантана отклонила просьбу семьи адвокатов тяжелобольного бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратка Младича временно отпустить его на лечение в Сербию, сообщил РИА Новости сын генерала Дарко Младич. 2 мая он сообщил, что 84-летний Ратка Младич, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме в Нидерландах, перенес еще один инсульт. Здоровье генерала резко ухудшилось 10 апреля. Госдума назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Ее кандидатуру выдвинула фракция «Справедливая Россия». Сегодня она принесла присягу, вступая на новую должность, и заявила, что ей предстоит сложная и ответственная работа.
4: Я начну прямо сегодня с еще большего погружения в работу, со знакомством со всеми сотрудниками, с региональными уполномоченными. Ну и, конечно, я прекрасно понимаю, что в эти минуты, пока даже мы здесь находимся, приходят обращения от людей, которые очень нуждаются в защите.
1: До этого пост уполномоченного занимали Элла Памфилова и Татьяна Москалькова. Новый омбудсмен Яна Лантратова до назначения занимал должность председателя Думского комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Продюсера певицы Линда могут отправить под домашний арест. Сейчас Михаил Кувшинов находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы. Речь идет о незаконном переоформлении авторских прав на музыкальные произведения, созданные в 90-х годах. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, предварительно поводом для вызова на допрос Линды стал ее конфликт с продюсером Максимом Фадеевым из-за песен «Ворона», песни «Тибетский хлам» и других, которые исполняла певица. Сам Кувшинов отверг свою причастность к мошенничеству с авторскими правами на произведения композитора Фадеева. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с новостей хоккея. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из Салавата Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». Церемония закрытия сезона КХЛ, где и будут объявлены победители во всех номинациях, пройдет 28 мая. Ярославский «Локо» дома со счетом 3-2 обыграл московский «Спартак» в первом матче финальной серии молодежной хоккейной лиги. Счет в серии до 4 побед стал 1-0 в пользу «Локо». Следующий матч пройдет 16 мая в Ярославле. Новости футбола. Голкипер Краснодара Станислав Акацев признан лучшим вратарем сезона в Кубке России, сообщает телеграм-канал турнира. В голосовании 24-летний Акацев набрал 43% голосов. Второе место по итогам опроса занял Владислав Тороп из ЦСКА. Третьим стал Александр Максименко из «Спартака». Полузащитник Александр Головин останется в Монако и на следующий сезон. У Александра длительный контракт с Монако. Он уважительно относится к клубу, руководству, а также болельщикам. Александр хочет в следующем сезоне помочь Монако попасть в Лигу чемпионов, сообщил в интервью «Спортэкспрессу» агент Головина Александр Клюев. Вратарь норвежского клуба «Бодо Глимт» Никита Хайкин не будет включен в состав сборной Норвегии для участия в чемпионате мира этого года, сообщает ТВ2. Ранее стало известно об отказе ФИФА на запрос о смене спортивного гражданства 30-летнего Хайкина с российского на норвежское. По данным НРК, голкипер не соответствует требованиям устава ФИФА о продолжительности непрерывного проживания в стране. И пока это все новости спорта.
6: Реклама.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
1: В пятницу 15 мая в Мурманске ожидается 11-13 градусов, временами дождь. В Архангельске 21-23, тепла без осадков. В Петрозаводске плюс 16, плюс 18 градусов, дождь. В Вологде от 21 до 23 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Сыктывкаре плюс 20, плюс 23, без осадков. В Великом Новгороде 16-18 градусов, дождь. В Калининграде 18-20 градусов, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, 16-18 градусов. В Москве днем кратковременный дождь, местами гроза, 22-24 градуса. Сейчас в столице плюс 20.
8: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
9: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
10: Есть только миг между прошлым и будущим.
8: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
12: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
11: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
14: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
15: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
14: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
16: Мы снова с вами и будем продолжать. Вы же можете комментировать то, что звучит в нашем эфире в наших мессенджерах 8-925-222-9992. Пишите сюда, ну а мы будем сейчас рассказывать, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
17: Начинается сезон массовых походов в лес. По грибы, по ягоды. Что надо взять с собой и кому сказать о том, куда вы идете? Об этом нам расскажет эксперт. Почему это важно? Узнаете, когда дождетесь этой части нашей программы. О спорте сегодня будем говорить с Андреем Кудряшовым. Причем очень интересная тема у нас сегодня и такая неожиданная. Действительно, раньше спорт был более зрелищным. Ну, деревья были зеленые раньше, ты помнишь, да?
16: А газоны вот зеленые раньше не были, на которых играли в теннис. И вот это вот очень интересный повод, чтобы вас заинтересовать. Я просто поделюсь уже таким кусочком информации. Проанализировали, как вытаптывались газоны теннисных кортов, начиная с 80-х годов и заканчивая сегодня, сегодняшним днем. То есть, если раньше очень много вытоптанной травы было у сетки и вообще по всему корту, то сейчас это только за кортом. Представляете? То есть речь идет о том, что раньше теннис был зрелищным, потому что теннисист, он бегал по всей своей вот этой вот половинке, по своей территории для того, чтобы отбивать мячи из дальних позиций, от сетки работать. То теперь они только кидают задние линии и стонут. Получается, что вот во что превратился теннис, который всегда любили за зрелищность. Есть нечто подобное в баскетболе, но не будем уже есть хлеб нашего спортивного комментатора. Сам нам расскажет.
17: Ну да, ну а также мы сегодня расскажем о том, что в ходе тайных проверок Росаккредитации и Роскачества обнаружено нарушение у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям. Ну, получается, может быть, даже не у компании, а у отелей в первую очередь, потому что если вот такую фразу этого прочитать, то чувствуется, что разговор о коррупции. А может быть, просто о хитрости на самом деле. Разберемся в этом вопросе. И двигатель, новый двигатель для импортозамещенного суперджет 100, вот так теперь говорят, завершил сертификационные испытания. А значит, теперь мы будем летать на полностью российском самолете. Я просто буквально несколько дней назад летел на суперджете, но пока они еще у нас с французскими двигателями. Нормальный самолет, все очень, очень неплохо. Но вот теперь они будут еще лучше. Об этом и поговорим прямо сейчас.
0: Наше время.
17: Пермские двигатели, да, пермские моторы, по-моему, да, правильно так называется этот завод, всегда производил двигатели для российских лайнеров, советских лайнеров, да. Но вот потом наступила эпоха покупки на Западе, а потом мы даже забыли о том, что сами умеем делать двигатели, и как-то вот начали собирать свой самолет новый, казалось бы, свой самолет российский, но двигатель мы почему-то ставили туда. Французский, если я не ошибаюсь. И вот, наконец-то, импортозамещенный двигатель закончил сертификационные испытания. Сейчас подробности мы узнаем у главного редактора национального аэрокосмического журнала «Взлет» Андрея Фомина. Андрей, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
18: Добрый вечер. Добрый вечер.
17: Давайте, как вот Ольга сказала, хорошо по другому поводу. Не будем отнимать у вас хлеб. Расскажите, что такое испытания двигателей, как они проходят, ну, когда они завершились, когда их ждать на самолетах, ну и вообще, что будет скоро на российском авиарынке после того, как пермские двигатели появятся на российских самолетах?
18: Ну, для начала, если можно, я чуть-чуть вас поправлю, если разрешите.
17: Конечно.
18: Тот двигатель, который стоял на суперджете, на котором вот сейчас летают почти 150 самолетов в российских авиакомпаниях, он не чисто французский, это совместный двигатель, французско-российский или даже российско-французский. В свое время, в начале 2000-х годов, был объявлен конкурс. Как мы знаем, другая геополитическая обстановка была, и самолет создавался в условиях широкой международной кооперации. По результатам конкурса был выбран двигатель совместной разработки российского НПО «Сатурн», это из города Рыбинск Ярославской области, и французской компании «Снеква». Но было совместное предприятие, которое было официально зарегистрировано во Франции, поэтому двигатель часто называют французским, хотя на самом деле половина в нем российская, и более того, собирался он, то есть окончательная сборка двигателя была в России, в городе Рыбинске.
17: Но важное уточнение, спасибо.
18: Да. Так называемая горячая часть, это вот сердце, ядро двигателя, или то, что называют специалисты газогенератором, он был действительно французской разработки и французского производства. Он поступал целиком из Франции в Рыбинск. Там к нему, значит, ставили вентилятор, компрессор низкого давления, турбину низкого давления, и окончательную сборку двигателя делали. Но он был совместный, и после известных событий, в общем, стало понятно, после объявления этих глобальных санкций против российской авиации, российского авиапрома, поставки вот этих самых газогенераторов из Франции стали невозможны, как мы понимаем. Поэтому, начиная с 2019 года, был дан старт работам по созданию российского двигателя, получившего название ПД-8. Главным разработчиком его был как раз вот это самое рыбинское НПО «Сатурн», которое входит в Объединенную двигательно-строительную корпорацию. А «Пермяки», названные вам, то есть вот пермские КБ авиадвигатели и пермский моторный завод, они как бы стали соисполнителями этого проекта. Поскольку рыбинцы еще на том двигателе, российско-французском, САМ-146, полностью отвечали за холодную часть, как я говорил, это вентилятор, компрессоры, турбины низкого давления, окончательная сборка, то есть им это уже вопрос был понятен. Оставался вопрос разработать полностью новую отечественную горячую часть двигателя, газогенератор. Это компрессор высокого давления, камера сгорания и турбины высокого давления. По компрессору высокого давления опять-таки была использована разработка рыбинцев, то есть НПО «Сатурн». По турбине высокого давления, по камере сгорания работали пермяки. Вообще двигатель создавался в широкой кооперации российских предприятий, которые входят в Объединенную двигательно-строительную корпорацию. Это не только пермские авиадвигатели, рыбинские НПО «Сатурн». Там еще ряд предприятий, которые ОДК, которые каждый делали свою, ну, как бы свой узел, свою часть. Потом все это в Рыбинске соединялось в единый двигатель. Он вставал на стенд, соответственно, и начиналась программа вот длительных этих самых его испытаний. Вы спросили по поводу испытаний. Любой современный авиационный двигатель, тем более гражданского назначения, перед тем, как поступить в эксплуатацию на авиалинии, чтобы водить пассажиров, должен пройти самые жесткие и сложные сертификационные испытания, получив так называемый сертификат типа, который подтверждает, что его конструкция полностью отработана, надежна, безопасна, имеет хороший ресурс и соответствует тем требованиям, которые к нему предъявлялись. По двигателю ПД-8, поскольку его основное назначение – это вот самолеты Superjet New, они назывались сейчас SG-100, то есть это как бы импортозамещенная версия Superjet'а. Это как бы его первое основное назначение, поэтому основная задача при создании этого двигателя была создать двигатель не хуже того, который был, там 146, а по некоторым каким-то отдельным показателям, возможно, даже чуть лучше. По значит, экономичности немножко лучше, и при этом быть точно в тех же самых как бы габаритах, чтобы, в принципе, в перспективе предусматривается возможность установки его и на ранее выпущенные суперджеты, те, на которых, как вы говорите, вот вы вчера летали. То есть самолет останется тот, а двигатель значит, может быть заменен в дальнейшем на российский. То есть самолет пройдет ремоторизацию. Ну и вот с 2019 года, это на самом деле в практике отечественного, да и мирового двигателестроения, сроки, ну, в общем-то, беспрецедентные. Двигатель создается гораздо дольше, чем вот самолет, так по опыту.
19: Андрей, это важно, это важно сказать нашим слушателям. То есть 7 лет, или с 19-го года, сейчас 26-й, это нормально, это немного, да, это наоборот это, быстро.
18: На самом деле это мало. Тут многие, понимаете, ну, все ожидали, да, все знают, что объявлялось, что вот суперджеты выйдут на линии там в 23-м году, потом говорили в 24-м, потом... Ну, это сроки не так скажем, может быть, они были мобилизующие, но вот с точки зрения практики мирового авиастроения и особенно авиадвигательстроения, ну, они нереалистичны, чрезмерно оптимистичны. Двигатель создается не менее 10 лет, а на самом деле даже больше. Вот от первой осевой линии до вот получения сертификата типа. Поэтому то, что они начали его рисовать только в 2019 году, а в 2022 он уже вышел на испытание на борту летающей лаборатории. Ну, а дальше вот, да, вот, соответственно, три уже чуть больше года, да, это процесс доводки, испытаний. Это вполне нормально, это общепринятая практика. К сожалению, настолько сложная сейчас авиационная техника, и настолько серьезные требования к ней предъявляются, что вот с первого раза вот так вот сразу взял, отлетал там сколько-то там сот часов и пошел. Так не бывает. Всегда требуются какие-то доработки, доводки, отладки. Ну,
19: Андрей,
18: собственно, вот с этим и столкнулись, да, в этой программе.
19: Да, давайте поделимся. Вот как испытывают? Вот мы где-то недавно на каком-то телеканале я увидел, что вплоть до того, что попадание в двигатель птиц, и то проверяется, то на что реальных, извините, стаю птиц, извините, загоняют. Это вот даже как-то немножко звучит как-то апокалиптически, страшно даже.
18: Да, ну, программа испытаний, она очень масштабная и разносторонняя. Основной объем делается на различных испытательных стендах, там, где двигатель и по частям работает, и целиком собранный, и на специальных стендах, в которых проверяются вот особые условия эксплуатации, в том числе в условиях там шквального ветра и града, например, заброс вот тушек птиц, то, что вы говорите, боковой ветер, различные климатические условия, температурные и так далее, он должен работать устойчиво, проглатывать эту самую птицу и не поперхнуться, что называется, несмотря на то, что у него тонны воды от вот проливного дождя заливается, он тоже должен не заглохнуть, а продолжать работать и так далее. Это все проверяется на стендах. А завершающий этап – это, собственно, испытание уже в воздухе. Сначала на летающей лаборатории, ну, в нашем случае, по нашим традициям, это Ил-76ЛЛ в ЛИ имени Громова, в Жуковском. Есть такой самолет, на котором испытывают все наши современные двигатели, ПД-14 на нем летал, ну, другой Ил-76, ну, как бы, вот, летающая лаборатория. Он на нем много сотен часов отработал и на земле, и в полете, и уже завершающий этап, это когда, собственно, на борту непосредственно суперджета. На борту суперджета двигатель ПД-8 летает вот уже как раз аккурат год, да, первый полет состоялся прошлой весной, сначала на доработанном обычном суперджете на него повесили двигатели ПД-8, а потом уже второй опытный образец суперджета New, вот этого импортозамещенного, который полностью уже без импортных комплектующих, на нем ставили и двигатели.
19: Что ж,
18: вот
19: Андрей,
18: на этих двух самолетах,
19: ждем, да, ждем эти двигатели уже на новых суперджетах. New, это не важно название, главное, на новых, да, на новых самолетах уже российские двигатели, которые наконец-то завершили свои сертификационные испытания, теперь поступят уже в производство и на сборочные авиационные заводы. С нами был главный редактор Национального аэрокосмического журнала «Взлет» Андрей Фомин. Очень подробно он рассказал о том, как испытывают двигатели авиационные в России. Большое спасибо. К следующей теме переходим.
0: Ваше время.
19: Ну, хватит о приятном. Слишком много было сегодня о приятном. Давайте о неприятном. Тайные проверки провели Роскачество и Росаккредитация. Проверяли они отели и обнаружили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям. Сейчас около трети работающих в России гостиниц не соответствуют заявленной классификации. Это вызывает негативные эмоции у туристов и дискредитирует систему вот этой оценки в целом. И вообще есть предложение запустить в России вот уже с этого года некий реестр доверенных туристических агрегаторов, которые будут предлагать вот эти вот отели, ну, которые тоже прошли определенную сертификацию и уже дают гарантированный уровень вот той звездности, которая обозначена. Давайте мы, чтобы тоже не напутать чего-то, а то часто мы понимаем одно, а вот специалисты говорят, что вы нас не так услышали, спросим об этом почетного президента Российского союза туриндустрии, председателя комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туристской индустрии Сергея Шпилько. Сергей Павлович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
20: Да, добрый вечер.
19: Сергей Павлович, вначале о тайных проверках, что это такое и чего там они выявили. И второе, какие перемены на этом рынке, мы понимаем, так последуют в ближайшее время.
16: И по какому принципу проверяемых выявляли, соответственно?
20: Да. Смотрите, если коротко, это две разные истории. И я не думаю, что они сильно между собой связаны. Я имею в виду историю про проверки органов классификации и историю про создание реестра доверенных агрегатов.
19: Никто не говорит, что это буквально связано. Главное, что это одна тема.
20: Я просто уточнил.
19: Спасибо.
20: Первая новость... Да, вы сказали, что это неприятно. Первая новость, это хорошая новость по поводу проверок, потому что то, что на рынке есть левые звезды, но это мы, как и предпринимательские объединения в сфере туризма, и не только мы, говорили очень давно. Что мы не один десяток лет. Вот, я точно, ну, я думаю, что вот, вот эта оценка, я не знаю, откуда взяли, кто откуда взял эту оценку, вот то, что это треть отелей, значит, у них звезды не соответствуют реальному уровню инфраструктуры и качества обслуживания, я, честно говоря, мне она представляется очень сомнительной и сильно завышенной. Но то, что эта проблема существовала, это факт. И надо отдать должное Минэкономразвитию, как регулятору в нашей отрасли, и подведомственным Росаккредитации. Они этим вопросом озаботились, создали новую систему классификации, которую вот внедряют с начала 2025 года. В том числе, значит, реформируется система органов классификации. К ней предъявляются более высокие требования –

Период реюниона был недолгим, и в следующий раз музыканты Black Sabbath встретились только в 2006-м. Тогда на тяжелой сцене появилась новая супергруппа, в которую вошли уже всем известные музыканты, участники Black Sabbath, Тони Айоми и Гизер Батлер, а также ударник Винни Аписи и Ронни Джеймс Дио. Новый проект получил название «Heaven and Hell» по имени альбома, над которым эти музыканты работали вместе еще в 80-м году. В 2009-м был представлен релиз «The Devil You Know». За месяц до его выхода группа представила первый сингл с этого диска, получивший название «Bible Black». Песня перекликается с только что прозвучавшей композицией «Too Late». В тексте рассказывается о человеке, который ведет унылую и однообразную жизнь. Однажды в его руки попадает старинная книга в черном кожаном переплете, которую никогда раньше он не видел. На первой странице написано «Берегись, ты нашел ответ». Книга уносит его в мир иллюзий, пугающий, но более привлекательный, чем серая реальность. Но опасность впереди. Зловещий текст в итоге порабощает и разрушает его. Выпустив этот трек в 2009-м, музыканты еще не знали, что через год Ронни Джеймса Дио не станет.

0: После выхода альбома «The Devil You Know» в 2009-м у Ронни Джеймса Дио диагностировали онкологию. Музыкант проходил курс лечения и собирался продолжать работать. Вот что вспоминала вдова Дио Венди в фильме «Мечтатели никогда не умирают».
1: Около года у него были проблемы с пищеварением. Он сделал анализ крови. Доктор позвонил и сказал: «У меня плохие новости». Когда мы узнали, что у него рак, мы проплакали всю ночь. Моя жизнь тогда закончилась. Вообще-то, Ронни успокаивал меня. Когда мы оба плакали, он утешал меня, поскольку я была просто в истерике. Я не могла представить жизнь без Ронни. Я не могла даже подумать, как это — жить без него. И он меня успокаивал, говорил: «Все будет хорошо». Ронни перестал видеть одним глазом. Потом у него начали трястись руки. Он потерял голос? Нет. Нет. Голос он не терял. Это бы его убило.
0: 16 мая 2010 года Ронни Джеймса Дио не стало. Ему было 67 лет. Его смерть стала тяжелой потерей для всего мира рок-музыки. 30 мая 2010-го состоялось прощание с музыкантом. В этот день проститься с ним пришли более 1000 человек. Вокалиста похоронили в саркофаге из белого мрамора, на котором написано: «Человек на Серебряной горе. Ронни Джеймс Дио». «Человек на Серебряной горе» — так называется песня Дио, исполненная им в составе группы Rainbow.

Ронни Джеймс Дио несколько раз приезжал в нашу страну, и многие побывавшие на его концертах, и те, кому удалось с ним пообщаться, отмечали теплое отношение музыканта к своим слушателям. Дио оказал огромнейшее влияние на развитие современного рока. Многие рок-исполнители посвятили памяти Дио композиции, среди них Дора Пэш, вокалист Йорн Ланда, группа Scorpions и многие другие. На нашей рок-сцене также есть песни, посвященные Дио. Это композиция «Голос», исполненная вокалистом группы «Легион» Алексеем Булгаковым. Текст написала Маргарита Пушкина. Без сомнения, это был величайший вокалист, и его песни еще долго будут эталоном в рок-музыке. И наш эфир завершит еще одна песня, исполненная Дио. Это композиция «Sitting in a Dream». Изначально Дио исполнил ее для концептуального альбома своего товарища Роджера Гловера и позже исполнял на концертах. Запись такого выступления подведет итог нашей радиовстречи с вокалистом Ронни Джеймсом Дио. Друзья, о других историях, альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках. Все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
1: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
2: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
3: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
2: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
5: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
4: Актеры, писатели, музыканты и мастера прикладного искусства.
6: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
4: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Молекулярно-генетические данные в построении эволюционных деревьев.
7: Сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это могут быть кусочек какого-нибудь гена. Мы можем прочитать полностью весь геном.
0: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда. Встречаем утро бодро и легко.
8: А это не вредно?
9: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
10: это что-то на уровне детского счастья, детского
11: восторга. Да, да, что мы выяснили.
12: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
13: Сколько не соли на нас получится.
0: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
14: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
15: Какая вы хитрая. Очень...
0: хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию. Все современные вызовы это доказали, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. Российские войска освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. Также сообщается, что системы безопасности Запорожской АЭС не получили повреждения после украинской атаки. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию. Все современные вызовы это уже доказали, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. Глава государства отметил, что российские машиностроители делают все для надежного снабжения вооруженных сил России. По словам президента, предприятия оборонно-промышленного комплекса уверенно выполняют гособоронзаказ, который вырос с началом спецоперации.
2: Вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию, иметь свои технологические ключи ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения жизни людей и, разумеется, для обеспечения безопасности государства. В этой связи особые слова благодарности коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса, о котором здесь уже упоминалось. Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции. Смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанные на основе современного боевого опыта. Делаете все для надежного снабжения наших вооруженных сил.
1: Владимир Путин призвал содействовать привлечению участников спецоперации к работе в оборонно-промышленном комплексе. Президент также заявил, что опыт ветеранов поможет быстро найти ответы на поставленные задачи. Российские войска освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Это стало ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, заявили в военном ведомстве. Системы безопасности Запорожской атомной электростанции не получили повреждений после украинской атаки на сотрудников объекта. Напомню, два человека были ранены в 100 метрах от периметра ЗАЭС. Они ехали на автомобиле в рамках выполнения служебных обязанностей. Как сообщил директор станции Юрий Черничук, система безопасности находится на достаточном удалении от места событий и продолжает функционировать. На объекте подтвердили, что во время и после инцидента не было зафиксировано аномального уровня радиации, говорится в сообщении организации. Также сегодня стало известно о крупном пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения. Там горело более 1000 гектаров леса. Как сообщила МАГАТЭ, пожар удалось локализовать и полностью потушить. Киевский режим и его спонсоры в Евросоюзе и США теперь должны сами разбираться с украинской коррупцией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что именно американские и европейские деньги разворовываются сегодня на Украине. Комментируя дело Ермака, представитель Кремля заявил, что это не вопрос повестки дня Кремля, это вопрос киевского режима и того, кто давал ему деньги. Сегодня утром суд в Киеве арестовал бывшего главу офиса Зеленского по делу об отмывании средств при строительстве коттеджного поселка. Он мог остаться на свободе, внеся залог в 3 с лишним миллиона долларов. Ермак заявил, что у него нет таких денег, но отметил, что рассчитывает на помощь друзей. Вечером стало известно, что так называемые кошельки, лица, связанные с Ермаком, начали сообщать о внесении за него залога. 8 миллионов гривен – это примерно 180 тысяч долларов. Первый внесла член Напсовета Укрнафты и Ощадбанка Роза Топанова, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Американская военная разведка считает, что Китай использует конфликт вокруг Ирана для увеличения превосходства над Вашингтоном в военной, экономической и дипломатической сферах. Об этом сообщила газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники, ознакомившиеся с секретным докладом разведки. Как пишет издание, в документе содержатся выводы о том, что после начала военной операции США и Израиля Китай якобы продал оружие союзникам США в Персидском заливе, а также оказал помощь странам по всему миру, испытывающим трудности с удовлетворением своих потребностей в энергоносителях после закрытия Ормузского пролива. В докладе также указывается, что конфликт против Ирана, который нанес серьезный урон американскому военному оборудованию и объектам на Ближнем Востоке, позволил Пекину наблюдать за тем, как США ведут войны, и извлечь урок с целью планирования собственных операций в будущем, отмечается в материале. Российскую вакцину от колоректального рака уже получили первые 5 пациентов, сообщил глава Федерального медико-биологического агентства. Вероника Скворцова отметила, что препарат безопасен и хорошо переносится. Всего вакцину ожидают 35 человек. Ее клиническая эффективность будет понятна через несколько месяцев, отметила глава ФМБА. Ранее в агентстве рассказали, что пептидная онковакцина «Онкопепт» для лечения колоректального рака введена первому пациенту. Московский главком ЧС предупредил, что в пятницу, 15 мая, начиная с 3 часов ночи и до конца суток, в городе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, местами с градом. Во время гроз ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду. Спасатели рекомендуют парковаться в безопасных местах, обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции и быть особенно внимательными за рулем. И не оставлять детей без присмотра. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Голкипер Краснодара Станислав Акацев признан лучшим вратарем сезона в Кубке России, сообщает телеграм-канал турнира. В голосовании 24-летний голкипер набрал 43% голосов. Второе место по итогам опроса занял Владислав Тороп из ЦСКА. Третьим стал Александр Максименко из Спартака. Вратарь Пари НН Никита Медведев оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Напомню, голкипер подверг критике болельщиков нижегородской команды после матча 29-го тура российской премьер-лиги. Предположительно, футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского. Кроме этого, «Спартак» и «ЦСКА» по итогам матча финала пути регионов Кубка России суммарно оштрафованы на 440 тысяч рублей. «ЦСКА» на 240 тысяч и «Спартак» на 200 тысяч. Хоккей. Московский «Спартак» официально объявил о подписании контракта с нападающим Даниилом Гутиком, который пополнил состав команды по ходу этого сезона. Соглашение с Гутиком рассчитано на 2 года. Ярославский «Локо» дома со счетом 3-2 обыграл «Спартака» в первом матче финальной серии молодежной хоккейной лиги. Счет в серии до 4 побед стал 1-0 в пользу «Локо». Следующий матч пройдет 16 мая в Ярославле. В завершении о теннисе. Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира «Мастерс 1000» в Риме, уступив первой ракетке мира Янику Синнеру 2-6-4-6. Отмечу, что Синнер переписал рекорд Новака Джоковича по количеству победных матчей подряд на турнирах серии «Мастерс 1000». Победный матч против Рублева стал 32-м для Синнера. Ранее свой четвертьфинал проиграл Карен Хачанов, который уступил Касперу Руду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС в Петропавловске-Камчатском, 15 мая ожидается до 7 градусов тепла, переменная облачность, преимущественно без осадков. Гораздо теплее во Владивостоке, там до плюс 15, малооблачно, без осадков. В Екатеринбурге воздух прогреется до плюс 25, осадков не ожидается. В Новосибирске также без осадков и плюс 12-14 тепла. В Мурманске чуть прохладнее, до плюс 11, облачно, временами дождь. В Уфе до плюс 28 и без осадков. В Ярославле до 23-25 градусов пройдет кратковременный дождь с грозой. В Ростове-на-Дону плюс 20-22 и дождливо. В Ялте 17-19 тепла без осадков. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь. Ночью плюс 7-9, днем до 18 градусов тепла. В Москве ночью без существенных осадков. Плюс 12-14, днем кратковременный дождь, местами грозы и плюс 22-24 градуса тепла.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть 4.
1: В районный город Чупов из областного Сарасовска внезапно приехал руководитель администрации губернатора Нечаев. Он пригласил Митрофанова и Оксану в тот самый ресторан, где недавно арестовали мэра Балясникова.
2: Вот здесь, значит, и было. А космонавты под столами сидели, что ли? И уж с космонавтами брали. Маски-шоу, сферы вот эти, абаканы, все дела. Да?
3: Ну, не знаю.
4: Алексей Михайлович, вам же виднее, наверное, кто тут был, с чем приехал.
2: В смысле? Имеется в виду, это мы спецназ сюда послали, чтобы вашего Балясникова подзакрыть? Мы? Да? Лично губернатор Крутаков Леонид Сергеевич, да? И все тут в этом уверены, да?
3: Балясников получил должность, чтобы решить вопрос с мусором. А область под этим соусом сделала нашу свалку единственной для Сарасовска. Плюс выкинула из бюджета расходы на компенсации для нас. Гусак то ли сразу не собирался ничего делать, то ли переобулся после митингов прошлогодних и дальше. Ну и правда, смысл-то вместо тихого доходного бизнеса вляпаться в сплошные скандалы и жалобы. Чистая сторона пособирала бабки полгода с повышенного тарифа по всей области, убила свалку и собралась сваливать.
2: Потому что Балясников наехал на чистую.
3: Да на кого он мог?
4: Балясников за гусака держался до последнего. Любые варианты прокинуть его или наказать встречал истерикой просто.
3: Да, держался, потому что договор такой был. Город чуть не довыполнит свои обязательства, гусак выходит, и вы будете по уши в говне. Будете.
2: В любом случае, никто его в истериках биться не заставлял. Из гусака бабло трясти тоже. Тем более под запись. Идиот. Знаешь же, чей сын гусак. Понимает, что в любой регион он не просто так приходит, а после согласований на высшем уровне. Нет, требует, сука, решить вопрос, потому что он тут наедине со свалкой и с народом без копейки остается.
4: Это правда же? Как без денег-то?
2: Ну вот пусть касаемо этого следствию объясняет. Папе гусака, суду нашему самому справедливому. И зачем бабло брал? В кабаке, в кэше. Кэшем он собирался вопросы со свалкой и народом решать, да? Нет, уж не рассказывайте, а то я разочаруюсь прямо сейчас. Балясников – идиот просто, вот что. Себя подставил под самые. Скандал ведь федерального уровня. Сядет всерьез, никто не отмажет. Нас подставил, ладно, в политическом смысле, но шефу коллеги звонят, знаешь, как зятю сифилитику. Якобы с сочувствием. И сам в жопе теперь, и мы в жопе, и город весь в жопе. Гусак соскочил, свалка растет, воняет у вас тут. Но я не представлял, что так честно. Делать что-то надо, а денег нет. И ресурсов, главное, никаких.
3: А что изменилось-то, ну, с точки зрения свалки, управляемости и так далее? В плане денег и гусака лучше не стало, конечно. Но и хуже не стало, правильно? Набор возможных решений, каким был, таким и остался.
2: Ну да, и все плохие. Оставалось выбрать наименее плохое и взвалить на себя ответственность.
3: А потом убрать ответственного, свалив на него все издержки.
2: Вы так думаете?
3: 2 и 2 просто, чего тут думать? Для этого Балясников и был нужен, поэтому вы его и не трогали, пока он как-то этот камень со склона не уронит. В любую сторону. А он и камень не уронил, и сам покатился. Самым глупым, бесполезным способом.
2: Да, так и есть. К сожалению.
3: Никакой исполняющей обязанности, тем более на себя ответственности не возьмет. Наоборот, я думаю, Тихонов заявление уже написал. И остальные замы тоже, да?
2: Оксана Викторовна, мы же договорились без утечек.
4: Мы с Даниил Юрьевичем с момента его увольнения не общались. Сегодня только я его сюда вот пригласила.
2: Увольнение? А, точно, вы говорили. Но оно же в итоге не оформлено. Это хорошо. Подумаем, как лучше замять это дело или выпятить.
3: Зачем?
2: Оксана Викторовна касательно сути нашей беседы не пояснила?
3: Ну...
2: А вы сами?
3: Не-не.
2: Чего круги нарезать? Все понимают. Расклад вы верно оценили. Области нужен вменяемый глава Чупова. И Чупову нужен, и так далее. Имеет место быть три варианта. Поднимать замов, поднимать местного из кадрового резерва, присылать из области. Из области самый рабочий, но и самый худший вариант. Он был бы оптимальным, если бы мы четко представляли себе, что делать, а мы не представляем. Я вот глава администрации губернатора и не представляю пока, простите, ни хрена просто. Нужен человек, который найдет такое решение, чтобы не отменять все предыдущие и не переворачивать все с ног на голову. Найдет и реализует. Замы не будут. Вы правильно говорите. По кругу всех опросили дважды. Наотрез. Даже волчьих билетов не боятся. Но я могу их, конечно, прижать.
3: Вы меня в главы хотите?
2: Конечно.
3: А почему... Интересно. А почему вы думаете, что я найду решение вот это насчет реализует?
2: Мы консультировались. И не смотрите так на Оксану Викторовну. Идея была ее, скрывать не стану. Но потом мы сами изучили вопрос. Поговорили с людьми. Вы не на слуху, конечно. Зато репутация неплохая.
3: Никакая.
2: Не кокетничайте. Те, кому надо, вас помнят. Личное дело отличное. Депутатом были, в реальном бизнесе были, чиновником были. Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
3: Опять избираться? Был я уже депутатом, мне 30 еще не было. Сейчас за 40. Снова в ту же воронку? Нет там ничего хорошего.
4: Но тогда депутаты не избирали главу города из своего состава.
3: А сейчас вот прямо им, кроме меня, и некого выбрать.
2: А кого?
3: С другой стороны, что я теряю?
2: Вот именно. Опыт на вашей стороне. В том числе и касаемо главной темы. Оксана Викторовна говорила, вы лично с Валкой занимались, и варианты решения у вас есть?
3: Есть. Они понравятся, если...
2: Ой, да ладно, вы же вменяемый человек, не то что Балясников. Договоримся, думаю.
3: А не договоримся, космонавты всегда успеют подъехать, да?
2: Слушайте, были бы у нас такие космонавты, мы, может, и не дергались бы сейчас. Их из округа привезли, полный самолет, и обратно отправили с Балясниковым вместе. Так что можете в своих вариантах решения, ну и в опасении заодно смело, их не учитывать. И мы тоже как-то без них должны. А как бы прелестно с ними было. Вас бы не уламывали, просто отправили бы сюда полк космонавтов, ввели бы а-ля режим экобедствия и заставили бы вас, голубчиков, под ружьем что-нибудь за минуточку придумать. А нет, массовые посадки и конфискация дачек.
3: А сами еще 100 тысяч тонн мусора привезли бы под шумок.
2: Что же вы такое?
3: Информационный век. Время интернет-каналов. Все знают. Легко не будет. Только поэтому и готов попробовать.
2: Ну, и хорошо. Значит, считаем, что в целом договорились.
3: Ну, вроде.
2: Это прекрасно. Ну что ж вы так мрачно? Начало больших дел. Выпить бы за это, несмотря что пост. Да я вот по медицинским бросил 2 года как. А вам, я думаю, шампанское прямо остро рекомендуется.
3: Нет, спасибо.
2: Семья-то возражать не будет. Вы ведь женаты, а дети уже взрослые, я правильно помню?
3: Вот, кстати. Кстати, я буквально на секунду. Важный звонок.
2: Эк, у него строго. Реально, что ли, разрешение спрашивать пошел?
4: Вряд ли.
2: Интересный человечек, в самом деле. самородок. Спасибо, Оксана Викторовна. Мы бы сами не заметили. Конечно, скрывался он почти 20 лет, что ли. А ведь специалист с потенциалом был. Нам все подтвердили, кто его вспомнил.
4: Да я сама недавно...
3: Сань, ну прости, так надо. Не реви ты, пожалуйста.
5: Что?
3: Нет, я не сказал еще. Я же тебе первый обещал. Сейчас позвоню. Значит, разрешаешь на бывшую улицу Ленина?
2: Жена ревет от счастья. Женщины мудрее все-таки, чем мы. Они понимают смысл жизни, несут утешение страннику, бредущему по жизни.
4: Он же клеит меня. Этого еще не хватало.
3: Извините.
2: Согласна.
3: Нет, разведен.
4: Это когда же вы?
2: Простите.
3: Вы спросили, женат ли? Нет, разведен. То есть сейчас развожусь.
4: Вот так это делается, да?
2: Но...
3: Или это помеха?
2: Нет, что вы, напротив. Высочайшая благословленная мода.
1: Квартира Оксаны.
6: В постели Оксаны.
4: Через полтора часа Митрофанов спросил.
3: То есть я должность главы через постель получаю?
4: А по-другому не бывает. Иди сюда уже.
1: В офисе Лены.
7: Лена познакомилась с Даней в Сарасовске, когда писала диплом про социальные отношения в строительных организациях периода реформ. В первом стройтресте юную социологиню отдали на попечение такого же юного новичка, вчерашнего выпускника строительного. Так они и познакомились. Через неделю сошлись, через год поженились. Еще через полгода появилась Саша. Лена уходила в декрет из того самого треста. Устроилась, еще даже не защитив диплома. Сама, без Даниной протекции.
3: За десяток лет Даня сменил несколько департаментов и предприятий. Каждый раз чуть приобретая в зарплате и репутации. Понятно было, что если не произойдет очередной катастрофы или революции, Даня так и будет подниматься очень пологим зигзагом, не упираясь в потолок ни зарплаты, ни полномочий.
7: Лена сделала полшага назад, с усилием успокоилась и взяла на себя самую важную и любимую работу – защиту тыла и поддержание огня в очаге.
3: И частью такой женщины становится ее мужчина,
7: который она постепенно, образует
3: одно целое. Один организм.
7: Если разорвать или разрезать тело, не будет двух тел. Будут две мертвых половинки и кишки с кровью промеж. Лена твердо это знала.
3: Теперь Даня разрезал их общий организм.
7: Смрад
3: на улице стал гуще и слаще. Наверное, потому что резко потеплело. Солнце полыхало в яростно-синем небе, с крыш капало. Сугробы съезжали на асфальт лужами и испарялись почти на глазах. Воняло неимоверно.
7: Ветер, похоже, уже ничего не решал. Семейная жизнь Митрофановых была довольно гладкой и вполне благополучной, особенно на среднестатистическом фоне скандалов, измен и разводов. Идея переспать с кем-то, кроме мужа, казалась Лене такой же странной, как, например, желание опробовать что-то из несвойственного человеку рациона. Сено или собачий корм, например.
1: В офисе Лены.
8: Потому что дура. В 40 лет жизнь только начинается.
9: Как долго я тебя искала. Помним.
8: А чего помним-то? Ты нормальная баба, здоровая, симпампончик. И главное, свободная, наконец-то. Ни от кого не зависишь, ни над кем не трясешься. Готовить никому не надо, даже стирать, елки зеленые. Ну, мечта же. Ребенок самостоятельный и не здесь. Муж сбег, да и хрен с ним.
9: Вот именно.
8: Экология превыше всего. С токсичным мужчиной надо расставаться. Митрофанов токсичен, как наша свалка. Блин, Ленк, ты бы сразу рассказала, какой он. Я бы тебе давно все объяснила. С такими нельзя ни спать, ни под одной крышей находиться, особенно в условиях Чупова. Химическая токсичность в сочетании с социальной просто выжигают женщин. Ну тебе сколько лет? 39? Ну, 41. Ну, не одна ли малина? Нет никакой разницы между 41 и 31. Разве что тебе свободней. Дети уже выросли и съехали. Ну, знай, денег им подбрасываешь, если есть такая возможность. А живешь для себя. Качественно живешь, подчеркиваю. Не старее особо, чем в 31. При этом еще ни баба-ягодка, ни в быту, ни в работе. 5 морщин, пучок седин. Ну, их никто, кроме меня, не замечает. А, так что ерунда. Лет через 7, говорят, будет заметней. Ну, так их еще и прожить надо. Так еще лет 10, если не 15, пока климакс не начнется. Живи свободной молодайкой, пей, гуляй. Даже родить успеешь, если хочешь. А то и пару раз.
9: Обожаю рожать. Вот так бы каждый день рожала бы и рожала.
8: Зато молодая мамка до самой пенсии.
9: Если опять пенсионный возраст не поднимут. Хотя 10 лет. Это ж дофига, конечно. Это ж половина жизни моей Саши.
8: Вот. Терять такое нельзя. Человек создан для счастья и мыкается всю жизнь. Потому что не встречает того, для чего создан.
9: Должен сам создавать. Делов-то.
8: За нас все создали давно. Раскрыты все горизонты и океаны удовольствий. Полшага до них. Скачиваешь, короче, приложение, находишь мужичка, и дальше живешь, как в сказке. И накормят, и выгуляют, и секс красивый обеспечит. И все это без обязательств, без стирки, готовки, грязных носков. И под твоим полным контролем. Доел один, выкидываешь его, берешь другого. Все надоели. Сносишь приложение, просто отдыхаешь.
9: С чужими мужиками?
8: Ой, принцесса! В этом же и самый кайф. Никаких обязательств. Что значит чужими? Когда ты и муж чужой был? Если такая брезгливая и моногамная, то просто другого мужа найти. И нормально. Уже не чужой, делов-то. Но попробовать-то надо, иначе как поймешь? Ты ж поди, прям верная-верная жена была.
9: А ты нет.
8: Потому что мы дуры.
9: Погоди, не морочь голову. Никак досчитать не могу. Андрей Павлович, отвлеку на минутку.
5: Ну, заходите, что там?
9: В общем, я предлагаю плотнее взяться за всякую эту ерунду от вони. Mm-hmm. Ионизаторы, расщепители запахов, mm-hmm. аромасвечи. Ну, можно даже веселые противогазы.
5: Это с газом веселящим, что ли?
9: Нет, нет. Ну, это такие полумаски с прикольными рожами. Mm-hmm. Принты. Супергерои из мультиков. Дурашка. Для взрослых можно с нашими актерами и политиками заказать.
5: Нет, не надо
9: политиков. На больших поставках цены почти не меняются, а брать будут. Ну, сами представьте. Китайцы по нашим эскизам все нарисуют за копейки. Я посчитала. Давайте сброшу.
5: Ну, бросайте. А в деньгах это сколько?
9: А, вот последняя строчка. Про полумаски отдельно указано.
5: Да ладно.
9: О чем я и говорю. Выходят всего в полтора раза дороже, чем обычные маски. Ну и картриджи там съемные.
5: Съемные, да?
9: Вторая снизу строчка. Вот видите? Если брать от 2000 штук, то сразу цена гораздо интереснее. А нам в апреле как раз закупку обычных масок делать. Я посмотрела остатки, на складах почти нет. Вот заодно и оформим. Ну, там группа продавцов та же, скидки еще дадут. У них там еще интересное. Фотокаталитические фильтры для учреждений. Ну, в розницу они никак, конечно, но если попробовать влезть в муниципальные поставки, очень выгодно. Я посмотрела прошлый год,

0: особенно социальные типа.
1: Участников поезда «Надежды» огромный.
2: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин призвал содействовать привлечению участников спецоперации к работе в оборонно-промышленном комплексе. Российские войска за сутки поразили места сборки, хранения, запуска беспилотников ВСУ, подразделения Южной группировки войск, освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что отставка премьер-министра Латвии и главы Минобороны страны может стать не последним случаем ухода политиков в регионе. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин призвал содействовать привлечению участников спецоперации к работе в оборонно-промышленном комплексе. Выступая на съезде Союза машиностроителей, президент заявил, что опыт ветеранов поможет быстро найти ответы на поставленные задачи. Глава государства также назвал необходимым отказываться от формального разделения компаний на оборонный комплекс и гражданский сектор.
3: Скорость и принятие решения и внедрение чрезвычайно важны. Мы не имеем права отставать по этим параметрам ни от наших партнеров, ни от конкурентов. Сроки от идеи до получения конечного готового продукта должны кардинально сокращаться, как это уже происходит во многих гражданских секторах. При этом, повторю, нужно уходить от формального деления компаний на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята, мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию, люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи, хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественные ОПК, другие индустриальные отрасли. Здесь нужны конкретные действия, расширение программ профессиональной подготовки, стажировок, трудоустройства. Да, ребята воюют, показывают себя, ну, нужно их поддержать, надо искать талантливых, там много талантливых людей, я встречаюсь с ними, поверьте мне, талантливых, современных, хорошо мыслящих, нужно их искать, находить и помогать.
2: Выступая на съезде, Владимир Путин заявил, что российские машиностроители делают все для надежного снабжения вооруженных сил России. По словам президента, предприятия оборонно-промышленного комплекса уверенно выполняют гособоронзаказ, который вырос с началом спецоперации. Российские войска за сутки поразили места сборки, хранения, запуска беспилотников. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Вадим Астафьев.
4: Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады теробороны в районах Новоселовки, Константиновки, Дружковки, Химика, Пескуновки, Тихоновки, Артема и Райалександровки. Противник потерял до 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 5 артиллерийских.
2: По данным представителей Минобороны России, ВСУ потеряли на данном направлении порядка 1200 военнослужащих. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Криворожье, Ановка, Торская, Васильевка, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородная, а также Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили здесь свыше 300 военнослужащих, а также вооружение и технику. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что отставка премьер-министра Латвии Эвики Силини и глава Минобороны Андреса Спруца может стать не последним случаем ухода политиков в регионе. Комментируя попадание украинских беспилотников на территорию Латвии, представитель Кремля заявил, что местные власти не должны пропускать через свою территорию дроны, летящие в сторону России. Песков отметил, что если ситуация не изменится, то и другие политики также станут жертвами киевского режима и будут вынуждены уйти в отставку из-за различных скандалов. Госдума назначила Яну Ландратову

0: Уполномоченным по правам человека ее кандидатуру выдвинула фракция «Справедливая Россия», а поддержал 301 депутат. Ландратова прямо на заседании приняла присягу уполномоченного по правам человека. До этого она возглавляла Думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Напомню, что до Ландратовой с 2016 года 2 пятилетних срока подряд на должность уполномоченной по правам человека была назначена Татьяна Москалькова. Срок ее полномочий истек в нынешнем году, в апреле. И спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил ее за работу. Семейная налоговая выплата, которую впервые в этом году получат семьи с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов в регионе на человека, предусматривает перерасчет всего НДФЛ, уплаченного за 2025 год по ставке 6% и единовременный возврат средств, уплаченных сверх этой суммы. Об этом сообщил ТАСС министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Он уточнил, что речь идет примерно о 4 миллионах семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей. Топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны, что стало одной из главных причин затяжных отключений электроэнергии по всей стране, заявили в Минэнерго Республики. По их данным, на острове больше не осталось мазута и дизельного топлива, однако есть попутный газ из российских месторождений и национальная нефть. Страна не получала топлива с декабря, а единственная крупная партия поступила лишь спустя почти 4 месяца в виде российского пожертвования объемом около 100 тысяч тонн нефти. Эти объемы позволили временно снизить масштаб отключения, однако запасы были израсходованы к началу мая. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком интересуются два клуба английской премьер-лиги, а также ПСЖ. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. «Никак не реагирую на эти слухи. Если его купит ПСЖ, будет здорово. У него может все получиться в большом европейском клубе. Если нет, значит, будет приносить пользу нашему клубу», – прокомментировал новости исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов. Новости из «Зенита». Джон Дуран покинул расположение команды. 22-летний нападающий, арендованный у «Аль-Насра», в январе договорился с руководством клуба об отъезде в связи с личными обстоятельствами. Тем временем «Зенит» заплатит 3,5 миллиона евро за трансфер 26-летнего центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде, сообщает «Чемпионат». Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр для «Зенита» в ближайшие дни. Мадридский «Реал» заплатит «Бенфике» 7 миллионов евро в качестве отступных за Жозе Мауриньо, сообщают португальские СМИ. Отмечается, что этот пункт выкупа действует только в течение 10 дней после заключительного матча текущего сезона, а «Бенфика» уже предложила Мауриньо продление контракта. Ранее сообщалось о том, что вопрос с возвращением Мауриньо на пост главного тренера «Реала» уже решен. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из Салавата Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». Церемония закрытия сезона КХЛ, где и будут объявлены победители во всех номинациях, пройдет 28 мая. Сборная России по гандболу разгромила команду Гонконга в матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу 44-11. Следующий матч российские гандболисты проведут 15 мая против команды Белоруссии. В первом матче на этом турнире наши гандболисты уверенно обыграли молодежную сборную Китая 44-26. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске 15 мая до 13 градусов тепла, переменной облачности и кратковременный дождь. В Челябинске воздух прогревается уже до плюс 27, здесь малооблачно и без осадков. В Красноярске до 12 тепла, в Петрозаводске до плюс 18, облачно и дождливо. В Нижнем Новгороде преимущественно без осадков до плюс 25. В Туле 20-22 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Краснодаре плюс 18-20 пасмурно. Местами сильные дожди, грозы и град. В Севастополе и Симферополе плюс 17-19 и без осадков.
2: Радио России. Музыка. Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.

Дорогие друзья, нас приветствует всемирно известный фортепианный дуэт Яара Таль и Андреас Хрутхаузен с музыкой Йоханнеса Брамса. Это программа – часть нашего брамсовского цикла, более того, его начало. И я имею честь, дорогие друзья, наконец сформулировать тот вопрос, на который она нам ответит, эта первая программа. Причем ответит практически без моего участия. От меня требуется только спросить, все остальное произойдет само. Вот мы очень хорошо себе представляем, с чем у современных слушателей ассоциируется имя Йоханнеса Брамса, ну и соответствующим образом репутация, слава, уверенность в том, что это стоит слушать, и просто знание имени чрезвычайно широкими аудиториями. Миллионными, а может быть и миллиардными на современной нам планете Земля. А что означало имя Брамса для его современников? Для тех, кто реально жил в 19 веке и узнавал эти произведения впервые, ассоциировал их с каким-то парнем, чья известность вот раньше была чуть меньше, а сегодня стала чуть больше. Более того, есть основания полагать, что и завтра, и послезавтра она тоже изменится в сторону увеличения. Вот эта музыка отвечает нам на весь этот набор вопросов, которые в одном. А что вообще такое Брамс для своих современников? И кто он такой? Прежде всего, это его 39-й опус, тетрадка 16 вальсов для фортепиано в 4 руки, из которых практически ни один не длится дольше 2 минут. Все они и прозвучат в исполнении Яары Таль и Андреаса Хрутхаузена, израильтянки и голландца, всемирно известного фортепианного дуэта.

39-й опус, тетрадка 16 вальсов для фортепиано в 4 руки в исполнении Яры Таль и Андреаса Хрутхаузена, всемирно известного фортепианного дуэта. Мы продолжаем интересоваться, дорогие друзья, самым главным, самым первым вопросом. С него начинается наш брамсовский цикл, а это его первая серия, если угодно. Кто такой вообще Брамс для своих современников? Почему они его знают и что они о нем знают? Что они о нем слышали и от него что слышали? Те 16 вальсов, 39-й опус, для фортепиано и в 4 руки, и сразу практически после успешного релиза в 2 руки, это понятно, но это первый шаг. После него должен был последовать еще один, более успешный. И я напомню, это соответствует возрасту автора чуть за 30 и до 40, потому что к 40 годам Брамс уже и репутацию, и состояние успеет сколотить. Но это, что называется, продолжение последует. А сейчас вот ближайший шаг. Его 52-й опус называется длинным немецким словом «Liebeslieder-Walzer», то есть «вальсы песни любви». Естественно, это тоже раз, два, три. Естественно, это уже Вена и венские представления о том, что должна, а чего не должна музыка. Должна ли она напрягать, должна ли она требовать от человека сострадания, сопереживания, большой душевной, эмоциональной работы? На все эти вопросы ответ, безусловно, нет. Или, если да, то только так, чтобы человек этого сам не заметил, как говорил в необыкновенном концерте у Образцова конференсье Эдуард Апломбов, и правильно, кстати, говорил. Так вот, вокальные квартеты с сопровождением двух пианистов. Это и есть 18 вальсов песен любви. Опять-таки, очень много номеров, очень мало при этом страниц, и ни одна из этих любовных песен, самого разного, кстати, качества поэтические тексты, не длится больше 2 минут. Участников вокального квартета, который сделал запись близкую к эталону в начале 80-х годов прошлого века, я представляю с трепетом: сопрано Элли Амелинг, меццо-сопрано Бригитте Фассбендер, тенор Петер Шрайер и баритон, он же при некоторых обстоятельствах и бас-баритон, Дитрих Фишер-Диско. На рояле играют Карл Энгель и Вольфганг Завальдиш. И вот они, вальсы, песни любви, сделавшие Брамса знаменитым, востребованным и очень перспективным автором.

0: администрации США заходили со своими технологическими проектами увлеченно, вот на этом, можно сказать, сером или черном рынке технологий, этими американскими технологиями барыжат, торгуют, спекулируют, как угодно, не всегда официально. То есть, вот так скажем, влияние интеллектуально-технологическое в этом регионе расползается, и американцы не могут доминировать или даже какими-то авианосными группами запретить, так скажем, перетекать технологиям из Китая в Северную Корею, из Северной Кореи куда-то еще, из Южной Кореи куда-то. То есть этот регион, он зыбкий с точки зрения жесткости технологического и контроля интеллектуальной собственности. Очень много университетов, очень много грамотных специалистов, очень много горизонтальных связей, которые не позволяют Западу вот четко сказать: мы здесь господа, а вы вот проиграли в опиумных войнах. Не получается выход на новые опиумные войны, чтобы Запад продиктовал свою волю за счет технологического преимущества, цивилизационного преимущества. Окно возможностей закрылось. Или я так очень приукрашаю события?
1: Это мы с вами понимаем, а они нет, они до сих пор этого до конца не осознают. И смотрите, достаточно примитивный подход используется, такой традиционно колониалистский и даже российский, с таким каким-то пренебрежением. Высказывается все, на всех встречах вот такое пренебрежение, высокомерие. И очень примитивно простая стратегия. Если мы говорим про Ближний Восток, все, что делают американцы, это все антииранское. Позиция антииранская стратегия, все, что делаем мы там, должно направлено быть против Ирана. Мы смотрим вот индикаторы, Ирану хорошо или плохо. Значит, из-за этого Иран, кстати, вынужден был закрываться во многом. Вот тогда мы считаем, что мы своих целей добиваемся. То есть все подчинено вот этой одной задаче. Она, эта политика не многомерная. Все, что делается, значит, в Северо-Восточной Азии, вообще в Азии в широком смысле, носит такую антикитайскую позицию, антикитайскую повестку. Это же очень примитивно. Это же непонимание вот этих глубинных исторических и культурных связей и роли, вот этой цивилизационной роли Китая и в письменности, вообще в широком смысле, в культурной среде, потому что вот этот, все да, принципы архитектуры, живописи, музыки и прочее очень серьезное, колоссальное влияние оказали.
0: Религиозное, философское, все что
1: абсолютно
0: угодно.
1: То есть как можно, вот да, понятно, что японский национализм строится, например, во многом на отрицании тоже китайского вклада, для них это важно, но это же тоже вот такое проявление ущербности какой-то, потому что ну зачем вы отрицаете историю о том, что у вас есть определенная как бы сокровищница, древняя история определенная. Ну, в общем, это такая позиция, которая, на которой играют. И вот эта примитивность, с которой выходят в регион, значит, они называют сейчас эту стратегию, стратегия ступицы и спицы, то есть они считают, что Вашингтон — это вот такая вот сердцевина, которая направляет это колесо против Китая. А вот все страны, так сказать, в регионе, это и вот их такие вот партнеры, которые будут выполнять то, что скажут вот эта вот срединная часть. А при этом, в общем, на самом деле они колесо никакое не изобрели, потому что, по большому счету, они пытаются играть роль паука, который только лишь плетет эти сети. Вот они думают, мы будем все контролировать, все будут нам подчиняться, и вот эти все импульсы пойдут к нам, вот а мы тут все. При этом мы, может, даже никуда особо и не двигаться. К нам все будет приходить, мы будем контролировать. Они подписывают соответствующие соглашения, чтобы все распределить, всю нагрузку положить наложить на своих вот этих вот партнеров в регионе. Ну как это, как можно этого не видеть? Все же это, собственно, замечают. То даже Европейский Союз, простите, побежал вот тут же после 2002 года, а мы тут тоже, вот у нас стратегический компас, мы с Молдовой подписали, мы с Норвегией подписали, давайте мы теперь с Южной Кореей, с Японией. Ну, в прошлый раз я говорила о том, что они даже подписали соглашение, так сказать, о киберпространстве, о освоении космоса, о том, чтобы защищать какие-то кабели чуть ли там не в Арктике, арктические программы все с Японией готовят. Кстати, Штаты тоже делают ставку на Японию в арктическом процессе. Поэтому вот здесь смыкаются такие моменты, когда Штаты очень примитивно выходят в регион. Они предлагают, по сути, примитивную повестку. Все, что вы должны делать, будут делаться против Китая. Мы вам скажем, что делать, как делать. Никто не спрашивает, никто не может даже понять, что у этих стран, может быть, другие интересы. Зачем? Они не хотят играть антикитайскую роль. и так далее, да, там более какие-то глубинные процессы сейчас идут разворачиваться, так нет же, там полностью в Вашингтоне отрицается какой-то национальный интерес у этих стран, и, по сути дела, предлагают играть колониальную, так сказать, роль оккупированных государств, находящихся под гнётом метрополии.

0: которые не имеют права на свое мнение. Вот это видно, да, вот есть политическая культура инерционная, да, в этих странах, это серьезно влияет на процессы. Но подспудно есть и другая, да, культура. Вот сейчас, например, вот проявление в Японии вот этой попытки сказать свое слово, они связаны как раз с антироссийскими выпадами. Потому что когда японцы делают антироссийские выпады, они себя утешают и говорят: ах, мы такие молодцы, видите, мы тут можем кому-то грозить, значит, мы не такие уже оккупированные, раз мы сами этим занимаемся. Но это ведь просто попытка реализовать вот этот вот запрос, да, на свою самость, так скажем, да, на то, чтобы сказать о том, что мы все-таки самостоятельное государство. В действительности, как раз чем активнее антироссийская повестка, тем больше это говорит о том, что они, к сожалению, находятся в таком зажатом положении. Как... И это определяет вот эти сложности все.
1: Думаю, что Японию мы будем разбирать отдельно. Это все-таки очень такая оккупированная территория, откуда Америка проецирует свои силы, но просто сама структура и японского общества, стареющего и японской экономики, она все-таки не вывезет такой затяжной конфликт. Ее, вот эту Японию, можно лишь как бревно бросить в топку один раз в условиях большого конфликта. Такой одноразовая Украина, я бы сказал. Но здесь с точки зрения региона, ведь у всех от соседей Китая, ну и сам Китай, конечно, они все, широко раскрыв глаза, учатся на том цивилизационном конфликте, который разразился на территории бывшей Украины. Никто не хочет для себя из малых игроков, я не имею в виду Китай, стать таким антикитайской Украиной. Никто не хочет быть этим бревном, этой торпедой в борт Китая. Этим очень активно занимаются американцы. Они с удовольствием настропаляют и Южную Корею, и Японию, и пытаются другие страны как бы сколотить вот этот прокси-блок. И не очень получается. Но мы это разберем отдельно, вот эти все силовые связи. С точки зрения культурных, цивилизационных, информационных, каких-то общественно-политических связей, как эти страны, ну, выкручиваются в этой ситуации, когда Запад хочет за счет их поиграть в эту прокси-войну против Китая. Ведь они сопротивляются просто напрочь, вот ежом становятся и не хотят. Они же очень умные ребята. В данном случае вот эти связи, которые неизбежно усложняются и усиливаются. О чем это свидетельствует с точки зрения вот их, ну это же не то, что непокорность, но они все равно страхуются, я правильно понимаю этот момент?
0: Да, конечно, это действительно страховка того, чтобы не допустить усиления роли, вот эта стратегия, да, которую мы наблюдаем очень хорошо по странам азиатского региона, и как раз крупные игроки придерживаются этой идеи, не допустить превалирования какого-то крупного игрока. Но и по этой причине они, в общем-то, апеллируют именно к этой стратегии, когда говорят о том, что вот в каких-то аспектах они могут с Китаем быть не согласны, допустим, да, это для них важный элемент. Но и при этом они не допускают того, чтобы, например, Штаты играли поглощающую роль. Очень важная ставка сейчас делается именно на новую экономику. Посмотрите, вот те последние форумы, которые проводятся во всех этих странах, они все проводят эти экспофорумы, так называемые, связанные с инновационными процессами. Они делают очень серьезную ставку на новую экономику. Они обсуждают сейчас проблемы экономики замкнутого цикла. Они сейчас обсуждают проблемы, которые будут связаны со стареющим населением азиатского региона. И очень много сейчас совместных проектов заключается по, например, социальной повестке, социальной политике. Огромнейшее внимание сейчас уделяется робототехнике и, соответственно, программам биоинженеринга, биомедицины и процессам, связанным именно с вот этими вот инновационными прорывными технологиями. И оказалось, что во время вот этих взаимодействий, когда бизнес подписывает, там очень много компаний, очень много, это флагманы экономики за вот этих трех стран ведущих, они действительно говорят о том, что под давлением США, например, Южная Корея говорит о том, что она может сократить количество, например, зависимость в каком-то направлении. Но Китай это тоже говорит о том, что мы можем то же самое сократить, но все равно мы остаемся на очень большой процент зависимости друг от друга. И вот это понимание того, что есть определенные границы, которые нельзя переходить, иначе все рухнет, вот она в рамках этих мероприятий подтверждается. То есть, как ни странно, связывают их не только инфраструктурные объекты, процесса, потому что очень многие делают ставку именно на это изначально, потому что, например, тоже та же проблема ядерных, например, ядерной безопасности, она же связана не только с шестисторонними переговорными процессами, она же связана с конкретными проектами. И в Южной Корее, да, там могут официально сказать что-то иное, да, но экспертная среда, она говорит однозначно за связанность, например, России и КНДР. Они поддержат это сотрудничество, потому что это сотрудничество не двух авторитарных, да, государств, а это сотрудничество, которое позволяет уравновесить или сбалансировать ситуацию в целом. То есть есть понимание того, что легче профилактировать конфликт, чем его допустить. Потому вот что это, в Южной Корее ничего не останется.
1: Вот это очень интересный момент, Наталья Валерьевна, потому что Южная Корея, она, с одной стороны, ну, так скажем, для беглого наблюдения, это абсолютно колония Соединенных Штатов Америки, вплоть до эстрады южнокорейской, которая в чем-то копирует стандарты поп-музыки Запада. А с другой стороны, мы видим, казалось бы, военно-промышленный комплекс Южной Кореи, который весь заточен на гигантские заказы, которые на с которыми Запад накачивает ту же Польшу. Правильно ли я понимаю, что в данном случае южнокорейцы пошли по пути? Мы от вас вот так откупимся, да, заодно и заработаем, но мы не будем ввязываться в непосредственный конфликт с Россией. Бабахнет эта война с Польшей, не бабахнет, мы пока не знаем. Мы вот откупаемся, не трогайте нас, мы как-то здесь пытаемся пропетлять. Ну, как в свое время арабы пытались откупиться от кавалерийских атак Трампа, что касается до начала конфликта с Ираном, да и сейчас не особенно рвутся в бой. Мы видим, что никто не хочет, повторюсь, стать вот такой Украиной, которая самоубьется об крупного игрока в интересах Запада.
0: Да, а есть еще и соглашения, которые тоже во многом продиктованы стратегией Вашингтона. Они связаны как раз с поставками вооружений. Это давнишнее соглашение. Опять же, у нас нет данных о конкретных единицах по числе, да, только предварительные предположения. Но, судя по тем данным, которые есть у военных экспертов, все-таки это не такие масштабные поставки, которые могут что-то серьезно изменить. Но, тем не менее, Корея таким образом показывает, что я участвую в этом западном блоке против авторитаризма. Потому что, смотрите, да, они на официальном уровне все об этом очень говорят, они постоянно об этом говорят. И, собственно, даже когда, например, делегация из Европейского Союза приезжают, они говорят о том, что они сотрудничают именно с Южной Кореей и Японией, потому что это единомышленники, которые будут защищать, так сказать, либеральные ценности, либерально-демократического мира ценности.
1: Давайте, Наталья Валерьевна, мы об этой хитрой игре Южной Кореи немножко поговорим после небольшого перерыва. А я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что весь наш проект «Пространство большой игры», где мы говорим о неочевидных, таких не самых публичных и не обсуждаемых экспертами на широких площадках, аспектах взаимодействия стран на этом небольшом голубом шарике, вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы через несколько секунд снова вернемся в Санкт-Петербург, гости к нашему доброму другу, доктору политических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Наталье Валерьевне Ереминой. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Пространство большой игры», где мы говорим о геополитике. Геополитике неочевидной, запутанной, и обсуждаем это на уровне несколько ином, чем говорится на широких площадках. Мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского политолога, доктора политических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Натальи Валерьевны Ерёминой. Мы в Северо-Восточной Азии. Мы говорим о том, как страны региона и гигант Китай все вместе выстраивает колоссальное количество связей для того, чтобы застраховать себя от амбициозных попыток неоколониального Запада и, прежде всего, Соединенных Штатов Америки сохранить свое глобальное влияние. И мы сейчас, Наталья Валерьевна, говорили о том, что Южная Корея, выполняя военные заказы Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки, в основном эти заказы это по накачиванию польской армии каким-то чудовищным количеством танков, вооружений, это все очень вкусные и сладкие заказы, тем не менее, Южная корейцы явно не в восторге от того, что они могут стать следующей Украиной, следующей Польшей, и они, по сути дела, сейчас откупаются. Это такая пауза. Ну, платят деньги, мы с удовольствием эти танки продадим. Как их там будут сжечь в Европе, и Южную Корею не волнует. Южную Корею волнует то, что совсем рядышком Северная Корея, рядом совершенно гигантский Китай, который ведет свою политику, и огромное количество других стран. Тот же Лаос, тот же Вьетнам, ну и так далее. То есть это очень такой непростой регион для выживания той же самой Южной Кореи. В данном случае, как гигантские корпорации Южной Кореи, которые традиционно являются сращиванием частного и государственного бизнеса, вот эти чебули, как они смотрят на вот это все, что происходит с управлением Южной Кореи? Все-таки мы видим и коррупционные какие-то разборки, мы видим и действия южнокорейского МИДа. Это очень непросто. Как выживает Южная Корея в этом очень сложном противостоянии, когда Запад пытается Южную Корею сделать торпедой?
2: Да, судя по сообщениям экспертов, в том числе из Южной Кореи, понимание есть очень серьезные опасения. Именно вот эти опасения, они слышны, о них говорят, их обсуждают. И есть задача у представителей этого крупного бизнеса не допустить втягивания в этот конфликт, потому что всем прекрасно понятно, что никто не будет спрашивать южнокорейцев. Их всех, в прямом смысле пустят в расход. Это им прекрасно понятно. Еще даже в конце 90-х годов была серия публикаций такая на тему, кто победит, если даже без участия США или даже с участием США были разные сценарии прописаны, как будет конфликт происходить, например, только с отдельно взятой КНДР. Соответственно, выяснилось, что считанные дни буквально, если без поддержки Штатов, то есть поддержка Штатов все равно закончится это разгромом полным именно южнокорейской армии, именно от Южной Кореи ничего не останется. То есть каждый сценарий, какой бы они ни просматривали, он заканчивался уничтожением Южной Кореи. Вот в чем проблема. А у них, для них нет хорошего исхода в этой ситуации. Они уже все давно просчитали. Но не будет для них никакого спасения вообще. Это вот где-то там в Европе, да, цивилизованная Россия пытается там что-то аккуратненько, да, буквально точечно что-то делать. Скорее, с ресурсами своими жертвы в большей степени, чем противника. А с Южной Кореей никто не будет церемониться.
1: Я прошу прощения, Наталья Валерьевна, правильно ли я понимаю, что, в принципе, и специалисты по государственному управлению, и генералитет Южной Кореи, они, возможно, даже с ужасом воспринимают ту скорость, с которой Северная Корея получает самые передовые знания, по сути дела, обкатывая свои силы специальных операций, своих самых, героических сынов в конфликте на территории бывшей Украины. Ведь ни одна армия, даже американцы, их силы специальных операций или британцы все-таки не получают так масштабированно вот этот опыт ведения самых передовых боевых действий, как северные корейцы. Мы помним, как они героически начинали боевые действия и насколько они эффективно себя проявили. Они крайне быстро учатся. Я правильно вот этот момент уловил?
2: Да, конечно. Они, это просто в добавление к тем сценариям, показывает, что они не смогут держать удар.
1: Южные корейцы.
2: Южные корейцы, да. Они не смогут вот этот удар держать. Им проще договариваться в КНДР на ранних подступах и не допускать конфликта, чем допускать его и в этих условиях. В общем, для них нет хорошего исхода. Еще очень важный момент, наверное, на него тоже можно обратить внимание. Когда начался конфликт, достаточно много тайваньцев поехали на Украину, так сказать, поддержать этот киевский режим нацистский. И когда у них брали интервью, и я читала эти, значит, средства массовой информации в Тайване, писали эти интервью, значит, такие радостные, бравурные. И вот каждый говорил о том, что он борется здесь, на Украине, против Китая. То есть оцените, да, так сказать, масштаб момента. Но при этом я не видела и каких-то интервью о южнокорейских добровольцах. Наверняка такие есть, но я не видела интервью о южнокорейских добровольцах, в которых говорили, что они пришли специально противостоять КНДР. А у них такая возможность была, кстати, потому что как раз, да, мы как раз эту ситуацию обсуждаем. Это было бы как-то объяснимо, да, но вот такие интервью, либо это секретная какая-то информация, которая не попала так активно, либо это какие-то отдельные, либо это действительно отдельные какие-то примеры, и люди, в общем, фактически не мыслят либо геополитически, либо, в общем, не афишируют это никак. То есть вот этот момент тоже интересный. В общем, есть же проблема еще того, что это просто разделенный народ. И, в общем, скорее всего, есть еще ситуация такая, что и в Южной Корее экспертное сообщество понимает, что это, в общем-то, родственники, да. В Северной Корее же тоже так же, да, понимают этот момент. И понимают, что Южная Корея оккупирована, да, там скорее вот такое отношение, что они их взяли в заложники, они не самостоятельные, и, в общем, все, что говорит Южная Корея, это говорит скорее администрация там какого-нибудь американского президента очередного, а не самостоятельная позиция.
1: Вот то, что вы упомянули Тайвань, я старательно его не трогал, потому что я думал, мы про фактор Тайваня очень распиаренный, поговорим отдельно, но все-таки вот мне кажется, что вот эти выкрики тайваньских, горячих тайваньских парней, да, они как-то подзатихли. Мне показалось, что все-таки настоящих буйных мало, и они как-то так быстро закончились. Когда пошли гробы на Тайвань, это произвело очень такое мрачное впечатление, потому что все-таки и фактор рождаемости на Тайване не самый выдающийся, общество стремительно стареет, да и, собственно говоря, что они забыли на той Украине, оказалось, что китайцев там нет, там вообще-то русские с русскими разбираются на территории юго-запада Руси, и мне кажется, что Тайвань очень, как бы так сказать, затих. Его пытаются качнуть политически, его пытаются вот раскачать эту истерию. Да, вроде бы проводятся антикитайские учения, да, они демонстрируют что-то, но вот, может, я ошибаюсь, но как-то вот этот градус истерии, он снизился, или я ошибаюсь?
2: Он действительно снизился, потому что нет, на официальном уровне говорят о том, что мы поддерживаем Украину вместе со всеми и так далее. Но вот такого, даже посредством массовой информации, если судить, если в начале была масса публикаций подобного рода, то потом они, конечно же, сдулись. И это очевидно, что на Тайване тоже должны понимать, да, что если начнется такие что-то, да, то это будет как раз такая серьезная проблема, потому что включатся все процессы, соответственно, начнется война на два фронта, и Штаты не смогут вести войну на два фронта, хотя они к ней готовятся, да, потому что одновременно это проблема КНДР, одновременно проблема Тайваня. Это две зоны, они одновременно будут гореть, да, не может быть такого, что что-то только в одном месте возникнет. И это весь регион автоматически погружается в хаос. Тайване тоже, так же, как и Южной Корее, ему куда с этой подводной лодки, куда он денется, они все будут сожжены просто, в прямом смысле слова. Вот. А ведь это тоже, да, родственные, так сказать, люди, да, поэтому и в Китае что говорят? О мирном воссоединении, да, они готовы, в общем-то, идти к этому, никуда не торопиться, тихонько, потихоньку, но только Штаты мешают и так далее, да. Вот здесь вопрос такой, что если что-то и происходит, какая-то эскалация, но тайваньцы должны понимать, что это эскалирует как раз не китайцы, а эскалирует как раз, так сказать, западные страны, Штаты прежде всего. И вот пытаясь эскалировать эту ситуацию, нагнетать, они влияют таким образом на торгово-логистические связи, на возможности контрактов, на готовность стран сотрудничать или инвестировать. Вот можно, например, потрепать как-то КНДР, потом сказать, они не вкладываются, не инвестируются в Южную Корею, а потом сказать, Южная Корея, вы должны инвестировать в наш флот, и тогда вы что-то получите взамен. Вот это вот бесконечная игра на том, чтобы контролировать именно финансовые потоки, транспортно-логистические потоки, а также энергетические, она именно связана с этими нагнетаниями, да, истериями, то здесь, то там. И вот уравновешь, так сказать, вот здесь, вот тут проблема, вот тут. Проблема же, так сказать, индейцы шерифа не волнуют, а там все для них всех индейцев. Вот в чем дело. Все, абсолютно все индейцы.
1: И золотые слова. Золотые слова, Наталья Валерьевна. Я в свое время долго беседовал с различными чайнкашистами, я несколько раз был на Тайване, и они мне довольно таким тяжелым сердцем, с грустью говорили. Они убежденные антикоммунисты против, так скажем, центральной власти в Китае. Они мне говорили, что молодежь тайваньская, она смотрит на Китай с очень большой симпатией, потому что Китай предлагает цивилизационное будущее больших проектов, больших успехов, там, освоение космоса, освоение атома, освоение нанотехнологий, биотехнологий, генетических технологий. Они все хотят участвовать в чем-то значительном, не просто заниматься торговлей, какой-то контрабандой и так далее. Правильно ли я понимаю, что вот когда мы говорим об этом противостоянии региона и Запада, Запад устарел с точки зрения цивилизационного будущего. Они предлагают, по сути дела, колониальное прошлое. Мы властвуем, вы подчиняетесь. Страны региона, каждый по себе, видит свое будущее совсем по-другому.
2: На это играет даже образ Китая, потому что Китай сейчас воспринимается как источник модернизации, как источник новых технологий, а у него еще есть деньги и цивилизационные основы, и это, конечно, создает для него другие условия для взаимодействия. И тянутся действительно под эти проекты, сотрудничать очень хотят. Очень многие понимают, что это перспективное направление, в этом надо участвовать.
1: Получается, что это и связи университетские, это связи высокотехнологичные, медицинские, культурные, это, в конце концов, очень быстро раскачавшаяся вдогонку за южнокорейской молодежная поп-эстрада. Количество вот таких мальчуковых и девчоночек команд в Китае растет стремительно. Все хотят повторить успех южнокорейского кей-попа. Это огромное на самом деле неучитываемое влияние, культурное влияние, то, чем действует и не только Китай. И Россия в этом должна тоже участвовать. Но мы, уважаемые радиослушатели, об этом будем говорить в следующих беседах о Северо-Восточной Азии, о том, как этот колоссальный регион ведет свою политику, геополитику в отношении дряхлеющего Запада, который так хочет развязать очередную войну, на этот раз против своего главного конкурента в этом регионе Китая. Ну и Россия здесь играет ключевую роль, но об этом в следующий раз. Наталья Валерьевна, какое направление следующей беседы вы бы задали?
2: Ну, мы с вами все время неизбежно начинаем говорить про военно-политические проблемы и те организации, которые существуют, реакцию стран. И, наверное, прежде чем мы будем смотреть на конкретные государства региона, давайте посмотрим в целом, какая обстановка вот в этом контексте.
1: Наталья Валерьевна, до свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Театр на радио России представляет.
2: Этого еще не хватало.
3: Извините.
4: Согласна.
5: Простите.
0: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
6: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
7: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Проблемы, связанные с ключевой ставкой, необходимостью наличия так называемых длинных денег и укрепления рубля, нужно решать вместе, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей России. Российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили над российскими регионами 38 украинских беспилотников самолетного типа. С начала специальной военной операции более 1100 офицеров военно-политических органов были награждены орденами мужества. Добавлю, что сегодня в вооруженных силах России отмечается День военно-политических органов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Проблемы, связанные с ключевой ставкой, необходимостью наличия так называемых длинных денег и укрепления рубля, нужно решать вместе. Об этом заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей России. По словам президента, эта тема постоянно обсуждается с правительством и Центробанком. Но, несмотря ни на что, отечественные машиностроители действуют успешно, вопреки недружественным действиям бывших партнеров.
2: Несмотря ни на какие сложности, в последние годы отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связи с некоторыми иностранными контрагентами и внешним давлением со стороны недружественных стран. Но, тем не менее, в этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы. За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных оригинальных научных и технологических решений не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке. Реализуют программы развития, вкладывают в исследовательские заделы и укрепление кадрового потенциала. Результаты, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем и о которых я сейчас вскользь только упомянул, все-таки результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года. Понятно, почему я говорю об этом, потому что как раз после 2021-2022 года начались все проблемы, о которых я знаю. Вот, а если в целом сказать, объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года.
1: Владимир Путин также призвал содействовать привлечению участников спецоперации к работе в оборонно-промышленном комплексе. Президент заявил, что опыт ветеранов поможет быстро найти ответы на поставленные задачи. Российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили и уничтожили над регионами России 38 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. С 8 утра до 23 часов по московскому времени дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 38 беспилотников над территорией Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей и Республики Крым, говорится в сообщении. Также сообщается, что два самолета не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково из-за действующих в данный момент ограничений, связанных с безопасностью. Об этом сообщили ТАСС в воздушной гавани. На запасные аэродромы ушли два борта, следовавших из Саратова и Анталии. Рейсы перенаправили на временную посадку в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Такие данные подтверждаются также информацией на онлайн-табло воздушной гавани. В Росавиации еще раз заявили, что меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры действуют и в аэропорту Домодедово, также в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С начала специальной военной операции более 1100 офицеров военно-политических органов были награждены орденами мужества. 13 удостоены звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил замминистра обороны России и начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал армии Виктор Горемыкин. 15 мая в вооруженных силах отмечается День военно-политических органов. Он учрежден указом президента Владимира Путина в марте нынешнего 2026 года. Балтийский регион сейчас используется Западом как плацдарм для тренировки механизмов по нагнетанию обстановки и сдерживанию России, заявил замглавы Российского министерства иностранных дел Александр Грушко. В интервью «Известиям» дипломат напомнил, что раньше этот регион был самым спокойным в военном отношении, без каких-либо конфликтов и предпосылок для напряженности. Теперь же, по его словам, Запад подбирается к Арктике, создавая разные коалиции. Грушко назвал это тревожным развитием событий, которое не соответствует интересам государств Арктического Союза. Он также вспомнил лозунг норвежского председательства в Арктическом Совете: «Высоким широтам низкая напряженность». Однако на деле, подчеркнул дипломат, западные недруги стремятся превратить Арктику в арену военного противостояния. Релокантов, которые уехали из России, оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам. После возвращения ждет судебное разбирательство. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
3: Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, конечно, таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать.
1: При этом Володин отметил, что Россия свободная страна, можно ездить в командировки, отдыхать, путешествовать, люди работают за границей и потом возвращаются. Сезонные поезда свяжут Белгород, Тамбов и Воронеж с черноморскими курортами Анапой, Новороссийском и Адлером. Дополнительные поезда начнут курсировать уже в мае, сообщает Юго-Восточная железная дорога. Поезд Белгород и Меретинский курорт Сириус будет отправляться вплоть до 8 октября, через день. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком интересуются два клуба английской премьер-лиги, а также ПСЖ. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. «Никак не реагирую на эти слухи. Если его купит ПСЖ, будет здорово. У него может все получиться в большом европейском клубе. Если нет, значит, будет приносить пользу нашему клубу», — прокомментировал новости исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов. Новости из «Зенита». Джон Дуран покинул расположение команды. 22-летний нападающий, арендованный у «Аль-Насра», в январе договорился с руководством клуба об отъезде в связи с личными обстоятельствами. Тем временем «Зенит» заплатит 3,5 миллиона евро за трансфер 26-летнего центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде, сообщает «Чемпионат». Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр для «Зенита» в ближайшие дни. Мадридский «Реал» заплатит «Бенфике» 7 миллионов евро в качестве отступных за Жозе Мауриньо, сообщают португальские СМИ. Отмечается, что этот пункт выкупа действует только в течение 10 дней после заключительного матча текущего сезона, а «Бенфика» уже предложила Мауриньо продление контракта. Ранее сообщалось о том, что вопрос с возвращением Мауриньо на пост главного тренера «Реала» уже решен. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из Салавата Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». Церемония закрытия сезона КХЛ, где и будут объявлены победители во всех номинациях, пройдет 28 мая. Сборная России по гандболу разгромила команду Гонконга в матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу 44-11. Следующий матч российские гандболисты проведут 15 мая против команды Белоруссии. В первом матче на этом турнире наши гандболисты уверенно обыграли молодежную сборную Китая 44-26. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня, 15 мая, в Магадане до минус 2 градусов, пасмурно, сильный мокрый снег, метель и ветер до 20-25 метров в секунду. В Сургуте до 17 градусов мороза, в Иркутске до 17 градусов тепла, без осадков, в Иркутске еще прохладнее, до плюс 10, облачно и дождь. В Калининграде плюс 18-20, небольшой дождь, в Пензе до 25 градусов тепла, преимущественно без осадков. Во Владимире кратковременный дождь и гроза, плюс 22, в Сочи до 20 градусов тепла и сильный дождь, в Нальчике до плюс 24, дождь, местами гроза. В столице ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза и плюс 24 градуса.
0: Радио России. Музыка.
5: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
6: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Сегодняшняя программа у нас получилась выездная, то есть гость не в студии, а сам я нахожусь в гостях у человека, которому огромное количество музыкантов обязано высоким качеством записи своей музыки. Да, он звукорежиссер и саунд-продюсер, работавший с огромным количеством артистов и исполнителей. Его зовут Владимир Осинский. Володя, здравствуй.
7: Здравствуйте.
6: Ну, про студию артистов, конечно, тоже есть что рассказать, но меня сегодня привел другой проект. Владимира, даже можно сказать, два проекта, оба они, возможно, в разной степени, но известны очень и очень многим. Известны тем, кто в 80-е годы слушал отечественные виниловые пластинки. Одна из этих пластинок называлась «Ритмическая гимнастика», потом была серия «Пульс, спорт и музыка», там это отдельная немножко история, и, наконец, пластинка «Аэротон, спорт и музыка». Обе имели очень продвинутое оформление конвертов, но не только. На пластинках была записана электронная музыка. Все абсолютно по теме нашей программы. Эта музыка легкая, ритмичная, очень приятная. И сегодняшняя наша программа посвящена музыке с этих пластинок. Володь, вот пластинка «Ритмическая гимнастика». Я помню свое ощущение, когда она появилась на прилавках. Конечно, я уже в тот момент, по-моему, уже даже знал группу Крафтверк, с электронной музыкой был знаком, но само футуристическое оформление, по-моему, выполненное, если не ошибаюсь, Юрием Балашовым, удивительным совершенно человеком, нашим одним из первых представителей кавер-дизайна, так называемого, человека, в итоге выигравшего премию за оформление пластинки Фрэнка Заппы. То есть оформление было просто хорошее, стильное, такое, с элементами, не побоюсь этого слова, такой спортивной эротики. И на ней звучала музыка. Очень непривычно на тот момент. Вот скажи, пожалуйста, как возникла вообще эта идея? Я помню, что аэробика была на слуху. У нас ее называли ритмика еще или ритмическая гимнастика. Но как вот эта музыка вдруг появилась?
7: Ну, смотри, я был человек приглашенный. До этого просто я работал на фирме «Мелодия». Я был приглашенный аранжировщик. У нас были музыканты в Росконцерте. Они хорошие музыканты были. Но для студийной записи они не подходили по каким-то параметрам. Нужно было более ритмичным, более, так сказать, музыкальным. Я набирал, приходили уже известные наши певцы, и я им делал аранжировки, набирал своих музыкантов, и так мы записывали. Uh-huh. Вот, поэтому я был уже вхож на мелодию, и в то время у меня товарищ был Борис Тихомиров, наверняка где-то это есть, упоминается, может быть.
6: Да, да, конечно, да. Композитор-клавишник.
7: Да, да, да, он очень хороший мой товарищ давний и музыкант. Он был музыкальным редактором, и он предложил мне поучаствовать вот в таком проекте. Видимо, это пришло откуда-то сверху, что нужно как бы тоже в ногу со временем идти. 80-е уже начинались. Дух свободы начинался. Весна такая 80-х была. И нужно идти в ногу со временем, и надо сделать что-то такое вот, что популярное. Популярное было во всем мире ритмические вот эти все уже под музыку, под современную начало диска такое. Вернее, уже середина диска. Вот упражнения такие. И он пригласил меня в качестве композитора и в качестве аранжировщика соответствующего сделать вот несколько песен, пьес инструментальных. Ну, вот такой заказ у меня возник. Я его сделал буквально, мы это делали, кстати, в мае, в июне. И в начале июня мы уже записали это все. Записывал я это спонтанно. Я сидел дома в квартире, сочинял мелодии в голове, писал. Раньше же не было компьютеров. Сочинял ноты, естественно, приходил на студию, на мелодию. Были несколько инструментов. Там TR-808, потом Roland TB-303 был, Poly Six какой-то, Korg был. Ну, в общем, это еще даже DX7 было. Это,
6: то есть, ну, все равно...
7: Вообще, все это было ручками сделано, сыграно, без всяких секвенсоров, без программ, без всего.
6: Я для того, чтобы было понятно нашим слушателям, о чем идет речь, мы сейчас поставим фрагмент одного из треков. Да, я напомню, что такое ритмическая гимнастика или аэробика была изобретена в Штатах. Джейн Фонда была такая актриса, которая превращала спорт в фан, в удовольствие. То есть, надо было в красивых костюмах двигаться под ритмичную музыку, все это было модно. То есть, это не производственная гимнастика, которая свое, естественно, есть предназначение, а сделано это было несколько иначе. И трек называется «В движении». Мы оставим на нем команды. Если вы захотите, можете двигаться в такт и следовать командам. А можете просто освежить в памяти, как все это было. Трек «В движении», пластинка «Ритмическая гимнастика».
8: И вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И влево, вправо, влево, вправо.

0: Это трек «В движении», пластинка «Ритмическая гимнастика», 1984 год. Владимир Осинский сегодня мой собеседник, звукорежиссер, саунд-продюсер и, собственно, автор этой музыки, которая звучала на той пластинке. Ты сказал об оснащении. Вообще, в принципе, электронной аппаратуры у нас на тот момент инструментарий был не шибко богатый, но, тем не менее, все-таки в вашем распоряжении что-то было, да? То есть для того, чтобы реализовать твои мечты, которые ты вынашивал дома, были возможности, да, для осуществления всего этого?
1: Ну да, были, конечно. Не так все было просто и не так было обильно, как сейчас, но как-то мы все время находили какие-то варианты, возможности друг у друга брали какие-то клавиши на какое-то время, когда нужно особенно было записать. У друзей перехватывали, потому что, ну, стоили они баснословных денег. Можно было машину купить за одну клавишу. Так что была возможность.
0: А скажи, уже были на слуху, ну, во всяком случае, у вас, как у звукорежиссеров и людей, работающих со звуком, у музыкантов, имена Артемьева, Зацепина, Рыбникова, кто с электроникой работал уже в тот момент довольно плотно?
1: Ну, конечно.
0: Угу. Вы изучали эти пластинки?
1: Ну, у меня пластинка даже здесь где-то есть, не помню, «Тепло земли», по-моему,
0: да,
1: такое было.
0: Помнишь? Да, Артемьев, Эдуард Артемьев,
1: да. Да, есть. Потом есть сборник электронной музыки, где вообще были представлены и эксперименты, и Шнитки, там, и Губайдулина, и Эдисон Денисов, по-моему, был в то время, и Артемьев, естественно, Юра Богданов,
0: звукорежиссер был, да, легендарный, конечно.
1: Да. По-моему, называлась пластинка, по-моему, «Метаморфозы». Который... Метаморфозы.
0: А до нее, помнишь, был, где
1: Губайдулин? Синти-100, да. И работал на Синти-100, конечно.
0: Пластинка, это, кстати, мы беседуем о пластинке Синти-100. Да, Синти-100. Потом уже появилось и «Тепло земли», и, соответственно, артемьевские «Метаморфозы».
1: То есть все это
0: вы слушали и воспринимали.
1: Да,
0: но
1: да.
0: При этом вы работали именно в жанре легкой электроники. То есть у вас как мозг...
1: У меня было другое. Это были академическая музыка, серьезно. Угу. У них были эксперименты, потому что, ну, развивалась академическая музыка. И они делали эксперименты уже с новыми звуковыми красками. Я же окончил эстрадно-джазовый по классу пианист. Поэтому немножко более легкое было направление вот в музыке. Поэтому мне интересно было попробовать себя реализовать в такой более легком жанре.
0: Давайте послушаем еще одну композицию. «Просто так». Она с пластинки «Ритмическая гимнастика» 84 года, напоминаю. И вот как раз то, что Владимир Осинский на тот момент создавал по музыке. Композиция называется «Просто так».

0: Это была композиция «Просто так» с пластинки «Ритмическая гимнастика», 1984 год. И вот на этой записи как раз я убрал голос тренера, ее зовут Ольга Чаповская. Ну, чтобы просто вы оценили чистоту звука и чистоту именно музыки. Услышали, как она звучала, если бы она была, ну, просто неким самодостаточным произведением. Здесь все-таки это некий саундтрек для занятий спортом. Пусть и красивым, но, тем не менее, все-таки это некие приложения физических усилий, а вы просто вот как легкую музыку, вы, пожалуйста, воспринимайте «Просто так». А скажи, пожалуйста, Ольга Чаповская, кто она была? Были ли же эти команды, под которые вы писали музыку, или это уже позже возникло?
1: Возникло, естественно, позже, потому что изначально был заказ просто сделать несколько пьес. Я про себя говорю лично. Да. То есть мне сказали сделать Борис Юрьевич Тихомиров, как раз будучи, вот я уже о нем упоминал. Он сказал, что «Володь, давай вот сделай несколько пьес, которые должны быть, ну, основой нового сборника, вот ритмической аэробики. А дальше мы добьем какими-то другими еще авторами и группами». Я говорю, ну, отлично, отлично. После того, как была сверстана, насколько я помню, была пластинка, сверстана уже примерно, ей показали, видимо, это же заказ спорткомитета было СССР. Видимо, там была какая-то...
0: Установка.
1: Установка, угу. Как сделать, какую форму принять. И была приглашена Ольга, и она уже наложила голос уже на готовые треки.
0: Вот я должен тебе сказать, что нас довольно активно слушают молодые электронные музыканты. Я это вижу по тому, какие мне приходят письма и в соцсети, как мне пишут. Ну и мы ставим их музыку. А мог бы ты вот сейчас сказать, все-таки какие инструменты там были задействованы на этой пластинке? Потому что сейчас мода на винтажные инструменты, на инструменты, которыми работали люди в 70-е и 80-е. Что у вас в вашем распоряжении было во время записи ритмической гимнастики?
1: Это был, по-моему, 84-й год, если я так помню, да. На то время DX7 Yamaha еще не вышла. Она была уже употреблена у меня на следующей пластинке. Использована. В это время я еще раз вот повторю, что это был Korg Poly 6. По-моему, я использовал Roland Jupiter 4. Потом я использовал, вот опять же говорю, какие-то барабаны. Roland, по-моему, скорее всего, Roland 808, по-моему, был. Да, 808. Сказал, значит, Korg Poly 6, Korg Trident, Roland... Да, собственно говоря, по-моему, все. Может, Аберхейм.
0: А кто за пультом сидел?
1: За пультом? А надо посмотреть, я не помню, кто в то время сидел. По-моему, или Юра Богданов, или Витя Глазков. Кстати, Витя Глазков тоже отличный. Он всю Алису записал в свое время. И вообще он хороший. У Градского работал до последнего времени на студии, пока тот не ушел.
0: Да, то, что касается Алисы, как раз вот он сидел в тон студии в Печорах, когда записывали альбом 87-го года «Блокада» группы Алиса. Да, этот как раз
1: Витя Глазков.
0: Да, Витя Глазков сидел. Да.
1: Он на передвижке работал, тогда передвижка.
0: Да. Вот именно та передвижка, конечно. Как раз и на ней записывал.
1: Я же клавиши, ты знаешь, я клавиши же писал на шестом лесничем.
0: Да ты что?
1: Да, я весь все клавиши.
0: Ну вот вам, дорогие радиослушатели, еще один кирпич в стене этого огромного человека.
1: Нет, ну я еще и на черной метке, по-моему, клавиши записывал, еще какие-то. Меня Костя звал просто к себе, но я сказал, что нет, Костя, я интересуюсь другой музыкой. Но мы дружим много лет.
0: Насчет шестого лесничего, это еще одно интересное пересечение, потому что на шестом лесничем звучит голос. Тоже нашей замечательной общей подруги, прекрасной певицы Инны Желанной. Она указана на этом альбоме. Так что много лет назад такое было. Вот столько пересечений интересных. Ну, а мы беседуем про пластинку «Ритмическая гимнастика». И еще один трек у нас, он называется «Ручей». Ты вообще можешь как-то вспомнить, как давались названия этим композициям? И была ли какая-то драматургия в построении этой музыки? Или просто вот, собственно, то, как ты сегодня сказал уже, что ты выстраивал сначала, а они потом под это выстраивали свои гимнастические упражнения?
1: Да, абсолютно. На самом деле, у меня были задачи, это абсолютно такие свободные. Я имею в виду, я был свободен. Это не сейчас там хронометраж какой-то и бла-бла-бла. Ты знаешь, как сейчас там 3:43 еще миллисекунды сколько-то. Ну вот надо там все попасть. А раньше было такое. Напиши вот что-нибудь такое там в темпе там 120.
0: Или
1: в каком-то там, ритмичное такое.
0: Ритмический заказ.
1: Но вообще заказ был вообще на оптимистичное, оптимистическая какая-то музыка такая. В основном мажорная, естественно, была. Либо вот надо релакс, сделать расслабление. Раньше слова даже, по-моему, релакс-то не было. Было какое-то, ну, какая-то расслабляющая, медитативная музыка, я не помню как-то. Сделай, пожалуйста, несколько треков. Ну, я делал.
0: Понятно.
1: Все. Называл я, естественно, сразу называл, потому что, ну...
0: Но как надо назвать?
1: Ну, как-то назвать, ну как? Ну, как поэт вот пишет там стихи, ну, как-то
0: там
1: называет.
0: Как-то, хоть
1: как-то называет. Ну, у меня тоже, ну, у меня к ассоциации. У меня ассоциация своя, да.
0: Логично. Ну, давайте послушаем. Это пьеса «Ручей». Сейчас прозвучит. В пластинке «Ритмическая гимнастика», 84-й год.

0: Это была композиция «Ручей» с пластинки «Ритмическая гимнастика», 1984 год. И автор этой музыки Владимир Осинский. Я нахожусь у него в гостях на его студии. С этой пластинкой, наверное, мы закончим. Единственное, что я хотел бы тебя узнать про других авторов, которые там работали. Вот Павел Овсянников. Мы про него делали даже отдельную программу, про его пластинку «Звездный вираж». Сейчас это опять получило новый виток моды. Такая музыка, целая программа была этому посвящена, очень интересная. Андрей Родионов, Борис Тихомиров, Вадим Кондрашов. Вот кто эти были люди?
1: Ну вот Борис Тихомиров, я сказал, что он был, будучи редактором, у него прекрасное музыкальное образование, он прекрасный музыкант. Он участвовал в этой пластинке и как редактор, естественно, этой пластинки, и как автор. Потом Родионов.
0: Андрей Родионов.
1: Андрей, Андрей, Царствие Небесное. Он вообще у нас был такой, он, по-моему, какой-то имел техническое образование. Я просто сказал, почему был, потому что, к сожалению, он несколько лет назад ушел, но он был очень продвинутым по компьютерной музыке программистом в то время. И он уже тогда использовал какие-то прототипы вот современных компьютеров. Я помню, что он сделал пластинку на Yamaha, Yamaha CX-5, ну, по-моему, Козлов. Да, да, да. Алексей Семенович тоже ее использовал, но как использовал, конечно, Родионов, при всем уважении моем к Козлову, к Алексею Семеновичу, конечно, никто не мог разобраться, он просто был очень продвинутый. Вот он использовал. Потом, а Вадик Кондрашов, я его приглашал как гитариста. Я его использовал помимо компьютера, я еще решил оживить гитаркой живой.
0: Ну и интересно, что часть этих авторов потом перекочевала в «Пульс, спорт и музыка». Это оформление, если вот на этом была девушка изображена на пластинке «Ритмическая гимнастика», про которую мы сегодня говорим, а «Спорт и музыка», там был парень на скейтборде. Тоже все очень интересно. И тоже оформление Юрия Балашова, чудесного художника. Он очень хорошо чувствовал время, руку держал на пульсе. Ну и еще один повод для нашей сегодняшней встречи. Напоминаю, что сегодня она посвящена легкой музыке 80-х годов, электронной музыке, вот на основе этих пластинок. Это пластинка «Аэротон». Я на нее случайно наткнулся на одном из сетевых развалов и заинтересовался, и узнал, что это мой очень давний товарищ Владимир Осинский, который сегодня гость программы «Легкие люди». С интересом прослушал эту пластинку и понял, что обязательно я должен, дорогие слушатели программы «Легкие люди», вас ознакомить хотя бы частично, потому что полностью, конечно, не войдет у нас весь материал. Несколько просто треков мы с нее послушаем, потому что это очень важный слепок времени того. Володь, вот как появился «Аэротон»? Это 86-й год. Как возникла идея этой пластинки? Кто там помогал? Кто ручки крутил? И кто сидел?
1: Ну, ручки крутил и помогал иногда и делом, и сам на гитаре иногда поигрывал. Ну, кроме Вани Смирнова, конечно.
0: Иван Смирнов, гитарист-виртуоз, да, карусельный дед.
1: Да. Ну, вот мой друг, товарищ был, соратник. В данном случае он играл на электрогитаре. На акустике он не играл вообще.
0: На «Аэротоне».
1: Да, на «Аэротоне». Вот это моя авторская целиком уже пластинка. Если там было, там у меня только 5, насколько я помню, или 6 пьес было в «Ритмической гимнастике», то это мне уже...
0: Полностью твой сольник.
1: Да. Они просто мне предложили сделать мой сольник. Я чему благодарен вот тому руководству фирмы «Мелодии», грамзаписи. И они мне дали возможность реализовать свои идеи уже не по заказу спорткомитета, а именно уже как бы более свободно. Я и тогда свободно, в принципе, было. А вот хочешь, вот какой ты жанр хочешь, вот такое дело.
0: Сейчас вот это мы как раз к жанру твоей вернемся, просто мне хочется уже побыстрее поставить что-нибудь. У нее это будет трек «Весна» с пластинки «Аэротон», 86-й год. Давайте послушаем.

0: вокально-инструментальные ансамбли, в общем, уже сдаются.
1: Кстати, оборонно-промышленного комплекса уверенно выполняют гособоронзаказ, который вырос с началом спецоперации, добавив при этом, что Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию. Все современные вызовы это доказали, сказал Владимир Путин на съезде. Два самолета не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково из-за действующих ограничений, связанных с безопасностью. Об этом ТАСС сообщили в воздушной гавани. На запасные аэродромы ушли борты из Саратова и Анталии. Рейсы перенаправили на временную посадку в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Эти данные подтверждаются информацией на онлайн-табло аэропорта. Ранее Росавиация сообщила, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию соответствующими органами, подчеркнув, что меры приняты для безопасности полетов. Аналогичные меры действуют и в аэропорту Домодедово. Шереметьево также принимает и отправляет рейсы по согласованию соответствующими органами, подтвердила Росавиация. Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов. Российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили и уничтожили над регионами России 38 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил специалистов военно-политических органов с профессиональным праздником, который отмечается 15 мая. В поздравительном приказе глава военного ведомства отметил, что более 100 лет эти органы играют важную роль в обеспечении деятельности армии и флота, мобилизуя личный состав на выполнение задач. В ходе специальной военной операции они поднимают боевой дух военнослужащих, укрепляют правопорядок и боевую устойчивость войск. Белоусов выразил уверенность, что личный состав и впредь будет следовать лучшим традициям предшественников и пожелал всем здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества. В Гаване перебои с электроснабжением достигают 22 часов в сутки. Как заявил министр энергетики Кубы, топливные запасы страны полностью исчерпаны. По данным Минэнерго, на острове больше не осталось мазута и дизельного топлива. Однако есть попутный газ из российских месторождений и национальная нефть. Страна не получала поставок топлива с декабря, а единственная крупная партия поступила лишь спустя почти 4 месяца в виде российского пожертвования объемом около 100 тысяч тонн нефти. Это были объемы, которые позволили временно снизить масштаб отключения, однако запасы были израсходованы к началу мая. Федеральное бюро тюрем США отказалось подтвердить или опровергнуть РИА Новости данные о переводе президента Венесуэлы Николаса Мадуро в общую камеру, где содержится еще 18 человек. Ранее об этом сообщил сын Мадуро, депутат Николас Мадуро Гера. Напомню, США похитили Мадуро 3 января и посадили в тюрьму в Нью-Йорке. Миллиардер Илон Маск был недоволен, когда глава китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь подошел к нему, чтобы сделать селфи. На кадрах с приема по случаю государственного визита Дональда Трампа в Китай, который опубликовал телеканал CBS, видно, как сначала Маск сделал явно недовольное лицо, но потом подмигнул в камеру. Затем для общего фото к ним присоединился и гендиректор Apple Тим Кук. В среду Трамп прилетел в Пекин с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний. В составе американской делегации помимо Маска и Кука, директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон, глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк и президент Boeing Келли Ортберг. Москвичам пообещали сильную жару на следующей неделе. Воздух прогреется до плюс 28 градусов. Жарко будет не по-майски, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. И москвичи ждут солнечные, сухие и очень теплые деньки. В светлое время суток воздух будет разогреваться, внимание, до 25-28 тепла. А это почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
1: Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.

0: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Голкипер Краснодара Станислав Акацев признан лучшим вратарем сезона в Кубке России, сообщает телеграм-канал турнира. В голосовании 24-летний голкипер набрал 43% голосов. Второе место по итогам опроса занял Владислав Тороп из ЦСКА. Третьим стал Александр Максименко из Спартака. Вратарь пари НН Никита Медведев оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Напомню, голкипер подверг критике болельщиков нижегородской команды после матча 29-го тура российской премьер-лиги. Предположительно, футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского. Кроме этого, «Спартак» и «ЦСКА» по итогам матча финала пути регионов Кубка России суммарно оштрафованы на 440 тысяч рублей. «ЦСКА» на 240 тысяч и «Спартак» на 200 тысяч. Хоккей. Московский «Спартак» официально объявил о подписании контракта с нападающим Даниилом Гутиком, который пополнил состав команды по ходу этого сезона. Соглашение с Гутиком рассчитано на 2 года. Ярославский «Локо» дома со счетом 3-2 обыграл «Спартака» в первом матче финальной серии молодежной хоккейной лиги. Счет в серии до 4 побед стал 1-0 в пользу «Локо». Следующий матч пройдет 16 мая в Ярославле. В завершении о теннисе. Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира «Мастерс 1000» в Риме, уступив первой ракетке мира Янику Синнеру 2-6-4-6. Отмечу, что Синнер переписал рекорд Новака Джоковича по количеству победных матчей подряд на турнирах серии «Мастерс 1000». Победный матч против Рублева стал 32-м для Синнера. Ранее свой четвертьфинал проиграл Карен Хачанов, который уступил Касперу Руду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центров ОБС, в Петропавловске-Камчатском сегодня днем до 6 градусов тепла, преимущественно без осадков. В Южно-Сахалинске кратковременный дождь и плюс 13. В Екатеринбурге воздух прогреется до 25 градусов, осадков не ожидается. В Ханты-Мансийске до плюс 20, дождь и гроза. В Вологде до 23 тепла, также кратковременные дожди, возможные грозы. В Казани уже до плюс 28 и без осадков. В Туле 20-22 градуса тепла, кратковременный дождь, гроза. В Ростове-на-Дону также до 22 тепла и дождливо. В Симферополе плюс 17-20 без осадков. В Санкт-Петербурге днем плюс 16-18 и небольшой дождь. В Москве также осадки, грозы и плюс 24.
3: Театр Радио России.

0: Алексей Николаевич Толстой. Аэлита.
1: Многосерийный радиоспектакль.
0: Часть пятая.
1: Голос любви.
0: Бой продолжался недолго. По площади, покрытой трупами, Гусев ворвался во главе отборного отряда в дом Высшего Совета. Дом был пуст. Тускуб и все инженеры бежали.
2: Теперь мы не умрем в шахтах, мы станем счастливыми. Сын неба принес нам жизнь.
3: Не робей, ребята, гляди веселей. Нет такого закона, чтобы страдать безвинно до скончания века. Не робей, одолеем, заживем неплохо. Где противник, вот что мне надо.
0: Инженер Гор поднял на него покрасневшие глаза, оглядел окровавленную тряпку, обмотанную вокруг головы Гусева, его скуластое лицо, усы торчком, раздутые ноздри.
3: Не могу добиться, куда к дьяволу девались правительственные войска. Валяется на площади ихних сотни три, а войск было не меньше 15 тысяч. Провалились. Попрятаться не могли ни иголка. Скверное положение. Каждую минуту неприятель может в тылу оказаться.
4: Тускуб! Правительство, остатки войск и часть населения ушли в лабиринты царицы Магр под город.
3: Почему же вы молчите?
4: Преследовать Тускуба бесполезно. Туннели, соединяющие подпочвенные города, тянутся почти под всей планетой. Там повсюду склады оружия, гавани воздушных кораблей. Наши силы разбросаны, мы плохо вооружены. У Тускуба армия. Тускуб умен и вероломен. Он нарочно вызвал все эти события, чтобы навсегда раздавить остатки сопротивления. Ах, золотой век, золотой век.
3: Что за золотой век еще?
4: Тускуб мечтает о золотом веке. Открыть последнюю эпоху Марса. Только избранные войдут в него. Только достойные блаженства. Всеобщее счастье. Бред сумасшедших, опьяненных хаврой. Тускуб сказал, идти назад, к неравенству, к несправедливости, заковать рабов, спустить в шахты. Вот, золотой век. Будь проклятый, отец мой и мать. Родиться на свет, будь я проклят.
3: Ну, я вам скажу, вы дожили здесь.
4: Да, сын неба. Сегодня я видел вас в бою. Вас огнем пляшет веселье. Вы мечтательны, страстны и беспечны. Вам, сынам земли, когда-нибудь разгадать загадку. Но не нам. Мы стары. Нас пепел. Мы упустили свой час.
3: Ну хорошо, пепел. А завтра, предполагаете, что делать? Вы, товарищ, целый час чепуху несете. Вот вам диспозиция на завтра. Вы объявите Марсу, что власть перешла к рабочим. А я подберу молодцов и со всем флотом двину прямо на полюсы. Захвачу электромагнитные станции. Немедленно начну телеграфировать Земле в Москву, чтоб слали нам подкрепление. В полгода они эти аппараты построят, а лететь всего.
0: Вошел сын неба, Лось. Трудно было узнать его лицо. Огромные глаза ввалились и были темны. Странный свет шел из его глаз. Белые волосы его стояли дыбом.
5: Город окружен. Небо полно огнями кораблей. Тускуб взрывает рабочие кварталы.
0: Багровое зарево ползло на полнеба. Марсиане молча глядели. Рассыпались в прах их жилища, их семьи. Улетали надежды клубами черного дыма.
3: Приготовить воздушный флот к бою. Поторопите посадку. Да скажите вы им в арсенале, живее, живее.
4: Взорван арсенал. Флот погиб.
5: Нехорошо будет тем, кто останется сегодня в живых.
3: Эх, живее, живее, поворачивайся, черти дохлые.
0: Огромный сектор пожарища освещал теперь приближающиеся с противоположной стороны линии стрекоз. Это были корабли Тускуба.
4: Бегите, сын неба, вы еще можете спастись.
0: Лось только пожал плечом. Корабли приближались, снижались. Не переставая, скользили багровые тени по площади. Несколькими прыжками лось миновал площадь и увидел на террасе углового дома Гусева. Он был облеплен лезущими на него со всех сторон марсианами. Ворочался, как медведь под этой живой кучей, расшвыривал ее, молотил кулаками. оторвал одного от горла, швырнул в воздух и пошел по террасе, волоча их за собой. Упал.
3: Эх, проклятые!
0: Несколько солдат вцепились в лося. С омерзением он отшвырнул их, они летели через балюстраду, как щепки. Гусев силился подняться, голова его моталась. Лось взял его на руки, вскочил в раскрытую дверь и положил Гусева на ковер в низенькой комнате, освещенной заревом.
3: Мстислав Сергеевич, всех наших побили. Что же это такое? Как налетели, начали косить. Кто убитый, кто попрятался? Один я остался. Ах, жалость.
0: Он поднялся, ткнулся по комнате, шатаясь, остановился перед бронзовой статуей, видимо, какого-то знаменитого марсианина, схватил статую и кинулся к двери.
3: Ну, погоди.
5: Алексей Иванович, зачем?
3: Не могу, пусти. Ага.
5: Алексей Иванович, поймите, мы разбиты, все кончено. Нужно спасать Аэлиту.
3: Да что вы ко мне с бабой вашей лезете? Ну и пусть кожу с меня дерут. Неправильно эта планета, будь она проклята. Спаси, говорят, спаси, нас цепляются. Нам говорят, хоть бы как-нибудь да пожить. А что я могу? Вот я кровь свою пролил, задавили. Мстислав Сергеевич, ну ведь сукин же я сын, ну не могу я этого видеть. Зубами мучителей разорву.
5: Встряхнитесь. То, что произошло, кошмар и бред. Идем. Может быть, мы пробьемся домой, на землю.
3: Идем.
4: Спешите. Они сейчас ворвутся. Там внизу ход в лабиринт.
5: Инженер Гор, вы ранены?
4: Идите. Я хочу умереть. Идите большими туннелями. Следите за знаками на стенах. Прощайте. Если вернетесь на землю, расскажите о нас. Быть может, вы на земле будете счастливы. А нам ледяные пустыни. Смерть. Тоска. Мы упустили час. Нужно было свирепо и властно. Властно. Любить жизнь.
0: Не менее 3 часов прошло с тех пор, как они спустились в лабиринт. Спички были израсходованы. Фонарик Гусев обронил еще во время драки. Расширенные глаза различали неясные сероватые очертания, но эти зыбкие пятна были лишь галлюцинациями темноты. Они поняли, что закружились и не найти прохода дальше.
5: Конец, Алексей Иванович?
3: Да, Мстислав Сергеевич, видимо, конец.
5: Свирепо и властно любить жизнь. Только так.
3: А про кого?
5: Да про них, да и про нас.
3: Вот она. Слышите? Дышит.
0: Лось взглянул вглубь кирпичной шахты. Там колебалась, перекатывалась коричнево-бурая шкура. Вся она была покрыта большими, будто лошадиными, обращенными к свету глазами, мохнатыми лапами.
5: Кто? Смерть?
0: Это было огромное скопление пауков. Они, видимо, плодились в теплой глубине шахты. Взрыв потревожил их, и они начали подниматься, вспучиваясь всей массой.
5: Их там миллионы. Они ждут, их час придет, они овладеют жизнью, населят Марс. Вот она, смерть.
3: Я об ней долго думал, Мстислав Сергеевич. Не знаю я, что будет после смерти, этого не знаю. Но мне здесь, покуда я живой, нужно знать, что такое человек. Приложился в него из винтовки, вот тебе и человек. Я ночью раз на вазу лежал, раненый, кверху носом. Поглядываю на звезды. Тоска, тошно. Вошь, думаю, да я. Не все ли равно? Вше умирать трудно, и мне один конец. В это время, гляжу, звезды высыпали, как проса. Осень была, август. Как задрожит у меня селезенка. Не, я не вошь. Не, человек не вошь. Расколоть мой череп — ужасное дело, великое покушение. Жить я хочу, Мстислав Сергеевич. Не могу я в этой темноте проклятой. Что мы стоим в самом деле?
0: Гусев теперь точно обезумел. Раскинул руки по стене и побежал, вскрикивая, ругаясь, отшвыривая камни.
3: Должен быть выход. Черт, голову расшиб. Мстислав Сергеевич, ручка, рубильник, ей-ей, рубильник. Туда!
0: Фонари горели редко и тускло. Шли долго. Миновали круглый мост. Далее опять потянулись пыльные серые стены. Уныние легло на душу. Подкашивались ноги от усталости.
5: «Пустите меня, я лягу, лягу».
0: Лось уже заглянул туда, откуда не может быть возврата. И все же более мощная сила отвела его от той черты. И он тащился, полуживой, в пустынных бесконечных коридорах. Туннель круто завернул.
3: «Вот!»
0: В полукруглой раме входа открывалось их глазам кубово-синее ослепительное небо. Они вышли из лабиринта близ тускубовой усадьбы.
6: «Сын неба! Сын неба!»
0: Из лазурных зарослей высунулась востроносая личика. Это был механик элиты, мальчик в серой шубке.
6: «Перед рассветом был грохот, зарево. А элита сказала, вернись в усадьбу и жди сына неба. Если тебя схватят слуги тускубы, умри молча. Если сын неба убит, найди на нем каменный флакончик и привези мне».
5: «Элита!»
0: Гусев вырезал из крепкого дерева дубину, без малого с лошадиную ногу. Сели в лодку, взвелись в сияющую синеву. Затем лось один спустился в пропасть к священному порогу. Вот пепел костра, вот примятый мох, где Аэлита пела песню Уллы. Освещенная с потолка светильней, в пещере спала среди белых подушек Аэлита. Худенькое лицо ее было печальное и кроткое. Сжатые ресницы вздрагивали. Должно быть, она видела сон.
5: «Какие бы муки я вынес сейчас, чтобы никогда не омрачилось это дивное лицо!»
7: «Сын неба, любовь моя, я видела тебя во сне. Ты нес меня на руках по стеклянным лестницам. Я слышала стук твоего сердца. Я хочу узнать любовь. Я знаю только тяжесть и ужас томления. Ты глядишь так странно, о мой великан.
5: Иди ко мне.
7: Ты похож на страшного Ча.
5: Не бойся.
7: Я боюсь, Хао. Я умру.
5: Не бойся. Хао — это огонь, это жизнь. Не бойся, Хао. Сойди, сойди, любовь моя».
0: Он протянул к ней руки. Вдруг так же стремительно Аэлита поднялась на постели и дунула на светильник. Ее пальцы запутались в снежных волосах лося.

0: Корабль повис в уровень с площадкой. На край ее с борта упала лесенка. По ней сошли Тускуб и отряд солдат в панцирях. Тускуб подошел к треугольной двери пещеры и ударил в нее концом трости. Лось и Аэлита спали глубоким сном.
1: Возьмите их!
2: Ах, муж мой, сын неба, прощай! На мне запрещение, я посвящена царице Магр. По древнему обычаю, девственницу, приступившую запрет посвящения, бросают в лабиринт. В колодец, ты видел его. Но я не могла противиться любви сына неба. Я счастлива. Ты вернул меня в тысячелетия, Хао. Благодарю тебя, муж мой.
0: Аэлита поцеловала его, и он почувствовал горький запах яда на ее губах. Тогда он выпил остатки темной влаги. Ее было еще много во флакончике. Сознание уплывало, руки и ноги не повиновались. Он упал на тело Аэлиты, обхватил ее. И не пошевелился, когда в пещерку вошли марсиане. Они оторвали его от жены, прикрыли ее и понесли. Последним усилием лось рванулся за краем ее черного плаща, но тупые удары в грудь отшвырнули его назад, к золотой дверце пещеры. Военный корабль кружился некоторое время над скалами священного порога, затем уплыл в сторону Азоры. Только тогда Иха и Гусев могли спуститься вниз. На истоптанной площадке они увидели лося. Он лежал близ входа в пещеру, лицом во мху, в луже крови.
3: Госпожа! Моя госпожа!
0: Гусев поднял его на руки.
4: Живым в руки не дамся. Ну уж если доберусь до земли, мы сюда вернемся. Лихом не поминайте. Тебя с собой не зову, Ихошка. Лечу на верную смерть.
5: Хо Туамира, Туамура.
4: Спасибо, милая, за любовь. Этого мы, сыны неба, не забываем. Так-то, прощай. До того паршивил мне этот Марс. Тьфу! Ток бы добраться до аппарата. Влить лось в глоток спирту. Бог даст отдышится.
0: Солнце клонилось ниже к ровному краю песков. Разливалось медное, тоскливое сияние заката. А Гусев все видел внизу холмы, развалины, засыпаемые прахом умирающей тумы, пока не приземлился в кактусовых полях. Над зарослями кактуса торчали мачты военного корабля-преследователя. Удары неслись оттуда. Это марсиане разрушали аппарат. Видимо, работа только что началась. Гусев вытащил из-за пояса дубину.
4: Я вас, сукины дети!
0: Все поле в минуту опустело. Так велик был ужас перед вездесущим, неуязвимым для смерти сыном неба. Гусев отвинтил люк, подтащил лося, и оба сына неба скрылись внутри яйца. Тогда притаившиеся за кактусами марсиане увидели необыкновенное и потрясающее зрелище.

0: Мы давно летим?
1: Давно, Мстислав Сергеевич.
0: А куда?
1: А черт его знает. Ничего не могу разобрать. Тьма до звезды. Прием в мировое пространство.
0: Алексей Иванович, мы были на Марсе?
1: Вам, Мстислав Сергеевич, должно быть, совсем память отшибла.
0: А, да, да, все как будто сон. Дайте пить. А она тоже сон?
1: Кто?
0: Она. Она. Она жива. Выпустите меня. Ох, задыхаюсь. Она была. Была!
2: Он долго бился и кричал. И повис, обессиленный, на руках у гуся. Так пронеслось непомерное пространство времени.
1: Земля! Родная! Родная!
2: Во тьме висел огромный водяной шар, залитый солнцем. Голубыми казались океаны, зеленоватыми очертания островов. Облачные поля застилали какой-то материк. Слезы мешали глядеть. Родина человечества. Плоть жизни. Сердце мира.

0: Не прошло и часа, как толпа собралась у места падения аппарата. Яйцо, покрытое коркой нагара, помятое и лопнувшее, стояло, накренившись на пригорке. В особенности же в толпе началось волнение, когда была прочитана вырубленная зубилом на полуоткрытой крышке люка надпись «РСФСР вылетели из Петрограда 18 августа 1921 года». Пометка на аппарате была сделана 3,5 года тому назад.
1: Ты что же это делаешь?
2: Вот это номер! Там стонет кто-то!
1: Скорую!
2: Скорую!
0: Открыли люк и с величайшими предосторожностями вытащили из внутренности яйца 2 полуголых людей. Один худой, как скелет, старый, с белыми волосами, был без сознания. Другой, с разбитым лицом и сломанными руками, жалобно стонал.

0: Хрустальным от счастья голосом пела птица за открытым окном. Пела о солнечном луче, о синем небе. Лось неподвижно лежал на подушках, слушал. Слезы текли по морщинистому лицу. Он где-то уже слышал этот хрустальный голос. Но где, когда?
1: А Элита? Но была ли она? Или только пригрезилась? Нет.
0: Птица бормочет стеклянным язычком о том, что некогда женщина, голубоватая, как сумерки, с печальным худеньким лицом, сидя ночью у костра, пела древнюю песню любви.
2: Корреспондент Арчибальд Скальц, помните меня?
3: Поздравляю, дорогой друг.
2: Вас сильно потрепало за это путешествие, старина. Только что было Гусева. Вот тот молодцом. Руки в гипсе, сломана челюсть, но все время смеется. Очень доволен, что вернулся. Я послал в Петроград его жене телеграмму и $5000. Черт возьми. Прошло почти 4 года с этого сумасшедшего вечера в Петрограде. Советую вам, старина, выпить рюмку хорошего коньяку. Это вернет вас к жизни.
1: Я рад, что вы пришли, Скайльс.
0: Прошло 5 года со дня возвращения лося на землю. Улеглось любопытство, охватившее весь мир. Лось и Гусев съели положенное число блюд на 150 банкетах, ужинах и ученых собраниях. Гусев выписал из Петрограда Машу, нарядил ее как куклу, дал несколько сот интервью, завел мотоциклет, стал носить круглые очки, 5 года разъезжал по Америке и Европе, рассказывая про драки с марсианами, про пауков и про кометы. И, вернувшись в Советскую Россию, основал общество для переброски боевого отряда на планету Марс в целях спасения остатков его трудящегося населения. Лось в Петрограде на одном из механических заводов строил универсальный двигатель марсианского типа. К 6 часам вечера он обычно возвращался домой. У подъезда стояла

0: пространство Вселенной. Лось напряг слух. Словно тихая молния пронзила его сердце. Далекий голос, повторявший печально на неземном языке.
1: Где ты? Где ты? Где ты, сын неба?
0: Голос замолк. Лось глядел перед собой побелевшими, расширенными глазами. Голос Аэлиты, любви, вечности. Голос тоски летит по всей вселенной, зовя, призывая, клича. Где ты? Где ты? Любовь.

0: Вы слушали пятую, заключительную часть многосерийного радиоспектакля «Аэлита» по одноименному роману Алексея Николаевича Толстого. В главных ролях от автора Анатолий Лабоцкий, «Аэлита» Александра Разовская, инженер Лось Алексей Дубровский, красноармеец Гусев Дмитрий Куличков. В спектакле заняты артисты Анастасия Мишина, Максим Керин, Вячеслав Ямбар, Сергей Кутасов, Дмитрий Филимонов, Янис Браиловский. Автор сценария Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик и композитор Андрей Попов. Звукорежиссер Елена Андреева. Редактор Жанна Переляева.
1: Театр Радио России.
2: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! 2 года назад молодая начинающая компания, начинающая в сфере нейробиологии и биомедицинской инженерии под названием Brain Bridge, объявила всему миру, что планирует в течение 10 лет, то есть до 2034 года, сделать первую в мире операцию по пересадке головы. Кажется, инвесторы клюнули. И сейчас компания набирает специалистов, которые уже приступили к работе. А зачем, собственно, пересаживать голову? Ну, во-первых, тело может необратимо сломаться. На войне, в катастрофах, ну и в прочих жестких ситуациях, не приведи Господи. И если голова осталась в целости, то тогда надо подобрать ей новое тело. Или, скажем, человек смертельно болен, парализован, но головы это не касается, она в полном порядке. Тогда тоже надо ей помочь обрести новое тело. Ну вот, правда, кто в данном случае будет донором? Авторы проекта говорят, что планируют брать тело у молодых доноров, мозг которых по каким-то причинам перестал функционировать, ну, попросту работать. А кроме того, специалисты Brain Bridge утверждают, что мозг человека способен жить сотни лет, если остальные системы организма функционируют исправно. Однако тело стареет, выходит из строя и начинает вредить мозгу. Не попробовать ли заменить его на молодое и здоровое? Не знаю, на чем основано утверждение, что мозг может жить сотни лет, если тело здорово. Ну, да пусть это утверждение останется на совести специалистов Brain Bridge. Во всяком случае, инвесторам идея понравилась. Первый прототип системы пересадки головы компания планирует испытать в 2030-2032 годах. Пока все это существует лишь в виде компьютерных моделей и анимаций. Но разработчики утверждают, что пересаживать голову будет искусственный интеллект без вмешательства хирурга. А вот это точно вряд ли возможно. Ну, вы, конечно, слышали о роботе-хирурге Да Винчи. Первый робот

Вот да Винчи появился в России в 2007 году в Свердловской областной клинической больнице номер 1. А первую в России успешную нейрохирургическую операцию с использованием робота да Винчи сделали в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова осенью 2018 года. Тогда удалили пациенту грыжу грудного отдела позвоночника, который давила на спинной мозг. Сегодня же в России работает 25 хирургических систем да Винчи. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Уфе, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Краснодаре, Ростове-на-Дону и на острове Русский. А в прошлом году уже четвертое поколение роботов поселилось в госпиталях «Мать и дитя» в Лапино, это в Московской области, и «Авиценна» в Новосибирске. Но вот сказать, что хирургическую операцию делает четырехрукий робот да Винчи сам, было бы сильной натяжкой. Без хирурга человека ничего не получится. Во-первых, операция начинается с того, что хирург, человек, а не робот, делает несколько разрезов длиной не более 1 сантиметра. В них вводит видеокамеру, а затем хирургические инструменты. После этого врач садится за консоль, а его ассистент остается рядом с пациентом, чтобы выполнять задачи, на которые не рассчитаны манипуляторы робота. Ну вот, например, отсасывать кровь из брюшной полости или пережимать сосуды клипсами. А дальше хирург на расстоянии, сидя за консолью и вглядываясь в экран монитора, управляет руками робота с помощью джойстиков. По сути, робот да Винчи – это никакой не робот-хирург, а дистанционно управляемый скальпель. У него, правда, есть преимущество перед живым хирургом. У него нет физиологического тремора рук, как у хирургов. А это крайне важно в высокоточных операциях. Манипуляторы робота двигаются с точностью до миллиметра, поэтому повреждения окружающих тканей, сосудов и нервов минимальны. Вот операция с помощью да Винчи, она всегда лапароскопическая. То есть ее делают через небольшие проколы. Но без хирурга человека никакой операции не будет. Точно так же и с искусственным интеллектом. Уж и не знаю, как он собирается пересаживать голову, но без живых хирургов точно ничего не получится. А разработчики утверждают, что хирурги не понадобятся. Не верю. Вообще, трудно даже себе представить все сложности операции по пересадке головы. Кстати, их великолепно описал Александр Романович Беляев в своем научно-фантастическом романе «Голова профессора Доуэля», который он выпустил в 1937 году. Помните, как живая голова Брике стояла в лаборатории на столе и получала искусственное питание по трубкам, подсоединенным к сосудам? Она слышала все разговоры хирургов и сама с ними разговаривала. Ей казалось, что подобрать и пришить к голове человека новое тело так же легко, как примерить и сшить новое платье. Объем шеи снят, остается только подобрать такой же объем шеи у трупа. Однако все не так просто. И тут из разговора хирургов она с удивлением узнала, что одинаковых людей нет. При всем однообразии человеческой анатомии каждое тело человека имеет свои индивидуальные особенности. Мы уникальны. Разная толщина артерий, разная ширина дыхательного горла наблюдается даже у людей с одинаковым объемом шеи. И как же их соединить, если они не стыкуются? Да и кроме этого есть множество проблем. Ну вот как, например, корректно сшить все нервы, которых невероятное множество? Как очистить кровеносные сосуды от свернувшейся крови, наполнить их свежей кровью и заставить работать мотор организма и сердца? А спинной мозг? Ну вот как соединить тот, что в теле донора, с тем, что в голове? Да и как, собственно, пришивать саму голову? Ну, если приставить срез шеи головы к срезу туловища, то вы тем самым закроете всю поверхность среза, и ничего не будет видно. Ну и как же тут пришивать? Придется делать множество вертикальных разрезов по всей окружности шеи. Вот это все описано в романе Беляева, все эти рассуждения. И когда голова певички Брике это услышала, она занервничала и обратилась к профессору. Вот дальше я вам сейчас прочитаю две цитаты.
Итак, Брике спрашивает профессора: «Послушайте, господин профессор, я очень обеспокоена. Вы тут говорили о разных неприятных и непонятных вещах, но одно я поняла. Вы собираетесь кромсать мою шею вдоль и поперек. Но ведь это же будет сплошное безобразие. Куда я покажусь с такой шеей, которая будет похожа на котлету?» «Я постараюсь, чтобы рубцы были менее заметны», – ответил профессор. «Но, разумеется, скрыть совершенно следы операции не удастся. Не делайте отчаянных глаз, мадемуазель. Вы можете носить на шее бархотку и даже колье. Так и быть, я подарю его вам в день вашего рождения». Конец цитаты. Нынешние нейробиологи отмечают, что Александр Беляев удивительно точно описал основные проблемы, связанные с трансплантацией головы. Они также считают, что идея ее трансплантации и методы, предложенные Brain Bridge, станут доступны только через десятки, если не сотни лет. Молодая компания, по-видимому, просто пытается привлечь внимание и деньги состоятельных людей, одержимых идеями вечной жизни. Кроме того, Комитет по этике Европейской ассоциации нейрохирургических обществ еще в 2016 году признал пересадку головы неэтичной. Вообще-то, трансплантацию головы технически можно выполнить уже сегодня. Только вот успешного исхода ожидать не приходится. Все животные, на которых делали такой эксперимент, жили недолго, не могли двигаться. Но наука была бы не наукой, если бы не бралась за сложнейшие фантастические задачи. –

0: Радио России.
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: На правах рекламы.
3: Здравствуйте. Думаю, многие женщины, давно и безнадежно пытающиеся похудеть, задают себе один и тот же вопрос. Почему ни диеты, ни физические нагрузки не помогают быстро и эффективно избавиться от лишнего веса и объемов? У меня в гостях специалист в области здорового образа жизни Раиса Анатольевна Калугина. Раиса Анатольевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Согласитесь, что оставаться молодыми, стройными и красивыми хочется как можно дольше. Но с возрастом сохранить подтянутую фигуру и не набрать пару лишних десятков килограмм становится все сложнее. Как вы думаете, почему?
3: Нарушается обмен веществ?
4: Верно. Нарушенный обмен веществ и лишний вес касаются не только стройности, это еще и путь к десяткам проблем со здоровьем, начиная с кожи и суставов, заканчивая сердцем и сосудами, вплоть до инфарктов и инсультов. Это и риск развития диабета, проблемы с желудком, кишечником, желчным пузырем, печенью, может обостриться геморрой. Переполненный шлаками кишечник давит на соседние органы, и они перестают работать в полную силу. Вы знаете, сколько отходов жизнедеятельности нашего организма может задерживаться в кишечнике, особенно на фоне запоров?
3: Я слышала, от 3 до 5 килограммов.
4: До 25. Представьте себе, что с утра и до ночи вы носите с собой мешок картошки. Это, конечно, и усталость, и апатия. А вы представляете, какая это нагрузка на весь организм? Например, на те же суставы.
3: Ужас. И что же делать?
4: Как можно быстрее избавиться от лишних килограммов.
3: А что для этого нужно? Я очень внимательно слушаю.
4: Важно в первую очередь очистить свой кишечник от шлаков и от токсинов. Ведь именно наличие гадости в кишечнике в виде гниющих шлаков, ядов, токсинов, отработанных и умерших клеток вызывает интоксикацию, то есть самоотравление. И как следствие лишний вес. Именно в жировые клетки организм откладывает все шлаки и токсины, от которых не может избавиться.
3: А во вторую
4: необходимо наладить обмен веществ, запустить жиросжигание, но самое главное все равно очищение. Запомните, похудеть правильно, безопасно и надолго, так чтобы лишние килограммы не вернулись обратно, невозможно без глубокого очищения кишечника.
3: То есть, если нет запоров, если кишечник чистый и работает нормально, мы разгоняем метаболизм и запускаем все обменные процессы.
4: И запускаем процесс комфортного похудения надолго. Это важно.
3: Да, вы правы. Огромное количество людей с лишним весом страдают еще и от запоров.
4: На фоне запора начинается отравление. Отравление – это токсины. Токсины откладываются в жировых клетках, и вес растет. Чтобы эту спираль остановить и избавиться от лишних килограмм, надо очистить кишечник, очистить организм и подстегнуть обмен веществ. Вот и все. И тогда сброшенный вес не вернется.
3: А как это сделать?
4: Простой и очень эффективный способ нашли европейские ученые. Им удалось создать средство, которое полностью может восстановить работу кишечника и нормальный обмен веществ и избавить вас от жировых отложений быстро, просто и, главное, безопасно для здоровья. Это регулятор ПРО. Два мощнейших французских компонента в его составе, запатентованная формула фибригам и золотой стандарт пребиотиков лактулоза способствуют регулярности стула и выводят из организма яды и шлаки, не давая им шанса осесть в бедрах, на животе и талии. Станьте стройными, верните себе красоту и здоровье.
5: Внимание!
3: акция. Позвоните и получите регулятор ПРО в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте регулятор ПРО. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные. Регулятор ПРО подарит легкость, комфорт и красоту.
0: Как же действует регулятор ПРО?
4: Прежде всего, очень мягко. Регулятор ПРО начинает работу с кишечника, налаживая регулярность стула и не допуская повторных запоров. Все довольно просто. Вы растворяете одно саше пакетик регулятор ПРО в стакане воды, выпиваете очень приятную на вкус жидкость, и буквально через день-два вы начинаете ходить в туалет регулярно и комфортно. То есть ваш организм начинает избавляться от накопленных шлаков, постепенно очищаться, тем самым стимулируя все обменные процессы. Вывод лишней жидкости и жиросжигания. Лишние килограммы и объемы просто тают на глазах, а ваша внешность начнет меняться. Забудьте о слабительных и диетах. Все, что вам нужно, это натуральный продукт регулятор ПРО.
0: Давайте подробнее о составе регулятора ПРО. Что это за два французских компонента?
4: Регулятор ПРО – только натуральные компоненты. Это фибригам и лактулоза. Фибригам – это высокомолекулярный полисахарид. Он легко достигает кишечника, подавляет рост плохих патогенных бактерий и стимулирует рост и развитие полезной микрофлоры. А это первый и главный шаг к регулярной работе кишечника и похудению.
0: Вы еще говорили о лактулозе.
4: А лактулоза, достигая толстого кишечника, расщепляется теми самыми полезными бактериями. При этом процесс расщепления лактулозы сопровождается образованием большого количества воды и жирных кислот. Вода размягчает содержимое кишечника и увеличивает его объем, а жирные кислоты действуют как смазка для быстрого и безболезненного очищения кишечника. То есть запускает правильный моторику и перистальтику кишечника. Продукт один – регулятор, а пользы много. Верните себе красоту и здоровье.
3: Внимание! Акция. Позвоните и получите регулятор ПРО в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте регулятор ПРО.
0: Какой прекрасный дуэт.
4: Да, состав очень сильный. Усиливая и дополняя действия друг друга, эти компоненты способствуют мягкому и бережному очищению кишечника и правильному балансу микрофлоры. То есть обеспечивают корректную и регулярную работу кишечника. И все это благодаря стимулированию роста 22 видов полезных бактерий, которые и отвечают за правильную работу нашего кишечника, тем самым способствуя предотвращению возникновения новых проблем с дефекацией и появлению лишнего веса. Аналогов этому продукту просто нет.
0: 22 вида бактерий? Я обычно слышу только про бифидо- и лактобактерии.
4: Правильно. А регулятор ПРО, точнее фибригам в его составе, это единственное натуральное вещество, которое может одновременно стимулировать рост 22 видов бактерий. И это как раз те самые полезные бактерии, которые выполняют всю необходимую работу в кишечнике. И чем их больше, тем быстрее и лучше может работать пищеварительная система и кишечник. А значит, очищение организма начнется практически сразу. На фоне очищения уходят отеки и лишняя жидкость. А ее может быть немало, килограмм на 15. Более того, именно хорошие бактерии регулируют все обменные процессы в нашем организме и запускают процесс жиросжигания. И чем их больше, тем эффективнее похудение.
0: Конечно, ведь задействовано не 2, а 22 вида бактерий. А насколько быстро мы заметим результат после применения регулятор ПРО?
4: Мне бы, конечно, хотелось сказать, что прям мгновенно. Но обычно день-два, и процесс очищения запускается. Все зависит от того, как много отходов скопилось в кишечнике и как давно вы мучаетесь от запоров и интоксикации организма. А после прохождения курса регулятора, как вы уже поняли, можно очень серьезно сбросить вес до 40 килограммов. И это не считая жиров. только шлаки и лишняя жидкость. Хочу добавить, что регулятор Pro пользуется очень высоким спросом и разлетается как горячие пирожки. Поэтому, если вы хотите успеть стать его обладателем и кардинально поменять свою жизнь, советую звонить прямо сейчас.
3: Внимание! Акция. Позвоните и получите регулятор Pro в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте регулятор Pro. Регулятор Pro подарит легкость, комфорт и красоту.
0: 8 800 100 ровно 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Слушайте, все, что я сейчас от вас услышала, это просто невероятно.
4: Это наука и правильный состав регулятора Pro. Очистив кишечник, избавившись от токсинов и восстановив обменные процессы, можно очень хорошо похудеть. И что самое приятное, это не травля организма, а правильное, здоровое похудение. Потому что уходят и жиры, и вода, и, конечно, шлаки. А результат сохраняется очень надолго. И, как следствие, лишние килограммы и сантиметры не будут откладываться ни на бедрах, ни на животе, ни на талии и руках.
0: Я делаю вывод, что регулятор Pro не только помогает нам избавиться от лишних килограммов, но и может сохранить здоровье, что немаловажно.
4: Совершенно верно. Регулятор Pro поможет вам сбросить лишние килограммы и сантиметры естественным путем без возврата. Врата веса. Регулятор Pro избавит от отеков и лишней жидкости, поддержит чистоту кишечника и позволит вашему организму работать правильно, без запоров и интоксикации. Регулятор Pro подарит вам стройность и красоту в любом возрасте. Забудьте о диетах, забудьте об ограничениях. Все, что вам нужно, это натуральный продукт регулятор Pro. Станьте стройными, верните себе красоту и прекрасное самочувствие.
3: Внимание! Акция. Позвоните и получите регулятор Pro в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте регулятор Pro. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Регулятор Pro подарит легкость, комфорт и красоту.
0: Я обожаю, когда одно средство решает массу проблем. Это и удобно, и просто, и экономно. Я еще раз озвучу номер телефона, по которому можно получить подробную информацию о регуляторе Pro. 8 800 100 ровно 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Спасибо вам за регулятор Pro. Я желаю вам доброго здоровья. До свидания. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
6: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркуса Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, трио «The Breaks» и «Sweet Meg».
2: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
7: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
2: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей заявил, что отечественные специалисты делают все для надежного снабжения вооруженных сил. Предприятия оборонно-промышленного комплекса уверенно выполняют гособоронзаказ. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Льготная ипотека в новых регионах будет действовать как минимум до завершения специальной военной операции. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию. Все современные вызовы это уже доказали, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. Глава государства отметил, что российские машиностроители делают все для надежного снабжения вооруженных сил России. По словам президента, предприятия оборонно-промышленного комплекса уверенно выполняют гособоронзаказ, который вырос с началом спецоперации.
2: Вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию, иметь свои технологические ключи ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения жизни людей и, разумеется, для обеспечения безопасности государства. В этой связи особые слова благодарности коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса, о котором здесь уже упоминалось. Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции. Смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанные на основе современного боевого опыта. Делаете все для надежного снабжения наших вооруженных сил.
1: Владимир Путин призвал содействовать привлечению участников спецоперации к работе в оборонно-промышленном комплексе. Заявил, что опыт ветеранов поможет быстро найти ответы на поставленные задачи. Российские войска за сутки поразили места сборки, хранения и запуска беспилотников. Подразделение Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Вадим Астафьев.
3: Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием двух механизированных